0: договоров, на маркировку вызовов и на массовые обзвоны, а региональные игроки платить за это не хотят. И в Москве запущена гигафабрика «Росатома» по производству аккумуляторов. В церемонии принял участие президент Путин. По планам, к 2030 году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Какие аккумуляторы там будут выпускать? Подробности на Business FM. Танкер «Афрамакс Рио» загорелся близ побережья Сочи. Все пляжи закрыли. Об этом сообщили власти «Сириуса». Как заявили в Минтрансе России, судно с грузом сырой нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Пострадавших нет, экипаж удалось эвакуировать. По словам очевидцев, пожар очень сильный. Судя по видео в телеграм-канале, густой столб черного дыма поднялся на полкилометра в небо. Его видно на большом расстоянии. Глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин в телеграм-канале попросил жителей и гостей федеральной территории держаться от длительного пребывания на улицах. По возможности не открывать окна в помещениях. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в Сириусе. По данным сервиса Marine Traffic, судно несколько дней дрейфовало у берегов Сириуса. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию, был загружен почти полностью, его вместимость более 100 тысяч тонн. Вот что рассказал Business FM предприниматель и житель Сочи Александр Солнцев.
1: Там плохая. Посмотрел местные паблики, все затягивает, дым пошел на центр города. Я сейчас возвращался с аэропорта, также отчетливо в море видно, как горит прям там с искрами, со всеми делами. Пишут в пабликах, что был бэк, безэкипажный катер. Площадь пожара там большая. Я ехал, специально приоткрыл окно, чтобы почувствовать, есть ли запах гари или нет, но я не почувствовал ничего. Сам Сочи, получается, я объехал по объездной дороге, по дублеру. Сейчас я нахожусь в Дагомысе, запах тоже не ощущаю.
0: Александр Солнцев, житель Сочи. Причин пожара и данные о пострадавших уточняются. К берегу стянули спецслужбы, движение в городе ограничивали, рассказал журналист из Сочи Игорь Козлов.
2: Он не очень далеко от берега, и там прям виден огонь, полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное, охватывает практически всю палубу этого сухогруза. Полоса огненная. Достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
0: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Выход в море сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказала представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
3: Море закрыто, к сожалению. Я думаю, в ближайшие дни как минимум 2-3 дня будет закрыто. А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли. Сочи уже закрыли сразу экстренно.
0: Также в Черном море берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан». В результате атаки беспилотников сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Евтимов. Передает ТАСС, по его словам, ночь на вторник судно отковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления прошло всего около 3 минут. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом Того шло из Египта в Румынию. Второе атакованное беспилотниками судно «Эбл», шедшее под флагом Палау из Румынии в Турцию, сгорелось. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила, обвинил в атаках Россию. На это министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя, а утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
4: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря, и особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Болгария продолжает поисково-спасательную операцию в Черном море. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы большой четверки готовы наказывать эти услуги только за деньги. Михаил Задорожный продолжит.
5: Обязательную маркировку звонков ввели еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильные телефоны россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
6: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
5: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнесу, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
7: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентам коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
5: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1.5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник подскочил в 1.5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
8: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
5: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы — это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
9: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямого договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать, я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
5: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: К 30-му году Россия сможет сама обеспечивать большую часть спроса на аккумуляторы. Это произойдет после выхода новых предприятий на плановые мощности, заявил Владимир Путин. Президент принял участие в церемонии открытия новой фабрики «Росатома» в Москве по производству аккумуляторов. Столичный кластер электробатарей займет 34 гектара на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Комментируя с учредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
10: Запускается большая, крупная фабрика, которая в том числе рассчитана на производство аккумуляторов для электромобилей отечественных. Это «Москвич», это «Атом», это «Эволют». Так вот, эта фабрика сможет производить эти аккумуляторы и полностью 100% обеспечить потребности для электромобилей у нас в России. Также есть такой момент — самокаты, электрические средства индивидуальной мобильности. Это погрузчики различные на тех предприятиях, где работают они в помещении, тот же какие-нибудь маркетплейсы. Там же не дизелем они коптят, а они электрические используются. Это тоже уже у нас применяется и оснащается. Также я знаю предприятия, например, в Ростовской области, которые планируют производить, начать аккумуляторы для ноутбуков. Они сами разрабатывают и производят ноутбуки, и вот аккумуляторы для них также будут делаться в Ростовской области. И вот тут мы подходим к вопросу доли литий-ионных, полимерных и других типов аккумуляторов в гаджетах и бытовой электронике. Она у нас в большинстве своем китайская либо иностранная. Соответственно, производить в России аккумулятор, отправлять его в Китай, чтобы его ставили в устройство, это нецелесообразно, и никто так не делает. Поэтому доля наших российских аккумуляторов сопоставима с долей российской продукции, которая продается в России, произведенной в России. И данное направление, это же, окей, вот там вот мы сделали какую-нибудь электрощетку, какую-нибудь бритву, это все малюсенькие объемы, потому что основные потребители — это автопроизводители, это источник бесперебойного питания для центров обработки данных, и это накопители энергии для альтернативной энергетики в виде ветряков, в виде солнечных панелей. Речь идет в первую очередь про стратегические области в виде транспорта, в виде центров обработки данных и в виде энергетики. То есть, да, это мы уже умеем делать. Завод, вот до конца года будут новости о том, что у нас наконец-то запустился еще один завод по производству аккумуляторов.
0: Максим Горшенин, осуществитель ассоциации 2620. На прошлом году «Росатом» запустил крупное производство аккумуляторных батарей в Калининградской области. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме.
11: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. «Граждане, сдавайте валюту» – лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нэпманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками, и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Авликулиев. Всемирный банк сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%, а также в 2027 и 2028 годах на уровне 0,7%. Об этом сообщается в новом докладе банка о перспективах развития мировой экономики. Мировые центробанки в августе купили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту. В отчете совета отмечается, что в августе этого года мировые центральные банки продолжили наращивать запасы золота. В годовом исчислении центральные банки сообщили об общем объеме покупок в 170 тонн. Наиболее активными покупателями в августе стали центробанки Китая, плюс 20 тонн, Польши, плюс 8 тонн, а также Узбекистана, тоже плюс 8 тонн. Помимо этого, в отчете совета отмечается, что продавцами в этом месяце были Россия 6 тонн и Иордания 3 тонны. Европейский Союз после вступления Молдавии в свой состав запретит ей производить вина из гибридных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Евгений Асмакеску. Он отметил, что после вступления в ЕС республики разрешат расширять площадь виноградников не более чем на 1% в год. ФАС России выявила картельный сговор на сумму более 650 миллионов рублей между поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий в Воронежской области. Ведомстве отметили, что они подозреваются в заключении реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российские власти могут частично разрешить экспорт дизтоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагают, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное судовое топливо, а также газовили. Правительство объясняло его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
13: Досрочная отмена запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать. Каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет. Есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости, но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов. Поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать и будет перепроизводство на им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель, а поэтому вполне возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть, введено разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей. То есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, его производство примерно на 80% превышает внутреннее потребление. А в истории с вакциной для животных «Мультикан-8» появилось первое уголовное дело. Столичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одной из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партии ранее возникли проблемы, а после ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Перечук продолжит.
14: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании «Ветбиохим» и, вероятно, о той самой партии вакцины «Мультикан-8», после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
15: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения. Проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов. Представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов. И ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что эти 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая. Ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них. Но в целом может быть изнутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза. глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
14: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины Multicon-8. Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретное физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело, и последуют новые. Скандал с Multicon заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто, и они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
16: Сейчас вообще кто-то делает Multicon прививки?
17: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
16: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не Multicon.
17: Отказываются. Кому-то сдаются врачам говорить.
16: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть Multicon дешевле?
17: Есть вакцины лучше, чем Multicon. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4000. Конечно, это деньги для многих людей. Multicon 2000. Самое вот большое. Конечно, за Эурикан нужно побегать. Она не в любой клинике есть.
14: Multicon 8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает. А пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверит на знание ПДД, обязательное тестирование запускают в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры? Ждут ли подобных мер и другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
18: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
19: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
18: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
20: Системы фото- и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
18: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор Бизнес ФМ Челябинск Андрей Фролов.
1: я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно из-за самих курьеров, из-за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
18: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьеры не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора бизнеса ФАМ Краснодар Антон Мисулис.
21: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решает проблемы на тротуарах.
18: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
22: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Утверждение, что самые лучшие вещи мы получаем даром, не бесспорно, но недалеко от истины. Одна из таких вещей – приложение Merlin Bird ID, которое дарит нам Корнеллская лаборатория орнитологии. Программа для распознавания птиц по пению и снимку. Крутил ее и так, и эдак, и никаких платных функций не обнаружил. Для получения доступа к полному функциональному набору достаточно зарегистрироваться, указав актуальный адрес электронной почты. Bird Watching – одно из самых популярных хобби в мире. Дальше буду оперировать данными американского рынка. Российской статистики не нашел, видимо, она просто не ведется. 96 миллионов американцев наблюдают за птицами. Вклад бёрдвотчинга в экономику страны – 279 миллиардов долларов в год. Бёрдвотчер не охотится на птиц, он наблюдает, записывает голоса, делает фотографии. Все эти задачи помогает решить приложение. Merlin Bird ID русифицировано, но первое, что стоит сделать – после установки зайти в настройки и указать в разделе «Название птиц» русский язык в качестве основного, после чего перезагрузить приложение. Программа привязывается к локации, рекомендует ближайшие места, где можно посмотреть на птиц, сезонность и время их появления. При подключении микрофона по пению определяет птицу. Есть возможность отправить на распознавание снимок. Заявленная точность выше 90%. Здесь же энциклопедическая статья о найденной птичке. Возможность вести дневник наблюдений. Сказав, что приложение бесплатное, я был не совсем точен. Фотографии и записи голосов, которые пользователи отправляют в приложение, пополняют библиотеку лаборатории и помогают обучать их системы искусственного интеллекта. Прогулка с Merlin Bird ID – это и небольшой вклад в орнитологию, лишний повод одеться потеплее и выйти из дома пораньше.
22: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
24: У микрофона Сердар Авликулеев. Верные отключения электричества введены в части Донецка в результате масштабной атаки на энергетику. На ликвидацию последствий уйдут недели, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков. Власти Германии намерены профинансировать через компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает газета Handelsblatt. Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр морских операций Британии. По данным британского ведомства, с начала октября было зафиксировано 9 атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Соединенные Штаты намерены расширять свое военное присутствие в Арктике и рассматривают возможность углубления сотрудничества с Исландией в сфере безопасности. Об этом пишет Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря США Марка Рубио в Исландию. Как отмечает газета, заключенная в прошлом месяце сделка по Гренландии не удовлетворяет полностью претензии президента США Дональда Трампа на контроль над островом, однако открыла возможности для расширения американского военного присутствия. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии 3-3 в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде. Всего в этом году сборная России сыграла 8 товарищеских встреч, в которых одержала 5 побед, дважды сыграла в ничью и потерпела одно поражение. В рейтинге FIFA сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии 26-е. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками кори и чумы. От последней уже скончался человек в Нью-Мексико, пояснили в Роспотребнадзоре. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области. Озаботились этой темой и в Госдепе. Комментарий Георгия Бофта. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил Business FM ее адвокат. Ранее было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. Затем ее дело истребовал центральный аппарат СК. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Искусственный» про OpenAI. Там он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Подробности на Business FM. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью, а в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай от чумы в 2026 году. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзор. В марте она выступила соавтором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очков Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29-го ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитой пробирке и командировке к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики, но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военно-биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92 году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? В американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах: Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 2017 году. В России 11 природных очагов, последний случай человека в 2016 году на Алтае. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать первые сутки после появления симптомов.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материала, подтверждающие это, он пока не получил.
3: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
4: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Железно подтверждено. У меня звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
3: А где сейчас Лида Маниава? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
4: На работе в фонде.
3: А, на работе.
4: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
3: То есть сейчас Лизе разрешено покидать квартиру? Все.
4: У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
0: Михаил Бирюков, адвокат Лиды Маниавы. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Маниавы на работу фонда «Дом с маяком», нам рассказал директор по развитию фонда Марина Власова.
6: Обвинение повергло нас тоже в шок. Мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми. Мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. Отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная, но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется, и хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает, и сегодня мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым мы сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
3: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
6: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе, у нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом, то есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
0: Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа Лиде Маниаве было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовал Центральный аппарат Следственного комитета. Симоновский суд Москвы в начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственные» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного, а в этом году очень серьезная конкуренция. А сам фильм сравнивают с лентой «Социальной сети» 2010 года. Валерий Убадоев продолжит.
7: Фильм «Искусственный» в оригинале «Artificial» режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьюторы картины — компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
5: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
7: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook. Принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале десятых и искусственный интеллект в конце десятых и начале двадцатых. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
8: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень «Оскаровская». То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он сильно мира сего, показывает их с другой стороны очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
7: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым. Фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес ФМ.
22: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
9: Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу. То есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3 500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет в присутствии Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями.
10: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
12: Певек, Чукотский автономный округ, 5000 жителей. Самый северный город России возник благодаря освоению Северного морского пути. Чаунская губа оказалась очень удобным местом для строительства порта. К тому же в этом районе было сначала открыто одно из крупнейших месторождений олова, а позже золотоносные руды, залежи угля, ртути и урана.
11: Как появлялись города? На Бизнес FM.
10: Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
13: Федеральная пассажирская компания, дочка российских железных дорог, продлила на следующий год невозвратные тарифы. При покупке билета по такому тарифу предоставляется скидка 20%. В компании уточнили, что билет нужно оформить не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем

0: выше 4 миллиардов долларов для обеспечения электроэнергии новых центров обработки данных, сообщает Wall Street Journal. Планируется увеличить выработку электроэнергии на 11 действующих атомных реакторах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Одному из первых, кто подал в суд на Say Agency, организаторы вернули деньги за билеты на Kanye West. Ранее мы рассказывали о воронежском предпринимателе Евгении Рассказове, который первым дошел до суда с иском к агентству. В августе он купил 4 билета на концерт американского рэпера за 145 200 рублей. И теперь Евгений сам вышел на связь с редакцией и рассказал, что организаторы в досудебном порядке вернули ему деньги, но не все. 13 с лишним тысяч они удержали в виде сервисного сбора по 3400 рублей с каждого билета. Евгений намерен идти до конца.
2: Нам же ничего не сказали, просто на расчетный счет кинули денежку и все. Без объяснений, без ничего. Поэтому 9 числа в суде будем уточнять исковые требования с учетом их действий. И дальше уж суд решит, кто прав, кто виноват. То, что вернули, это прекрасно. Не через суд, не через пристав, а добровольно. Это уже прям хорошо и замечательно. Честно говоря, да, думали, что в такой ситуации и с финансовой ситуацией, которая по прошлому году у ребят, вообще можно не дождаться денег. Правда, на контакт никто не идет. Но я понимаю, какое количество у них людей. Это им целую службу, не знаю, целую компанию надо нанимать по ответам. Поэтому хорошо, что так. То, что деньги вернули, это самый лучший комментарий, который можно. Это лучше, чем тысячи слов и отсутствие денег.
1: Евгений Рассказов, воронежский предприниматель. По словам главы адвокатской коллегии Покровские и партнеры Филиппа Покровского, который, к слову, тоже купил билет на Кани, шансы вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
3: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором, и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
1: Филипп Покровский, глава адвокатской коллегии Покровские и партнеры, сам юрист до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть всю сумму целиком без разбирательств. Российский рынок акций перешел в консолидацию. А при этом рубль отыграл потери первой половины торгов и немного поднялся к юаню. Цены на нефть вечером во вторник вышли в небольшой плюс. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Продолжил рост российский рынок акций. Хотя темпы не сравнить с понедельником, но тем не менее в течение дня даже были попытки скорректироваться. 2300 удержали, ну а к вечеру выросли на 0,4%. Это индекс Московской биржи. Основная торговая сессия, закрытие 2328 пунктов. Ну, здесь, конечно, упала нефть. Сначала падала, во всяком случае, и перестал падать российский рубль. Такие временные драйверы были для понедельника, для вторника этих драйверов уже не было. Ну и, соответственно, наблюдали мы некую фиксацию прибыли, частичное закрытие позиций игроками, участниками торгов. Из корпоративных новостей я бы отметил новости от группы Совкомбанка. Учитывая то, что 7 октября увеличит группа выкуп с рынка акций, увеличит сразу с 2 до 3 миллиардов в квартал. За третий квартал все было выкуплено на 2 миллиарда, теперь будут выкупать на 3 миллиарда. На этом фоне акции выросли на 4%. Что касается рубля, то мы помним, что в понедельник он активно падал, но во вторник уже ситуация изменилась, рубль стабилизировался и даже немножко вырос. Ну, во всяком случае, китайский юань снизился на 5 копеек, закрытие 12 рублей 71 копеек. Что касается доллара США, то доллар США тоже снизился. Накануне тоже активно рос, но во вторник теряет около 0,5%, торгуется в районе 85 рублей 30 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, видимо, падение рубля может возобновиться. Все-таки не будем забывать, что довольно существенно вырастет с завтрашнего дня присутствие Банка России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Банк России будет покупать валюту примерно на 12 миллиардов рублей в день. Ранее покупал валюту на 2 миллиарда. То есть покупки вырастут сразу в 6 раз. Конечно, это не может не сказываться на торгах, не может не сказываться на российском рубле. Ну, это будет первая половина месяца. Посмотрим, что будет уже вторую половину месяца. Все-таки обычно вторая половина месяца не

0: неплохо складывается, потому что приближается единый день уплат налогов, соответственно, экспортеры продают валюту под эти выплаты. Может быть, так случится и в текущем месяце. Что касается рынка нефти, то падала сегодня нефть довольно активно, но способствовали этому новости о том, что возобновляются поставки, увеличиваются поставки нефти на мировой рынок. Во всяком случае, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что ремонтируют они потихонечку нефтепровод «Восток-Запад». Уже поставки были 5,8 миллиона баррелей в сутки. До этого 7 миллионов баррелей в сутки до атак на этот нефтепровод. И вот уже почти 6 миллионов, то есть почти Саудовская Аравия восстановила поставки через «Восток-Запад». И помимо всего прочего, и в Йемене тоже ситуация изменилась. Правительственные войска все-таки хуситов выбили из Баб-Аль-Мандебского пролива, во всяком случае, из этого района. Но, с другой стороны, Минэнерго США сообщило в своем докладе ежемесячном, что резко повышает свои прогнозы по стоимости барреля смеси Brent на текущий год. Если ранее прогноз был $91 за баррель, новый прогноз уже $96.30 за баррель. При этом ожидается, что спрос снизится почти на 2 миллиона, но составит 102 миллиона 430 тысяч баррелей в сутки. Ну и цены на нефть стабилизировались. Вечером, во всяком случае, смесь Brent вернулась выше $100 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Я отмечу официальные курсы валют на среду. Юань 12.80, доллар 85.71 и евро 96 рублей 3 копейки.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. С тех пор, как Британия стала владычицей Мари, провизию ей стало выгоднее завозить, чем производить на Альбионе. К началу Второй мировой войны страна импортировала более половины от всего объема пшеницы, сыра, сахара и мяса. В результате после начала конфликта королевство оказалось на голодном пайке, ведь немецкие подлодки и авиация топили суда с продовольствием. Британии пришлось ввести карточную систему. По талонам еженедельно можно было отоварить небольшие порции масла, мяса, сахара и сыра. Таким же образом отпускались яйца и ветчина. После окончания войны из-за огромного долга перед США Британии пришлось сохранить и даже ужесточить карточную систему. Дополнительно ввели талоны на хлеб. Полностью отказаться от карточек королевству удалось лишь в 1954 году. Конфликты и экономика. На Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель, показывала мне свое технологическое детище по прозвищу ГРО. Предприниматели – это те, кого Катя понимает, сама такая. И на них она ориентировалась, создавая свою платформу ГРО. Но потребность в тренировке навыков оказалась шире. И жизнь это подтверждает.
4: У меня изначально идея была, давайте это сделаем для предпринимателей. А потом я поняла, что есть огромный рынок, для которого на самом деле нет качественного продукта, который связан именно вот с сопровождением вот этого процесса роста. Причем не вообще ради чего-то, а когда тебе нужно порешать какую-то очень конкретную задачу. Ну, например, вот меня давным-давно не повышали. Что мне сделать, чтобы меня повысили? Чтобы меня заметили, например. Или я вот хочу с одного проекта на другой перейти, а я не знаю как. Или, а вот я уже решил вроде менять работу, а ты точно уверен, что ты здесь исчерпал свои перспективы как бы роста? И так далее. Сейчас вот, например, очень популярна тема портфельной карьеры. И вот со всеми моими изысканиями я понимаю, что мы точно идем в точку, когда профессия не одна, а может быть 3-6, когда ты каждые несколько лет должен себя пересобирать, так или иначе. То есть если ты не готов смиряться с какой-то позицией линейной, такой супероперационной, да, то есть если ты хочешь хоть куда-то двигаться, то вот это вот история. И третье, ты можешь, и скорее всего, у тебя будет такой запрос на то, чтобы жить несколько жизней разных. То есть если я там условный, не знаю, HR, то я еще хочу быть немножко коучем, а еще у меня может быть какая-нибудь идея, какой-нибудь продукт сделать, который бы помогал для HR-аналитики, а еще я могла бы, не знаю, менторить детей, ну и так далее. То есть сейчас есть гораздо больше выбора, но в этом выборе очень сложно обеспечить навигацию.
3: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом. На Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров.
2: Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время планирует телефонный разговор с Владимиром Путиным. На уточняющий вопрос о сроках беседы он ответил «очень скоро». С начала года лидеры провели 5 телефонных разговоров, последний состоялся 8 сентября. Трамп также заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. В Телеграме он назвал российского президента самым дорогим другом и заявил о намерении дальше развивать стратегическое партнерство между двумя странами. Владимир Путин отмечает 74-й день рождения 7 октября. Российские инвесторы стали активнее торговать золотом на московской бирже. За первые 3 квартала объем сделок с металлом вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост интереса в том числе с увеличением стоимости золота. Средняя цена металла в первом полугодии была почти на 37% выше, чем годом ранее. Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности, выяснил Суперджоб. В этих сферах количество вакансий значительно превышает число резюме. В ритейле особенно востребованы сотрудники магазинов, медицине врачи, медсестры, лаборанты, а в промышленности специалисты производственных предприятий. Кобры в сезон дождей стали чаще проникать на виллы и в отели Бали в поисках тепла, сообщили в местном фонде спасения рептилий. Специалисты советуют туристам следить за чистотой в помещениях и обращать внимание на ветви растений, которые могут вести с улицы внутрь. Сезон дождей на острове обычно начинается в ноябре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сильный пожар на судне у побережья Сочи. По данным Минтранса, горит танкер «Афармак Рио» под флагом Либерии. Его отковали безэкипажные катера. Судно везло сырую нефть из Новороссийска в Индию. Экипаж спасен. Пляжи для отдыхающих закрыты. Выход в море запрещен. Сообщается также, что после взрыва затонуло судно у берегов Болгарии. И еще одно горит. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны, а региональные игроки платить за это не хотят. И в Москве запущена гигафабрика «Росатома» по производству аккумуляторов. В церемонии принял участие президент Путин. По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Какие аккумуляторы там будут выпускать? Подробности на Бизнес FM. Танкер «Афрамакс Риос» сгорелся близ побережья Сочи. Все пляжи закрыли. Об этом сообщили власти «Сириуса». Как заявили в Минтрансе России, судно с грузом сырой нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Пострадавших нет. Экипаж удалось эвакуировать. По словам очевидцев, пожар очень сильный. Судя по видео в телеграм-канале, густой столб черного дыма поднялся на полкилометра в небо. Его видно на большом расстоянии. Глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин в телеграм-канале попросил жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах. По возможности не открывать окна в помещениях. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в Сириусе. По данным сервиса Marine Traffic, судно несколько дней дрейфовало у берегов Сириуса. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию, был загружен почти полностью, его вместимость более 100 тысяч тонн. Вот что рассказал Business FM предприниматель и житель Сочи Александр Солнцев.
8: Там плохая. Посмотрел местные паблики, все затягивает, дым пошел на центр города. Я сейчас возвращался с аэропорта, также отчетливо в море видно, как горит прям там с искрами, со всеми делами. Пишут в пабликах, что был бэк, безэкипажный катер. Площадь пожара там большая. Я ехал, специально приоткрыл окно, чтобы почувствовать, есть ли запах гари или нет, но я не почувствовал ничего. Сам Сочи, получается, я объехал по объездной дороге, по дублеру. Сейчас я нахожусь в Дагомысе, запах тоже не ощущаю.
7: Александр Солнцев, житель Сочи. Причин пожара и данные о пострадавших уточняются. К берегу стянули спецслужбы. Движение в городе ограничивали, рассказал журналист из Сочи Игорь Козлов.
9: Он не очень далеко от берега. Там прям виден огонь, полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное. Охватывает практически всю палубу этого сухогруза. Полоса огненная. Достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
7: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Выход в море сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказала представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
10: Море закрыто, к сожалению. Я думаю, в ближайшие дни как минимум, да, как минимум 2-3 дня будет закрыто. А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли. Сочи уже закрыли сразу, экстренно.
7: Также в Черном море берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников, сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Евтимов. Передает ТАСС, по его словам, ночь на вторник судно атаковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления прошло всего около 3 минут. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом «Того» шло из Египта в Румынию. Второе атакованное беспилотниками судно «Эбл», шедшее под флагом «Палау» из Румынии в Турцию, сгорелось. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила, обвинил в атаках Россию. На это министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя, а утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
11: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря. И особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
7: Андрей Картунов, политолог-международник. Болгария продолжает поисково-спасательную операцию в Черном море. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы большой четверки готовы оказывать эти услуги только за деньги. Михаил Задорожный продолжит.
12: Обязательную маркировку звонков или еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильный телефон россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
13: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
12: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
14: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ в доведении этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентам коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
12: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1.5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник поскочил в 1.5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
15: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
12: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы — это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
16: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямого договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать, я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
12: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
7: К 30-му году Россия сможет сама обеспечивать большую часть спроса на аккумуляторы. Это произойдет после выхода новых предприятий на плановые мощности, заявил Владимир Путин. Президент принял участие в церемонии открытия новой фабрики «Росатома» в Москве по производству аккумуляторов. Столичный кластер электробатарей займет 34 гектара на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Комментируя с учредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
17: Запускается большая, крупная фабрика, которая в том числе рассчитана на производство аккумуляторов для электромобилей отечественных. Это «Москвич», это «Атом», это «Эволют». Так вот, эта фабрика сможет производить эти аккумуляторы и полностью 100% обеспечить потребности для электромобилей у нас в России. Также есть такой момент — самокаты, электрические средства индивидуальной мобильности. Это погрузчики различные на тех предприятиях, где работают они в помещении, тот же какие-нибудь маркетплейсы. Там же не дизелем они коптят, они электрические используются. Это тоже уже у нас применяется и оснащается. Также я знаю предприятия, например, в Ростовской области, которые планируют производить, начать аккумуляторы для ноутбуков. Они сами разрабатывают и производят ноутбуки, и вот аккумуляторы для них также будут делаться в Ростовской области. И тут мы подходим к вопросу доли литий-ионных, полимерных и других типов аккумуляторов в гаджетах и бытовой электронике. Она у нас в большинстве своем китайская либо иностранная. Соответственно, производить в России аккумулятор, отправлять его в Китай, чтобы его ставили в устройство, это нецелесообразно, и никто так не делает. Поэтому доля наших российских аккумуляторов сопоставима с долей российской продукции, которая продается в России, произведенной в России. И данное направление, это же, окей, вот там вот мы сделали какую-нибудь электрощетку, какую-нибудь бритву, это все малюсенькие объемы, потому что основные потребители — это автопроизводители, это источник бесперебойного питания для центров обработки данных, и это накопители энергии для альтернативной энергетики в виде ветряков, в виде солнечных панелей. Речь идет в первую очередь про стратегические области в виде транспорта, в виде центров обработки данных и в виде энергетики. То есть, да, это мы уже умеем делать, и завод, вот до конца года будут новости о том, что у нас наконец-то запустился еще один завод по производству аккумуляторов.
7: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. На прошлом году «Росатом» запустил крупное производство аккумуляторных батарей в Калининградской области. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Легко ушло. Ранним июньским утром 2017 года полицию и пожарных американского города Эверетт срочно вызвали к отделению местного банка. Горел банкомат, расположенный в окошке для автомобилистов. Предварительное следствие показало, что возгорание стало результатом неудачного ограбления. То ли преступники плохо подготовились, то ли это было спонтанным решением, но главным инструментом взлома оказалась паяльная лампа. Чтобы добраться до контейнера с деньгами, злоумышленники прожгли дыру в корпусе банкомата. А когда купюры были уже практически в руках, загорелись и они. По словам сотрудников банка, в пепел обратилось все содержимое аппарата, а лежало там около 35 тысяч долларов. Преступников нашли быстро, буквально по их горячим следам. И, несмотря на провал ограбления, приговорили к серьезным срокам. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сердар Авликулли. Всемирный банк сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%, а также в 2027 и 2028 годах на уровне 0,7%. Об этом сообщается в новом докладе банка о перспективах развития мировой экономики. Мировые центробанки в августе купили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту. В отчете совета отмечается, что в августе этого года мировые центральные банки продолжили наращивать запасы золота. В годовом исчислении центральные банки сообщили об общем объеме покупок в 170 тонн. Наиболее активными покупателями в августе стали центробанки Китая, плюс 20 тонн, Польши, плюс 8 тонн, а также Узбекистана, тоже плюс 8 тонн. Помимо этого, в отчете совета отмечается, что продавцами в этом месяце были Россия 6 тонн и Иордания 3 тонны. Европейский Союз после вступления Молдавии в свой состав запретит ей производить вина из гибридных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Евгений Асмакеску. Он отметил, что после вступления в ЕС республики разрешат расширять площадь виноградников не более чем на 1% в год. ФАС России выявила картельный сговор на сумму более 650 миллионов рублей между поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий в Воронежской области. Ведомстве отметили, что они подозреваются в заключении реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российские власти могут частично разрешить экспорт дизтоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагает, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное и судовое топливо, а также газовое. Правительство объясняло его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: Досрочная отмена запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать. Какие-то стратегические хранилища дизельного топлива у нас нет. Есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости, но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов. Поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать и будет перепроизводство на им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель, поэтому вполне возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть, вынужден разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей. То есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
7: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, его производство примерно на 80% превышает внутреннее потребление. А в истории с вакциной для животных «Мультикан-8» появилось первое уголовное дело. Вторичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одной из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партии ранее возникли проблемы. А после ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Передчук продолжит.
20: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании «Ветбиохим» и, вероятно, о той самой партии вакцины «Мультикан-8», после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
21: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов, и ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая, ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть изнутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
20: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины «Мультикан-8». Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах, И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретное физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело, и последуют новые. Скандал с мультиканом заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто. И они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
0: Сейчас вообще кто-то делает мультиканом прививки?
1: Делают. По Москве, я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
0: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не мультиканом.
1: Отказываются. Кому-то вдаются врачам говорить.
0: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть мультикан дешевле?
1: Есть вакцины лучше, чем мультикан. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 тысячи. Конечно, это деньги для многих людей. Мультикан 2 тысячи. Самое вот большое. Конечно, за Эурикана нужно побегать. Она не в любой клинике есть.
20: Мультикан 8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает. А пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
22: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверить на знание ПДД обязательное тестирование запускают в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры? Ждут ли подобных мер другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
23: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
24: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
23: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
25: Системы фото- и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
23: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор Бизнес ФМ Челябинск Андрей Фролов.
26: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно и за самих курьеров, и за людей. С одной стороны, и страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
23: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьер инспекторы не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
3: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решает проблемы на тротуарах.
23: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Бертран Рассел был прежде всего философом-логиком. Он обнаружил противоречие в наивной теории множеств, знаменитый парадокс Рассела, и для преодоления подобных противоречий разработал теорию типов. Но и в собственной его жизни парадоксов было не меньше, чем в размышлениях. Воспитывался религиозной бабушкой, но позже пришел к атеизму. Был внуком графа и премьер-министра Великобритании, в 58 лет сам унаследовал графский титул. При этом с юности увлекался коммунистическими идеями, в 1920 году посетил Россию, час проговорил с Лениным, веру в коммунизм не потерял, но большевистскую версию категорически не принял из-за догматизма и насилия. Потом поехал в Китай, там болел пневмонией и прочитал собственный некролог в японской прессе. В 76 лет пережил авиакатастрофу и был спасен из воды. Был четырежды женат, последний раз в 80 лет, и славился романами на стороне. Еще до Первой мировой Рассел защищал права женщин. За антивоенное выступление был уволен из Тринити-колледжа, а в 1918-м попал в тюрьму почти на 5 месяцев. Во второй раз загремел в заключение в возрасте 89 лет на неделю за антиядерную протестную деятельность. Через 5 лет инициировал общественный трибунал по войне во Вьетнаме, а до этого вместе с Эйнштейном подписал манифест, давший жизнь Пагожскому движению ученых за мир. В 1950-м Бертран Рассел получил Нобелевскую премию по литературе, а Нобелевскую лекцию посвятил психологии политики, в которой выделил 4 основных побуждения к ней – приобретательство, соперничество, тщеславие и любовь к власти.
2: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулеев. Верные отключения электричества введены в части Донецка в результате масштабной атаки на энергетику. На ликвидацию последствий уйдут недели, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков. Власти Германии намерены профинансировать через компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает газета Handelsblatt. Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр морских операций Британии. По данным британского ведомства, с начала октября было зафиксировано 9 атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Соединенные Штаты намерены расширять свое военное присутствие в Арктике и рассматривают возможность углубления сотрудничества с Исландией в сфере безопасности. Об этом пишет Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря США Марка Рубио в Исландию. Как отмечает газета, заключенная в прошлом месяце сделка по Гренландии не удовлетворяет полностью претензии президента США Дональда Трампа на контроль над островом, однако открыла возможности для расширения американского военного присутствия. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии 3-3 в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде. Всего в этом году сборная России сыграла 8 товарищеских встреч, в которых одержала 5 побед, дважды сыграла в ничью и потерпела одно поражение. В рейтинге FIFA сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии 26-е. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Микрофон Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками кори и чумы. От последней уже скончался человек в Нью-Мексико, пояснили в Роспотребнадзоре. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области. Озаботились этой темой и в Госдепе. Комментарий Георгия Бофта. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил бизнесмен ее адвокат. Ранее было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. Затем ее дело истребовал центральный аппарат СК. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Искусственный» про OpenAI. Там он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Подробности на Business FM. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью, а в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай от чумы в 26-м году. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзор. В марте она выступила с автором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очагов Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29-го ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитой пробирке и командировке к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики, но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военно-биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92-м году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? У американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах – Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 2017 году. В России 11 природных очагов, последний случай у человека в 2016 году на Алтай. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать первые сутки после появления симптомов.
22: Это был комментарий паритолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом Бизнес ФМ сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материала, подтверждающие это, он пока не получил.
8: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
9: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Железно подтверждено. Но мне звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
8: А где сейчас Лида Маниава? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
9: На работе в фонде.
8: А, на работе.
9: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
8: То есть сейчас Лизе разрешено покидать квартиру? Все,
9: у Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
22: Михаил Бирюков, адвокат Лиды Маниавы. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Маниавы на работу фонда «Дом с маяком», нам рассказал директор по развитию фонда Марина Власова.
10: Обвинение повергло нас тоже в шок. Мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми. Мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. Отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная, но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется, и хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает, и в фонде мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым мы сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
8: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
10: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе, у нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом, то есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
22: А Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа Лиде Маниаве было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовал Центральный аппарат Следственного комитета. Симоновский суд Москвы в начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственные» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного, а в этом году очень серьезная конкуренция. А сам фильм сравнивают с лентой «Социальной сеть» 2010 года. Валерий Убадоев продолжит.
11: Фильм «Искусственный» в оригинале «Artificial» режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьюторы картины — компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
13: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея». Там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер». Будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
11: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook. Принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю об основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале десятых и искусственный интеллект в конце десятых и начале двадцатых. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
12: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень «Оскаровская». То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он фильм мира сего, а показывает их с другой стороны очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
11: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым. Фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес ФМ. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги. Ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. «Деньги к деньгам» на Бизнес ФМ.
7: Business FM. Инструкция по применению.
14: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
7: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
14: Исключение.
7: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
7: Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
15: Федеральная пассажирская компания, дочка российских железных дорог, продлила на следующий год невозвратные тарифы. При покупке билета по такому тарифу предоставляется скидка 20%. В компании уточнили, что билет нужно оформить не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем 4-местном купе купейных вагонов, в 2-этажных поездах, в последнем купе на обоих этажах вагонов. Азур Эйр корректирует зимнюю полетную программу во Вьетнам. Рейсы в Нинчанг из 7 российских городов не состоятся, сообщает перевозчик. Решение принято по согласованию с туроператорами. Флот, который планировалось задействовать на этих маршрутах, переориентируют на другие направления. При этом Азур Эйр увеличит частоту полетов на Пхукет из Москвы, Казани, Минвод, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы. Туристам, у которых уже забронированы туры в Нинчанг с перелетом Азур Эйр, авиакомпания рекомендует обращаться к своему туроператору для переоформления бронирования. Американский техногигант Google и энергетическая компания Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение в сфере атомной энергетики с объемом

0: российского рэпера за 145 200 рублей. И теперь Евгений сам вышел на связь с редакцией и рассказал, что организаторы в досудебном порядке вернули ему деньги, но не все. 13 с лишним тысяч они удержали в виде сервисного сбора по 3400 рублей с каждого билета. Евгений намерен идти до конца.
1: Нам же ничего не сказали, просто на расчетный счет кинули денежку и все. Без объяснений, без ничего. Поэтому 9 числа в суде будем уточнять исковые требования с учетом их действий. И дальше уж суд решит, кто прав, кто виноват. То, что вернули, это прекрасно. Не через суд, не через пристав, а добровольно. Это уже прям хорошо и замечательно. Честно говоря, да, думали, что в такой ситуации и с финансовой ситуацией, которая по прошлому году у ребят, вообще можно не дождаться денег. Правда, на контакт никто не идет. Но я понимаю, какое количество у них людей. Это им целую службу, не знаю, целую компанию надо нанимать по ответам. Поэтому хорошо, что так. То, что деньги вернули, это самый лучший комментарий, который можно. Это лучше, чем тысячи слов и отсутствие денег.
0: Евгений Рассказов, воронежский предприниматель. По словам главы адвокатской коллегии Покровские и партнеры Филиппа Покровского, который, к слову, тоже купил билет на Кани, шансы вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
2: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором, и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
0: Филипп Покровский, глава адвокатской коллегии Покровские и партнеры, сам юрист до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть всю сумму целиком без разбирательства. Российский рынок акций перешел в консолидацию. А при этом рубль отыграл потери первой половины торгов и немного поднялся к юаню. Цены на нефть вечером во вторник вышли в небольшой плюс. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
3: Продолжил рост российский рынок акций. Хотя темпы не сравнить с понедельником, но тем не менее в течение дня даже были попытки скорректироваться. 2300 удержали, ну а к вечеру выросли на 0,4%. Это индекс Московской биржи. Основная торговая сессия, закрытие 2328 пунктов. Ну, здесь, конечно, упала нефть. Сначала падала, во всяком случае, и перестал падать российский рубль. Такие временные драйверы были для понедельника, для вторника этих драйверов уже не было. Ну и, соответственно, наблюдали мы некую фиксацию прибыли, частичное закрытие позиций игроками, участниками торгов. Из корпоративных новостей я бы отметил новости от группы Совкомбанка. Учитывая то, что 7 октября увеличит группа выкуп с рынка акций, увеличит сразу с 2 до 3 миллиардов в квартал. За третий квартал все было выкуплено на 2 миллиарда, теперь будут покупать на 3 миллиарда. На этом фоне акции выросли на 4%. Что касается рубля, то мы помним, что в понедельник он активно падал, но во вторник уже ситуация изменилась, рубль стабилизировался и даже немножко вырос. Ну, во всяком случае, китайский юань снизился на 5 копеек, закрытие 12 рублей 71 копеек. Что касается доллара США, то доллар США тоже снизился. Накануне тоже активно рос, но во вторник теряет около 0,5%, торгуется в районе 85 рублей 30 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, видимо, падение рубля может возобновиться. Все-таки не будем забывать, что довольно существенно вырастет с завтрашнего дня присутствие Банка России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Банк России будет покупать валюту примерно на 12 миллиардов рублей в день. Ранее покупал валюту на 2 миллиарда. То есть покупки вырастут сразу в 6 раз. Конечно, это не может не сказываться на торгах, не может не сказываться на российском рубле. Ну, это будет первая половина месяца. Посмотрим, что будет уже вторую половину месяца. Все-таки обычно вторая половина месяца неплохо складывается, потому что приближается единый день уплаты налогов. Соответственно, экспортеры продают валюту под эти выплаты. Может быть, так случится и в текущем месяце. Что касается рынка нефти, то падала сегодня нефть довольно активно, но способствовали этому новости о том, что возобновляются поставки, увеличиваются поставки нефти на мировой рынок. Во всяком случае, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что ремонтируют они потихонечку нефтепровод «Восток-Запад». Уже поставки были 5,8 миллиона баррелей в сутки. До этого 7 миллионов баррелей в сутки до атак на этот нефтепровод. И вот уже почти 6 миллионов, то есть почти Саудовская Аравия восстановила поставки через Восток-Запад.

0: Запад, и помимо всего прочего, и в Йемене тоже ситуация изменилась. Правительственные войска все-таки хуситов выбили из Баб-эль-Мандебского пролива, во всяком случае из этого района. Но, с другой стороны, Минэнерго США сообщило в своем докладе ежемесячном, что резко повышает свои прогнозы по стоимости барреля смеси Brent на текущий год. Если ранее прогноз был $91 за баррель, новый прогноз уже $96.30 за баррель. При этом ожидается, что спрос снизится почти на 2 миллиона, но составит 102 миллиона 430 тысяч баррелей в сутки. Ну и цены на нефть стабилизировались. Вечером, во всяком случае, смесь Brent вернулась выше $100 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Я отмечу, официальные курсы валют на среду. Юань 12.80, доллар 85.71 и евро 96 рублей 3 копейки.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. С тех пор, как Британия стала владычицей морей, провизию ей стало выгоднее завозить, чем производить на Альбионе. К началу Второй мировой войны страна импортировала более половины от всего объема пшеницы, сыра, сахара и мяса. В результате после начала конфликта королевство оказалось на голодном пайке, ведь немецкие подлодки и авиация топили суда с продовольствием. Британии пришлось ввести карточную систему. По талонам еженедельно можно было отоварить небольшие порции масла, мяса, сахара и сыра. Таким же образом отпускались яйца и ветчина. После окончания войны из-за огромного долга перед США Британии пришлось сохранить и даже ужесточить карточную систему. Дополнительно ввели талоны на хлеб. Полностью отказаться от карточек королевству удалось лишь в 1954 году. Конфликты и экономика. На Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: У многих компаний инновации прописаны в стратегии, но от сотрудников при этом ждут прежде всего выполнения текущих задач. Иногда для реальных прорывов нужно нечто большее, чем просто призывы к креативности. Давайте обсудим это на примерах. Еще в 1948 году компания 3M официально закрепила правило 15%. Сотрудникам разрешили посвящать часть рабочего времени собственным проектам, даже если они не входили в их прямые обязанности. Условие было простым – согласовать идею с руководителем и не проваливать основные задачи. Именно эта культура самостоятельности помогла появиться новым продуктам. Самый известный пример здесь – это стикеры Post-It. Ученый Спенсер Сильвер вообще-то искал новый сверхпрочный клей, а получил странный результат – состав, который держится, но легко отклеивается. Несколько лет было непонятно, зачем он вообще нужен. А потом другой сотрудник 3M вспомнил об этом клее, когда ему понадобилась закладка для нот в церковном хоре. Так постепенно и появилась идея, для которой изначально не было никакой очевидной задачи. Компания просто дала людям возможность ее не бросить. И вот тут я посмотрела на свежую аналитику рынка труда. В сентябре Korn Ferry опубликовала исследование, согласно которому 62% сотрудников говорят, что за последние 2 года их нагрузка заметно выросла, а 45% признаются, что настолько заняты, что им не хватает времени на работу, которая действительно может создавать рост. Получается парадокс. Все хотят инноваций, проактивных сотрудников и новых идей. Но если у человека расписан каждый час, когда же именно он должен придумать что-то новое? Мы часто говорим сотруднику: будь инициативнее. А может быть, сначала стоит спросить себя, а есть ли у него пространство для инициативы? Инновации иногда начинаются не с большого бюджета и даже не с мозгового штурма. Они начинаются с очень простого управленческого решения. Дать человеку немного времени подумать не только о том, что ему поручили, но и о том, что ему самому кажется интересным.
2: Карьера на Business FM. Культ на личности. Лица на банкнотах.
4: Один из главных общенациональных праздников во Вьетнаме – день создания коммунистической партии, которую основал в 1930 году Хо Ши Мин. Благодаря его деятельности Вьетнам в 1954 году добился независимости от Франции и Японии, а в 70-х одержал победу над США во время Вьетнамской войны. Хо Ши Мин не дожил всего несколько лет до окончания войны, но после его смерти в стране родилась новая религия – Алтари и святилища с портретами вьетнамского лидера можно обнаружить повсеместно, а в центре Ханоя стоит мавзолей с телом вождя. Кроме этого, дядюшка Хо, как его ласково называют соотечественники, улыбается землякам с тысяч портретов, размещенных на банкнотах вьетнамского донга всех номиналов.
2: Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время планирует телефонный разговор с Владимиром Путиным. На уточняющий вопрос о сроках беседы он ответил «очень скоро». С начала года лидеры провели 5 телефонных разговоров, последний состоялся 8 сентября. Трамп также заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. В телеграмме он назвал российского президента самым дорогим другом и заявил о намерении дальше развивать стратегическое партнерство между двумя странами. Владимир Путин отмечает 74-й день рождения 7 октября. Российские инвесторы стали активнее торговать золотом на московской бирже. За первые 3 квартала объем сделок с металлом вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост интереса в том числе с увеличением стоимости золота. Средняя цена металла в первом полугодии была почти на 37% выше, чем годом ранее. Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности, выяснил Суперджоб. В этих сферах количество вакансий значительно превышает число резюме. В ритейле особенно востребованы сотрудники магазинов, медицине, врачи, медсестры, лаборанты, а в промышленности специалисты производственных предприятий. Кобры в сезон дождей стали чаще проникать на виллы и в отели Бали в поисках тепла, сообщили в местном фонде спасения рептилий. Специалисты советуют туристам следить за чистотой в помещениях и обращать внимание на ветви растений, которые могут вести с улицы внутрь. Сезон дождей на острове обычно начинается в ноябре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сильный пожар на судне у побережья Сочи. По данным Минтранса, горит танкер «Афармак Рио» под флагом Либерии. Его отковали безэкипажные катера. Судно везло сырую нефть из Новороссийска в Индию. Экипаж спасен. Пляжи для отдыхающих закрыты. Выход в море запрещен. Сообщается также, что после взрыва затонуло судно у берегов Болгарии. И еще одно горит. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны, а региональные игроки платить за это не хотят. И в Москве запущена гигафабрика «Росатома» по производству аккумуляторов. В церемонии принял участие президент Путин. По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Какие аккумуляторы там будут выпускать? Подробности на Бизнес FM. Танкер «Афрамакс Рио» загорелся близ побережья Сочи. Все пляжи закрыли. Об этом сообщили власти «Сириуса». Как заявили в Минтрансе России, судно с грузом сырой нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Пострадавших нет. Экипаж удалось эвакуировать. По словам очевидцев, пожар очень сильный. Судя по видео в телеграм-канале, густой столб черного дыма поднялся на 0,5 метра в небо. Его видно на большом расстоянии. Глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин в телеграм-канале попросил жителей и гостей федеральной территории держаться от длительного пребывания на улицах. По возможности не открывать окна в помещениях. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в Сириусе. По данным сервиса Marine Traffic, судно несколько дней дрейфовало у берегов Сириуса. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию, был загружен почти полностью, его вместимость более 100 тысяч тонн. Вот что рассказал Бизнес FM предприниматель и житель Сочи Александр Солнцев.
6: Там была затухает. То есть посмотрел местные паблики, все затягивает, дым пошел на центр города. Я сейчас возвращался с аэропорта, также отчетливо в море видно, как горит, прям там с искрами, со всеми делами. Пишут в пабликах, что был бэк, безэкипажный катер. Площадь пожара там большая. Я ехал, специально приоткрыл окно, чтобы почувствовать, есть ли запах гари или нет, но я не почувствовал ничего. Сам Сочи, получается, я объехал по объездной дороге, по дублеру. Сейчас я нахожусь в Дагомысе, запах тоже не ощущаю.
1: Александр Солнцев, житель Сочи. Причин пожара и данные о пострадавших уточняются. К берегу стянули спецслужбы. Движение в городе ограничивали, рассказал журналист из Сочи Игорь Козлов.
7: Он не очень далеко от берега. Там прям виден огонь, полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное, охватывает практически всю палубу этого сухогруза. Полоса огненная. Достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
1: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Выход в море сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказала представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
8: Море закрыто, к сожалению. Я думаю, в ближайшие дни как минимум, да, как минимум 2-3 дня будет закрыто. А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли, Сочи уже закрыли, сразу экстренно.
1: Также в Черном море берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан». В результате атаки беспилотников сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Евтимов. Передает ТАСС, по его словам, ночь на вторник судно отковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления прошло всего около 3 минут. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом Того шло из Египта в Румынию. Второе атакованное беспилотниками судно «Эбл», шедшее под флагом Палау из Румынии в Турцию, сгорелось. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила, обвинил в атаках Россию. На это министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя, а утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
9: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря, и особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Болгария продолжает поисково-спасательные операции в Черном море. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы «Большой четверки» готовы наказывать эти услуги только за деньги. Михаил Задорожный продолжит.
10: Обязательную маркировку звонков ввели еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильные телефоны россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
11: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
10: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
12: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентам коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
10: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1,5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник подскочил в 1,5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
13: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
10: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы — это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
14: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямого договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать: я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
10: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: К 30-му году Россия сможет сама обеспечивать большую часть спроса на аккумуляторы. Это произойдет после выхода новых предприятий на плановые мощности, заявил Владимир Путин. Президент принял участие в церемонии открытия новой фабрики «Росатома» в Москве по производству аккумуляторов. Столичный кластер электробатарей займет 34 гектара на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Комментируя с учредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
15: Запускается большая крупная фабрика, которая в том числе рассчитана на производство аккумуляторов для электромобилей отечественных. Это «Москвич», это «Атом», это «Эволют». Так вот, эта фабрика сможет производить эти аккумуляторы и полностью 100% обеспечить потребности для электромобилей у нас в России. Также есть такой момент — самокаты, электрические средства индивидуальной мобильности. Это погрузчики различные на тех предприятиях, где работают они в помещении, тот же какие-нибудь маркетплейсы. Там же не дизелем они коптят, а они электрические используются. Это тоже уже у нас нас применяется и оснащается. Также я знаю предприятия, например, в Ростовской области, которые планируют производить, начать аккумуляторы для ноутбуков. Они сами разрабатывают и производят ноутбуки, и вот аккумуляторы для них также будут делаться в Ростовской области. И тут мы подходим к вопросу доли литий-ионных, полимерных и других типов аккумуляторов в гаджетах и бытовой электронике. Она у нас в большинстве своем китайская либо иностранная. Соответственно, производить в России аккумулятор, отправлять его в Китай, чтобы его ставили в устройство, это нецелесообразно, и никто так не делает. Поэтому доля наших российских аккумуляторов сопоставима с долей российской продукции, которая продается в России, произведенной в России. И данное направление, это же, окей, вот там вот мы сделали какую-нибудь электрощетку, какую-нибудь бритву. Это все малюсенькие объемы, потому что основные потребители — это автопроизводители, это источник бесперебойного питания для центров обработки данных, и это накопители энергии для альтернативной энергетики в виде ветряков, в виде солнечных панелей. Речь идет в первую очередь про стратегические области в виде транспорта, в виде центров обработки данных и в виде энергетики. То есть, да, это мы уже умеем делать, и заводу вот до конца года будут новости о том, что у нас наконец-то запустился еще один завод по производству аккумуляторов.
1: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. В прошлом году Росатом запустил крупное производство аккумуляторных батарей в Калининградской области. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? Кошелек сегодня, а жизнь завтра. Это уже стало своеобразным девизом рынка криоконсервации человеческих тел, который сегодня не так уж и велик. Его ежегодный мировой оборот не превышает 8 миллионов долларов. Стоимость возможной будущей жизни после разморозки крионические компании в Европе и США оценивают примерно одинаково – в 220 тысяч американских долларов или 200 тысяч евро. В прайс-листе российской фирмы «Криорус» цена процедуры начинается от 3 миллионов 800 тысяч рублей. Число реально замороженных во всем мире оценивается примерно в 800, из которых более половины в США. В России чуть больше сотни. На данный момент технологии, которые позволяли бы оживить криогенно сохраненного человека или хотя бы его мозг, не существует. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сердар Авликулиев. Всемирный банк сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%, а также в 2027 и 2028 годах на уровне 0,7%. Об этом сообщается в новом докладе банка о перспективах развития мировой экономики. Мировые центробанки в августе купили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту. В отчете совета отмечается, что в августе этого года мировые центральные банки продолжили наращивать запасы золота. В годовом исчислении центральные банки сообщили об общем объеме покупок 170 тонн. Наиболее активными покупателями в августе стали центробанки Китая, плюс 20 тонн, Польши, плюс 8 тонн, а также Узбекистана, тоже плюс 8 тонн. Помимо этого, в отчете совета отмечается, что продавцами в этом месяце были Россия 6 тонн и Иордания 3 тонны. Европейский Союз после вступления Молдавии в свой состав запретит ей производить вина из гибридных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Евгений Асмакеску. Он отметил, что после вступления в ЕС республики разрешат расширять площадь виноградников не более чем на 1% в год. ФАС России выявила картельный сговор на сумму более 650 миллионов рублей между поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий в Воронежской области. В ведомстве отметили, что они подозреваются в заключении реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российские власти могут частично разрешить экспорт дизтоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагает, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное судовое топливо, а также газовели. Правительство объясняло его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
17: Досрочная отмена запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать. Каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет. Есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости. Но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов. Поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать и будет перепроизводство на внутреннем рынке, им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, и запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель, а поэтому вполне возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть, разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей. То есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
1: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, его производство примерно на 80% превышает внутреннее потребление. А в истории с вакциной для животных Мультикан-8 появилось первое уголовное дело. Вторичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одной из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партии ранее возникли проблемы, а после ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Перечук продолжит.
18: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании VetBioHim и, вероятно, о той самой партии вакцины Мультикан-8, после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
19: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения. Проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов. Представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов. И ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что эти 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая. Ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть внутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
18: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины Мультикан-8. Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретно физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело. И последуют новые. Скандал с Мультиканом заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто. И они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
20: Сейчас вообще кто-то делает Мультиканом прививки?
21: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках. До 20 партии.
20: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не Мультикан.
21: Отказываются. Кому-то удается врачам говорить.
20: Есть ли аналоги? Много их? И что по ценам? То есть мультикан дешевле?
21: Есть вакцины лучше, чем мультикан. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 тысячи. Конечно, это деньги для многих людей. Мультикан 2 тысячи. Самое вот большое. Конечно, за Эуриканом нужно побегать. Она не в любой клинике есть.
18: Мультикан 8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти 1/4 продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает, а пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
0: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверить на знание ПДД обязательное тестирование запускают в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры? Ждут ли подобных мер другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
3: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
22: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно 3 разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
3: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
23: Системы фото и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
3: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор «Бизнес ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
24: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно и за самих курьеров, и за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
3: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьер не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
25: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решают проблемы на тротуарах.
3: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: В последнее время, как из рога изобилия, сыплются предложения о реформировании работы УК в жилом сегменте. От полного раскрытия сведений о доходах управляющих организаций и их расходах по видам работ и услуг с указанием подрядчиков и сумм выплат до сокращения летних отключений горячей воды до нескольких дней. Профессионалы сегмента признают, что среди обсуждаемых и уже принятых нововведений есть разумные и полезные, а есть как минимум спорные. К последним, в частности, собеседники Бизнес ФМ относят беспрепятственный доступ провайдеров в МКД. Управляющая компания отвечает за сохранность общего имущества и безопасность дома, но теряет возможность контролировать, кто, как и в каком объеме размещает оборудование. Возникают риски для инженерных сетей и пожарной безопасности, а спрашивать за последствия будут все равно с УК, поясняют свою позицию эксперты. Увеличение штрафов за ненадлежащее содержание общедомового имущества до 500 тысяч рублей – тоже, по их мнению, так себе предложение. Это не улучшит качество работы, а приведет к банкротству УК. Обязательное введение общедомовых чатов и информирование в МАКС – избыточная мера, которая ведет к дополнительным организационным расходам, но не повышает информированность собеседников, особенно в крупных городах, где мессенджер не так легко приживается. И уж совсем никуда идея ликвидировать все коммерческие УК и объединить их в одну государственную компанию. Впрочем, такого законопроекта до сих пор нет, и навряд ли мы его увидим. Монополия не становится эффективной только потому, что она государственная. Зданию все равно нужны инженер, сантехник, электрик, подрядчик, запчасти, аварийная служба и деньги. И табличка на двери их не материализует. Таково мнение профессионалов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулей. Верные отключения электричества введены в части Донецка в результате масштабной атаки на энергетику. На ликвидацию последствий уйдут недели, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков. Власти Германии намерены профинансировать через компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает газета Handelsblatt. Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр морских операций Британии. По данным британского ведомства, с начала октября было зафиксировано 9 атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Соединенные Штаты намерены расширять свое военное присутствие в Арктике и рассматривают возможность углубления сотрудничества с Исландией в сфере безопасности. Об этом пишет Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря США Марка Рубио в Исландию. Как отмечает газета, заключенная в прошлом месяце сделка по Гренландии не удовлетворяет полностью претензии президента США Дональда Трампа на контроль над островом, однако открыла возможности для расширения американского военного присутствия. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии 3-3 в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде. Всего в этом году сборная России сыграла 8 товарищеских встреч, в которых одержала 5 побед, дважды сыграла в ничью и потерпела одно поражение. В рейтинге FIFA сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии 26-е. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками кори и чумы. От последней уже скончался человек в Нью-Мексико, пояснили в Роспотребнадзоре. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области. Озаботились этой темой и в Госдепе. Комментарий Георгия Бовта. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил бизнес-фэм ее адвокат. Ранее было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. Затем ее дело истребовал центральный аппарат СК. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Искусственный» про OpenAI. Там он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Подробности на Business FM. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью, а в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай от чумы в 26-м году. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
6: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. В марте она выступила соавтором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очков Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29-го ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитой пробирке и командировке к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики, но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военную биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92-м году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? У американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах – Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 2017 году. В России 11 природных очагов, последний случай у человека в 2016 году на Алтай. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать первые сутки после появления симптомов.
0: Это был комментарий паритолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Мнявы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом Бизнес ФМ сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материала, подтверждающие это, он пока не получил.
7: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
8: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Железно подтверждено. Но мне звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
7: А где сейчас Лида Мнява? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
8: На работе в фонде.
7: А, на работе.
8: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
7: То есть сейчас Лизе разрешено покидать квартиру? Все.
8: У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
0: Михаил Бирюков, адвокат Лиды Мнявы. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Мнявы на работу фонда «Дом с маяком», нам рассказала директор по развитию фонда Марина Власова.
9: Обвинение повергло нас тоже в шок. Мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми. Мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. Отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная, но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется, и хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает, и в фонде мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
7: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
9: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе, у нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом, то есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
0: А Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа Лиде Мняве было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовал Центральный аппарат Следственного комитета. Симоновский суд Москвы в начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственные» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного, а в этом году очень серьезная конкуренция. А сам фильм сравнивают с лентой «Социальной сеть» 2010 года. Валерий Убадоев продолжит.
11: Фильм «Искусственный» в оригинале «Artificial» режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьюторы картины — компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
12: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея». Там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер». Будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список
10: не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
11: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook, принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю об основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале 10-х и искусственный интеллект в конце 10-х и начале 20-х. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
13: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень «Оскаровская». То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он сильным мира сего, а показывает их с другой стороны очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
11: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым. Фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес FM.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в 1 украинскую гривну.
14: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
1: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
1: Федеральная пассажирская компания, дочка российских железных дорог, продлила на следующий год невозвратные тарифы. При покупке билета по такому тарифу предоставляется скидка 20%. В компании уточнили, что билет нужно оформить не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, в двухэтажных поездах, в последнем купе на обоих этажах вагонов. Азур Эйр корректирует зимнюю полетную программу во Вьетнам. Рейсы в Нинчанг из 7 российских городов не состоятся, сообщает перевозчик. Решение принято по согласованию с туроператорами. Флот, который планировалось задействовать на этих маршрутах, переориентируют на другие направления. При этом Азур Эйр увеличит частоту полетов на Пхукет из Москвы, Казани, Минвод, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы. Туристам, у которых уже забронированы туры в Нинчанг с перелетом Азур Эйр, авиакомпания рекомендует обращаться к своему туроператору для переоформления бронирования. Американский техногигант Google и энергетическая компания Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение в сфере атомной энергетики с объемом инвестиций свыше 4 миллиардов долларов для обеспечения электроэнергией новых центров обработки данных, сообщает Wall Street Journal. Планируется увеличить выработку электроэнергии на 11 действующих атомных реакторах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Одному из первых, кто подал в суд на Say Agency, организаторы вернули деньги за билеты на Канье Уэста. Ранее мы рассказывали о воронежском предпринимателе Евгении Рассказове, который первым дошел до суда с иском к агентству. В августе он купил 4 билета на концерт американского рэпера за 145 200 рублей. И теперь Евгений сам вышел на связь с редакцией и рассказал, что организаторы в досудебном порядке вернули ему деньги, но не все. 13 с лишним тысяч они удержали в виде сервисного сбора по 3400 рублей с каждого билета. Евгений намерен

0: тоже купил билет на Кане. Шансы вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
1: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором, и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
0: Филипп Покровский, глава адвокатской коллегии «Покровские и партнеры», сам юрист до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть всю сумму целиком без разбирательства. Российский рынок акций перешел в консолидацию. А при этом рубль отыграл потери первой половины торгов и немного поднялся к юаню. Цены на нефть вечером во вторник вышли в небольшой плюс. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
2: Продолжил рост российский рынок акций. Хотя темпы не сравнить с понедельником, но тем не менее в течение дня даже были попытки скорректироваться. 2300 удержали, ну а к вечеру выросли на 0,4%. Это индекс Московской биржи. Основная торговая сессия, закрытие 2328 пунктов. Ну, здесь, конечно, упала нефть. Сначала падала, во всяком случае, и перестал падать российский рубль. Такие временные драйверы были для понедельника, для вторника этих драйверов уже не было. Ну и, соответственно, наблюдали мы некую фиксацию прибыли, частичное закрытие позиций игроками, участниками торгов. Из корпоративных новостей я бы отметил новости от группы Совкомбанка. Учитывая то, что 7 октября увеличит группа выкуп с рынка акций, увеличит сразу с 2 до 3 миллиардов в квартал. За третий квартал все было выкуплено на 2 миллиарда, теперь будут выкупать на 3 миллиарда. На этом фоне акции выросли на 4%. Что касается рубля, то мы помним, что в понедельник он активно падал, но во вторник уже ситуация изменилась, рубль стабилизировался и даже немножко вырос. Ну, во всяком случае, китайский юань снизился на 5 копеек, закрытие 12 рублей 71 копейка. Что касается доллара США, то доллар США тоже снизился. Накануне тоже активно рос, но во вторник теряет около 0,5%, торгуется в районе 85 рублей 30 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, видимо, падение рубля может возобновиться. Все-таки не будем забывать, что довольно существенно вырастет с завтрашнего дня присутствие Банка России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Банк России будет покупать валюту примерно на 12 миллиардов рублей в день. Ранее покупал валюту на 2 миллиарда. То есть покупки вырастут сразу в 6 раз. Конечно, это не может не сказываться на торгах, не может не сказываться на российском рубле. Ну, это будет первая половина месяца. Посмотрим, что будет уже вторую половину месяца. Все-таки обычно вторая половина месяца неплохо складывается, потому что приближается единый день уплат налогов. Соответственно, экспортеры продают валюту под эти выплаты. Может быть, так случится и в текущем месяце. Что касается рынка нефти, то падала сегодня нефть довольно активно, но способствовали этому новости о том, что возобновляются поставки, увеличиваются поставки нефти на мировой рынок. Во всяком случае, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что ремонтируют они потихонечку нефтепровод «Восток-Запад». Уже поставки были 5,8 миллиона баррелей в сутки. До этого 7 миллионов баррелей в сутки до атак на этот нефтепровод. И вот уже почти 6 миллионов, то есть почти Саудовская Аравия восстановилась поставки через Восток-Запад. И, помимо всего прочего, и в Йемене тоже ситуация изменилась. Правительственные войска все-таки хуситов выбили из Баб-Эль-Мандебского пролива, во всяком случае, из этого района. Но, с другой стороны, Минэнерго США сообщило в своем докладе ежемесячном, что резко повышает свои прогнозы по стоимости барреля смеси Brent на текущий год. Если ранее прогноз был $91 за баррель, новый прогноз уже $96.30 за баррель. При этом ожидается, что спрос снизится почти на 2 миллиона, но составит 102 миллиона 430 тысяч баррелей в сутки. Ну и цены на нефть стабилизировались. Вечером, во всяком случае, смесь Brent вернулась выше $100 за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. Я отмечу официальные курсы валют на среду. Юань 12,80, доллар 85,71 и евро 96 рублей 3 копейки.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио.

0: Бизнес FM на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. С тех пор, как Британия стала владычицей морей, провизию ей стало выгоднее завозить, чем производить на Альбионе. К началу Второй мировой войны страна импортировала более половины от всего объема пшеницы, сыра, сахара и мяса. В результате после начала конфликта королевство оказалось на голодном пайке, ведь немецкие подлодки и авиация топили суда с продовольствием. Британии пришлось ввести карточную систему. По талонам еженедельно можно было отоварить небольшие порции масла, мяса, сахара и сыра. Таким же образом отпускались яйца и ветчина. После окончания войны из-за огромного долга перед США Британии пришлось сохранить и даже ужесточить карточную систему. Дополнительно ввели талоны на хлеб. Полностью отказаться от карточек королевству удалось лишь в 1954 году. Конфликты и экономика на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
1: Утверждение, что самые лучшие вещи мы получаем даром, не бесспорно, но недалеко от истины. Одна из таких вещей – приложение Merlin Bird ID, которое дарит нам Корнеллская лаборатория орнитологии. Программа для распознавания птиц по пению и снимку. Крутил ее и так, и эдак, и никаких платных функций не обнаружил. Для получения доступа к полному функциональному набору достаточно зарегистрироваться, указав актуальный адрес электронной почты. Bird Watching – одно из самых популярных хобби в мире. Дальше буду оперировать данными американского рынка. Российской статистики не нашел, видимо, она просто не ведется. 96 миллионов американцев наблюдают за птицами. Вклад бёрдвотчинга в экономику страны – 279 миллиардов долларов в год. Бёрдвотчер не охотится на птиц. Он наблюдает, записывает голоса, делает фотографии. Все эти задачи помогает решить приложение. Merlin Bird ID русифицировано, но первое, что стоит сделать – после установки зайти в настройки и указать в разделе «Название птиц» русский язык в качестве основного, после чего перезагрузить приложение. Программа привязывается к локации, рекомендует ближайшие места, где можно посмотреть на птиц, сезонность и время их появления. При подключении микрофона по пению определяет птицу. Есть возможность отправить на распознавание снимок. Заявленная точность выше 90%. Здесь же энциклопедическая статья о найденной птичке. Возможность вести дневник наблюдений. Сказав, что приложение бесплатное, я был не совсем точен. Фотографии и записи голосов, которые пользователи отправляют в приложение, пополняют библиотеку лаборатории и помогают обучать их системы искусственного интеллекта. Прогулка с Merlin Bird ID – это и небольшой вклад в орнитологию, лишний повод одеться потеплее и выйти из дома пораньше.
0: Сумма технологий на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы.
2: Деньги к деньгам на Бизнес FM.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM.
2: Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время планирует телефонный разговор с Владимиром Путиным. На уточняющий вопрос о сроках беседы он ответил «очень скоро». С начала года лидеры провели 5 телефонных разговоров, последний состоялся 8 сентября. Трамп также заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. В Телеграме он назвал российского президента самым дорогим другом и заявил о намерении дальше развивать стратегическое партнерство между двумя странами. Владимир Путин отмечает 74-й день рождения 7 октября. Российские инвесторы стали активнее торговать золотом на московской бирже. За первые 3 квартала объем сделок с металлом вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост интереса в том числе с увеличением стоимости золота. Средняя цена металла в первом полугодии была почти на 37% выше, чем годом ранее. Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности, выяснил Суперджоб. В этих сферах количество вакансий значительно превышает число резюме. В ритейле особенно востребованы сотрудники магазинов, медицине врачи, медсестры, лаборанты, а в промышленности специалисты производственных предприятий. Кобры в сезон дождей стали чаще проникать на виллы и в отели Бали в поисках тепла, сообщили в местном фонде спасения рептилий. Специалисты советуют туристам следить за чистотой в помещениях и обращать внимание на ветви растений, которые могут вести с улицы внутрь. Сезон дождей на острове обычно начинается в ноябре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сильный пожар на судне у побережья Сочи. По данным Минтранса, горит танкер «Фармак Риэл» под флагом Либерии. Его отковали безэкипажные катера. Судно везло сырую нефть из Новороссийска в Индию. Экипаж спасен. Пляжи для отдыхающих закрыты. Выход в море запрещен. Сообщается также, что после взрыва затонуло судно у берегов Болгарии. И еще одно горит. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны, а региональные игроки платить за это не хотят. И в Москве запущена гигафабрика «Росатома» по производству аккумуляторов. В церемонии принял участие президент Путин. По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка. Какие аккумуляторы там будут выпускать? Подробности на Business FM. Танкер «Фрамакс Рио» загорелся близ побережья Сочи. Все пляжи закрыли. Об этом сообщили власти «Сириуса». Как заявили в Минтрансе России, судно с грузом сырой нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Пострадавших нет. Экипаж удалось эвакуировать. По словам очевидцев, пожар очень сильный. Судя по видео в телеграм-канале, густой столб черного дыма поднялся на 0,5 метра в небо. Его видно на большом расстоянии. Глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин в телеграм-канале попросил жителей и гостей федеральной территории держаться от длительного пребывания на улицах. По возможности не открывать окна в помещениях. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в Сириусе. По данным сервиса Marine Traffic, судно несколько дней дрейфовало у берегов Сириуса. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию, был загружен почти полностью, его вместимость более 100 тысяч тонн. Вот что рассказал Business FM предприниматель и житель Сочи Александр Солнцев.
5: Там плохая. То есть посмотрел местные паблики, все затягивает, дым пошел на центр города. Я сейчас возвращался с аэропорта, также отчетливо в море видно, как горит, прям там с искрами, со всеми делами. Пишут в пабликах, что был бэк, безэкипажный катер. Площадь пожара там большая. Я ехал, специально приоткрыл окно, чтобы почувствовать, есть ли запах гари или нет, но я не почувствовал ничего. Сам Сочи, получается, я объехал по объездной дороге, по дублеру. Сейчас я нахожусь в Дагомысе, запах даже не ощущаю.
4: Александр Солнцев, житель Сочи. Причин пожара и данные о пострадавших уточняются. К берегу стянули спецслужбы. Движение в городе ограничивали, рассказал журналист из Сочи Игорь Козлов.
6: Он не очень далеко от берега. Там прям виден огонь, полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное, охватывает практически всю палубу этого сухогруза. Полоса огненная. Достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
4: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Выход в море сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказала представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
7: Море закрыто, к сожалению. Я думаю, в ближайшие дни как минимум 2-3 дня будет закрыто. А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли. Сочи уже закрыли сразу экстренно.
4: Также в Черном море берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан». В результате атаки беспилотников сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Евтимов. Передает ТАСС, по его словам, ночь на вторник судно атаковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления прошло всего около 3 минут. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом Того шло из Египта в Румынию. Второе атакованное беспилотниками судно «Эбл», шедшее под флагом Палау из Румынии в Турцию, сгорелось. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила, обвинил в атаках Россию. На это министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя, а утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
8: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря, и особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
4: Андрей Картунов, политолог-международник. Болгария продолжает поисково-спасательные операции в Черном море. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы «Большой четверки» готовы наказывать эти услуги только за деньги. Михаил Задорожный продолжит.
9: Обязательную маркировку звонков ввели еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильный телефон россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
10: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
9: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
11: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова, о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездность этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентом коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
9: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1,5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник поскочил в 1,5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
12: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками. Рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
9: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы — это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
13: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямых договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать: я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
9: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: К 30-му году Россия сможет сама обеспечивать большую часть спроса на аккумуляторы. Это произойдет после выхода новых предприятий на плановые мощности, заявил Владимир Путин. Президент принял участие в церемонии открытия новой фабрики «Росатома» в Москве по производству аккумуляторов. Столичный кластер электробатарей займет 34 гектара на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Комментируя с учредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: Запускается большая крупная фабрика, которая в том числе рассчитана на производство аккумуляторов для электромобилей отечественных. Это «Москвич», это «Атом», это «Эволют». Так вот, эта фабрика сможет производить эти аккумуляторы и полностью 100% обеспечить потребности для электромобилей у нас в России. Также есть такой момент — самокаты, электрические средства индивидуальной мобильности. Это погрузчики различные на тех предприятиях, где работают они в помещении, тот же какие-нибудь маркетплейсы. Там же не дизелем они коптят, а электрические используются. Это тоже уже у нас применяется и оснащается. Также я знаю предприятия, например, в Ростовской области, которые планируют производить, начать аккумуляторы для ноутбуков. Они сами разрабатывают и производят ноутбуки, и вот аккумуляторы для них также будут делаться в Ростовской области. И вот тут мы подходим к вопросу доли литий-ионных, полимерных и других типов аккумуляторов в гаджетах и бытовой электронике. Она у нас в большинстве своем китайская либо иностранная. Соответственно, производить в России аккумулятор, отправлять в Китай, чтобы его ставили в устройство, это нецелесообразно, и никто так не делает. Поэтому доля наших российских аккумуляторов сопоставима с долей российской продукции, которая продается в России, произведенной в России. И данное направление, это же, окей, вот там вот мы сделали какую-нибудь электрощетку, какую-нибудь бритву, это все малюсенькие объемы, потому что основные потребители — это автопроизводители, это источник бесперебойного питания для центров обработки данных, и это накопители энергии для альтернативной энергетики в виде ветряков, в виде солнечных панелей. Речь идет в первую очередь про стратегические области в виде транспорта, в виде центров обработки данных и в виде энергетики. То есть, да, это мы уже умеем делать. Завод, вот до конца года будут новости о том, что у нас наконец-то запустился еще один завод по производству аккумуляторов.
4: Максим Горшенин, осуществитель ассоциации 2620. В прошлом году Росатом запустил крупное производство аккумуляторных батарей в Калининградской области. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме.
2: Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Знай меру. Коровья трава. В Ирландии фермерская мера для определения площади животноводческих угодий использовалась вплоть до 19 века. Непереводима в метрическую систему, поскольку зависит от плодородия почвы. Определялась площадью пастбища, которого хватит одной корове на лето, суммированной с площадью пахотных земель, которые смогут обеспечить эту корову кормом на зиму.
0: Знай меру на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сердар Авликули. Всемирный банк сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%, а также в 2027 и 2028 годах на уровне 0,7%. Об этом сообщается в новом докладе банка о перспективах развития мировой экономики. Мировые центробанки в августе купили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту. В отчете совета отмечается, что в августе этого года мировые центральные банки продолжили наращивать запасы золота. В годовом исчислении центральные банки сообщили об общем объеме покупок 170 тонн. Наиболее активными покупателями в августе стали центробанки Китая, плюс 20 тонн, Польши, плюс 8 тонн, а также Узбекистана, тоже плюс 8 тонн. Помимо этого, в отчете совета отмечается, что продавцами в этом месяце были Россия 6 тонн и Иордания 3 тонны. Европейский Союз после вступления Молдавии в свой состав запретит ей производить вина из гибридных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Евгений Асмакеску. Он отметил, что после вступления в ЕС республики разрешат расширять площадь виноградников не более чем на 1% в год. ФАС России выявила картельный сговор на сумму более 650 миллионов рублей между поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий в Воронежской области. Ведомстве отметили, что они подозреваются в заключении реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российские власти могут частично разрешить экспорт дизтоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагают, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное судовое топливо, а также газовели. Правительство объясняло его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
17: Досрочная отмена запрета запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать, каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет, есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости, но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов, поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать и будет перепроизводство на внутреннем рынке, им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, и запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель, поэтому вполне возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть вынужден разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей, то есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
4: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, его производство примерно на 80% превышает внутреннее потребление. А в истории с вакциной для животных «Мультикан-8» появилось первое уголовное дело. Столичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одной из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партии ранее возникли проблемы, а после ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Перечук продолжит.
18: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании «Ветбиохим» и, вероятно, о той самой партии вакцины «Мультикан-8», после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
19: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения. Проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов. И ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что эти 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая. Ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них. Но в целом может быть внутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие. Все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
18: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины «Мультикан-8». Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретно физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело, и последуют новые. Скандал с «Мультиканом» заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто, и они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
20: Сейчас вообще кто-то делает «Мультиканом» прививки?
21: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
20: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не «Мультикан».
21: Отказываются. Кому-то удается врачам говорить.
20: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть «Мультикан» дешевле?
21: Есть вакцины лучше, чем «Мультикан». Они дороже. Допустим, французская «Эурика». Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 тысячи. Конечно, это деньги для многих людей. «Мультикан» 2 тысячи. Самое вот большое. Конечно, за «Эурикана» нужно побегать. Она не в любой клинике есть.
18: Мультикан-8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает. А пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверят на знание ПДД, обязательное тестирование запускают в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры? Ждут ли подобных мер другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
3: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
22: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
3: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
23: Системы фото- и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
3: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор Бизнес ФМ Челябинск Андрей Фролов.
24: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно из-за самих курьеров, из-за людей. С одной стороны, и страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
3: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьеры не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора Бизнес ФМ Краснодар Антон Мисулис.
25: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решают проблемы на тротуарах.
3: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
15: Между делом с Кирой Альтман.
3: Екатерина Лапшина, основатель «Эрокапитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель, показывала мне свое технологическое детище по прозвищу «ГРО». Предприниматели – это те, кого Катя понимает, сама такая. И на них она ориентировалась, создавая свою платформу «ГРО». Но потребность в тренировке навыков оказалась шире. И жизнь это подтверждает.
5: У меня изначальная идея была, давайте это сделаем для предпринимателей. А потом я поняла, что есть огромный рынок, для которого на самом деле нет качественного продукта, который связан именно вот с сопровождением вот этого процесса роста. Причем не вообще ради чего-то, а когда тебе нужно порешать какую-то очень конкретную задачу. Ну, например, вот меня давным-давно не повышали. Что мне сделать, чтобы меня повысили? Чтобы меня заметили, например. Или я вот хочу с одного проекта на другой перейти, а я не знаю как. Или, а вот я уже решил вроде менять работу, а ты точно уверен, что ты здесь исчерпал свои перспективы как бы роста? И так далее. Сейчас вот, например, очень популярна тема портфельной карьеры. И вот со всеми моими изысканиями я понимаю, что мы точно идем в точку, когда профессия не одна, а может быть 3-6, когда ты каждые несколько лет должен себя пересобирать, так или иначе. То есть если ты не готов смиряться с какой-то позицией линейной, такой супероперационной, да, то есть если ты хочешь хоть куда-то двигаться, то вот это вот история. И третье, ты можешь, и скорее всего, у тебя будет такой запрос на то, чтобы жить несколько жизней разных. То есть если я там условный, не знаю, HR, то я еще хочу быть немножко коучем, а еще у меня может быть какая-нибудь идея, какой-нибудь продукт сделать, который бы помогал для HR-аналитики, а еще я могла бы, не знаю, менторить детей, ну и так далее. То есть сейчас есть гораздо больше выбора, но в этом выборе очень сложно обеспечить навигацию.
3: Екатерина Лапшина, основатель «Эрокапитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулей. Верные отключения электричества введены в части Донецка в результате масштабной атаки на энергетику. На ликвидацию последствий уйдут недели, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков. Власти Германии намерены профинансировать через компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает газета Handelsblatt. Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр морских операций Британии. По данным британского ведомства, с начала октября было зафиксировано 9 атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Соединенные Штаты намерены расширять свое военное присутствие в Арктике и рассматривают возможность углубления сотрудничества с Исландией в сфере безопасности. Об этом пишет Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря США Марка Рубио в Исландию. Как отмечает газета, заключенная в прошлом месяце сделка по Гренландии не удовлетворяет полностью претензии президента США Дональда Трампа на контроль над островом, однако открыла возможности для расширения американского военного присутствия. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии 3-3 в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде. Всего в этом году сборная России сыграла 8 товарищеских встреч, в которых одержала 5 побед, дважды сыграла в ничью и потерпела одно поражение. В рейтинге FIFA сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии 26-е. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками кори и чумы. От последней уже скончался человек в Нью-Мексико, пояснили в Роспотребнадзоре. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области. Озаботились этой темой и в Госдепе. Комментарий Георгия Бофта. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил Бизнес ФМ ее адвокат. Ранее было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. Затем ее дело истребовал центральный аппарат СК. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Искусственный» про OpenAI. Там он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Подробности на Business FM. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью, а в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай от чумы в 26-м году. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему? Комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. В марте она выступила с автором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очков Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29-го ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитой пробирке и командировке к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики. Но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военную биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92-м году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? У американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах – Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 2017 году. В России 11 природных очагов, последний случай человека в 2016 году на Алтае. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать в первые сутки после появления симптомов.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Мняевой прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом Business FM сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материала, подтверждающие это, он пока не получил.
8: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
10: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках.
9: Лязнин подтвердил. Мне звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
10: А где сейчас Лида Манява? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
9: На работе в фонде.
10: А, на работе.
9: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
10: То есть сейчас Лиде разрешено покидать квартиру? Все.
9: У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
1: Михаил Бирюков, адвокат Лиды Манявы. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Манявы на работу фонда «Дом с маяком», нам рассказала директор по развитию фонда Марина Власова.
11: Обвинение повергло нас тоже в шок. Мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжело больными детьми и молодыми взрослыми. Мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. Отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная. Но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется. И хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает. И сегодня мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
10: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
11: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе. У нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом. То есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
1: А Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа Лиде Манеаве было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовал Центральный аппарат Следственного комитета. Симоновский суд Москвы в начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственные» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного, а в этом году очень серьезная конкуренция. А сам фильм сравнивают с лентой «Социальная сеть» 2010 года. Валерий Убадоев продолжит.
12: Фильм «Искусственный» в оригинале Artificial режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьютор картины — компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
13: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея». Там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер». Будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
12: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и, как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook. Принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю об основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале 10-х и искусственный интеллект в конце 10-х и начале 20-х. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
0: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень «Оскаровская». То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он сильным мира сего, а показывает их с другой стороны очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
12: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым. Фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Екатеринбург, 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе 10 кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, которые вызвали товарный голод и инфляция.
4: Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
4: Комсомольск на Амуре, Хабаровский край, 240 тысяч жителей. В мае 1932 года на левом берегу Амура в районе села Пермское высадилась первая 1000 специалистов и добровольцев, прибывших для возведения крупного судостроительного завода. Уже через полгода разросшееся поселение получило статус города.
2: Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
14: Федеральная пассажирская компания, дочка российских железных дорог, продлила на следующий год невозвратные тарифы. При покупке билета по такому тарифу предоставляется скидка 20%. В компании уточнили, что билет нужно оформить не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, в двухэтажных поездах, в последнем купе на обоих этажах вагонов. Азур Эйр корректирует зимнюю полетную программу во Вьетнам. Рейсы в Нинчанг из 7 российских городов не состоятся, сообщает перевозчик. Решение принято по согласованию с туроператорами. Флот, который планировалось задействовать на этих маршрутах, переориентируют на другие направления. При этом Азур Эйр увеличит частоту полетов на Пхукет из Москвы, Казани, Минвод, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы. Туристам, у которых уже забронированы туры в Нинчанг с перелетом Азур Эйр, авиакомпания рекомендует обращаться к своему туроператору для переоформления бронирования. Американский техногигант Google и энергетическая компания Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение в сфере атомной энергетики с объемом инвестиций свыше 4 миллиардов долларов для обеспечения электроэнергии новых центров обработки данных, сообщает Wall Street Journal. Планируется увеличить выработку электроэнергии на 11 действующих атомных реакторах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Панчалеев. Одному из первых, кто подал в суд на Say Agency, организаторы вернули деньги за билеты на Канье Уэста.

0: в такой ситуации, из финансовой ситуации, которую по прошлому году у ребят, вообще можно не дождаться денег. Правда, на контакт никто не идет, но я понимаю, какое количество у них людей. Это им целую службу, не знаю, целую компанию надо нанимать по ответам. Поэтому хорошо, что так. То, что деньги вернули, это самый лучший комментарий, который можно. Это лучше, чем тысячи слов и отсутствие денег.
1: Евгений Рассказов, воронежский предприниматель. По словам главы адвокатской коллегии Покровские и партнеры Филиппа Покровского, который, к слову, тоже купил билет на Кане, шансы вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
2: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором, и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
1: Филипп Покровский, глава адвокатской коллегии «Покровские и партнеры», сам юрист до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть всю сумму целиком без разбирательства. Российский рынок акций перешел в консолидацию. А при этом рубль отыграл потери первой половины торгов и немного поднялся к юаню. Цены на нефть вечером во вторник вышли в небольшой плюс. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
3: Продолжил рост российский рынок акций. Хотя темпы не сравнить с понедельником, но тем не менее в течение дня даже были попытки скорректироваться. 2300 удержали, ну а к вечеру выросли на 0,4%. Это индекс Московской биржи. Основная торговая сессия, закрытие 2328 пунктов. Ну, здесь, конечно, упала нефть. Сначала падала, во всяком случае, и перестал падать российский рубль. Такие временные драйверы были для понедельника, для вторника этих драйверов уже не было. Ну и, соответственно, наблюдали мы некую фиксацию прибыли, частичное закрытие позиций игроками, участниками торгов. Из корпоративных новостей я бы отметил новости от группы Совкомбанка. Учитывая то, что 7 октября увеличит группа выкуп с рынка акций, увеличит сразу с 2 до 3 миллиардов в квартал. За третий квартал все было выкуплено на 2 миллиарда, теперь будут выкупать на 3 миллиарда. На этом фоне акции выросли на 4%. Что касается рубля, то мы помним, что в понедельник он активно падал, но во вторник уже ситуация изменилась, рубль стабилизировался и даже немножко вырос. Ну, во всяком случае, китайский юань снизился на 5 копеек, закрытие 12 рублей 71 копеек. Что касается доллара США, то доллар США тоже снизился. Накануне тоже активно рос, но во вторник теряет около 0,5%, торгуется в районе 85 рублей 30 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, видимо, падение рубля может возобновиться. Все-таки не будем забывать, что довольно существенно вырастет с завтрашнего дня присутствие Банка России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Банк России будет покупать валюту примерно на 12 миллиардов рублей в день. Ранее покупал валюту на 2 миллиарда. То есть покупки вырастут сразу в 6 раз. Конечно, это не может не сказываться на торгах, не может не сказываться на российском рубле. Но это будет первая половина месяца. Посмотрим, что будет уже вторую половину месяца. Все-таки обычно вторая половина месяца неплохо складывается, потому что приближается единый день уплаты налогов. Соответственно, экспортеры продают валюту под эти выплаты. Может быть, так случится и в текущем месяце. Что касается рынка нефти, то падала сегодня нефть довольно активно, но способствовали этому новости о том, что возобновляются поставки, увеличиваются поставки нефти на мировой рынок. Во всяком случае, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что ремонтируют они потихонечку нефтепровод «Восток-Запад». Уже поставки были 5,8 миллиона баррелей в сутки. До этого 7 миллионов баррелей в сутки до атак на этот нефтепровод. И вот уже почти 6 миллионов, то есть почти Саудовская Аравия восстановила поставки через Восток-Запад. И, помимо всего прочего, и в Йемене тоже ситуация изменилась. Правительственные войска все-таки хуситов выбили из Баб-Аль-Мандебского пролива, во всяком случае, из этого района. Но, с другой стороны, Минэнерго США сообщило в своем докладе ежемесячном, что резко повышает свои прогнозы по стоимости барреля смеси Brent на текущий год. Если ранее прогноз был $91 за баррель, новый прогноз уже $96 30 центов за баррель. При этом ожидается, что спрос снизится почти на 2 миллиона, но составит 102 миллиона.

0: ровно 430 тысяч баррелей в сутки. Ну и цены на нефть стабилизировались. Вечером, во всяком случае, смесь Brent вернулась выше $100 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Я отмечу, официальные курсы валют на среду. Юань 12.80, доллар 85.71 и евро 96 рублей 3 копейки.
2: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
6: Успеть за 10 секунд на Business FM.
7: Другим наука. Сергеем Корзуном.
8: Бертран Рассел был прежде всего философом-логиком. Он обнаружил противоречие в наивной теории множеств, знаменитый парадокс Рассела. И для преодоления подобных противоречий разработал теорию типов. Но и в собственной его жизни парадоксов было не меньше, чем в размышлениях. Воспитывался религиозной бабушкой, но позже пришел к атеизму. Был внуком графа и премьер-министра Великобритании, в 58 лет сам унаследовал графский титул. При этом с юности увлекался коммунистическими идеями, в 1920 году посетил Россию, час проговорил с Лениным, веру в коммунизм не потерял, но большевистскую версию категорически не принял из-за догматизма и насилия. Потом поехал в Китай, там болел пневмонией и прочитал собственный некролог в японской прессе. В 76 лет пережил авиакатастрофу и был спасен из воды. Был четырежды женат, последний раз в 80 лет, и славился романами на стороне. Еще до Первой мировой Рассел защищал права женщин, за антивоенное выступление был уволен из Тринити-колледжа, а в 1918-м попал в тюрьму почти на 5 месяцев. Во второй раз загремел в заключение в возрасте 89 лет на неделю за антиядерную протестную деятельность. Через 5 лет инициировал общественный трибунал по войне во Вьетнаме, а до этого вместе с Эйнштейном подписал манифест, давший жизнь Пагвожскому движению ученых за мир. В 1950-м Бертран Рассел получил Нобелевскую премию по литературе, а Нобелевскую лекцию посвятил психологии политики, в которой выделил 4 основных побуждения к ней – приобретательство, соперничество, тщеславие и любовь к власти.
7: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 6:58, студия Олеся Потапова. США готовят официальное дипломатическое обращение к российским властям с просьбой предоставить дополнительную информацию о выявленной в Иркутской области инфекции, пишет Вашингтон-Пост. Источник отметил, что Россия в соответствии с международным правом обязана своевременно делиться с другими государствами информацией о вспышках заболеваний. Тем временем посольство США предупредило своих граждан об угрозе чумы в России, призвало их немедленно покинуть территорию этой страны. Ранее появилась информация о том, что в Иркутской области скончалась сотрудница лаборатории противочумного института. Паблики писали, что она умерла от легочной чумы. Официальные власти заявили, что у нее была выявлена пневмония, неустановленная этиология. В Киеве прогремели взрывы. Это стало второй серией в украинской столице с полуночи. Ранее о возможности ночных ударов по Киеву предупреждал Владимир Зеленский. О звуках детонации также сообщалось в Днепропетровске и Кременчуге. В воскресенье Минобороны России заявило, что российские военные усилят удары по объектам украинского ВПК в ответ на угрозу Зеленского активизировать атаки на нефтеперерабатывающие заводы. ракеты, выпущенные хуситами, упали в районе международного аэропорта в Йеменском Адене. Одна из них взорвалась недалеко от взлетно-посадочной полосы. Это произошло всего за несколько минут до того, как должен был приземлиться рейс авиакомпании из Каира. Власти приняли решение перенаправить самолет в Джидду. Отмечается, что пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали из терминала, а два самолета, находившихся на земле, были выведены из опасной зоны. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что у него очень скоро запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Также президент США сказал, что завершение конфликта на Украине действительно скоро произойдет. Он над этим работает. Трамп подчеркнул, что лично он закончил 8 войн. А пока новости такие. Взрывы гремели ночью в Киеве, в Днепропетровске и Кременчуге. В Сочи вчера беспилотные катера атаковали танкер. Начался пожар. Сегодня утром в Пермском крае ПВО отбивает атаку дронов. Подробности в ближайшее время. Ассоциация компаний «Связь» заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят. Все подробности в нашем эфире. Дональд Трамп заявил, что в скором времени планирует провести разговор с Владимиром Путиным и продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине. Хотите – верьте, хотите – нет. Урегулирование приближается, хотя сейчас оно так не выглядит, сказал президент США. Действительно, не выглядит. На рейде Сочи со вчерашнего дня горит побитый дронами танкер с нефтью. Экипаж танкера под флагом Либерии состоял из 23 граждан Индии. Они были эвакуированы на берег. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию, был загружен почти полностью. Его вместимость более 100 тысяч тонн. По словам очевидцев, пожар очень сильный. Судя по видео в соцсетях, густой столб черного дыма поднялся на полкилометра в небо и был заметен на большом расстоянии. Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин призвал жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах, по возможности не открывать окна в помещениях. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в Сириусе. Вот что рассказал Бизнес ФМ предприниматель и житель Сочи Александр Солнцев. А накануне к берегу стянули спецслужбы, движение в городе ограничивали, говорит сочинский журналист Игорь Козлов.
12: Он не очень далеко от берега, и там прям виден огонь, полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта, города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное, полоса огненная. Достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
11: Выход моря сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказал представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
13: Море закрыто, к сожалению. Я думаю, в ближайшие дни, как минимум 2-3 дня будет закрыто. А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли. Сочи уже закрыли сразу, экстренно.
11: Приступить к тушению горения нефти из-за атаки на танкере можно будет после снижения его интенсивности и силы средств достаточно, говорят в Минтрансе. С экологической точки зрения ситуация складывается опасная, считает очевидец пожара глава Сочинского географического общества Александр Зубнин.
14: Горит, видимо, топливо. Мы обеспокоены. Люди, которые проживают на побережье у нас, которые следят за популяцией диких птиц, столб высоко, и если опираться на источники, которые пишут, что танкер с сырой нефтью, то я думаю, что последствия будут больше уже экологической. Верхние легкие фракции сгорели. Если это сырая нефть, тяжелая нефть, то она, естественно, ушла под воду. Если она ушла, понятно, будет последствия. Все зависит от количества топлива, которое находилось в этом судне.
11: За последние сутки произошло еще как минимум 2 инцидента в Черном море. У берегов Болгарии было атаковано и затонуло судно «Альфа-Ватан». Как сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Евтимов, судно атаковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления произошло всего около 3 минут. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом Того шло из Египта в Румынию. Второе атакованное беспилотниками судно «Эйбл», шедшее под флагом Палау, из Румынии в Турцию сгорелось. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Владимир Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила и обвинил в атаках Россию. На это министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя. На утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуб «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
15: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря. И особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
11: Андрей Картунов, политолог. Премьер Болгарии Румен Радев заявил, что на данный момент оснований для применения статей 4.5 НАТО нет. Связано это в том числе с тем, что атака произошла в исключительной экономической зоне, а не в территориальных водах страны. Радев при этом сказал, что вопрос уже поставлен перед НАТО и ЕС, но сейчас невозможно точно установить, из какой страны были дроны. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы «Большой четверки» готовы оказывать эти услуги только за деньги. Продолжит Михаил Здорожный.
16: Обязательную маркировку звонков ввели еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильные телефоны россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
17: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
16: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
18: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентом коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
16: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1.5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник поскочил в 1.5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
19: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
16: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы – это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
20: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямых договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать, я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
16: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
11: Теми, кто в теме, НДС и устрицы, инициатива Валентина Матвиенко об отмене льготной ставки налога на морские деликатесы. Что об этом думают те, кто выращивает устриц в России? Почему таких предпринимателей в Крыму становится меньше? И с чем лучше есть крымских устриц? Об этом директор компании «НИО Марикультура» Владислав Шинявский.
21: Мы, конечно же, считаем, что нужно употреблять устрицы обязательно с белым крымским вином, но я позволю себе высказать лично свое мнение. Я считаю, что устрица лучше всего именно с водкой.
10: Бизнес FM с теми, кто в теме.
11: Но мы напомним, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Интервью полностью сегодня в дневные часы и в 18.30 на Бизнес-ФМ. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
22: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
23: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
24: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
25: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы. Для путешествий, мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги. Банкноту достоинством 100 рублей в дореволюционной России любовно называли «Катенькой». Дело в том, что на купюре, выпускавшейся с 1910 года, была изображена Екатерина II. Дизайн банкноты по сей день считается одним из лучших и был позаимствован для советской 100-рублевки 1947 года. Кстати, в денежной системе Советского Союза номинал 100 рублей был самым высоким на протяжении 60 лет.
0: История денег на Business FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
5: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Бизнес оценил работу корпорации развития Нижегородской области на высший балл. Деятельность агентства инвестора оценивали по 8 критериям. Информирование о существующих мерах поддержки, помощь во взаимодействии с региональными и местными органами власти, содействие в подборе площадки для реализации инвестпроекта, взаимодействие с инвесторами в режиме одного окна. Оценивались также помощь в работе с финансовыми организациями, уровень квалификации сотрудников корпорации, содействие в получении доступа к инфраструктуре и помощь во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями. По результатам анкетирования коэффициент удовлетворенности составил 5 баллов из 5 возможных. Напомню, корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях. От предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями. Китайский маркетплейс Poison впервые раскрыл условия работы с продавцами в России. Так, диапазон комиссии на площадке составляет от 19 до 29%, в то время как у российских сервисов он достигает 55%, пишет Коммерсант. Эксперты считают условия Poison привлекательными, но пока у маркетплейса небольшая аудитория в России. Более 110 миллионов рублей потратят на украшение Нижнего Новгорода к Новому году. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок. Так, например, почти в 42 миллиона рублей обойдется установка новогодних елок. Они появятся на площадях Минина, Горького, Советской, Маркиной, Революции, на Стрелке, Нижегородской ярмарке и в других знаковых местах. Также две ели смонтируют в Кстовском районе. На светодинамическое оформление направят 58,5 миллионов рублей. Яркие украшения появятся на центральных площадях, мостах и в других частях города. Еще 10,5 миллионов пойдет на оказание услуг по декоративно-художественному оформлению территории. Подрядчик оформит улицы флагами и постерами. Россиянам стали более чем в 2,5 раза чаще отказывать в списании долгов по итогам процедуры банкротства. По данным News.ru, только за первый квартал года суды вынесли больше 2000 таких решений. Рост числа отказов фиксирует середина прошлого года. Одна из причин – более жесткая оценка поведения должников. В частности, суд может не освободить человека от обязательств, если установит, что тот намеренно набирал кредиты, уже понимая, что не сможет их вернуть. В таком случае долги сохранятся и после завершения банкротства. В Сормовском районе продолжается снос гаражей и других построек в границах будущей стройплощадки метро. На данный момент уже демонтировано 339 объектов, сообщает МАКС, канал «Метро НН». Напомню, строительство будет вестись на улице Станционной. Сносить гаражи начали в конце сентября. Работы поделены на несколько групп и лотов в рамках муниципальных контрактов. Завершить расчистку территории планируется до конца года. Осталось снести еще 79 построек, по которым в октябре планируют заключить очередной муниципальный контракт. Оставшиеся 65 объектов проходят процедуру принудительного изъятия. Самым популярным музеем Нижнего Новгорода оказался Кремль. Об этом в интервью ТАСС сообщил замгубернатор Олег Беркович. По его словам, крепость посещает почти 4,5 миллиона человек в год. Вторым по популярности стал Нижегородский музей-заповедник. В прошлом году в нем побывали свыше 1,2 миллиона человек. А в этом, по прогнозам Берковича, ожидается на 100 тысяч посещений больше. На третьем месте оказался Нижегородский художественный музей, который в прошлом году продемонстрировал рост числа посетителей со 120 до 280 тысяч человек. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
6: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Вечером будет малооблачно и плюс 10, ночью плюс 7 и вновь малооблачно.
7: Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
8: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
9: Валюта. Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 7 октября. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 80 копеек. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
13: Завод гипсовых материалов мощностью 192 тонны в сутки готовит к запуску в Ватском районе. Компания «Дюна» завершила строительство предприятия. Завод будет выпускать гипсовые вяжущие, а также гипс мелкой и средней фракции для строительной индустрии. Мощность единственной конвейерной линии составит до 192 тонн продукции в сутки. Производственно-складской комплекс занимает почти 3,5 тысячи квадратных метров. В его состав входит производственный цех, участки упаковки, хранение сырья и готовой продукции, компрессорная, электрощитовая, операторская, административно-бытовой корпус. Wildberries начал тестировать доставку заказов через передвижной пункт выдачи, сообщает пресс-служба компании. Пилотные проекты запустили в Тверской области в 12 населенных пунктах, где нет стационарных ПВЗ. Автолавка будет приезжать по расписанию 4 дня в неделю и выдавать заказы на месте. После тестирования компания оценит результаты и решит, стоит ли масштабировать такой формат на другие территории. Завод «Красное Сормово» передал заказчику очередной сухогруз проекта РСД-59. Судно покинуло достроечную набережную предприятия и направилось к месту постоянной эксплуатации, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Перед передачей сухогруз прошел все необходимые испытания. Специалисты завода совместно с экипажем проверили работу пропульсивной установки, навигационного оборудования, систем автоматики и жизнеобеспечения. По данным ОСК, характеристики судна соответствуют проектным требованиям. Сухогрузы этого проекта относятся к классу река Амуре и могут работать как на внутренних водных путях, так и в морских районах. Они предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пиломатериалов, круглого леса, металлолома, крупногабаритных и опасных грузов. Первый российский аппарат гемодиализа «Сатис» начал производить Саровский ядерный центр. Инженеры разработали проект совместно с Сеченовским университетом и Росатом РДС. Прибор поможет пациентам с хронической почечной недостаточностью. Он поддерживает гемофильтрацию, ультрафильтрацию, фиксирует давление пульс, рассчитывает эффективность процедуры. Главной особенностью прибора является лазерный контроль диализаторов для учета процедур и расхода материалов, не имеющих аналогов в мире. Разработка уже получила разрешение на применение в больницах. Планируется выпускать до 500 приборов ежегодно, а первые 60 машин поступят в клинике уже в этом году. Производство локализовано на 95%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
14: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
15: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
27: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
28: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
29: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
30: Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
2: родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатре в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатре» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавани 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром и заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 13 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства, а Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался за владельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете, о дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
30: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
10: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
30: История денег на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Новости Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28. Студия Олеся Потапова. Средний размер пенсии в Москве превысил 27 тысяч рублей, а по стране он составил 25,5 тысяч, следует из данных Социального фонда России. По данным за август, годом ранее средняя пенсия в стране была на уровне 23,5 тысяч рублей. В Киеве прогремели взрывы. Это стало второй серией в украинской столице с полуночи. Ранее возможности ночных ударов по Киеву предупреждал Владимир Зеленский. О звуках детонации также сообщалось в Днепропетровске и Кременчуке. США готовят официальное дипломатическое обращение к российским властям с просьбой предоставить дополнительную информацию о выявленной в Иркутской области инфекции, пишет Washington Post. Источник отметил, что Россия в соответствии с международным правом обязана своевременно делиться с другими государствами информацией о вспышках заболеваний. Тем временем посольство США предупредило своих граждан об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России. Прощальный матч Лионеля Месси завершил с победой его команды над Бенином. Сборная Аргентины по футболу обыграла соперников со счетом 3-0 в товарищеском матче, который стал последним для Месси в составе национальной команды. Встреча прошла в Буэнос-Айресе. Месси на 71-й минуте реализовал пенальти. Он также отметился двумя голевыми передачами. В составе сборной форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки и финалиссимо. А легендарный футболист решил завершить выступление за сборную после чемпионата мира в этом году. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. А была ли чума? Западные политики и медиа активно поднимают тему инцидента в Иркутской области, где был зафиксирован случай смертельной пневмонии неизвестного происхождения. О политических симптомах сегодня комментарий Георгия Буфта. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Во всяком случае, об этом наша радиостанция сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. Правда, официальных бумаг у юриста пока на руках нету, но он уверяет, что все действительно так. Юру Борисову собираются снова выдвигать на «Оскар», на этот раз на главную роль. Речь идет о лучшей мужской роли в фильме «Искусственный», где россиянин сыграл одного из основателей OpenAI Илью Суцквекера. На эти и другие темы в нашем эфире. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью, а в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай чумы в 26-м году. Трамп ранее обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А глава Госдепа Марко Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщили, что девушка умерла от пневмонии неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. В марте она выступила соавтором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очков Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29 ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитые пробирки и командировки к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики. но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военную биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92-м году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? У американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах – Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 2017 году. В России 11 природных очагов, последний случай человека в 2016 году на Алтае. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать в первые сутки после появления симптомов.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщил ее адвокат Михаил Горюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материалы, подтверждающие это, пока он не получил.
4: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
5: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Железно подтверждено. У меня звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
4: А где сейчас Лида Маниава? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
5: На работе в фонде.
4: А, на работе.
5: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
4: То есть сейчас Лиде разрешено покидать квартиру? Все.
5: У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
2: Это был Михаил Бирюков, адвокат Маниавы. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Маниавы на работу фонда «Дом с маяком», нам рассказал директор по развитию фонда Марина Власова.
6: Обвинение повергло нас тоже в шок, мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми. Мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. И отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная. Но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется. И хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает. И в фонде мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым мы сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
4: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
6: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе. У нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом. То есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
2: Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниаве было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовал Центральный аппарат Следственного комитета, Симоновский суд Москвы. В начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания «Variety», его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственный» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного. В этом году очень серьезная конкуренция. Сам фильм сравнивают с лентой «Социальная сеть» 2010 года. Продолжит Валерий Убадоев.
7: Фильм «Искусственный» в оригинале «Artificial» режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьюторы картины — компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
8: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея». Там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер». Будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятно. Дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
7: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook. Принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю об основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале 10-х и искусственный интеллект в конце 10-х и начале 20-х. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
9: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле. Эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень «Оскаровская». То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он фильмом мира сего, а показывает их с другой стороны, очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае — это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
7: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым — фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес FM.
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы, и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
0: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
10: Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии. Деньги к деньгам на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: Федеральная пассажирская компания, дочка российских железных дорог, продлила на следующий год невозвратные тарифы. При покупке билета по такому тарифу предоставляется скидка 20%. В компании уточнили, что билет нужно оформить не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, в двухэтажных поездах, в последнем купе на обоих этажах вагонов. Азур Эйр корректирует зимнюю полетную программу во Вьетнам. Рейсы в Нинчанг из 7 российских городов не состоятся, сообщает перевозчик. Решение принято по согласованию с туроператорами. Флот, который планировалось задействовать на этих маршрутах, переориентируют на другие направления. При этом Азур Эйр увеличит частоту полетов на Пхукет из Москвы, Казани, Минвод, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы. Туристам, у которых уже забронированы туры в Нинчанг с перелетом Азур Эйр, авиакомпания рекомендует обращаться к своему туроператору для переоформления бронирования. Американский техногигант Google и энергетическая компания Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение в сфере атомной энергетики с объемом инвестиций свыше 4 миллиардов долларов для обеспечения электроэнергии новых центров обработки данных, сообщает Wall Street Journal. Планируется увеличить выработку электроэнергии на 11 действующих атомных реакторах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Семь сорок семь в Москве. Власти могут частично разрешить экспорт дизтоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагается, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное и судовое топливо, а также газойли. Правительство объясняло его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
12: Досрочную отмену запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать, каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет, есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости, но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов, поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать и будет перепроизводство на внутреннем рынке, им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, и запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель, а экспортируем мы летний дизель. Поэтому на внутреннем рынке еще будет вот эта смена видов дизельного топлива. Поэтому запирать летний дизель на внутреннем рынке, когда он тут вообще постепенно уже не будет потребляться, нецелесообразно. Поэтому в южных регионах, да, он останется, но получается

0: который первым дошел до суда с иском к агентству. В августе он купил 4 билета на концерт американского рэпера за 145 200 рублей. Теперь Евгений сам вышел на связь с редакцией и рассказал, что организаторы в досудебном порядке вернули ему деньги, но не все. 13 с лишним тысяч они удержали в виде сервисного сбора, по 3-400 с каждого билета. Теперь Евгений намерен идти до конца.
1: Нам же ничего не сказали, просто на расчетный счет кинули денежку и все. Без объяснений, без ничего. Поэтому 9 числа в суде будем уточнять исковые требования с учетом их действий. И дальше уж суд решит, кто прав, кто виноват. То, что вернули, это прекрасно. Не через суд, не через пристав, а добровольно. Это уже прям хорошо и замечательно. Честно говоря, да, думали, что в такой ситуации и с финансовой ситуацией, которая по прошлому году у ребят, вообще можно не дождаться денег. Правда, на контакт никто не идет. Но я понимаю, какое количество у них людей. Это им целую службу, не знаю, целую компанию надо нанимать по ответам, поэтому хорошо, что так. То, что деньги вернули, это самый лучший комментарий, который можно. Это лучше, чем тысячи слов и отсутствие денег.
0: Евгений Рассказов, предприниматель из Воронежа. По словам главы адвокатской коллегии «Покровские партнеры» Филиппа Покровского, который, к слову, тоже купил билет на Кани, шанс вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
2: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором, и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
0: Это был адвокат Филипп Покровский. Сам юрист до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть всю сумму целиком без разбирательства. Российский рынок акций перешел в консолидацию. Рубль накануне отыграл потери первой половины торгов. Вторник и немного поднялся к юаню. Цены на нефть практически не изменились вечером во вторник. Биржевые итоги предыдущего дня у обозревателя бизнеса ФМ Алексея Завьялова.
3: Российский рынок акций продолжил рост, хотя несравнимо с теми темпами, которые мы наблюдали в понедельник. Но, тем не менее, индекс Московской биржи за основную торговую сессию поднялся на 0,4%, закрытие 2328 пунктов. Хотя даже были попытки коррекции, но пока они неудачные, можно говорить о том, что наблюдали мы такую частичную фиксацию прибыли участниками торгов. Рубль при этом стабилизировался. Может быть, это тоже сказалось на ходе торгов российскими акциями. Но что касается рубля, китайский юань снизился. Снизился на 5 копеек. Закрытие 12 рублей 71 копейка. И доллар США тоже немножко подешевел. 85 рублей примерно 30 копеек. На таких уровнях торговался однодневный фьючерсный контракт ближе к 20.00 по московскому времени. Цены на нефть стабилизировались вечером во вторник, хотя падали днем, но вернулись к уровню $100 за баррель ближе к вечеру. Ну, причинами падения были новости относительно того, что Саудовская Аравия потихонечку восстанавливает нефтепровод «Восток-Запад». Во всяком случае, Министерство энергетики страны сообщило о том, что уже поставки достигли 5 800 000 баррелей в сутки. 7 миллионов было до того, как совершились атаки на нефтепровод. Но вот 5,8, но это уже ближе к 7, соответственно, рынок здесь увидел некоторое улучшение ситуации. Ну и, помимо всего прочего, правительственные войска Йемена отбили у хуситов регионы Баб-эль-Мандебского пролива. Тоже новость в пользу снижения цен на нефть. Но при этом вечером вышли новости, данные от Министерства энергетики США. И здесь Министерство энергетики США резко повышает свои прогнозы по стоимости смеси Brent на текущий год. Прогноз был $91 за баррель, теперь новый прогноз $96.30.
0: Это был биржевой обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов. Официальный курс валют на среду. Юань 12.80, доллар 85 рублей 71 копейку, евро 96.03. Давайте посмотрим, что происходит на рынках прямо сейчас. На утренней сессии индекс Мосбиржи растет на 0,4%, 2338 пунктов. Нефть марки Brent прибавляет 0,8%.

0: цент, $101.38, WTI $90.02, прибавка также примерно 0,6%.
1: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
2: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
4: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
3: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
5: Ого, красавец! Вот что значит порода.
6: А как зовут?
5: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
7: Рамные внедорожники Тэнк. Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей. У официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
2: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
11: Успеть за 10 секунд на Business FM. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 7:58. Студия Олеси Потапова. Линия электропередач повреждена в результате атаки дронов на Воронежскую область. Обесточено несколько сел на юге региона, сообщил губернатор Александр Гусев. За ночь над регионом сбито 64 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. В соседней Ростовской области минувшую ночью сбито более 30 беспилотников. Временные ограничения на прием и отправку самолета введены в аэропортах Перми и Сочи. Об этом сообщает Росавиация. Там подчеркнули, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Международный аэропорт столицы Саудовской Аравии Риада не принимает самолеты. Более десятка следовавших туда бортов сейчас находятся в зоне ожидания в районе воздушной гавани, сообщает агентство ТАСС. Ранее военный представитель хуситов заявил, что повстанцы атаковали международную гавань в саудовской столице. Также сообщалось, что две ракеты, выпущенные хуситами, упали в районе международного аэропорта в Йеменском Адене. Одна из них взорвалась недалеко от взлетно-посадочной полосы. В рабочем графике президента Владимира Путина в день его рождения 7 октября ожидается серия телефонных контактов с иностранными лидерами, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, Путин уже получил многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китая Си Цзиньпина. Также его поздравил с днем рождения белорусский коллега Александр Лукашенко. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для главы государства этот день редко бывает полностью праздничным. Днем. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что у него очень скоро запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Также президент США сказал, что завершение конфликта на Украине действительно довольно скоро произойдет, и он над этим работает. Трамп подчеркнул, что лично он закончил 8 войн. Пока же новости такие. Взрывы гремели ночью в Киеве, Днепропетровске и Кременчуге. В Сочи вчера беспилотные катера атаковали танкер. Начался масштабный пожар. Как говорят жители Сочи, выход в море закрыт на всей территории Большого Сочи. В ближайшие дни вряд ли откроется. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключить коммерческие договоры на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки, соответственно, платить за все это не хотят. Эти и другие темы в нашем эфире. Дональд Трамп заявил, что в скором времени планирует провести разговор с Владимиром Путиным и продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине. Хотите – верите, хотите – нет, урегулирование приближается, хотя сейчас оно так не выглядит, сказал президент США. Действительно, не выглядит. На рейде Сочи со вчерашнего дня горит побитый дронами танкер с нефтью. Экипаж танкера под флагом Либерии состоял из 23 граждан Индии. Они эвакуированы были на берег. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию. Он был почти полностью загружен, вместимость его более 100 тысяч тонн. По словам очевидцев, пожар очень сильный. Судя по видео в соцсетях, густой столб черного дыма поднялся на полкилометра в небо и был заметен на большом расстоянии. Глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин призвал жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах, по возможности не открывать окна в помещениях. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в «Сириусе». Вот что «Бизнес-ФМ» рассказал предприниматель и житель Сочи Александр Солнцев.
6: Там полыхает, еще затягивает. Дым пошел на центр города. Также отчетливо в море видно, как горит прям там с искрами, со всеми делами. Пишут в пабликах, что был бэк, безэкипажный катер. Площадь пожара там большая. Я ехал, специально приоткрыл окно, чтобы почувствовать, есть ли запах гари или нет, но я не почувствовал ничего. Сам Сочи, получается, я объехал по объездной дороге, по дублеру.
0: Александр Солнцев. Накануне к берегу стянули спецслужбы, движения в городе ограничивали. Вот что рассказывает сочинский журналист Игорь Козлов.
14: Он не очень далеко от берега, там прям виден огонь, полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное, полоса огненная, достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
0: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Выход в море сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказала представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
15: Море закрыто, к сожалению. Я думаю, в ближайшие дни, как минимум 2-3 дня будет закрыто. А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли, Сочи уже закрыли, сразу, экстренно.
0: Приступить к тушению горения нефти из-за атаки на танкере можно будет после снижения его интенсивности. Силы средств достаточно, говорят в Минтрансе. С экологической точки зрения ситуация складывается опасная, считает очевидец пожара, председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин.
16: Горит, видимо, топливо. Мы обеспокоены. Люди, которые проживают на побережье у нас, которые следят за популяцией диких птиц, столб высоко, и если опираться на источники, которые пишут, что танкер с сырой нефтью, то я думаю, что последствия будут больше уже экологической. Верхние легкие фракции сгорели. Если это сырая нефть, тяжелая нефть, то она, естественно, ушла под воду. Если она ушла, понятно, будет последствия. Все зависит от количества топлива, которое находилось в этом судне.
0: Александр Зобнин, председатель Сочинского географического общества. За последние сутки произошло еще как минимум 2 инцидента в Черном море. У берегов Болгарии было атаковано и затонуло судно «Альфа-Ватан». Как сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Евтимов, судно атаковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления прошло всего около 3 минут. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом «Тога» шло из Египта в Румынию. Второй 2 атакованное беспилотниками судно «Эйбл», шедшее под флагом Палау из Румынии в Турцию, загорелось. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Владимир Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила, обвинил в атаках Россию. На это министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя, а утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт-клуб «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
17: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря. И особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
0: Андрей Картунов, политолог. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что на данный момент оснований для применения статей 4 и 5 НАТО нет. Это связано в том числе с тем, что атака произошла в исключительно экономической зоне, а не в территориальных водах страны. Радев при этом сказал, что вопрос уже поставлен перед НАТО и ЕС, но сейчас невозможно точно установить, из какой страны были дроны. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы «Большой четверки» готовы оказывать услуги только за деньги, продолжит Михаил Здорожный.
18: Обязательную маркировку звонков ввели еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильные телефоны россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
19: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
18: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
20: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентам коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
18: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1.5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник поскочил в 1.5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
21: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
18: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы – это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
1: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямых договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать, я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
18: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
13: Прямо сейчас.
0: Информация от Минобороны России. Вооруженные силы России в результате массированного удара поразили предприятие ВПК, задействованное в интересах компании Firepoint. Там производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго» и БПЛА, сообщили в Минобороны. Объекты были поражены в Киеве области, а также в Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях. Поражены также объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, сообщает российское оборонное ведомство.
4: Теми, кто в теме. НДС и устрицы. Инициатива Валентины Матвиенко об отмене льготной ставки налога на морские деликатесы. Что об этом думают те, кто выращивает устриц в России? Почему таких предпринимателей в Крыму становится меньше? И с чем лучше есть крымских устриц? Об этом директор компании «НИО Морекультура» Владислав Шинявский.
22: Мы, конечно же, считаем, что нужно употреблять устрицы обязательно с белым крымским вином, но я позволю себе высказать лично свое мнение. Я считаю, что устрица лучше всего именно с водкой.
13: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Мы напомним, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Интервью полностью сегодня в дневные часы и в 18.30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
13: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОО7-агент и ОО7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
23: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Первые в деле.
24: Первую туристическую компанию в 1841 году основал британский предприниматель и путешественник Томас Кук. Первые туры по железной дороге между английскими городками Томас устраивал для учрежденного им же общества трезвости. Созданная Куком компания дожила до 2019 года, в котором и обанкротилась.
13: Первые в деле.
2: на Business FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
5: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Петербургская биржа перестала публиковать часть данных о торгах нефтепродуктами. Решение принято на основании указа президента об ограничении доступа к информации в сфере ТЭК. В открытом доступе больше не будет данных о ходе торгов с 15-минутной задержкой, объемах заключенных договоров в тоннах и рублях, числе сделок, а также архивной информации о планах реализации бензина и дизельного топлива. Кроме того, биржа прекратит публиковать ежедневные и ежемесячные бюллетени по секции «Нефтепродукты», включая архивные. При этом участники торгов через терминалы, пользователи информационных услуг продолжат получать эти сведения в конфиденциальном режиме, пишут ведомости. Проверку систем оповещения в России, в том числе в Нижегородской области, перенесли на 9 октября. Соответствующее решение принял председатель правительства России. Ранее она была запланирована на 7 октября. В ходе проверки запустят электросирены и громкоговорители. Кроме того, информацию передадут по общедоступным телерадиоканалам. Подобные проверки проводятся регулярно. В прошлый раз они проходили в марте. Ремонт трассы Нижний Новгород-Шахунь-Якиров планируется завершить до конца ноября, сообщили в Министерстве транспорта и автодорог региона. Работы выполняются на участке с 22 по 30 километр в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». При благоприятных погодных условиях они будут вестись круглосуточно, чтобы успеть сдать объект в срок. На время ремонта на трассе установили специальные знаки, организовано реверсивное движение. В министерстве подчеркнули, для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы будут приостанавливать в часы пик по пятницам и воскресеньям. Ведомство также напомнили, что ранее были обновлены другие участки, в том числе новый Борский мост. По итогам сентября корпоративные заемщики разместили облигации более чем на 1 триллион рублей, на четверть больше, чем год назад. Менее 30% этого объема пришлось на эмитентов реального сектора. Ранее их доля была в 2-2,5 раза больше, пишут СМИ. Нижегородский предприниматель Дмитрий Аржанов признан банкротом, следует из судебной картотеки арбитражного суда региона. Напомню, в 2020 году Аржанова заподозрили в мошенничестве в крупном размере и арестовали. По версии следствия, он вместе с сообщниками похитил 15 миллиардов рублей у сетевых компаний. В августе текущего года бизнесмена приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 850 тысяч рублей. Ранее Нижегородская энергозапытовая компания ИНЕС подала иск о признании Аржанова банкротом. Сумма требований составляла 200 миллионов рублей. Кроме того, иск о собственном банкротстве подал и сам Дмитрий Аржанов, пишет «Коммерсант Приволжья». 5 октября суд рассмотрел иск и признал обоснованным заявление о признании Аржанова банкротом. Введена процедура реализации его имущества. В Нижнем Новгороде в ближайшее время не планируется строительство новых станций снеготаяния, сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В предстоящий зимний сезон снег будут утилизировать на двух действующих станциях – в Советском и Нижегородском районах. Обе используют для его плавления тепло сточных вод. Станция в Советском районе может перерабатывать до 1500 кубометров снега в сутки, в Нижегородском – до 7000 кубометров. Чат GPT начнет помечать сгенерированные тексты невидимыми аналогами водяных знаков. OpenAI объявила, что в течение ближайших недель начнет фиксировать публикации, написанные нейросетями, при помощи собственной технологии Test Grain. Ее компания собирается внедрить в чат GPT и кодекс для пользователей Евросоюза. Это связано с требованиями общеевропейского закона об искусственном интеллекте. При этом пользователи моделей API, то есть инфраструктуры для разработчиков и крупных компаний, уже могут добавлять водные знаки в свои тексты. Эта функция доступна клиентам во всех странах. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
8: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
25: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Вечером будет малооблачно и плюс 10, ночью плюс 7 и вновь малооблачно.
3: Валюта.
25: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 7 октября. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 80 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
25: Завод гипсовых материалов мощностью 192 тонны в сутки готовит к запуску в Ватском районе. Компания «Дюна» завершила строительство предприятия. Заводу будет выпускать гипсовые вяжущие, а также гипс мелкой и средней фракции для строительной индустрии. Мощность единственной конвейерной линии составит до 192 тонн продукции в сутки. Производственно-складской комплекс занимает почти 3500 квадратных метров. В его состав входят производственный цех, участки упаковки, хранение сырья и готовой продукции, компрессорная, электрощитовая, операторская, административно-бытовой корпус. Wildberries начал тестировать доставку заказов через передвижной пункт выдачи, сообщает пресс-служба компании. Пилотные проекты запустили в Тверской области в 12 населенных пунктах, где нет стационарных ПВЗ. Автолавка будет приезжать по расписанию 4 дня в неделю и выдавать заказы на месте. После тестирования компания оценит результаты и решит, стоит ли масштабировать такой формат на другие территории. Завод «Красное Сормово» передал заказчику очередной сухогруз проекта РСД-59. Судно покинуло достроечную набережную предприятия и направилось к месту постоянной эксплуатации, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Перед передачей сухогруз прошел все необходимые испытания. Специалисты завода совместно с экипажем проверили работу пропульсивной установки, навигационного оборудования, систем автоматики и жизнеобеспечения. По данным ОСК, характеристики судна соответствуют проектным требованиям. Сухогрузы этого проекта относятся к классу река-море и могут работать как на внутренних водных путях, так и в морских районах. Они предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пиломатериалов, круглого леса, металлолома, крупногабаритных и опасных грузов. Первый российский аппарат гемодиализа «Сатис» начал производить Саровский ядерный центр. Инженеры разработали проект совместно с Сеченовским университетом и Росатом РДС. Прибор поможет пациентам с хронической почечной недостаточностью. Он поддерживает гемофильтрацию, ультрафильтрацию, фиксирует давление пульс, рассчитывает эффективность процедуры. Главной особенностью прибора является лазерный контроль диализаторов для учета процедур и расхода материалов, не имеющих аналогов в мире. Разработка уже получила разрешение на применение в больницах. Планируется выпускать до 500 приборов ежегодно, первые 60 машин поступят в клинике уже в этом году. Производство локализовано на 95%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом.
2: Глава компании никогда не должен сравнивать свои технические навыки с умениями сотрудников. Технические навыки сотрудников всегда должны быть лучше, чем ваши. Иначе вы наняли не тех людей. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
13: Слова, проверенные делом. На Business FM. Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
6: Родился в 1850 году в семье владельца ситцевивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3000 человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия Куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба.
9: Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек, с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения Политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу приобретение экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
13: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Дура Лекс, но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку, да и знание тоже. $100 штрафа или месяц тюрьмы можно получить, если поклясться в чем угодно при свидетелях в одном из общественных мест американского штата Миссисипи. Прилюдные клятвы в местном законе приравнены к нецензурной брани и публичным проклятиям. Дура Лекс, но это Лекс на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы.
9: Деньги к деньгам на Бизнес FM.
13: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Минобороны сообщает об ударах в Киеве, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, вооруженные силы России атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Линия электропередачи повреждена в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область. Обесточено несколько сел на юге региона, сообщил губернатор Александр Гусев. За ночь над Воронежской областью было сбито 64 беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. В соседней Ростовской области минувшей ночью было сбито более 30 украинских дронов. Бывший сотрудник СРУ Дэвид Раш признал вину в хищении почти 200 миллионов долларов у государства. По данным Минюста США, Раш создавал фиктивные государственные программы и структуры для получения бюджетных средств. На похищенные деньги он приобретал золотые слитки, элитную недвижимость, часы, автомобили. Вынесение приговора назначено на январь будущего года. Бывшему сотруднику ЦРУ грозит до 20 лет лишения свободы. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держите курс.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Лен 9 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. А была ли чума? Западные политики и СМИ активно поднимают тему инцидента в Иркутской области, где зафиксировали случай пневмонии неизвестного происхождения. О политических симптомах сегодня Георгий Буфт. В связи с отсутствием состава преступления адвокат Лида Маниавы сообщил, что дело против нее закрыли. Правда, это пока только со слов следователя. Ранее основательницы дома с маяком предъявили обвинение в фейках об армии. Веру Борисову собираются снова выдвинуть на «Оскар». Теперь в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный» про OpenAI. Правда, конкуренция там будет у него очень серьезная. Каковы шансы россиянина? Все подробности в ближайшее время.
0: Реклама.
3: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
4: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
3: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней, заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью, а в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай чумы в 26-м году. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
5: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзор. В марте она выступила соавтором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очагов Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29-го ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитые пробирки и командировки к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики. Но но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военную биологическую программу. Вспоминая историю 79 года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92 году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? У американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах. Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 17 году. В России 11 природных очагов, последний случай у человека в 16 году на Алтае. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать в первые сутки после появления симптомов.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материала, подтверждающие это, он пока не получил.
6: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
7: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Железно подтверждено. У меня звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
6: А где сейчас Лида Манява? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
7: На работе в фонде.
6: А, на работе.
7: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
6: То есть сейчас Лизе разрешено покидать квартиру? Все.
7: У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
2: Михаил Бирюков, адвокат. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Маниавы на работу фонда «Дом с маяком», говорит директор по развитию фонда Марина Власова.
8: Обвинение повергло нас тоже в шок, мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми. Мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. И отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная. Но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется. И хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает. И в фонде мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым мы сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
6: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
8: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе. У нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом. То есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
2: Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа Лизе Маниаве было предъявлено обвинение о фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовал Центральный аппарат Следственного комитета. В начале сентября Симоновский суд Москвы избрал Маниаве меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания «Variety», его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственный» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного. В этом году очень серьезная конкуренция. Сам фильм сравнивают с лентой «Социальная сеть» 2010 года. В России фильм, кстати, покажут. Выход фильма в российский прокат предварительно запланирован на зиму 2027 года. Продолжит Валерий Убадуев.
9: Фильм «Искусственный» в оригинале «Artificial» режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьюторы картины – компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
10: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятно. Дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
9: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook. Принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю об основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале 10-х и искусственный интеллект в конце 10-х и начале 20-х. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
11: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень «Оскаровская». То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он фильмом мира сего, а показывает их с другой стороны, очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае — это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
9: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым — фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес ФМ.
2: В России фильм, кстати, покажут. Выход фильма в российский прокат предварительно запланирован на зиму будущего года.
0: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
12: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
13: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
14: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
15: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
16: Застройщик ООО Заворовского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
16: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
18: «Агат». Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Компании и корпорации.
19: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
19: Соликамск «Бумпром» хочет расплатиться с долгами при помощи китайского инвестора. Крупнейший в стране производитель газетной бумаги находится в предбанкротном состоянии и рассчитывает на помощь компании «Юнчоу». Это импортер леса и экспортер бумагоделательного оборудования. Как пишет газета «Коммерсант», компания из КНР поможет закрыть долги Соликамск «Бумпрома», превышающие 15 миллиардов рублей. Кредиторы к такому плану спасения предприятия относятся настороженно. Китайский бренд Huawei впервые вышел на первое место по объему продаж планшетов в России в денежном выражении, опередив американскую компанию Apple. С небольшим отрывом третье место занимает Xiaomi. У Samsung четвертая позиция. Вместе четыре бренда обеспечивают больше половины денежного объема этого рынка.
20: Арбитраж.
19: В Японии начали расследование против четырех ведущих пивоваренных компаний. Их подозревают в сговоре с целью завышения цен. По версии следствия, производители регулярно собирались для обсуждения ситуации на рынке и координации ценовой политики, что нарушает принципы свободной конкуренции. По данным налогового управления Японии, ежегодно в стране продается пиво на сумму больше 10 миллиардов долларов. Четыре ведущие компании этого сектора контролируют до 90% рынка. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Восемь сорок семь в Москве. Одним из первых, кто подал в суд на Сейдженси, организаторы вернули деньги за билеты на Канье Веста. Ранее мы рассказывали о воронежском предпринимателе Евгении Рассказове, который первым дошел до суда с иском к агентству. В августе он купил 4 билета на концерт американского рэпера за 145 200 рублей. И теперь Евгений сам вышел на связь с редакцией. Рассказал, что организаторы в досудебном порядке деньги ему вернули. Правда, не все. 13 с лишним тысяч они удержали в виде сервисного сбора. По 3-400 с каждого билета. Евгений говорит, что намерен идти до конца.
20: Нам же ничего не сказали, просто на расчетный счет кинули денежку и все. Без объяснений, без ничего. Поэтому 9 числа в суде будем уточнять исковые требования с учетом их действий. И дальше уж суд решит, кто прав, кто виноват. То, что вернули, это прекрасно. Не через суд, не через пристав, а добровольно. Это уже прям хорошо и замечательно. Честно говоря, да, думали, что в такой ситуации и с финансовой ситуацией, которая по прошлому году у ребят, вообще можно не дождаться денег. Правда, на контакт никто не идет. Но я понимаю, какое количество у них людей. Это им целую службу, не знаю, целую компанию надо нанимать по ответам, поэтому хорошо, что так. То, что деньги вернули, это самый лучший комментарий, который можно. Это лучше, чем тысячи слов и отсутствие денег.
2: Это был Евгений Рассказов, предприниматель из Воронежа. По словам главы адвокатской коллегии «Покровские партнеры» Филиппа Покровского, который, к слову, тоже купил билет на Канье Веста, шанс вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
21: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором, и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
2: Адвокат Филипп Покровский, сам юрист до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть всю сумму целиком без разбирательств.
22: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Григорий, доброе утро.
23: Доброе утро.
2: Что у нас рост на 3% по индексу Мосбиржи 2336 пунктов, и нефть, в общем, тоже даже растет. Какие ожидания от сегодняшнего дня, который по прогнозам погоды будет солнечным? А вот экономические прогнозы.

0: создавать определенного рода риски, потому что тогда против рубля ринутся играть даже крупные спекулянты, чтобы там против них не предпринимали с точки зрения зажатия рублевой ликвидности. Ну, а так пока в целом 12.80 юань к рублю вчера брал, закрылись пониже. Ну, посмотрим. В принципе, тут только ЦБ может сдерживать динамику валютного курса, но я имею в виду скорость ослабления рубля. Может быть, и получится как-то удержать рубль в каком-то коридоре, но уж слишком внушительная цифра сегодняшнего дня будет направляться на покупку валюты. Минфин реализует валютные операции на 12 с лишним миллиардов рублей в день. Цифра очень солидна, и, соответственно, когда не будет продаж адекватных, соответственно, такой мощный покупатель, конечно, курс будет таранить только выше, я имею в виду курс иностранных валют к рублю. Поэтому пока в целом настроения к рублю остаются негативными, исходя из вот этого фактора крупных покупок со стороны Минфина. На глобальном рынке с утра, естественно, в центре внимания снова цены на нефть. Вчера, ну, практически весь день спекулянты пытались продавить нефтяные котировки, и при открытии торгов в Нью-Йорке тоже попытки были. Ну, Брент уходил ниже 98, но опять вернулись военные премии, опять нестабильно в Персидском заливе. Иранский КСИР, судя по всему, действительно готовится начать операцию по выдавливанию вот тех кораблей, которые проходят через Оманский маршрут, южный маршрут, так называемый. Кораблей, кстати, у американцев там в районе Персидского залива осталось маловато, так что Иран, наверное, будет воспользоваться этим. В общем, насколько я понял, рынок всерьез воспринимает действия руководства иранских вооруженных сил, КСИР, в первую очередь, в том плане, что вот эти словесные угрозы, судя по всему, могут реализоваться в нечто материальное. Тут Ирану терять, в принципе, нечего. Против него блокада, против него санкции, это операция «Экономический изгой», которую затеял глава Минфина Бессент, американского Минфина. Так что поживем, увидим. Ну, тут еще и очередные проблемы с переработкой сырой нефти. Вот в Венесуэле действительно второй по мощности НПЗ взорвался. Ну, там, конечно, ущерб не колоссальный, но, говорят, на 2 месяца работа будет прекращена. Поэтому Брент вернулся выше отметки $101. Тут же опять задрожал мировой рынок долга, ну, в западной его части. Опять доходность растет под длинным бумагам американского правительства, японского, европейского, поэтому доллар опять стал укрепляться.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.

0: и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
1: История денег на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Утверждение, что самые лучшие вещи мы получаем даром, не бесспорно, но недалеко от истины. Одна из таких вещей – приложение Merlin Bird ID, которое дарит нам Корнеллская лаборатория орнитологии. Программа для распознавания птиц по пению и снимку. Крутил ее и так, и эдак, и никаких платных функций не обнаружил. Для получения доступа к полному функциональному набору достаточно зарегистрироваться, указав актуальный адрес электронной почты. Bird Watching – одно из самых популярных хобби в мире. Дальше буду оперировать данными американского рынка. Российской статистики не нашел, видимо, она просто не ведется. 96 миллионов американцев наблюдают за птицами. Вклад бёрдвотчинга в экономику страны – 279 миллиардов долларов в год. Бёрдвотчер не охотится на птиц.

0: наблюдает, записывает голоса, делает фотографии. Все эти задачи помогает решить приложение. Merlin Bird ID русифицировано, но первое, что стоит сделать после установки, зайти в настройки и указать в разделе «Название птиц» русский язык в качестве основного, после чего перезагрузить приложение. Программа привязывается к локации, рекомендует ближайшие места, где можно посмотреть на птиц, сезонность и время их появления. При подключении микрофона по пению определяет птицу. Есть возможность отправить на распознавание снимок. Заявленная точность выше 90%. Здесь же энциклопедическая статья о найденной птичке. Возможность вести дневник наблюдений. Сказав, что приложение бесплатное, я был не совсем точен. Фотографии и записи голосов, которые пользователи отправляют в приложение, пополняют библиотеку лаборатории и помогают обучать их системы искусственного интеллекта. Прогулка с Merlin Bird ID – это и небольшой вклад в орнитологию, лишний повод одеться потеплее и выйти из дома пораньше.
1: Сумма технологий на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В Москве 8:57, студия Олеся Потапова. Над российскими регионами за ночь сбито 311 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. По данным ведомства, дроны уничтожены над территориями центральной части страны, Приволжским округом на юге России и над Пермским краем. Также беспилотники перехвачены над Крымом, акваториями Черного, Азовского морей. Аэропорт Сочи закрывался сегодня утром из-за угрозы безопасности полетов. Сейчас работа воздушной гавани восстановлена. Один из раненых при нападении в спецвагоне в Кабардино-Балкарии сотрудник ФСИН скончался. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Об инциденте стало известно 2 октября. Осужденный, который следовал в поезде по Кабардино-Балкарии, смог отобрать пистолет у конвоира и убил его, ранив еще 3 сотрудников ФСИН. Преступник был ликвидирован. Прощальный матч Лионеля Месси завершился победой его команды над Бенином. Сборная Аргентины по футболу обыграла соперников со счетом 3-0 в товарищеском матче, который стал последним для Месси в составе национальной команды. Встреча прошла в Буэнос-Айресе. Месси на 71-й минуте реализовал пенальти. Он также отметился 2 голевыми передачами. В составе сборной форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, 2 Кубка Америки и финалиссимо. Легендарный футболист решил завершить выступление за сборную после чемпионата мира 2026 года. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Без 1:09 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Урегулирование приближается, хотя сейчас так оно не выглядит. Это заявил Дональд Трамп. И добавил, что он работает над завершением украинского конфликта. Президент США подчеркнул, что он закончил 8 войн. А еще сообщил о скором телефонном разговоре с Владимиром Путиным. На рейде Сочи со вчерашнего дня горит подбитый дронами танкер с нефтью. Экипаж был эвакуирован. Танкер под флагом Либерии вез сырую нефть из Новороссийска в Индию. Минобороны России сообщает о массированном ударе, нанесенном этой ночью по Украине. Наносились они в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Ассоциация компаний заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. А региональные игроки платить за это не хотят. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия ночью нанесла массированный удар по Украине. В Минобороны заявили об ударах по предприятиям ВПК Украины, где производили ракеты «Фламинго» и дроны разной дальности. Удары наносились в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях. Также поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морские суда, действующие в интересах ВСУ. Накануне Дональд Трамп заявил, что в скором времени планирует провести разговор с Владимиром Путиным и продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине, цитирую. «Хотите верьте, хотите нет. Урегулирование приближается, хотя сейчас так оно не выглядит», — добавил он. И действительно не выглядит. На рейде Сочи со вчерашнего дня горит побитый дронами танкер с нефтью. Экипаж танкера под флагом Либерии из 23 граждан Индии эвакуировали. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти полностью. Его вместимость более 100 тысяч тонн. По словам очевидцев, возник сильный пожар, густой столб черного дыма поднялся на полкилометра в небо. Местные власти призвали жителей не открывать окна и воздержаться от пребывания на улице. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в Сириусе. Вот что накануне к берегу стянули спецслужбы. Движение в городе ограничивали, рассказал журналист из Сочи Игорь Козлов.
4: Он не очень далеко от берега, там прям виден огонь, полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное, полоса огненная, достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
3: Игорь Козлов, журналист. Выход в море сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказала представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
5: Море закрыто, к сожалению. Я думаю, в ближайшие дни, как минимум 2-3 дня будет закрыто. А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли. Сочи уже закрыли сразу, экстренно.
3: Приступить к тушению горения нефти из-за атаки на танкере можно будет после снижения его интенсивности. Сил и средств достаточно, говорят в Минтрансе. С экологической точки зрения ситуация складывается опасной, считает очевидец пожара и председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин.
6: Горит, видимо, топливо. Мы обеспокоены. Люди, которые проживают на побережье у нас, которые следят за популяцией диких птиц, столб высоко, и если опираться на источники, которые пишут, что танкер с сырой нефтью, то я думаю, что последствия будут больше уже экологической. Верхние легкие фракции сгорели. Если это сырая нефть, тяжелая нефть, то она, естественно, ушла под воду. Если она ушла, понятно, будет последствия. Все зависит от количества топлива, которое находилось в этом судне.
3: Александр Зобнин. За последние сутки произошло еще как минимум 2 инцидента в Черном море. У берегов Болгарии было атаковано и затонуло судно «Альфа-Ватан». Как сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Нефтимов, судно атаковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления прошло всего около 3 минут. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом Того шло из Египта в Румынию. Второе. Атакованное беспилотниками судно «Эбл», шедшее под флагом Палау, из Румынии в Турцию загорелось. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Владимир Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила и обвинил в атаках Россию. На это министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя, а утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российского украинского кризиса, считает политолог-международник Андрей Куртунов.
7: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО в акватории Черного моря. Это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря. И особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
3: Андрей Картунов. За ночь силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 311 беспилотников над регионами России. В результате атаки один человек в ДНР получил ранение. В Воронежской области обошлось без пострадавших, но повреждена линия электропередачи. Несколько сел остались без света. В Белгородской области за сутки ранено 7 человек. Украинские СМИ сообщили о повреждениях гражданской инфраструктуры и попадании по предприятию в Кировоградской области. Предварительно 5 человек погибли, порядка 10 ранены. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компании связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы «Большой четверки» готовы оказывать эти услуги только за деньги. Продолжит Михаил Задорожный.
8: «Бизнес говорит».
9: Обязательную маркировку звонков или еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильный телефон россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
10: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
9: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
11: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентом коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
9: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1.5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник подскочил в 1.5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
12: Мы речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре «Большой четверки», так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
9: Пресс-служба «Мегафона» прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы – это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
13: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямых договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать, я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
9: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Теми, кто в теме. НДС и устрица. Инициатива Валентина Матвиенко об отмене льготной ставки налога для морских деликатесов. Что об этом думают те, кто выращивает устрицы в России? Почему таких предпринимателей в Крыму становится меньше? И с чем лучше есть крымские устрицы? Об этом директор компании «НИО Марикультура» Владислав Шенявский.
14: Мы, конечно же, считаем, что нужно употреблять устрицы обязательно с белым крымским вином. Но я позволю себе высказать лично свое мнение. Я считаю, что устрица лучше всего именно с водкой.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Ну и дисклеймер. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Интервью полностью сегодня в дневные часы в 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
1: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
15: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
17: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы.
18: 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
16: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
19: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
20: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
21: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
23: Предложение ограничено.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Слова, проверенные делом.
26: Если вернуться в прошлое лет на 200 назад, то станет понятным, что все обыденные для современного человека вещи когда-то были фантастикой или магией. Говорить с людьми на другом конце земного шара, моментально отправить и получить письмо, летать – все это казалось невероятным и волшебным. Изобретательство – это волшебство, воплощение самых невероятных задумок и фантазий. А вы не хотели бы быть волшебником? Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
0: Слова, проверенные делом. На Бизнес FM. Made in China.
2: Совершенно неудивительно, что именно в стране, где была изобретена бумага, ее впервые додумались применять в гигиенических целях. Впервые об этом упомянул китайский мыслитель Янь Джитуй. В своих записях, датируемых VI веком, он предостерегал от использования в туалетных целях бумаг с цитатами мудрецов. К слову, в Европе в то время о подобном даже не помышляли. Там в ход шли листья, растений, камни, куски тканей и прочие подручные материалы. Известно, что уже к XIV веку китайцы производили бумагу для туалетных нужд в промышленных масштабах. Только для императорского двора ежегодно поставлялось 720 тысяч специальных листов, а для семьи самого правителя изготавливали особо мягкую и ароматизированную благовониями туалетную бумагу.
0: Made in China. На Business FM.
2: Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
4: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России резко выросло число убыточных отраслей бизнеса. По данным газеты «Известия», за первые 7 месяцев года в минус ушли в 4 раза больше компаний, чем в прошлом году. В начале года было уже 3 убыточных отрасли, к июлю их стало 11. Раньше в минусе были только уголь, пассажирские перевозки и почта. В этом году добавились металлургия, деревообработка, добыча песка и соли, производство автомобилей, лесозаготовки, спорт, развлечения, библиотеки, музеи, а также финансы и страхование. Главная причина – санкции, потери европейских рынков и рост расходов самих компаний. Из-за этого общие убытки всего российского бизнеса выросли на четверть и превысили 6 триллионов рублей. Параметры будущего конгресс-центра «Нижний Экспо» скорректировали. Региональный Минград выдал международному аэропорту «Нижний Новгород» новое разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории под строительство конгресс-центра на улице Безводной. Площадь застройки уменьшена почти на 10 тысяч квадратных метров. Этажность планируется переменной от 1 до 3 этажей, а не 2, как было ранее. Все эти параметры при разработке проекта будут уточняться. Объем инвестиций в проект оценен 18 миллиардов рублей. Меры по регулированию цен на топливо в 6 регионах представили на совещании вице-премьера Александра Новака. Речь идет об Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях, а также Удмуртии. На встрече призвали ускорить принятие нормативных актов для оперативного удовлетворения спроса на топливо. Также необходимо активнее заключать соглашения регионов с независимыми АЗС, Минэнерго и ФАС, с независимыми НПЗ. Новак поручил продолжить работу по стабильным поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок. Расходы бюджета Нижнего Новгорода за январь-сентябрь превысили доходы на 3,7 миллиарда рублей. Это следует из оперативных данных об исполнении городского бюджета, опубликованных 6 октября. Доходы составили почти 51 миллиард рублей, из них 26,5 миллиардов пришлось на налоговые и неналоговые поступления, остальные на безвозмездное поступление. Расходы города за 9 месяцев достигли 54,5 миллиардов рублей. Объем муниципального долга на октябрь превысил 16 миллиардов. Директор департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко ушла на заслуженный отдых. Исполнять обязанности руководителя будет ее заместитель Любовь Гаврилова, сообщили в мэрии. Гуренко с 2002 года была замдиректора департамента по труду и соцзащите населения. Позже стала председателем комитета по труду и работе с населением, начальником управления по труду и работе с гражданами. В 2018 году появился департамент по соцполитике. Мэр Юрий Шалабаев поблагодарил Галину Гуренко за работу, отметив, что за это время социальная сфера города стала по-настоящему живой и ориентированной на нижегородцев. Предстоящие осенние каникулы российских школьников продлятся 12 дней. Как сообщили в Минпросвещении, это будет самый продолжительный отдых за последние 10 лет. В прошлом учебном году осенью ребята отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября, а также в праздничные дни 3 и 4 ноября. В предыдущие 9 лет продолжительность осенних каникул составляла 9 или 10 дней. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
4: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Вечером будет малооблачно и плюс 10, ночью плюс 7 и вновь малооблачно.
5: Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
6: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
7: Валюта. Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 7 октября. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 80 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
10: Завод гипсовых материалов мощностью 192 тонны в сутки готовит к запуску в Ватском районе. Компания «Дюна» завершила строительство предприятия. Завод будет выпускать гипсовые вяжущие, а также гипс мелкой и средней фракции для строительной индустрии. Мощность единственной конвейерной линии составит до 192 тонн продукции в сутки. Производственно-складской комплекс занимает почти 3,5 тысячи квадратных метров. В его состав входят производственный цех, участки упаковки, хранение сырья и готовой продукции, компрессорная, электрощитовая, операторская, административно-бытовой корпус. Wildberries начал тестировать доставку заказов через передвижной пункт выдачи, сообщает пресс-служба компании. Пилотный проект запустили в Тверской области в 12 населенных пунктах, где нет стационарных ПВЗ. Автолавка будет приезжать по расписанию 4 дня в неделю и выдавать заказы на месте. После тестирования компания оценит результаты и решит, стоит ли масштабировать такой формат на другие территории. Завод «Красное Сормово» передал заказчику очередной сухогруз проекта РСД-59. Судно покинуло достроечную набережную предприятия и направилось к месту постоянной эксплуатации, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Перед передачей сухогруз прошел все необходимые испытания. Специалисты завода совместно с экипажем проверили работу пропульсивной установки, навигационного оборудования, систем автоматики и жизнеобеспечения. По данным ОСК, характеристики судна соответствуют проектным требованиям. Сухогрузы этого проекта относятся к классу река Амуре и могут работать как на внутренних водных путях, так и в морских районах. Они предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пиломатериалов, круглого леса, металлолома, крупногабаритных и опасных грузов. Первый российский аппарат гемодиализа «Сатис» начал производить Саровский ядерный центр. Инженеры разработали проект совместно с Сеченовским университетом и Росатом РДС. Прибор поможет пациентам с хронической почечной недостаточностью. Он поддерживает гемофильтрацию, ультрафильтрацию, фиксирует давление пульс, рассчитывает эффективность процедуры. Главной особенностью прибора является лазерный контроль диализаторов для учета процедур и расхода материалов, не имеющих аналогов в мире. Разработка уже получила разрешение на применение в больницах. Планируется выпускать до 500 приборов ежегодно, а первые 60 машин поступят в клинике уже в этом году. Производство локализовано на 95%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
11: Ого, красавец! Вот что значит порода.
23: А как зовут?
11: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
27: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверят на знание ПДД. Обязательное тестирование запускает в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры и ждут ли подобных мер другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
28: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
3: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
28: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
9: Системы фото- и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
28: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор «Бизнес-ФМ» Челябинск Андрей Фролов.
12: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно из-за самих курьеров, из-за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
28: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьеры не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
13: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решает проблемы на тротуарах.
28: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
14: В каналах Бизнес-ФМ в Макс и Телеграм мы проводим опрос о том, готовы ли наши слушатели дольше ждать заказа, чтобы курьеры ездили по правилам.
15: Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
17: В Москве 9 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. В Великобритании задержан еще один подозреваемый по делу о подготовке теракта на базе королевских ВВС в Эрфорд. Об этом сообщает Sky News. Это 22-летний британец. Его задержали в Вестминстере 6 октября. Он стал седьмым фигурантом дела. В конце сентября возле авиабазы в Глостершире были остановлены три подозрительных фургона. В экстренные службы поступил звонок о террористическом заговоре. На базе провели эвакуацию. Были задержаны 6 граждан Великобритании. Позднее их отпустили под залог. База Фэрфорд ранее использовалась американскими бомбардировщиками. А в минувшие выходные они были передислоцированы в США. Международный аэропорт столицы Саудовской Аравии Риада не принимает самолеты. Им более десятка следовавших туда бортов сейчас находятся в зоне ожидания в районе воздушной гавани, сообщает агентство ТАСС. Ранее военный представитель хуситов заявил, что повстанцы атаковали международную гавань в саудовской столице. Также сообщалось, что две ракеты, выпущенные хуситами, упали в районе международного аэропорта в йеменском Адене. Одна из них взорвалась недалеко от взлетно-посадочной полосы. В рабочем графике президента Владимира Путина в день рождения 7 октября ожидается серия телефонных контактов с иностранными лидерами, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, Путин уже получил многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина. Также его поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, для главы государства этот день редко бывает полностью праздничным. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. А была ли чума? Западные СМИ и политики активно поднимают тему инцидента в Иркутской области, где был зафиксирован случай пневмонии неизвестного происхождения. Почему американцы подняли эту тему? Сегодня об этом Георгий Буфт. В связи с отсутствием состава преступления, адвокат Лида Маниава сообщил, что дело против нее закрыли. Правда, это пока только со слов следователя. Ранее основательница Думы с «Маяком» предъявили обвинение в фейках об армии. Юру Борисова собираются снова выдвинуть на «Оскар». Теперь в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный» про OpenAI. Правда, конкуренция там будет очень серьезная. Каковы шансы у российского актера? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью, а в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай чумы в 2026 году. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
18: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. В марте она выступила соавтором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очков Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29-го ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитые пробирки и командировки к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики. Но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военно-биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92-м году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? В американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах – Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 2017 году. В России 11 природных очагов, последние случаи человека в 16 году на Алтае. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать в первые сутки после появления симптомов.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Мнявы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материала, подтверждающие это, он пока не получил.
2: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
19: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Железно подтверждено. У меня звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
2: А где сейчас Лида Мнява? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
19: На работе в фонде.
2: А, на работе.
19: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
2: То есть сейчас Лизе разрешено покидать квартиру? Все.
19: У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
0: Михаил Бирюков, как повлияла ситуация с уголовным преследованием Мнявы на работу фонда «Дома с маяком», нам рассказала директор по развитию фонда Марина Власова.
20: Обвинение повергло нас тоже в шок, мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми. Мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. И отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная. Но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется. И хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает. И сегодня мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым мы сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
2: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
20: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе. У нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом. То есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
0: Марина Власова. Ранее основателю хосписа «Дом с маяком» Лиде Мняве было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовал Центральный аппарат Следственного комитета. Симоновский суд Москвы в начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственный» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного. В этом году очень серьезная конкуренция. А сам фильм сравнивают с лентой «Социальная сеть» 2010 года. В России фильм, кстати, покажут. Выход фильма в прокат предварительно запланирован на зиму 2027 года. Продолжит Валерий Убадоев.
4: Фильм «Искусственный» в оригинале «Artificial» режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьютор картины – компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
5: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятно. Дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
4: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook. Принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю об основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале 10-х и искусственный интеллект в конце 10-х и начале 20-х. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
6: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень «Оскаровская». То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он сильно мира сего, а показывает их с другой стороны очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
4: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым. Фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес ФМ.
27: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
8: О, Headhunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
11: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
21: «Агат». Покупай выгодно.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Slash Fund. Можно перевести с английского как «грязный фонд» или «заначка». Термин ввели в обращение пару веков назад британские моряки. В те времена их судовой рацион составляла в основном солонина, которую очищали от соли и затем употребляли в пищу. Вытопленный из нее животный жир, который и назывался «слаж», то есть «жижа», «грязь», собирали в бочку и продавали в ближайшем порту. Таким способом моряки получали левый доход, который тратили на алкоголь, карточные игры и портовых блудниц. Сегодня термином «slash fund» обозначают деньги, прошедшие мимо кассы и предназначенные для подкупа влиятельных лиц. Срочные переводы на Business FM.
24: Компании и корпорации.
25: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
25: Соликамск Бумпром хочет расплатиться с долгами при помощи китайского инвестора. Крупнейший в стране производитель газетной бумаги находится в предбанкротном состоянии и рассчитывает на помощь компании Юнчоу. Это импортер леса и экспортер бумагоделательного оборудования. Как пишет газета «Коммерсант», компания из КНР поможет закрыть долги Соликамск Бумпрома, превышающие 15 миллиардов рублей. Кредиторы к такому плану спасения предприятия относятся настороженно. Китайский бренд Huawei впервые вышел на первое место по объему продаж планшетов в России в денежном выражении, опередив американскую компанию Apple. С небольшим отрывом третье место занимает Xiaomi. У Samsung четвертая позиция. Вместе четыре бренда обеспечивают больше половины денежного объема этого рынка.
26: Арбитраж.
25: В Японии начали расследование против четырех ведущих пивоваренных компаний. Их подозревают в сговоре с целью завышения цен. По версии следствия, производители регулярно собирались для обсуждения ситуации на рынке и координации ценовой политики, что нарушает принципы свободной конкуренции. По данным налогового управления Японии, ежегодно в стране продается пиво на сумму больше 10 миллиардов долларов. Четыре ведущие компании этого сектора контролируют до 90% рынка. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Девять сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. Власти могут частично разрешить экспорт дизтоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагается, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное и судовое топливо, а также газойли. Правительство объясняло его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
29: Досрочная отмена запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать. Каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет. Есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости, но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов. Поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать импортировать и будет перепроизводство на внутреннем рынке, им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, и запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель, а экспортируем мы летний дизель. Поэтому на внутреннем рынке еще будет вот эта смена видов дизельного топлива. Поэтому запирать летний дизель на внутреннем рынке, когда он тут вообще постепенно уже не будет потребляться, нецелесообразно. Поэтому в южных регионах, да, он останется, но получается, что потребление летнего дизеля существенно снизится. И в этом плане переизбыток неизбежен. Поэтому вполне возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть, введено разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей. То есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, а его производство примерно на 80% превышает внутреннее потребление.
1: Капитал с Григорием Беглоряном.
0: Гриш, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Я смотрю, сегодня неплохое настроение на российском рынке. Ну, если брать индекс Мосбиржи.
3: Да, пока вот уже среда, да, вот с начала недели так потихонечку подрастаем, 2-300 удержали. Ну, я так понимаю, на повестке дня попытки взять следующий психологический круглый барьер 2-400. Может быть, в принципе, удастся. Какого-то сверхнегатива на данный момент вроде как особо нет. Ликвидность рублю в системе, ну, как минимум, до пятницы вполне адекватно, так что при желании, может быть, и увидим.

0: локальное сопротивление 12.80 по паре юань-рубль вчера откатили ниже, но сегодня, наверное, новые попытки будут, так что вот посмотрим, как будет предложение стороны экспортеров, если предложение валют на бирже будет не очень высоким, ну, в принципе, такая масштабная покупка валюты может, в принципе, привести к дальнейшему ослаблению рубля, но вот на повестке дня вопрос остается открытым, возьмем ли еще раз 13 по паре юань-рубль или здесь пока преждевременно будет идти на штурм этого значения. На глобальном рынке ситуация в целом тихая. Вчера американские биржевые индексы успели обновить новые рекордные значения. Все это происходит на фоне нестабильности не только на американском рынке долга, но и повсеместно в системе западной финансовой. Тут японские долги в цене падают, доходности растут, европейские, опять же, французские проблемы с долгами и беспорядки. В итоге все это приводит к укреплению доллара. Доллар вчера взял паузу в своем укреплении. Сегодня укрепление опять возобновилось. На этот раз уже широким фронтом, а не только против евро. Но на фоне крепкого доллара опять приуныл товарный рынок. Падают твердые активы в цене. Золото, серебро, промышленные металлы. А вот цены на нефть стали подрастать. Брент приближается к отметке $102. Вчерашние попытки продавить вниз котировки пока особого успеха не имели. Слишком уж активен сейчас спрос на спотовые поставки, особенно нефти, таких как сорт Брент и прочее. Но и в Америке спрос на сырую нефть страны переработчиков остается необычайно высоким для этого времени года. Поэтому и американская нефть тоже пока вернулась к отметке в $90.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акты действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
5: Сидя на веранде прибрежного кафе, она пускала по воде солнечные зайчики серебряными босоножками. И думала.
6: Прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
5: На Московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
7: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
9: Первые в деле. Если не считать старательские артели, то первой профессиональной золотодобывающей компанией в мире признается российская фирма «Лензолото», основанная в 1855 году купцами Катышевым и Басниным. После революции компания была национализирована, а в 90-е приватизирована. В 2025-м акционеры «Лензолото» объявили о ликвидации фирмы.
10: Первые в деле. На Бизнес FM.
11: «Между делом» с Кирой Альтман.
12: Екатерина Лапшина, основатель «Эрокапитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель, показывала мне свое технологическое детище по прозвищу «Гро». Предприниматели – это те, кого Катя понимает, сама такая. И на них она ориентировалась, создавая свою платформу «Гро». Но потребность в тренировке навыков оказалась шире. И жизнь это подтверждает.
13: У меня изначально идея была, давайте это сделаем для предпринимателей. А потом я поняла, что есть огромный рынок, для которого на самом деле нет качественного продукта, который связан именно вот с сопровождением вот этого процесса роста. Причем не вообще ради чего-то, а когда тебе нужно порешать какую-то очень конкретную задачу. Ну, например, вот меня давным-давно не повышали. Что мне сделать, чтобы меня повысили? Чтобы меня заметили, например. Или я вот хочу с одного проекта на другой перейти, а я не знаю как. Или, а вот я уже решил вроде менять работу, а ты точно уверен, что ты здесь исчерпал свои перспективы как бы роста?

0: и так далее. Сейчас, вот, например, очень популярна тема портфельной карьеры. И вот со всеми моими изысканиями я понимаю, что мы точно идем в точку, когда профессия не одна, а может быть 3-6, когда ты каждые несколько лет должен себя пересобирать, так или иначе. То есть если ты не готов смиряться с какой-то позицией линейной, такой супероперационной, да, то есть если ты хочешь хоть куда-то двигаться, то вот это вот история. И третье, ты можешь, и скорее всего у тебя будет такой запрос на то, чтобы жить несколько жизней разных. То есть если я там условный, не знаю, HR, то я еще хочу быть немножко коучем, а еще у меня может быть какая-нибудь идея, какой-нибудь продукт сделать, который бы помогал для HR-аналитики, а еще я могла бы, не знаю, менторить детей, ну и так далее. То есть сейчас есть гораздо больше выбора, но в этом выборе очень сложно обеспечить навигацию.
1: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве без 2:10 в студии Олеся Потапова. Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Минобороны сообщила об ударах по Киеву, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской области. Кроме того, вооруженные силы России атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Линия электропередач повреждена в результате атак беспилотников на Воронежскую область. Обесточено несколько сел на юге региона, сообщил губернатор Александр Гусев. За ночь над Воронежской областью было сбито 64 дрона. По предварительным данным, пострадавших нет. В соседней Ростовской области ночью сбито более 30 беспилотников. МВД Латвии заявило о попытке нелегалов пересечь границу под охраной вооруженных людей. Речь идет о 20 беженцах, которых сопровождали вооруженные люди. Они угрожали латвийским пограничникам, пытаясь пересечь границу со стороны Белоруссии, заявили в министерстве. Пограничникам удалось не допустить прорыва границы. В то же время, спустя несколько часов после этого конфликта, люди в масках проникли в Латвию, повредили распределительные шкафы, украли камеры наблюдения. Средний размер пенсии в Москве превысил 27 тысяч рублей, а по стране он составляет 25,5 тысяч рублей. Это следует из данных Социального фонда России по данным за август. А годом ранее средняя пенсия в России была на уровне 23,5 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Значительная часть ударов пришлась по объектам, связанным с компанией Firepoint, которая выпускает ракеты «Фламинго». Дональд Трамп заявил, что у него очень скоро запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Также президент США сказал, что завершение конфликта на Украине действительно довольно скоро произойдет. Он над этим работает. Подчеркнул, что лично он закончил 8 войн. Ассоциация компаний «Связь» заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки же платить за все это не хотят. На эти и другие темы в нашем эфире. Россия ночью нанесла массированный удар по Украине. В Минобороны заявили об ударах по предприятиям ВПК Украины, где производили ракеты «Фламинго» и дроны разной дальности. Удары наносились в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морские суда, действующие в интересах ВСУ. Дональд Трамп накануне заявил, что в скором времени планирует провести разговор с Владимиром Путиным и продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине. Хотя хотите, верьте, хотите, нет, урегулирование приближается, хотя сейчас так оно не выглядит, добавил он. Действительно, не выглядит, ответим мы. На рейде Сочи со вчерашнего дня горит подбитый дронами танкер с нефтью. Экипаж танкера под флагом Либерии, он состоял из 23 граждан Индии, эвакуировали. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти полностью. Его вместимость более 100 тысяч тонн. По словам очевидца, возник сильный пожар. Густой столб черного дыма поднялся в небо на полкилометра. О ситуации в Сочи говорит замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
5: Первые сообщения о том, что в море у Сочи горит танкер, стали появляться накануне около 19 часов. Официальные власти достаточно долго реагировали на этот пожар. И по сообщениям местных жителей не было ни слышно ни сирен, ни каких-то сообщений и предупреждений о том, что существует опасность атаки бэков. Позже стало известно, что танкер с нефтью под флагом Либерии атаковали безэкипажные катера. После атаки на судне начался пожар, и сейчас в акватории продолжается открытое горение нефти. По сообщениям власти, экипаж из 23 человек, из которых все граждане Индии, были успешно эвакуированы, пострадавших нет. Министр транспорта Андрей Никитин накануне также провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки. По данным Минтранса, сил для тушения достаточно, но приступить к нему можно будет после снижения интенсивности огня. Также накануне были закрыты доступы на пляжи Сочи и Сириуса, временно ограничили также пребывание на набережных. Жителям посоветовали не открывать окна и меньше времени проводить на улице. Также сообщилось, что превышения загрязняющих веществ в районе пока выявлено не было. Но продолжается мониторинг воздуха и воды.
4: Антон Мисулис, бизнес ФМ Краснодар. Приступить к тушению горения нефти из-за атаки на танкере можно будет после снижения интенсивности огня. Сил и средств достаточно, говорят в Минтрансе. С экологической точки зрения ситуация складывается опасной, считает очевидец пожара, председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин.
6: Горит, видимо, топливо. Мы обеспокоены. Люди, которые проживают на побережье у нас, которые следят за популяцией диких птиц, столб высоко, и если опираться на источники, которые пишут, что танкер с сырой нефтью, то я думаю, что последствия будут больше уже экологической. Верхние легкие фракции сгорели. Если это сырая нефть, тяжелая нефть, то она, естественно, ушла под воду. Если она ушла, понятно, будет последствия. Все зависит от количества топлива, которое находилось в этом судне.
4: Александр Забнин, Сочинское географическое общество. За последние сутки произошло еще как минимум два инцидента в Черном море. У берегов Болгарии было атаковано и затонуло судно «Альфа-Ватан». Как сообщил начальник штаба обороны Болгарии, судно атаковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления прошло всего около 3 минут. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом Того шло из Египта в Румынию. Второе атакованное беспилотниками судно «Эйбл». Оно шло под флагом Палау из Румынии в Турцию. Загорелось, с него успели эвакуироваться 18 членов экипажа. Владимир Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила, обвинил в атаках на Россию. На это министр обороны Болгарии Дмитрий Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя. А утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
7: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря. И особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
4: Андрей Картунов. За ночь сил ПВО, по данным Минобороны, сбили 311 беспилотников над регионами России. В результате атаки один человек в ДНР получил ранение. В Воронежской области обошлось без пострадавших, но повреждена линия электропередачи. Несколько сел остались без света. В Белгородской области за сутки ранены 7 человек. Украинские СМИ сообщили о попадании по предприятию в Кировоградской области, атаке на Трипольскую ТЭС и повреждениях гражданской инфраструктуры и жилых домов в Прилуках и Кременчуге. Предварительно 7 человек погибли, более 20 ранено. Телефон не зазвонит. Региональные операторы и фиксированные связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным Ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы «Большой четверки» готовы оказывать эти услуги только за деньги. Продолжит Михаил Здорожный.
8: Нас обязательную маркировку звонков ввели еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильные телефоны россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
9: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам, но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
8: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
10: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентам коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
8: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1.5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник поскочил в 1.5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
11: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
8: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы — это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
12: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямых договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать, я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
8: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Теми, кто в теме. НДС и устрицы. Инициатива Валентина Матвиенко об отмене льготной ставки налога для морских деликатесов. Что думают об этом те, кто выращивает устриц в России? Почему таких предпринимателей в Крыму становится меньше? И с чем лучше есть крымских устриц? Об этом директор компании «НИО Марикультура» Владислав Шинявский.
13: Мы, конечно же, считаем, что нужно употреблять устрицы обязательно с белым крымским вином. Но я позволю себе высказать лично свое мнение. Я считаю, что устрица лучше всего именно с водкой.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Напомним, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Интервью полностью сегодня в дневные часы и 18.30 на Бизнес ФМ. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных.

0: кожаных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Слово «ямб» – искаженный вариант китайского «юаньбао». В дословном переводе означает «драгоценность». Этим словом в 18 веке называли тяжелые серебряные слитки. Именно их использовали банки в качестве платежного средства. Особенно популярны ямбы были при совершении крупных сделок.
3: История денег на Business FM. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
4: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России резко выросло число убыточных отраслей бизнеса. По данным газеты «Известия», за первые 7 месяцев года в минус ушли в 4 раза больше компаний, чем в прошлом году. В начале года было уже 3 убыточных отрасли, к июлю их стало 11. Раньше в минусе были только уголь, пассажирские перевозки и почта. В этом году добавились металлургия, деревообработка, добыча песка и соли, производство автомобилей, лесозаготовки, спорт, развлечения, библиотеки, музеи, а также финансы и страхование. Главная причина – санкции, потери европейских рынков и рост расходов самих компаний. Из-за этого общие убытки всего российского бизнеса выросли на четверть и превысили 6 триллионов рублей. Параметры будущего конгресс-центра «Нижний Экспо» скорректировали. Региональный Минград выдал международному аэропорту «Нижний Новгород» новое разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории под строительство конгресс-центра на улице Безводной. Площадь застройки уменьшена почти на 10 тысяч квадратных метров. Этажность планируется переменной от 1 до 3 этажей, а не 2, как было ранее. Все эти параметры при разработке проекта будут уточняться. Объем инвестиций в проект оценен 18 миллиардов рублей. Меры по регулированию цен на топливо в 6 регионах представили на совещании вице-премьера Александра Новака. Речь идет об Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях, а также Удмуртии. На встрече призвали ускорить принятие нормативных актов для оперативного удовлетворения спроса на топливо. Также необходимо активнее заключать соглашения регионов с независимыми АЗС, Минэнерго и ФАС, с независимыми НПЗ. Новак поручил продолжить работу по стабильным поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок. Расходы бюджета Нижнего Новгорода за январь-сентябрь превысили доходы на 3,7 миллиарда рублей. Это следует из оперативных данных об исполнении городского бюджета, опубликованных 6 октября. Доходы составили почти 51 миллиард рублей, из них 26,5 миллиардов пришлось на налоговые и неналоговые поступления, остальные на безвозмездное поступление. Расходы города за 9 месяцев достигли 54,5 миллиардов рублей. Объем муниципального долга на октябрь превысил 16 миллиардов. Директор департамента по социальной политике и администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко ушла на заслуженный отдых. Исполнять обязанности руководителя будет ее заместитель Любовь Гаврилова, сообщили в мэрии. Гуренко с 2002 года была замдиректора департамента по труду и соцзащите населения. Позже стала председателем комитета по труду и работе с населением, начальником управления по труду и работе с гражданами. В 2018 году появился департамент по соцполитике. Мэр Юрий Шалабаев поблагодарил Галину Гуренко за работу, отметив, что за это время социальная сфера города стала по-настоящему живой и ориентированной на нижегородцев. Предстоящие осенние каникулы российских школьников продлятся 12 дней. Как сообщили в Минпросвещении, это будет самый продолжительный отдых за последние 10 лет. В прошлом учебном году осенью ребята отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября, а также в праздничные дни 3 и 4 ноября. В предыдущие 9 лет продолжительность осенних каникул составляла 9 или 10 дней. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
5: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажи и сервис по стандартам завода. НДС, полный пакет документов, персональный менеджер, прозрачные условия, никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина» – ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
4: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Вечером будет малооблачно и плюс 10, ночью плюс 7 и вновь малооблачно.
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 7 октября. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 80 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
6: Нижегородская область и Беларусь запустят производство транспорта в особой экономической зоне Кулибин. Губернатор региона Глеб Никитин и министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов договорились о расширении промышленной кооперации, сообщает пресс-служба правительства региона. Планируется заключение нового контракта на поставку 60 троллейбусов с увеличенным автономным ходом для расширения линейки продукции. Запустят роботизированное производство на площадке в Дзержинске. Помимо промышленного сектора, стороны договорились о развитии сотрудничества в сельском хозяйстве и судостроении. Так, например, Нижегородская область планирует закупить более 200 единиц белорусской техники, включая тракторы, зерные кормоуборочные машины. Кроме того, стороны проработают проект по восстановлению судоходства, который включает расчистку рек для поддержания глубин, развитие круизных маршрутов и логистического флота. Российский рынок акций начал день почти без изменений. На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос всего на 0,03%. Среди лидеров роста оказались акции «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Т-технологии» и «Х-5». Сильнее всего подешевели бумаги НЛМК, «Алросы» и «Северстали», а также «Аэрофлот» и «Норникеля». На фондовый рынок одновременно влияют геополитические риски, рост мировых цен на нефть, стоимости декабрьских фьючерсов на Brent более $101.5 за баррель, а нефть WTI сейчас торгуется выше $90. Погрузка на Горьковской железной дороге сократилась почти на 10% за три квартала. Наибольшее снижение наблюдалось в погрузке черных металлов. Она сократилась более чем на четверть. Погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась на 14,5%, промышленного сырья и формовочных материалов на 14%. При этом погрузка зерна увеличилась в полтора раза и составила 406,5 тысяч тонн. Лесных грузов на 5,5%, лома черных металлов на 1,5%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородской Бизнес ФМ. Держитесь курса. В истории с вакциной для животных «Мультикан-8» появилось первое уголовное дело. Столичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одной из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партией ранее возникли проблемы. После ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Перельчук продолжит.
7: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании «Ветбиохим» и, вероятно, о той самой партии вакцины «Мультикан-8», после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
8: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. И есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов, и ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что эти 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая, ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть внутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
7: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины Multicon-8. Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретно физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело, и последуют новые. Скандал с мультиканом заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто, и они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
9: Сейчас вообще кто-то делает мультиканом прививки?
10: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
9: Сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не мультикан.
10: Отказываются. Кому-то даются врачам говорить.
9: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть мультикан дешевле?
10: Есть вакцины лучше, чем мультикан. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4000. Конечно, это деньги для многих людей. Мультикан 2000. Самое вот большое. Потом, конечно, за Эурикана нужно побегать. Она не в любой клинике есть. Допустим, в маленьких клиниках, которые по району, ее, как правило, не заказывают, потому что не все ей вакцинируют животных. Ну, в основном в крупных клиниках. Поэтому, конечно, люди идут в ближайшую клинику. Что есть, им прививают.
7: Мультикан-8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает, а пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
11: Успех требует серьезной работы над собой и высокой самодисциплины. Сегодня поговорим о привычках успешных людей. Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос составляет свой график так, чтобы каждый день делать для себя что-то веселое или захватывающее. Он понимает, как важно расслабляться и какое-то время ни о чем не думать. Это защищает здоровье, как психическое, так и физическое. Совет. Планируйте для себя каждый день что-нибудь веселое. Расслабляясь, вы снизите уровень стресса и улучшите свое здоровье. Билл Гейтс начинает свое утро с чтения новостных сообщений и материалов о бизнесе. Гейтс знает, что возможности есть везде, если обращать на них внимание. Совет. Собирайте идеи и находите возможности, оставаясь в курсе новостей в различных секторах. Главный редактор Vogue Анна Винтур играет в теннис хотя бы 1 час в день. Ричард Брэнсон активно занимается кайтсерфингом, а один из самых богатых людей Индии постоянно участвует в марафонах. Успешные люди знают цену выражению «в здоровом теле здоровый дух» и помнят об этом даже в выходные. Совет. Находите время на спорт, ведите активный образ жизни. Опра Уинфри находит время посидеть в тишине 20 минут, дважды в день. Это секрет спокойствия йогов. Мир корпораций тоже признает неоспоримые преимущества такой медитации. Самые успешные люди дают себе время посидеть в тишине и спокойствии даже по выходным. Совет. Подарите себе 20 минут тишины хотя бы 1 раз в день. Успешные люди знают, что совмещение нескольких дел одновременно вредит вашей производительности и качеству работы. Старайтесь сосредотачивать свое внимание на чем-то одном. Американский оратор и инвестор Тимоти Феррис рекомендует ставить себе не более 2 целей в день, чтобы быть уверенным, что все самое необходимое будет выполнено. Совет. Не приступайте к новой задаче, пока не выполнили предыдущую. Как говорил Аристотель, мы то, что мы постоянно делаем. Таким образом, совершенство – это не действие, а привычка. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
1: Проверено практикой на Business FM. Дура Lex, но это Lex.
12: Невероятные законы в реальных штрафах. $500 штрафа грозит в американском Техасе каждому, кто носит ковбойские сапоги, но при этом не имеет хотя бы двух коров. Для местных подобная обувь своего рода знак цеховой принадлежности. И чтобы противостоять моде, которая в новом веке сделала казаки атрибутом городских пижонов, власти штата приняли специальный закон. Дура Лекс. Но это Лекс на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Российские военные нанесли удар по табачной фабрике GTI Украина в Кременчуге, где был организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия ВСУ, заявила Минобороны России. В Киеве поражены промышленные предприятия «Умные боеприпасы», осуществляющие сборку и хранение крылатых ракет «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9, а также комплектующих к ним. Киностудия имени Довженко в Киеве сообщила о взрыве на ее территории. Пострадал трехпавильонный корпус. На месте работает госслужба. По чрезвычайным ситуациям и полиции, говорится в сообщении. В Киеве 7 октября произошло несколько взрывов. Мэр Виталий Кличко сообщал о повреждении нежилых построек в Шевченковском районе, там же, где находится киностудия. Плата за прием заявления на получение госуслуг и доставку готовых документов через почту России МФЦ составит до 5000 рублей. Это следует из проекта постановления правительства, которое должно вступить в силу с 1 марта будущего года. Средства пойдут на оплату труда сотрудников почты и МФЦ, закупку необходимых товаров и услуг, а также на иные расходы организаций. РБК отмечает, что это часть реформы Почты России, которая получила право выступать коммерческим аналогом МФЦ и принимать заявление на госуслугах за оплату. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Была ли чума? Западные политические СМИ активно поднимают тему инцидента в Иркутской области, где был зафиксирован случай пневмонии неизвестного происхождения. О политических симптомах сегодня Георгий Буфт. 2 недели продолжаются протесты и погромы с участием молодежи во Франции. Дональд Трамп заявил, что происходящее не имеет никакого отношения к школам. Это вышедшая из-под контроля массовая миграция. А как комментируют события западные СМИ? Юру Борисову собираются снова номинировать на «Оскар», теперь за лучшую мужскую роль в фильме «Искусственный» про OpenAI. Правда, конкуренция там будет нешуточная. Все подробности в нашем эфире. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней, заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью. А в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай чумы в 26-м году. Трамп ранее обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марк Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему, комментирует политолог Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает».
3: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзор. В марте она выступила соавтором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очков Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29 ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитой пробирки и командировки к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики. Но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военную биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92-м году Ельцин не признал правду. Теперь сработало то же клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? У американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах – Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 17 году. В России 11 природных очагов, последний случай у человека в 16 году на Алтае. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать в первые сутки после появления симптомов.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Во Франции, где протесты школьников и работников образования вновь переросли в уличные столкновения, задержано 6 тысяч человек. Такого в Париже, Страсбурге и Ренне не было со времен студенческих бунтов конца 60-х. Полиция применяет водометы, митингующие отвечают петардами. То, что происходит во Франции, это не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция, написал в своих соцсетях Дональд Трамп. Пресса указывает, что за нынешними протестами скрывается сразу несколько кризисов – экономических, социальных и миграционных.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Газета «Фигаро» обращает внимание, что первопричина протестов – плохое финансирование французских школ – это весьма упрощенное понимание проблемы. На бумаге образование получает все больше денег – за год плюс 200 миллионов евро. Однако государственные средства не всегда превращаются непосредственно в проведенные уроки и нормальные условия для учителей и учеников. Также издание обращает внимание, что одним из символов протеста стал мэр Сен-Дени Бали Багаяко – чернокожий политик с малийскими корнями. Он регулярно выходит к протестующим и встает между ними и полицией. Журналисты отмечают, основной актив среди митингующих – это также французы, чьи предки приехали в республику из африканских стран. Все чаще нынешние школьные протесты сравнивают с майскими событиями 1968 года, когда студенческие бунты переросли в общенациональную забастовку с участием 10 миллионов человек. Однако ни по масштабу шествия, ни по влиянию на большинство французов их сопоставить нельзя, пишет газета «Паризьен». И подобные сравнения лишь часть удобной риторики для некоторых политиков крайне левого толка. А вот CNN пишет, что студенческие протесты подсветили другую проблему – долгового кризиса во Франции. Вторая по величине экономика ЕС пытается обуздать растущий дефицит бюджета. В июне госдолг Франции превысил 4 триллиона долларов, что больше размеров самой экономики республики. Вместе с тем растет нагрузка на бюджет. Население стареет, пенсионные выплаты увеличиваются, расходы на оборону тоже растут. На этом фоне требование добавить денег еще и на образование может стать критическим для французской экономики. Аналитики Wall Street Journal называют Францию долговой бомбой Европы. Годовой дефицит бюджета страны составляет около 6% ВВП, что вдвое превышает установленный Евросоюзом лимит в 3%. И прогнозы экспертов выглядят весьма тревожно. В Организации экономического сотрудничества и развития предупреждают, без жестких реформ и сокращения расходов госдолг Франции может вырасти до 200% ВВП. А это ставит под удар уже весь Евросоюз. Между тем, через полгода во Франции пройдут президентские выборы, напоминает Axios, и кандидаты уже успели высказаться насчет протестов. Лидер крайне правых сил Марин Ле Пен считает, что основные участники митингов – это вовсе не школьники, а профессионалы под наблюдением кураторов от левопопулистских движений. А представитель левых Жан-Люк Меланшон, напротив, призывает продолжать уличные шествия.
2: Пресс-служба Росприроднадзора только что сообщила, она наблюдает за береговой полосой, ведомство наблюдает за береговой полосой и акваторией Черного моря после пожара на танкере. Загрязнение в Черном море около Сочи отсутствует, подчеркивает ведомство. Позже подробности, а сейчас о том, что Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственный» про OpenAI. А в картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного. В этом году очень серьезная конкуренция. Ну а сам фильм при этом сравнивают с лентой «Социальная сеть» 2010 года. Продолжит Валерий Убадоев.
5: Фильм «Искусственный» в оригинале «Artificial» режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьютор картины — компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
6: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятно. Дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
5: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook. Принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю об основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале 10-х и искусственный интеллект в конце 10-х и начале 20-х. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
7: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень оскаровская. То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он фильмом мира сего показывает их с другой стороны очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
5: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым. Фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес FM.
0: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
9: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад. История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Соликамск Бумпром хочет расплатиться с долгами при помощи китайского инвестора. Крупнейший в стране производитель газетной бумаги находится в предбанкротном состоянии и рассчитывает на помощь компании Юнчоу. Это импортер леса и экспортер бумагоделательного оборудования. Как пишет газета «Коммерсант», компания из КНР поможет закрыть долги Соликамск Бумпрома, превышающие 15 миллиардов рублей. Кредиторы к такому плану спасения предприятия относятся настороженно. Китайский бренд Huawei впервые вышел на первое место по объему продаж планшетов в России в денежном выражении, опередив американскую компанию Apple. С небольшим отрывом третье место занимает Xiaomi. У Samsung четвертая позиция. Вместе четыре бренда обеспечивают больше половины денежного объема этого рынка.
11: Арбитраж.
10: В Японии начали расследование против четырех ведущих пивоваренных компаний. Их подозревают в сговоре с целью завышения цен. По версии следствия, производители регулярно собирались для обсуждения ситуации на рынке и координации ценовой политики, что нарушает принципы свободной конкуренции. По данным налогового управления Японии, ежегодно в стране продается пиво на сумму больше 10 миллиардов долларов. Четыре ведущие компании этого сектора контролируют до 90% рынка. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 10:47 в Москве. Одному из первых, кто подал в суд на Сэджинс, организаторы вернули деньги за билет на Кани Веста. Ранее мы рассказывали о воронежском предпринимателе Евгении Рассказове, который первым дошел до суда с иском к агентству. В августе он купил 4 билета на концерт американского рэпера за 145 200 рублей. Теперь Евгений сам вышел на связь с редакцией и рассказал, что организаторы в досудебном порядке вернули ему деньги. Но не все. 13,5 тысяч они удержали в виде сервисного сбора. По 3400 за с каждого билета. Евгений говорит, что намерен идти до конца.
12: Нам же ничего не сказали, просто на расчетный счет кинули денежку и все. Без объяснений, без ничего. Поэтому 9 числа в суде будем уточнять исковые требования с учетом их действий. И дальше уж суд решит, кто прав, кто виноват. То, что вернули, это прекрасно. Не через суд, не через пристав, а добровольно. Это уже прям хорошо и замечательно. Честно говоря, да, думали, что в такой ситуации и с финансовой ситуацией, которая по прошлому году, ребят, вообще можно не дождаться денег. Правда, на контакт никто не идет. Но я понимаю, какое количество у них людей. Это им целую службу, не знаю, целую компанию надо нанимать по ответам, поэтому хорошо, что так. То, что деньги вернули, это самый лучший комментарий, который можно. Это лучше, чем тысячи слов и отсутствие денег.
2: Это был наш слушатель Евгений Рассказов. По словам главы адвокатской коллегии «Покровские партнеры» Филиппа Покровского, который, к слову, тоже купил билет на Кани Веста, шансы вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
13: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором, и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
2: Это был Филипп Покровский, адвокат. Сам он до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть всю сумму целиком без разбирательств.
14: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Что-то вроде позитива наблюдается на российском фондовом рынке. Приветствую, Григорий.
15: Добрый день.
2: Да, каракаемся. А с чего это мы?
15: Ну, какого-то дополнительного негатива нет. Ликвидность рублевая, как я уже накануне отметил, улучшилась. Ну, по крайней мере, до конца недели рублей в системе будет, в принципе, достаточно. Ну, и ожидание дальнейшего ослабления рубля сегодня. Начинаются вот эти масштабные операции по скупке валюты. Целых 12 и даже больше миллиардов рублей будет направляться каждый день на покупку юаней. Соответственно, когда начнутся операции, естественно, пока непонятно, имеется в виду, уже начались или чуть позже, тут валютные дилеры ЦБ сами будут решать, но понятно, что вот на фоне ожидания ослабления рубля, естественно, рынок немножечко так встрепенулся и начал тащить вверх уже более широкие сектора, в том числе сектор нефтегазовых компаний на фоне сохранения относительно высоких цен на нефть. Ну, с рублем посмотрим, тут, конечно, интрига есть, потому что ну, может быть, финансовый регулятор как-то знает, да, как валюта, как приход валюты от экспортеров или еще что, потому что если предположить, что вот темпы продажи валютной выручки стран экспортера будут такими же, как вот у нас в июле, в августе, в сентябре, ну, крайне низкие объемы, если все это сохранит.

0: называть всплеск девальвационных ожиданий, а значит ретрансляцию инфляционных ожиданий. Потому что в таком случае вся вот эта борьба с инфляцией будет подобна борьбе с ветряными мельницами, ну и прочее. Ну, надеемся, что все это регуляторы понимают. На глобальном рынке все с утра относительно тихо. Вчера биржевый индекс американский умудрились взять новые исторические рекорды. Ну, понятно, что эйфория в секторе искусственного интеллекта продолжается, инвестиции туда идут, поэтому считается, что все проблемы, которые есть на рынке, а это и высокие процентные ставки на рынке долга и фактически высасывание всей свободной ликвидности компаниями, которые инвестируют в искусственный интеллект. На рынке уже явно у них не хватает долларов, но, тем не менее, рынки за счет вот высокого веса сектора искусственного интеллекта берут новые рекорды. С утра небольшая попытка коррекции, но на фоне очередных волнений на долговом рынке сегодня опять продают бумаги Франции, Японии, американского правительства, доходности растут, это усиливает позиции доллара. Евро к доллару опять откатился на низы с мая 25 года, ну, соответственно, крепкий доллар сегодня давит на товарные рынки, прежде всего в сегменте твердых активов. А что касается цен на нефть, ну, нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке, поэтому вольно или невольно приходится спекулянтам повышать военную премию. Brent выше отметки $101. Ну, касательно рынка нефти сегодня будет одно событие. Где-то часа в 3 по Москве, если не ошибаюсь, пройдет заседание Совета Международного энергетического агентства под эгидой этой организации. Страны семерки в пятницу согласились распаковать 100 миллионов баррелей сырой нефти в виде и сырой нефти, и дизельного топлива. Вот всех интересует вопрос, какой будет механизм распределения и с какой скоростью все это пойдет.
1: Спасибо, Григорий Бегларян.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
2: История денег на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
5: Бертран Рассел был прежде всего философом-логиком. Он обнаружил противоречие в наивной теории множеств, знаменитый парадокс Рассела, и для преодоления подобных противоречий разработал теорию типов. Но и в собственной его жизни парадоксов было не меньше, чем в размышлениях. Воспитывался религиозной бабушкой, но позже пришел к атеизму. Был внуком графа и премьер-министра Великобритании, в 58 лет сам унаследовал графский титул. При этом с юности увлекался коммунистическими идеями, в 1920 году посетил Россию, час проговорил с Лениным, веру в коммунизм не потерял, но большевистскую версию категорически не принял из-за догматизма и насилия. Потом поехал в Китай, там болел пневмонией и прочитал собственный некролог в японской прессе. В 76 лет пережил авиакатастрофу и был спасен из воды. Был четырежды женат, последний раз в 80 лет, и славился романами на стороне. Еще до Первой мировой Рассел защищал права женщин. За антивоенное выступление был уволен из Тринити-колледжа, а в 1918-м попал в тюрьму почти на 5 месяцев. Во второй раз загремел в заключение в возрасте 89 лет на неделю за антиядерную протестную деятельность. Через 5 лет инициировал общественный трибунал по войне во Вьетнаме, а до этого вместе с Эйнштейном подписал манифест, дав

0: нашей жизни Погожскому движению ученых «За мир». В 1950-м Бертранд Рассел получил Нобелевскую премию по литературе, а Нобелевскую лекцию посвятил психологии политики, в которой выделил четыре основных побуждения к ней – приобретательство, соперничество, тщеславие и любовь к власти.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 10 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Правительство списало Белгородской области 2/3 долгов по кредитам на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Освободившиеся ресурсы будут направлены на ключевые нужды региона, говорится в сообщении. Мишустин заявил, что Кабмин и дальше будет помогать регионам в сокращении бюджетной задолженности. В текущем году этой возможностью воспользовались уже более 80% субъектов Российской Федерации. В Таиланде намерены установить туристический сбор в $13 при въезде в страну. Эта норма может заработать в первом квартале будущего года, пишет газета «Бангкок Пост». Деньги намерены направлять на повышение уровня безопасности туристов и улучшение инфраструктур. Ранее представители турбизнеса предлагали перенести сроки запуска системы из-за наводнений, но профильное ведомство подтвердило намерение придерживаться намеченного графика. Полиция провела рейд в мошенническом колл-центре в Малайзии. Среди 95 работавших там иностранцев оказалась россиянка. Операция прошла в малайзийском штате Паханг после примерно месяца наблюдения. По версии властей, иностранцы жили и работали непосредственно на территории комплекса, а у сотрудников колл-центра были установлены индивидуальные показатели эффективности и планы. А за выполнение цели предусматривались комиссионные. Группа ранее могла работать в других странах, включая Камбоджу, Вьетнам, считают в полиции. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Урегулирование приближается, хотя сейчас так оно не выглядит, заявил Дональд Трамп и добавил, что он работает над завершением конфликта. Президент США подчеркнул, что он закончил 8 войн, а еще сообщил о скором телефонном разговоре с Владимиром Путиным. На рейде в Сочи со вчерашнего дня горит побитый дронами танкер с нефтью. Экипаж был эвакуирован. Танкер под флагом Ливерии вез сырую нефть из Новороссийска в Индию. Минобороны России сообщила сегодня о массированном ударе, нанесенном ночью по Украине. Удары наносились в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Загрязнения в Черном море после пожара на танкере около Сочи нет, сообщили в Росприроднадзоре. Накануне на рейде в Сочи после атаки дрона загорелся танкер с нефтью под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, вовремя эвакуировали. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти полностью. Его вместимость более 100 тысяч тонн. По словам очевидцев, на месте возник сильный пожар, густой столб черного дыма поднялся на полкилометра в небо. Жителям рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и не открывать окна. Но сейчас все выглядит так, будто ничего из этого не было, говорит житель Сочи Александр.
4: Обстановка спокойная, набережные открыты, пляжи еще либо не открыли, потому что рано, либо уже холодно. В целом люди гуляют, запаха гари нет, судна уже не видно. То есть вчерашнего происшествия как будто и не было. Вчера было видно с разных сторон, я ехал по дороге, видел открытое горение в море. Единственное, конечно, не знаю по чистоте воде, но с виду смотрел на воду, море тоже без каких-то масляных пятен. Сегодня, говорю, пляжи и набережные открыты. Также было заявление от властей, что сегодня с утра частота воздуха в норме, ниже допустимых показателей, ничего страшного нет.
3: Житель Сочи Александр. В Минобороны заявили о ночных массированных ударах по предприятиям ВПК «Украина», где производили дроны средней и большей дальности и компоненты для ракет «Фламинго». Речь также, в частности, идет о 7 предприятиях, где хранили и собирали эти ракеты. Удары наносились в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях. Также поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. В частности, завод «Дунай Судоремонт», осуществляющий производство и хранение безэкипажных катеров. Кроме того, были атакованы морские суда, действующие в интересах ВСУ. Удары по предприятиям, связанным с компанией «Файрпоинт» и ракетами «Фламинго», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Крылатая ракета РП-5 «Фламинго» — это крылатая ракета компании «Файрпоинт» украинской, вероятно, с зарубежным участием, но тем не менее. Это, наверное, единственная крылатая ракета, которая применяется сейчас Украиной по целям в глубине территории Российской Федерации. Дальность действия до 3000 километров, скорость полета 700-800 километров в час. То есть это полноценная скоростная крылатая ракета. Дальше нюансы начинаются. Это достаточно крупная ракета для того, чтобы нести мощную боевую часть, масса боевой части 1150 килограмм. По сути, это фугасная бомба массой 1 тонна. Это боевая часть этой ракеты. Достаточно крупный летательный аппарат получился. 10 метров длиной крылатая ракета «Фламинго». То есть это большой, мощный аппарат с реактивным двигателем от учебных самолетов. Производят эти ракеты, судя по тем пускам, которые мы отбиваем, их производят несколько уже десятков ракет в месяц. Применяют обычно сериями. Наша противовоздушная оборона, как правило, достаточно успешно сбивает эти ракеты. Одна из приоритетных целей для вооруженных сил Российской Федерации – это прекращение применения крылатых ракет «Фламинго». Соответственно, любая инфраструктура, связанная с производством этих ракет, связанная с хранением компонентов, с логистикой, с хранением готовой продукции, это приоритетнейшие цели для поражения нашими войсками. Создание крылатой ракеты – достаточно сложный процесс. Там есть и металлообработка, и сборка, и работа с электроникой, работа с пластиками, с материалами самыми разными. Все заводы, которые так или иначе участвуют в этом процессе, но очень хотелось бы надеяться, что будут поражены. И таким образом мы можем решить вопрос отсутствия ракет «Фламинго» в нашем небе.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». За последние сутки произошло еще как минимум 2 инцидента в Черном море. У берегов Болгарии было атаковано БПЛА, и в итоге затонуло судно «Альфа-Ватан», которое шло из Египта в Румынию под флагом «Тога». 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Также было атаковано судно «Эбл», шедшее под флагом «Палау» из Румынии в Турцию. Оно загорелось, 18 членов экипажа эвакуировали. Владимир Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила и обвинил в атаках Россию. В Болгарию заявили об отсутствии доказательств о происхождении дронов. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валда» и кандидат исторических наук Андрей Картунов.
6: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря. И особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
3: Андрей Картунов, политолог-международник. За ночь силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 311 беспилотников над регионами России. В результате атаки один человек в ДНР получил ранение. В Воронежской области обошлось без пострадавших, но повреждена линия электропередачи. Несколько сел остались без света. В Белгородской области за сутки ранено 7 человек. Украинские СМИ сообщили о попадании по предприятию в Кировоградской области, атаке на Трипольскую ТЭС и повреждениях гражданской инфраструктуры жилых домов в Прилуках и Кременчуге. Предварительно 7 человек погибли, более 20 ранены. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы «Большой четверки» готовы оказывать эти услуги только за деньги. Михаил Задорожный продолжит.
1: «Бизнес говорит».
7: Обязательную маркировку звонков или еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильные телефоны россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
8: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
7: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
9: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентам коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
7: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1.5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник подскочил в 1.5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
10: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
7: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы — это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
11: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямого договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать, я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
7: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: В теме, кто в теме. НДС и устрицы. Инициатива Валентина Матвиенко об отмене льготной ставки налога для морских деликатесов. Что об этом думают те, кто выращивает устрицы в России? Почему таких предпринимателей в Крыму становится меньше? И с чем лучше есть крымских устриц? Об этом директор компании «НИО Марикультура» Владислав Шинявский.
12: Мы, конечно же, считаем, что нужно употреблять устрицы обязательно с белым крымским вином, но я позволю себе высказать лично свое мнение. Я считаю, что устрица лучше всего именно с водкой.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Ну и дисклеймер. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Олеся Потапова. Российские крупнейшие маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров после вступления в силу закона о платформенной экономике. Об этом мы сообщили в Ассоциации цифровых платформ. Этот закон предоставляет право возложить расходы на обратную доставку товара надлежащего качества на покупателя. Площадки Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет заинтересованы в том, чтобы процесс покупки и возврата оставался максимально простым и удобным для пользователя, сообщили в Ассоциации цифровых платформ. Казахстан рассчитывает выйти на экспорт готовых нефтепродуктов в страны Центральной Азии к 2030 году. К этому сроку республика должна полностью обеспечить нефтепродуктами и внутренний рынок, сообщил глава Минэнерго Ерлан Акинженов. Сейчас в стране работают 3 крупных нефтеперерабатывающих завода. В прошлом году внутренняя потребность в нефтепродуктах была закрыта более чем на 90%, подчеркнул министр. Расширение мощности 2 НПЗ даст возможность полностью покрыть внутренние потребности республики в нефтепродуктах, считают в министерстве. Остров Бали выбыл из десятки наиболее популярных стран для покупки недвижимости у россиян. Это произошло из-за юридических рисков. Покупатели отпугивают проблемы с разрешениями на строительство и статусом земли на острове. Лидерство сохраняют Таиланд, Турция, Эмираты, пишет РИА Недвижимость. При этом в сфере покупки жилья выросла популярность Кипра. Также в этот рейтинг вошла Грузия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
3: Плюс 11. Сейчас столица. Днем сегодня до плюс 15. Ясно, солнечно. Завтра тоже без осадков, но уже без солнца и до плюс 14. Одиннадцать 16. В Москве вы слушаете Business FM. Красные и зеленые кнопки против мошенников скоро появятся на госуслугах. Красную анонсировали как инструмент экстренного оповещения банков, операторов связи о мошеннических действиях в отношении пользователя. Сигнал тревоги поступит также в правоохранительные органы, всем структурам, подключенным к госсистеме борьбы с IT-преступлениями антифрод. Они оперативно проверят подозрительные операции и при необходимости заблокируют переводы платежей, ограничат звонки на номер телефона. Зеленая кнопка станет инструментом отмены действия красной кнопки и будет означать, что пользователь хочет снять ограничения по банковским картам и звонкам. Но разблокировка не будет моментальной, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистема Джет» Алексей Сизов.
13: Нажатие на красную кнопку имеет некие вариации на стороне компании, которая получила этот сигнал, что делать, и нажатие на зеленую кнопку не предписывает немедленную разблокировку, установленную ранее. Например, кредитная организация, получив такой сигнал и видя подозрительную активность по условно счету клиента либо в его интернет-банке с помощью банковской карточки, они могут инициировать не разблокировку, а связаться с клиентом, провести дополнительную верификацию этого клиента. То есть вариативность, она вот не моментально, что как-то нажатие на кнопку, разблокируется все. Нет, это процесс, который будет определяться и доопределяться конкретно банком в зависимости от того риска, который они видят на своей стороне.
14: Насколько тогда сложной представляется вся процедура, если так много вариантов разных, что для красной кнопки, что для зеленой?
13: Это возможность человека предпринять действия, когда у него есть ощущение, что против него совершаются те или иные противоправные действия. Это возможность позволяет нажатие красной кнопки человеку не задумываться, где у меня сейчас могут похитить денежные средства, а посредством одной кнопки заблокировать все те сервисы, которые с точки зрения финансовой услуги получает. Этот сервис позволяет не вспоминать, не как-то звонить в каждый колл-центр каждого банка.
3: Алексей Сизов, начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистема Джет». По словам эксперта, нажать одну красную кнопку – это удобнее и быстрее, чем обзванивать все банки, в которых пользователь получает услуги, или оповещать по очереди всех операторов связи. Механизмы разблокировки счетов и номеров пока разрабатываются каждым участником антифрод-системы. И еще не до конца ясно, как это будет происходить на практике. В истории с вакциной для животных Мультикан 8 появилось первое уголовное дело. Столичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одну из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партией ранее возникли проблемы. После ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Перельчук продолжит.
15: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании «Ветбиохим» и, вероятно, о той самой партии вакцины «Мультикан-8», после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
16: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов, и ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая, ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть изнутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
15: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины «Мультикан-8». Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось – статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретное физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело. И последнее. следуют новые. Скандал с мультиканом заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто, и они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
17: Сейчас вообще кто-то делает мультиканом прививки?
18: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
17: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не мультиканом.
18: Отказываются. Кому-то даются врачам говорить.
17: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть мультикан дешевле?
18: Есть вакцины лучше, чем мультикан. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 тысячи. Конечно, это деньги для многих людей. Мультикан 2 тысячи. Самое вот большое. Конечно, за Эуриканом нужно побегать. Она не в любой клинике есть.
15: Мультикан 8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает. А пострадавшим владельцам питомцев обещают выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Компенсации, по словам владельцев погибших животных, до сих пор получили не все. С некоторыми даже после обращения все еще не связались, говорит жительница Краснодара Наталья Слабунова, у которой после вакцинации мультиканом погибли 3 таксы.
19: Я писала обращение, со мной никто не связывался, передо мной никто не извинялся. Единственный плюс был в том, что ветклиника нам полностью оплатила лечение, то есть мои собачки лежали в стационаре у них, и они полностью все это оплатили, я ничего не платила. И они вернули нам все деньги за прививки. То есть наша ветклиника поступила с этим лояльно. Я написала им обращение, на обращение ни ответа, никакого ни привета, ничего нет. То есть полное молчание.
17: Вы имеете в виду сами производители вакцины?
19: Да, производители вакцины не выходят с нами на связь вообще никак. Кто-то пишет, да, что якобы сообщение потом удаляли, что якобы кто-то получил деньги. Ну, я не знаю, со мной никто не выходил на связь, потому что я изначально в Максе в группу писала, что да, мои собачки пострадали. И то есть у нас, получается, сначала почти началось 17 августа, я сделала прививку, у нас это начало проявляться. Получается, в ночь с 19 на 20 августа у меня вот щеночек первый попал, начал симптомы проявляться. И получается, он первый у нас умер 21 августа, а 23 у нас мама и папа умерли. Всего было 3 собаки, но сейчас у нас к нам вернулась дочка от моих такс. У меня были щенки. Как раз мы должны были вообще в мае их сделать им вакцинацию. Но так как она у нас родила щенков, я решила, что после того, как родятся щенки, сделаю вакцинацию. И получилось так, что повела всех 3, и всех 3 потеряли. А сейчас к нам вернулась их дочка. И я против вообще вакцинации и не хочу никакую вакцину ставить. Потому что для меня это как фобия теперь началась на прививке эти.
3: Наталья Слабунова. Прокуратура просит суд оштрафовать производителя вакцины «Мультикан-8» компания «Ветбиохим» за реализацию недоброкачественных лекарственных средств. По закону для юрлиц за такое нарушение предусмотрен штраф от 1 до 5 миллионов рублей или приостановка деятельности на срок до 3 месяцев. Точный размер штрафа для «Ветбиохима» пока не определен. Россия нарастила поставки золота в Гонконг почти в 3 раза, сообщает РИА Новости. По данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга, России за январь-август этого года поставила почти 139 тонн золота, что почти в 3 раза больше, чем за тот же период предыдущего года. Стоимость же поставок выросла в 4 раза и достигла почти 155 миллиардов гонконгских долларов, это чуть меньше 20 миллиардов долларов США. Комментирует вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
20: Да, действительно, Гонконг – основной сейчас транзитный пункт поставок золота. И это, конечно, не конечный покупатель, хотя в Гонконге сейчас очень активно свой большой рынок развивают, там строят большие депозитные хранилища, целые здания с ячейками. Больше 100 тонн в первом полугодии мы поставили, втрое больше, чем годом ранее. И здесь, в общем, все факторы являют. Первое – это закрытие фактически Дубая, Арабских Эмиратов, который был до этого крупным хабом для России, где делали, кстати говоря, переафинаж, переливали слитки наши, чтобы скрыть российский след. Это и очень крупные закупки Китаем золота. Народный банк просто рекорд ставит. Избавляется от казначейских бумаг правительства США и перекладывает часть активов в золото. Тоже по понятным причинам. И сам китайский внутренний рынок, он жестко регулируемый с точки зрения торгов золота. А Гонконг, там более свободно. Свободный порт, нет пошлин, нет НДС на золото. В общем, свободное движение капиталов. И там много фирм-прокладок, которые потом это золото перепродают китайским банкам крупным, которые не хотят напрямую с Россией сотрудничать. Почему? Они соблюдают американские санкции. Против России введены специальные золотые санкции. Наши слитки не допускаются. На международный рынок им отменили систему Good Delivery, вот эту, которую Лондонская ассоциация драгметаллов штампует слитки, что они допущены к международному обороту. Поэтому приходится все это торговать такими тайными тропами и с дисконтами, к сожалению. Мы на этом, в общем, теряем. Хотя, какие-то такие потери на фоне рекордных цен на золото и динамики золота, они, конечно, не очень заметны.
3: Алексей Везовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». Financial Times в прошлом месяце также указывала на рост поставок золота из России в Гонконг. Среди причин издание называло международные санкции, из-за которых хабы в США и Лондоне стали недоступными, а также нестабильность из-за конфликтов на Ближнем Востоке, из-за которых Дубай стал менее безопасным.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 11 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В больнице скончался один из раненых при нападении на конвой в поезде сотрудник ФСИН. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошел 2 октября в Кабардино-Балкарии. Осужденный, который следовал в поезде под конвоем, смог отобрать пистолет у одного из сотрудников ФСИН и убил его. Также были ранены еще 3 других сотрудников. Преступник был ликвидирован. Киностудия имени Довженко в Киеве сообщила о взрыве. Пострадал 3-павильонный корпус. На месте работают госслужба по чрезвычайным ситуациям и полиция. В Киеве 7 октября произошло несколько взрывов. Мэр Виталий Кличко сообщал о повреждении нежилых построек в Шевченковском районе. Там же находится и киностудия. Там ранее произошел пожар. Икона Троицы Андрея Рублева вернулась в Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. Ранее икону перенесли в реставрационные мастерские Лавры из-за корректировки работы климатической капсулы. В Третьяковской галерее заявили, что речи о реставрации иконы не было. Плата за прием заявлений на получение госуслуг и доставку готовых документов через почту России МФЦ составит до 5000 рублей. Это следует из проекта постановления правительства, которое должно вступить в силу с марта будущего года. Средства пойдут на оплату труда сотрудников почты МФЦ, закупку необходимых товаров и услуг, а также другие расходы организаций. РБК отмечает, что это часть реформы Почты России, которая получила право выступать коммерческим аналогом МФЦ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Так была ли чума? Западные СМИ и политики активно поднимают тему инцидента в Иркутской области, где был зафиксирован случай пневмонии неизвестного происхождения. Почему американцы вдруг подняли эту тему? Сегодня об этом Георгий Бофт. Беспорядки с участием школьников во Франции продолжаются уже 2 недели. Вчера в Париже состоялась очередная акция, которая завершилась погромами офисов и витрин в районе бульвара Вольтер президент Макрон. Накануне вечером собрал из-за ситуации экстренное совещание. А что о протестах пишут мировые СМИ? И Юру Борисову собираются снова выдвинуть на «Оскар». Теперь в номинации «Лучшая мужская роль за фильм искусственный» про OpenAI. Правда, конкуренция там будет очень серьезная. Каковы шансы у российского актера? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью. А в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай чумы в 2026 году. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марк Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
0: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзор. В марте она выступила соавтором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очагов Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29-го ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитые пробирки и командировки к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики. Но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военно-биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92-м году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? В американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах. Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 17 году. В России 11 природных очагов, последний случай человека в 16 году на Алтае. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать в первые сутки после появления симптомов.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Во Франции, где протесты школьников и работников образования вновь переросли в уличные столкновения, задержано 6 тысяч человек. Такого в Париже, Страсбурге, Ренне не было со времен студенческих бунтов конца 60-х. Полиция применяет водометы, митингующие отвечают петардами. То, что происходит во Франции, это не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция, написал в своих соцсетях Дональд Трамп. Пресса указывает, что за нынешними протестами скрывается сразу несколько кризисов – экономических, социальных и миграционных.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Газета «Фигаро» обращает внимание, что первопричина протестов – плохое финансирование французских школ – это весьма упрощенное понимание проблемы. На бумаге образование получает все больше денег – за год плюс 200 миллионов евро. Однако государственные средства не всегда превращаются непосредственно в проведенные уроки и нормальные условия для учителей и учеников. Также издание обращает внимание, что одним из символов протеста стал мэр Сен-Дени Бали Багаяко, чернокожий политик с малийскими корнями. Он регулярно выходит к протестующим и встает между ними и полицией. Журналисты отмечают, основной актив среди митингующих – это также французы, чьи предки приехали в республику из африканских стран. Все чаще нынешние школьные протесты сравнивают с майскими событиями 1968 года, когда студенческие бунты переросли в общенациональную забастовку с участием 10 миллионов человек. Однако ни по масштабу шествия, ни по влиянию на большинство французов их сопоставить нельзя, пишет газета «Паризьен». И подобные сравнения – лишь часть удобной риторики для некоторых политиков крайне левого толка. А вот CNN пишет, что студенческие протесты подсветили другую проблему – долгового кризиса во Франции. Вторая по величине экономика ЕС пытается обуздать растущий дефицит бюджета. В июне госдолг Франции превысил 4 триллиона долларов, что больше размеров самой экономики республики. Вместе с тем растет нагрузка на бюджет. Население стареет, пенсионные выплаты увеличиваются, расходы на оборону тоже растут. На этом фоне требование добавить денег еще и на образование может стать критическим для французской экономики. Аналитики Wall Street Journal называют Францию долговой бомбой Европы. Годовой дефицит бюджета страны составляет около 6% ВВП, что вдвое превышает установленный Евросоюзом лимит в 3%. И прогнозы экспертов выглядят весьма тревожно. В Организации экономического сотрудничества и развития предупреждают, без жестких реформ и сокращения расходов госдолг Франции может вырасти до 200% ВВП. А это ставит под удар уже весь Евросоюз. Между тем, через полгода во Франции пройдут президентские выборы, напоминает Axios, и кандидаты уже успели высказаться насчет протестов. Лидер крайне правых сил Марин Ле Пен считает, что основные участники митингов – это вовсе не школьники, а профессионалы под наблюдением кураторов от левопопулистских движений. А представитель левых Жан-Люк Меланшон, напротив, призывает продолжать уличные шествия.
3: Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственный» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного. В этом году очень серьезная конкуренция, а сам фильм сравнивают с лентой «Социальная сеть» 2010 года. Продолжит Валерий Убадоев.
21: Фильм «Искусственный» в оригинале «Artificial» режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьюторы картины – компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
22: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятно. дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
21: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад, эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook, принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале 10-х и искусственный интеллект в конце 10-х и начале 20-х. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
5: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень «Оскаровская». То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он фильм мира сего, а показывает их с другой стороны очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
21: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым. Фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 8 октября в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской специальные показы фильма «Битва моторов». Автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев создают первый российский серийный автомобиль «Руссобалт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает доказать возможности машины в престижном ралли «Монако». Главные роли исполнили Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 12+.
6: Первые в деле. Первым в мире торговым центром сегодня считают построенный в 112 году нашей эры рынок Траяна в Риме. В пятиэтажном здании полукруглой формы на нижних уровнях находились лавки и таверны, на верхнем заседала администрация. Останки рынка обнаружили в ходе раскопок в 30-х годах прошлого века. Сейчас это музей. Первые в деле. На Бизнес FM. компании и корпорации.
4: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
4: Соликамск Бумпром хочет расплатиться с долгами при помощи китайского инвестора. Крупнейший в стране производитель газетной бумаги находится в предбанкротном состоянии и рассчитывает на помощь компании Юнчоу. Это импортер леса и экспортер бумагоделательного оборудования. Как пишет газета «Коммерсант», компания из КНР поможет закрыть долги Соликамск Бумпрома, превышающие 15 миллиардов рублей. Кредиторы к такому плану спасения предприятия относятся настороженно. Китайский бренд Huawei впервые вышел на первое место по объему продаж планшетов в России в денежном выражении, опередив американскую компанию Apple. С небольшим отрывом третье место занимает Xiaomi. У Samsung четвертая позиция. Вместе четыре бренда обеспечивают больше половины денежного объема этого рынка.
6: Арбитраж.
4: В Японии начали расследование против четырех ведущих пивоваренных компаний. Их подозревают в сговоре с целью завышения цен. По версии следствия, производители регулярно собирались для обсуждения ситуации на рынке и координации ценовой политики, что нарушает принципы свободной конкуренции. По данным налогового управления Японии, ежегодно в стране продается пиво на сумму больше 10 миллиардов долларов. Четыре ведущие компании этого сектора контролируют до 90% рынка. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве вы слушаете Бизнес FM. Чат GPT будет помечать свои тексты водяным знаком. Такая функция под названием TextGrain появится у пользователей из Евросоюза в ближайшее время, сообщили в OpenAI. Так компания пытается соответствовать европейскому законодательству. Подробнее Ольга Кашинская.
8: Водяные знаки чат GPT будет оставлять в самом тексте. При генерации модель будет статистически подбирать слова таким образом, чтобы на выходе в тексте оставался определенный считываемый сигнал. При этом для человеческого глаза он будет незаметен. Распознать наличие водяного знака можно только при помощи специального детектора. Доступ к нему предоставит сама же OpenAI. Пока функция вводится для пользователей из Европы. Ранее аналогичный инструмент в новой модели Claude внедрила компания Anthropic. И стартапы озаботились возможностью детекции на фоне вступления в силу правил прозрачности, прописанных в новом законе Евросоюза об искусственном интеллекте. Они предусматривают, в частности, возможность машинного распознавания сгенерированного текста. Продолжит генеральный директор компании Neville AI Алексей Хохунов.
9: Я воспринимаю это нововведение просто как следование букве европейского закона. Иногда оно приводит нас к чему-то хорошему, как, например, то, что в айфоне появился Type-C, это, по сути, требование Евросоюза. Здесь в части случаев, ну, например, там, когда вы генерируете текст на сайт или вы генерируете какие-нибудь тепло, потенциально можно будет выявить, что текст является сгенерированным. Ну, если мы хотим, мы сможем это как-то контролировать. Другой вопрос, в каких случаях надо это контролировать, он здесь остается открытым. Важно, что убрать эти ватермарки из текста будет достаточно сложно. Единственный способ нормально будет сделать, это использовать для этого другую модель. Потому что способ, который будет у OpenAI, он действительно надежный.
8: Однако точную детекцию водяного знака будет обеспечивать конкретная последовательность слов, сгенерированная искусственным интеллектом. Что встречается крайне редко. Публиковать нейросетевой текст без правок, пусть даже минимальных, уже давно считается дурным тоном. Так что поймать кого-то за руку благодаря новой функции вряд ли получится, объясняет директор Angela Relations Group и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
10: Сам способ скорее про кодирование последовательности слов, которые нейросеть уже написала для того, чтобы записать этот так называемый слепок или определенный водяной знак. Вопрос, насколько люди будут переписывать текст, который сгенерировал нейросеть. Если человек будет переписывать значительно часть абзаца, менять слова местами, дополнять смысл, какие-нибудь междометия, то знак, конечно, не сохранится, поскольку сама формула, которая была закодирована при старте, она не сработает. Теоретически эти знаки, конечно, можно усовершенствовать, если нейросети будут публиковать или держать какую-либо базу данных со всеми генерациями, которые они выпускают. Но самая сложная задача определения следов нейросети в тексте — это когда текст составляется вместе с человеком. Если человек пишет сам и редактирует с нейросетью, или еще лучше, наоборот, пишет с нейросетью, а потом редактирует сам, то определить это практически невозможно.
8: В самой OpenAI признают, если заменить даже 10% сгенерированного текста синонимами, вероятность обнаружения водяного знака падает с 92 до 66%. А если поменять четверть слов, точность детекции будет всего 17%. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
6: Прямо сейчас.
3: Министр транспорта провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер в Сочи. Минтранс сообщает, что открытое горение у побережья Черного моря ликвидировано, загрязнения акватории нефтяным грузом нет, и сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны Краснодарского края приступает к ликвидации последствий атаки на танкер. Все подробности в начале часа на Бизнес FM.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Ну а теперь отправляемся смотреть, что происходит на рынках. Гриш, приветствую.
7: Добрый день еще раз.
3: Тебе слово, где и что?
7: На рынке акций пока позитив. Индекс Мосбиржи, ну, по-моему, это да, максимум, почти максимум текущего дня, 2350 взяли по индексу Мосбиржи, рост в пределах процента. Ну, в целом, ну, при желании, да, и сопутствующих факторах, а факторы, в принципе, благоприятны для того, чтобы продолжать игру на повышение, я имею в виду, вполне достаточно рублевой ликвидность на этой неделе, ну и относительная слабость рубля, которая, может быть, усилится. Все это пока подстегивает спекулятивный интерес в акциях компаний, которые связаны с экспортом. Ну, в первую очередь, это нефтегазовый сектор. Здесь вот широким фронтом растут практически все наиболее ликвидные бумаги. Не отстает по динамике и банковский сектор в лице акций Сбербанка, ВТБ. Ну, и в совокупности вот индекс приближается все ближе к следующему рубежу 2400.

0: естественно, вот в случае обратного какого-то эффекта оптимизм резко сменится на негатив. Ну, что касается валютного рынка, я так понимаю, вы так потихонечку валютные дилеры ЦБ начали опираться с сегодняшнего дня. Напомню, ЦБ целый месяц будет покупать юани на сумму свыше 12 миллиардов рублей в день. Но это по поручению Минфина в рамках бюджетного правила. Сумма внушительная, поэтому если в какие-то моменты будет меньший объем предложений, конечно, рывки будут по валюте достаточно сильные, да, потому что спекулянты сейчас, как говорится, выстроились такой стайкой, гуськом, и вслед за покупателем крупным страны ЦБ, естественно, идут в ту же сторону. Раз они покупают, почему бы другим не покупать? В общем, здесь все понятно. Ну, дальше будем смотреть, какие движения, с какой скоростью будут у рубля с точки зрения его потенциального ослабления. Пока 12.80, вот локальный уровень, который надо брать, закрепляться, тогда на повестке будет отметка 13, которую вот последние пару месяцев несколько раз брали, но закрепиться там не получалось. Что касается глобального рынка, в целом все внешне стабильно. Тут сложно сказать, много процессов идет негативных внутри глобальной системы. Ну, взять хотя бы напряженность на мировом рынке долга, но пока в целом это никак не так сильно влияет на фондовые рынки, в первую очередь американские. Здесь все пока всецело поглощено эйфорией инвестиций в искусственный интеллект. Ну, что касается доллара, доллар опять стал укрепляться уже широким фронтом. Ну, укрепление доллара, естественно, сегодня давит на товарные рынки, кроме цен на нефть. Цена на нефть пока в плюсе, Brent 101 доллар.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры, появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала. История денег на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: У многих компаний инновации прописаны в стратегии, но от сотрудников при этом ждут прежде всего выполнения текущих задач. Иногда для реальных прорывов нужно нечто большее, чем просто призывы к креативности. Давайте обсудим это на примерах. Еще в 1948 году компания 3M официально закрепила правило 15%. Сотрудникам разрешили посвящать часть рабочего времени собственным проектам, даже если они не входили в их прямые обязанности. Условие было простым – согласовать идею с руководителем и не проваливать основные задачи. Именно эта культура самостоятельности помогла появиться новым продуктам. Самый известный пример здесь – это стикеры Post-It. Ученый Спенсер Сильвер вообще-то искал новый сверхпрочный клей, а получил странный результат – состав, который держится, но легко отклеивается. Несколько лет было непонятно, зачем он вообще нужен. А потом другой сотрудник 3M вспомнил об этом клее, когда ему понадобилась закладка для нот в церковном хоре. Так постепенно и появилась идея, для которой изначально не было никакой очевидной задачи. Компания просто дала людям возможность ее не бросить. И вот тут я посмотрела на свежую аналитику рынка труда. В сентябре Korn Ferry опубликовала исследование, согласно которому 62% сотрудников говорят, что за последние 2 года их нагрузка заметно выросла, а 45% признаются, что настолько заняты, что им не хватает времени на работу, которая действительно может создавать рост. Получается парадокс. Все хотят инноваций, проактивных сотрудников и новых идей. Но если у человека расписан каждый час, когда же именно он должен придумать что-то новое? Мы часто говорим сотруднику: будь инициативнее. А может быть, сначала стоит спросить себя, а есть ли у него пространство для инициативы? Инновации иногда начинаются

0: не с большого бюджета и даже не с мозгового штурма. Они начинаются с очень простого управленческого решения. Дать человеку немного времени подумать не только о том, что ему поручили, но и о том, что ему самому кажется интересным.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В черный список будут внесены более 1500 компаний и физлиц, связанных с российской оборонной промышленностью. До конца недели новые санкции может утвердить Евросовет. Буддийский монастырь загорелся в Туве. Пожарные ликвидируют возгорание в комплексе Усту-Хуруэ в местечке Арта-Алак в 5 километрах от города Чадан. На месте работают 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Пострадавших нет. В Грузии пресекли попытку продажи урана иностранцу. Службы госбезопасности республики задержали гражданина Грузии за незаконное обращение с ядерными материалами. В ходе расследования выяснилось, что мужчина планировал продать находящийся у него уран-238 иностранному гражданину за 700 тысяч долларов. Какое количество урана гражданин Грузии собирался продать иностранцу, не уточняется. В Таиланде планируют установить туристический сбор в $13 при въезде в страну. Эта норма может заработать в первом квартале 2027 года. Деньги намерены направлять на повышение уровня безопасности туристов и улучшение инфраструктуры. Ранее представители турбизнеса предлагали перенести сроки запуска системы из-за наводнения, однако профильное ведомство подтвердило намерение придерживаться намеченного графика. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. К ликвидации последствий атаки на танкер в Черном море приступили сотрудники Минтранс, МЧС и Минобороны. Открытое горение уже ликвидировано, загрязнение воды не зафиксировано, заявили власти. Танкер с нефтью под флагом Либерии был атакован беспилотными катерами у берегов Сочи накануне и загорелся. Минобороны сообщила о массированном ударе, нанесенном по украинским объектам, а многие цели конкретизированы, они связаны с производством крылатых ракет «Фламинго», уточняет Министерство обороны России. В России с марта меняются правила сдачи экзаменов на водительские права. Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов, сам процесс сдачи фиксироваться на видео со звуком. Кроме того, больше не потребуется предоставлять медсправку, если сведения о ней есть в единой базе. Эти и другие темы в нашем эфире. Разлива нефтепродуктов, сгорящего после атаки без экипажного катера, танкера нет. Открытое горение в акватории Черного моря ликвидировано, угрозы береговой линии нет, сообщили в Минтрансе. Об отсутствии загрязнения заявили в Росприроднадзоре. Власти уже приступили к ликвидации последствий атаки. Накануне на рейде в Сочи после атаки дрон загорелся танкер с нефтью «Афромакс Рио» под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, вовремя эвакуировали. Танкер вез сырую нефть из Новороссийского был загружен почти полностью. Его вместимость более 100 тысяч тонн. По словам очевидцев, на месте возник сильный пожар. Густой столб черного дыма поднялся на 0,5 километра в небо. Жителям рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и не открывать окна. Но сейчас все выглядит так, будто ничего этого и не было, говорит житель Сочи Александр.
4: Обстановка спокойная, набережные открыты, пляжи еще либо не открыли, потому что рано, либо уже холодно. В целом люди гуляют, запаха гари нет, судно уже не видно. То есть вчерашнего происшествия как будто и не было. Вчера было видно, с разных сторон, я ехал по дороге, видел открытое горение в море. Единственное, конечно, не знаю, по частоте воде, но с виду смотрел на воду, море тоже без каких-то масляных пятен. Сегодня, говорю, пляжи и набережные открыты. Также было заявление от властей, что сегодня с утра частота воздуха в норме, ниже допустимых показателей, ничего страшного нет.
3: Житель Сочи Александр в Минобороны заявили о ночных массированных ударах по предприятиям ВПК Украины, где производили дроны средней и большой дальности и компоненты для ракет «Фламинго». А речь также, в частности, идет о 7 предприятиях, где хранили и собирали эти ракеты. Удары наносились в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях. Также поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, в частности, завод «Дунай Судоремонт», осуществляющий производство и хранение безэкипажных катеров. Кроме того, были атакованы морские суда, действующие в интересах ВСУ. Удар по предприятиям, связанным с компанией «Файрпойнт» и ракетами «Фламинго», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Крылатая ракета СП-5 «Фламинго» — это крылатая ракета компании «Файрпойнт» украинской, вероятно, с зарубежным участием, но тем не менее. Это, наверное, единственная крылатая ракета, которая применяется сейчас Украиной по целям в глубине территории Российской Федерации. Дальность действия до 3000 километров, скорость полета 700-800 километров в час. То есть это полноценная скоростная крылатая ракета. Дальше нюансы начинаются. Это достаточно крупная ракета для того, чтобы нести мощную боевую часть, масса боевой части 1150 килограмм. По сути, это фугасная бомба массой 1 тонна. Это боевая часть этой ракеты. Достаточно крупный летательный аппарат получился. 10 метров длиной крылатая ракета «Фламинго». То есть это большой, мощный аппарат с реактивным двигателем от учебных самолетов. Производят эти ракеты, судя по тем пускам, которые мы отбиваем, их производят несколько уже десятков ракет в месяц. Применяют обычно сериями. Наша противовоздушная оборона, как правило, достаточно успешно сбивает эти ракеты. Одна из приоритетных целей для вооруженных сил Российской Федерации – это прекращение применения крылатых ракет «Фламинго». Соответственно, любая инфраструктура, связанная с производством этих ракет, связанная с хранением компонентов, с логистикой, с хранением готовой продукции, это приоритетнейшие цели для поражения нашими войсками. Создание крылатой ракеты — это достаточно сложный процесс. Там есть и металлообработка, и сборка, и работа с электроникой, работа с пластиками, с материалами самыми разными. Все заводы, которые так или иначе участвуют в этом процессе, но очень хотелось бы надеяться, что будут поражены. И таким образом мы можем решить вопрос отсутствия ракет «Фламинго» в нашем небе.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». За последние сутки, кстати, произошло в Черном море еще как минимум 2 инцидента. У берегов Болгарии было атаковано БПЛА. В итоге затонуло судно «Альфа Ватан», которое шло из Египта в Румынию под флагом Того. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Также было атаковано судно «Эйбл», шедшее под флагом «Палау» из Румынии в Турцию. Оно загорелось. Эвакуировали 18 членов экипажа. Владимир Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила и обвинил в атаках Россию. В Болгарии заявили об отсутствии доказательств о происхождении дронов. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
6: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря. И особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
3: Андрей Картунов, политолог. За ночь силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 311 беспилотников над регионами России. В результате атаки один человек в ДНР получил ранение. В Воронежской области обошлось без пострадавших, но повреждена линия электропередачи. Несколько сел остались без света. В Белгородской области за сутки ранены 7 человек. Украинские СМИ сообщили о попадании по предприятию в Кировоградской области, атаки на Трипольскую ТЭС и повреждениях гражданской инфраструктуры жилых домов в Прилуках и Кременчуге. Предварительно 7 человек погибли, более 20 были ранены. Другим темам. Улыбнитесь, вас снимают, пока вы сдаете теоретический экзамен на водительские права. Несколько нововведений в правилах проведения экзаменов на права начнут действовать в марте 2027 года. В частности, во время сдачи теории кандидатов будут фотографировать, а сам экзамен фиксировать в аудио и видеоформате. Записи должны будут сохраняться, чтобы при необходимости можно было восстановить ход экзамена. Изменятся и правила с медицинскими справками. Сдать экзамен можно будет без бумажной справки. Данные о здоровье будут проверять в электронном реестре. Но если срок действия медзаключения закончится, пока человек получает права, процедуру приостановят. А продолжить ее можно будет после того, как в системе появятся данные о новом заключении. Нововведения важные, но одну из основных проблем в отрасли пока не решают, говорит председатель правления Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева.
7: Аудио-видеофиксация сейчас действует на практическом этапе экзаменов. Это уже несколько лет существует, а в постановлении проекте в этом было введено еще и фотографирование и запись в экзамене теоретическом в классе. Мы только приветствуем это все, что способствует борьбе с коррупцией, скажем, на экзаменах. Все это хорошо. Положительный момент про медсправки тоже, что теперь заработает вот с марта месяца эта единая система в сфере здравоохранения, где будут уже вноситься медучреждениями реквизиты медицинских справок, потому что сейчас большая проблема с, опять же, с нашими учениками автошкол, которые вынуждены с этими бумажными медсправками бегать по разным диспансерам, а если человек приехал вообще из другого региона, то до полугода мы ждем подтверждения справки. ГИБДД отправляет по почте России письменные запросы в медучреждения, и несколько месяцев мы ждем ответа. Короче говоря, если будет эта электронная система федеральная, информационная, то это, конечно, такой положительный момент, он снимет вот эти все моменты проблемные. А учись все, понимаете, главная проблема-то не снимается. У нас по-прежнему во многих регионах большие очереди на экзамены, потому что не хватает просто сотрудников экзаменационных подразделений. По-прежнему не всех желающих после окончания автошколы могут какие-то разумные сроки принять на экзамены, пусть это даже прописанные 2 месяца, которые вступят в действие с марта. Но, представляете, человек закончил автошколу и 2 месяца ждет. Сейчас этот срок бывает и до полугода. И нехватка сотрудников подразделения, она очень сильно бьет по процедуре экзаменов в ГИБДД.
3: Елена Зайцева, Национальный союз ассоциации автошкол. Ранее сообщалось и о других изменениях, которые заработают в марте следующего года. В частности, после сдачи теории на практический экзамен нужно будет попасть не позднее, чем через 60 дней. Если за полгода практику сдать не удалось, теорию придется проходить заново. На это дадут еще 30 дней. Кроме того, за использование телефона, наушников и другой техники могут удалить с экзамена и аннулировать его результат. Признать его в таком случае можно будет только через год. Красные и зеленые кнопки против мошенников скоро появятся на госуслугах. Красную анонсировали как инструмент экстренного оповещения банков, операторов связи о мошеннических действиях в отношении пользователя. Сигнал тревоги поступит также в правоохранительные органы всем структурам, подключенным к госсистеме борьбы с IT-преступлениями антифрод. Они оперативно проверят подозрительные операции и при необходимости заблокируют переводы, платежи, ограничат звонки на номер телефона. Зеленая кнопка станет инструментом отмены действия красной кнопки и будет означать, что пользователь хочет снять ограничения по банковским картам и звонкам. Но разблокировка не будет моментальной, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании инфосистемы G. Это Алексей Сизов.
8: Нажатие на красную кнопку имеет некие вариации на стороне компании, которая получила этот сигнал, что делать, и нажатие на зеленую кнопку не предписывает немедленную разблокировку, установленную ранее. Ну, например, кредитная организация, получив такой сигнал и видя подозрительную активность по, условно, счету клиента, либо в его интернет-банке с помощью банковской карточки, они могут инициировать не разблокировку, а связаться с клиентом, провести дополнительную верификацию этого клиента. То есть вариативность, она вот не моментально, что как-то нажатие на кнопку, разблокируется все. Нет, это процесс, который будет определяться и доопределяться конкретно банком в зависимости от того риска, который они видят на своей стороне.
9: Насколько тогда сложной представляется вся процедура, если так много вариантов разных, что для красной кнопки, что для зеленой?
8: Это возможность человека предпринять действия, когда у него есть ощущение, что против него совершаются те или иные противоправные действия. Это возможность возможность позволяет нажатие красной кнопки человеку не задумываться, где у меня сейчас могут похитить денежные средства, а посредством одной кнопки заблокировать все те сервисы, которые с точки зрения финансовой услуги получает. Этот сервис позволяет не вспоминать, не как-то звонить в каждый колл-центр каждого банка.
3: Алексей Сизов, инфосистема JET. По словам эксперта, нажать одну красную кнопку удобнее и быстрее, чем обзванивать все банки, в которых пользователь получает услуги, или оповещать по очереди всех операторов связи. Механизмы разблокировки счетов и номеров телефонов пока разрабатываются каждым участником антифрод-системы, и еще не до конца ясно, как это будет происходить на практике.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
10: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Отдельным российским производителям могут разрешить экспорт дизельного топлива в октябре, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Частичное снятие запрета рассматривают, чтобы избежать затоваривания некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Какие компании могут получить послабление, пока неизвестно. Напомню, в июле запрет распространили на всех производителей топлива, затем дважды продлевали. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что недостатка дизеля на внутреннем рынке нет. Плановый масочный режим введен в больницах и поликлиниках Нижегородской области, сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов в своих соцсетях. Меры необходимы в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Многие пациенты надели маски, не дожидаясь призывов, отметил Никонов. По последним данным управления Роспотребнадзора, заболели более 15 тысяч жителей Нижегородской области. Воспитательный процесс был полностью приостановлен в 3 детских садах. Наружное освещение в жилом комплексе Smart City в новинках восстановили после нескольких лет сложных переговоров с компанией-собственником сетей, рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Проделанная работа привела к большим изменениям в жизни крупного жилого комплекса, где долгие годы наблюдались проблемы с освещением. Сейчас продолжается закупка необходимого оборудования, затем специалисты приступят к замене светильников. Минцифры необходимо проработать дополнительные условия для входа в госуслуги и восстановления доступа к порталу. Такое поручение дал Михаил Мишустин. Премьер отметил, что сервисом пользуются 120 миллионов человек, и их данные должны быть надежно защищены. При этом злоумышленники все активнее применяют искусственный интеллект для кибератак. Ранее Минцифры представила для общественного обсуждения 3-й пакет мер против мошенников. Среди предложений создать в системе антифрод базу тех, кто передавал преступникам свои абонентские номера и учетные данные. В Нижнем Новгороде начали восстанавливать еще 2 старинных дома. Речь идет о зданиях, расположенных на улицах Минина и Малой Ямской, пишет Гипернен со ссылкой на зампреда Нижегородского правительства Артура Батурского. На улице Минина 21 начали восстанавливать дом Ильиной. Он был построен в середине 19 века в традициях эклектики с элементами классицизма. Весной здание перешло новому собственнику за 29 миллионов рублей. Инвестор получил разрешение на проведение реставрации и работ по приспособлению к современному пользованию. Завершить все работы хотят в 28 году. На улице Малой Ямской работы начались в доме Самойловой. Его возвели в начале 20 века. Здание является образцом городского доходного дома в стиле эклектики. В 23 году дом отошел новому собственнику за 10 миллионов. На объекте начались активные работы. Ранее здание было в стадии консервации. Опубликован список самых высокооплачиваемых вакансий октября в Нижнем Новгороде. По данным сервиса Superjob, лидером оказалась вакансия водителя-экспедитора категории Е. Такому сотруднику готовы платить от 150 до 180 тысяч рублей в месяц. На втором месте вакансии торгового агента. Кандидатам обещают от 150 тысяч рублей в месяц премии, надбавки за стаж и дополнительные дни к отпуску. Также в тройке лидеров оказалась вакансия мастера цеха в грузовом автосервисе с зарплатой от 130 до 250 тысяч рублей и медстраховкой. Следующее в рейтинге вакансии оператора линии хромирования, которому предлагают от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, замыкает топ-5 вакансия аллерголога-иммунолога. Одна из частных клиник готова платить такому сотруднику от 100 тысяч рублей. По информации составителей рейтинга, высокие зарплаты предлагают в сферах здравоохранения, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также квалифицированным рабочим и водителям. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
12: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
1: Погода.
13: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Вечером будет малооблачно и плюс 10, ночью плюс 7 и вновь малооблачно.
14: Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
15: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
1: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 7 октября. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 80 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
10: Нижегородской области Беларусь запустит производство транспорта в особой экономической зоне Кулибин. Губернатор региона Глеб Никитин и министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов договорились о расширении промышленной кооперации, сообщает пресс-служба правительства региона. Планируется заключение нового контракта на поставку 60 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Для расширения линейки продукции запустят роботизированное производство на площадке в Дзержинске. Помимо промышленного сектора, стороны договорились о развитии сотрудничества в сельском хозяйстве и судостроении. Так, например, Нижегородская область планирует закупить более 200 единиц белорусской техники, включая тракторы, зерные кормоуборочные машины. Кроме того, стороны проработают проект по восстановлению судоходства, который включает расчистку рек для поддержания глубин, развитие круизных маршрутов и логистического флота. Российский рынок акций начал день почти без изменений. На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос всего на 0,03%. Среди лидеров роста оказались акции Сургутнефтегаза, Татнефти, Т-технологии и X5. Сильнее всего подешевели бумаги НЛМК, Алроса и Северстали, а также Аэрофлот и Норникеля. На фондовый рынок одновременно влияют геополитические риски, рост мировых цен на нефть, стоимости декабрьских фьючерсов на Brent более $101.5 за баррель, а нефть WTI сейчас торгуется выше $90. Погрузка на Горьковской железной дороге сократилась почти на 10% за три квартала. Наибольшее снижение наблюдалось в погрузке черных металлов. Она сократилась более чем на четверть. Погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась на 14,5%, промышленного сырья и формовочных материалов на 14%. При этом погрузка зерна увеличилась в полтора раза и составила 406,5 тысяч тонн. Лесных грузов на 5,5%, лома черных металлов на 1,5%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверят на знание ПДД. Обязательное тестирование запускает в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры и ждут ли подобных мер другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
16: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
17: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
16: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
18: Системы фото и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
16: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор «Бизнес-ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
19: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно из-за самих курьеров, из-за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
16: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьеры не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
20: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решает проблемы на тротуарах.
16: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
21: В каналах Бизнес ФМ в Макс и Телеграм мы проводим опрос о том, готовы ли наши слушатели дольше ждать заказа, чтобы курьеры ездили по правилам.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
22: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
23: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В магазине.
0: Максидоми каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом. Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Деньги.
23: Слово «решка» появилось при Екатерине II, на монетах которой чеканился витиеватый вензель. Задумку императрицы простой люд не оценил и принял этот вензель за решето. Отсюда и пошло слово «решка».
24: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Черном море у берегов Сочи потушили пожар на танкере «Афромакс Рио». По данным Минтранса, открытое горение ликвидировано. Загрязнение акватории нефтяным грузом не произошло. Пожар на судне начался 6 октября после атаки безэкипажных катеров. «Афромакс Рио» ходит под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, спасли. Пострадавших нет. Из-за пожара закрыли пляжи и набережные Сочи. Мессенджер Telegram отказывается сотрудничать с российской полицией в борьбе с пропагандой наркотиков. Вместе с тем, наряду с Даркнетом, этот мессенджер является местом вовлечения подростков в наркопреступления, сообщил в РИО начальника. Главка по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров. По его словам, блокировка групп, пропагандирующих наркотические средства, задача самих операторов. Так, например, Яндекс подобный контент снимает самостоятельно. Движение транспорта на дороге Казань-Шамардан в Татарстане восстановили после обрушения надземного пешеходного перехода. Он рухнул на 19-м километре трассы. Накануне ЧП произошло из-за грузовика с поднятым кузовом. Автомобиль задел им пролет перехода, после чего тот обрушился. Пострадали водитель и пассажир грузовика. Икона Троицы Андрея Рублева вернулась в Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. Ранее икону перенесли в реставрационные мастерские из-за корректировки работы климатической капсулы. В Третьяковской галерее заявили, что речи о реставрации не было. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Две недели продолжаются протест молодежи во Франции. Дональд Трамп заявил, что происходящее не имеет никакого отношения к школам. Это вышедшая из-под контроля миграционная политика. Что пишет пресс по поводу последних событий? Веру Борисову собираются снова выдвинуть на «Оскар», теперь в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный» про OpenAI. Правда, конкурентов у россиянина немало, и они серьезные. Правила сдачи экзамена на водительские права в России меняются с марта будущего года. Автоматизированная система будет фотографировать кандидата во время сдачи экзамена. А средства аудио и видеорегистрации будут вести непрерывную запись в реальном времени. Эти записи еще будут долго храниться, на всякий случай. Эти и другие темы в нашем эфире. Во Франции, где протесты школьников и работников образования вновь переросли в уличные столкновения, задержали 6 тысяч человек. Такого в Париже, Страсбурге, Ренне не было со времен студенческих бунтов конца 60-х. Полиция применяет водометы, митингующие отмечают петардами. То, что происходит во Франции, это не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция, написал в своих соцсетях Дональд Трамп. Пресса указывает, что за нынешними протестами скрывается сразу несколько кризисов – экономических, социальных и миграционных.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: Газета «Фигаро» обращает внимание, что первопричина протестов – плохое финансирование французских школ – это весьма упрощенное понимание проблемы. На бумаге образование получает все больше денег – за год плюс 200 миллионов евро. Однако государственные средства не всегда превращаются непосредственно в проведенные уроки и нормальные условия для учителей и учеников. Также издание обращает внимание, что одним из символов протеста стал мэр Сен-Дени Бали Багаяко, чернокожий политик с малийскими корнями. Он регулярно выходит к протестующим и встает между ними и полицией. Журналисты отмечают, основной актив среди митингующих – это также французы, чьи предки приехали в республику из африканских стран. Все чаще нынешние школьные протесты сравнивают с майскими событиями 1968 года, когда студенческие бунты переросли в общенациональную забастовку с участием 10 миллионов человек. Однако ни по масштабу шествия, ни по влиянию на большинство французов их сопоставить нельзя, пишет газета «Паризьен». И подобные сравнения – лишь часть удобной риторики для некоторых политиков крайне левого толка. А вот CNN пишет, что студенческие протесты подсветили другую проблему – долгового кризиса во Франции. Вторая по величине экономика ЕС пытается обуздать растущий дефицит бюджета. В июне госдолг Франции превысил 4 триллиона долларов, что больше размеров самой экономики республики. Вместе с тем растет нагрузка на бюджет. Население стареет, пенсионные выплаты увеличиваются, расходы на оборону тоже растут. На этом фоне требование добавить денег еще и на образование может стать критическим для французской экономики. Аналитики Wall Street Journal называют Францию долговой бомбой Европы. Годовой дефицит бюджета страны составляет около 6% ВВП, что вдвое превышает установленный Евросоюзом лимит в 3%. И прогнозы экспертов выглядят весьма тревожно. В Организации экономического сотрудничества и развития предупреждают, без жестких реформ и сокращения расходов госдолг Франции может вырасти до 200% ВВП. А это ставит под удар уже весь Евросоюз. Между тем, через полгода во Франции пройдут президентские выборы, напоминает Axios, и кандидаты уже успели высказаться насчет протестов. Лидер крайне правых сил Марин Ле Пен считает, что основные участники митингов – это вовсе не школьники, а профессионалы под наблюдением кураторов от левопопулистских движений. А представитель левых Жан-Люк Меланшон, напротив, призывает продолжать уличные шествия.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». В студии Иван Медведев, и сегодня вкусная тема. Говорим про устриц. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и других морских деликатесов. И мы сегодня говорим с человеком, который глубоко в теме, с человеком, который устриц выращивает в Севастополе. С нами на связи Владислав Шинявский, директор предприятия «Марикультура». Владислав, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Предложение Валентины Ивановны Матвиенко. Она сказала, что только за счет повышения НДС с 10 до 22% бюджет может дополнительно получить около 6 миллиардов рублей. Но мы вот с участниками рынка разговаривали, и они немножечко цифрам этим удивились и сказали, что вот такую сумму оценивается скорее весь рынок вообще, а не разница в 12%. Как вы видите ситуацию? Какие цифры реальны?
5: Чтобы при повышении на 12% получить 6 миллиардов, нужны облагаемые продажи, по нашим подсчетам, около 50 миллиардов рублей в год. Но мы таких оборотов не знаем, не видим, и их, скорее всего, в действительности нет.
4: Тогда давайте поговорим непосредственно о вас. Как давно вы выращиваете устриц в Севастополе? Насколько крупная у вас ферма? И, собственно, сколько у вас сейчас устрица стоит на выходе с вашего предприятия? И сколько она потом стоит в ресторане в Севастополе, в Москве, ну или на прилавке, если они доходят до розницы?
5: Сейчас у нас на ферме содержится порядка 3 миллионов устриц. У нас небольшая ферма в городе Севастополь. Это 6,7 гектара. В реализации выглядит где-то как 200-300 тысяч штук. Мы пытаемся дойти до миллиона.
4: А вы в Севастополе такие одни? Много ли у вас конкурентов непосредственно в Севастополе и вообще на рынке?
5: До СВО у нас было заметно больше. Сейчас количество предприятий подобных заметно снизилось. В частности, в Севастополе было таких предприятий 3, на данный момент 1. Это мы. В Крыму было в районе 10, сейчас осталось где-то, наверное, 4.
4: А почему уходит с рынка с этого?
5: Когда-то у нас были налоговые льготы, мы все на едином сельхозналоге. В частности, по Севастополю у нас был доход минус расход 1%, сейчас его подняли до 6%. Сильно мешает логистика. У нас был открытый аэропорт в городе Симферополь в Крыму, на данный момент он закрыт, и это затрудняет логистику в города, удаленные от нас. Нам приходится вывозить устриц через мост, везти их до Сочи и только оттуда лететь. Вывести через мост, проехать тоже не так просто. Можно проехать только очень маленькой машиной, поэтому мы делаем только лишь маленькие партии, и это стоит определенных денег, совершенно не тех, если бы мы вывозили бы, например, много.
4: Вот эта устрица, которая выезжает за ворота вашего предприятия, она стоит вот столько, X, и вот Y, она стоит, пока, как бы, когда доберется до Москвы, вот через все эти тернии.
5: Смотря докуда она доезжает. Вот мы, в частности, наши клиенты, это курорты Краснодарского края. Это вот весь Крым, и дальше пошел Краснодарский край. То есть это Анапа, Новороссийск, Геленджик, и дальше Лазаревская и Сочи. для каждого из этих клиентов, ну, немножко оно отличается. Мы стараемся не задирать цены, а только на необходимое по логистике. Для Москвы эта стоимость вырастает уже серьезней там. Ну, в частности, мы продаем устрицу в зависимости от калибра и сорта от 140 до 180 рублей она доходит клиенту, вот скажем так.
4: А у вас на выходе, вот у ворот она стоит?
5: У ворот она стоит примерно на 20-30 рублей дешевле.
4: Про выращивание устриц в Севастополе. В очень сложной обстановке, с учетом бензинового кризиса, с учетом проблем с логистикой, о которых вы уже упомянули. Как вам вообще сейчас там живется? И, собственно, возможное повышение НДС, самая ли большая для вас проблема сейчас?
5: Ну, дело в том, что конкретно наше предприятие безНДСное, и несмотря на то, что нам живется действительно не просто ввиду вот этих вот факторов, которые сейчас озвучили. Нужно понимать, что устрицы выращиваются нами как фермерское хозяйство. Это не дикое производство, то есть никакими водолазами мы не собираем. Мы закупаем устрицу на стадии семечки, примерно 6 мм, и затем в течение 3 лет доращиваем до большой устрицы, которая будет являться товарной.
4: А закупаете, кстати, где?
5: Мы всегда до СВО закупали во Франции, затем нам этот канал полностью перекрыли, и лишь недавно он появился в виде параллельного импорта и со сложностями, совершенно уже не за те деньги, а за гораздо большие, нам удается завозить, но это добавляет определенных прям конкретно сложностей. В России на данный момент отсутствуют промышленные питомники по выращиванию вот молоди, именно устриц для фермеров, но мы с Институтом биологии Южных морей занимаемся этим вопросом, уже несколько лет двигаемся и уже, в общем-то, переходим от эксперимента к промышленным масштабам питомника. Поэтому мы надеемся, что мы дойдем успешно до реализации этой идеи и сможем обеспечивать наших фермеров вполне-таки доступной местной устрицей.
4: А пока вот в ресторанах ваша устрица, она конкурирует с французскими или с дальневосточными тоже? Как вообще этот рынок устроен? Это же все-таки очень разные продукты, насколько я понимаю.
5: Да, в действительности это разные продукты. Каждый продукт этот, нельзя сказать, что какой-то лучше или какой-то хуже. Они все, скажем так, имеют какие-то свои уникальные черты, и на каждую из этих вид устриц есть свои любители. В частности, сейчас конкретно нам мешает жить, конечно, импортная устрица, в частности дешевая устрица из Дубая и дешевая устрица из Китая. Они очень сильно демпингуют. Устрица завозится уже в Москву рублей по 80, а в нашем случае это составляет только себестоимость. Мы неоднократно просили ввести какие-то заградительные пошлины, чтобы поддержать аквакультуру России.
4: А за счет чего дубайским устрицам и китайским, за счет чего они получаются такими дешевыми?
5: Это очень теплые регионы, там очень большая кормовая база, и растут они, в отличие от нас, которые растим 2,5-3 года, примерно за год.
4: Вы знаете, когда вы говорите 80 рублей за устрицу, наступает такой диссонанс небольшой, да, потому что, ну как, есть такой стереотип, что устрица это что-то очень дорогое, а вот тут 80 рублей за устрицу. Так вот, ваш потребитель, это кто?
5: Рынок устриц это не только премиум-сегмент. Устрицы уже плотно вошли практически в каждый ресторан и почти в каждый дом к празднику. Если 10 лет назад рынок устриц был очень маленький, это было прям действительно какой-то нишевый рынок, сегодня уже обязательно каждый 100% попробовал устрицу, и некоторые стали потреблять это, ну, действительно, на какие-то праздники или знаковые события в ресторанах или даже дома.
4: Как вам видится рынок деликатесов морских на 10 лет вперед в России? К чему мы идем?
5: На данный момент, если вот ничего, никаких мер не принять, мы думаем, что рынок устриц займет полностью импортная устрица, задавив нас демпингом. Отечественные хозяйства, мы думаем, что в таких условиях будут закрываться и дальше. Импортеры после того, как отрасль, скажем так, будет при смерти или уже совсем умрет, импортеры поднимут стоимость, и устрица останется дорогим привозным деликатесом. Если меры будут оказываться, то мы надеемся, что предприятия наши российские смогут обеспечить, если не 100%, потому что разнообразие все-таки нужно, но мы думаем, что абсолютно большую часть мы смогли бы обеспечить фермерами Черноморского бассейна. Мы могли бы превратить, как мы мечтаем, Севастополь в устричную столицу России.
4: Ну и напоследок поинтересуюсь чисто гастрономически, с каким вином лучше раскрывается вкус крымской устрицы?
5: Мы, конечно же, считаем, что нужно употреблять устрицы обязательно с белым крымским вином. Но я считаю, что устрица лучше всего с водкой. Это вкуснее всего и раскрывает больше всего свой вкус.
4: Ну что ж, спасибо огромное. И будем надеяться, что фермеры не будут уходить с этого рынка, а наоборот, чтобы на вашем рынке стало как можно больше людей, которые вместе с вами в этой теме. Спасибо.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
6: А как зовут?
0: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».

0: кожаных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги.
3: Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте.
2: История денег на Business FM.
3: FM.
2: Компании и корпорации.
4: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Indigo объявила о создании венчурного фонда на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO. Якорным инвестором выступил один из лидеров отечественной финансовой инфраструктуры, обеспечивший 20% капитала. А в число ключевых партнеров вошел игровой холдинг Hobby World. Indigo – это экосистема развития видеоигровой индустрии, объединяющая сообщество из более чем 10 тысяч разработчиков. Ритейлер электроники и бытовой техники DNS будет развивать мультикатегорийный маркетплейс. Как пишет Shoppers, среди того, что смогут продавать партнеры DNS, есть товары для дома и сада, бытовая химия, одежда, обувь и косметика. Сейчас для многих категорий действуют ограничения на продажу, но компания обещает расширить список. Ранее топ-менеджмент DNS говорил, что на площадке не будет несвойственных им вещей. DeepSeek привлечет не менее 12 миллиардов долларов в преддверии IPO в Китае. И это гораздо больше, чем и стартап рассчитывал изначально, пишет Bloomberg. Одними из крупнейших инвесторов стали китайские гиганты, производитель литиевых аккумуляторов Contemporary Amperex Technology и владелец мессенджера WeChat Tencent Holdings. DeepSeek рассчитывает провести IPO в Китае уже в 2027 году и может подать заявку на размещение в Шанхае в конце нынешнего года. Новости компаний и корпораций. Держите курса.
6: Двенадцать сорок шесть в Москве. ChatGPT будет помечать свои тексты водяным знаком. Такая функция под названием Text Grain появится у пользователей из Евросоюза в ближайшее время, сообщили в OpenAI. Та компания пытается соответствовать европейскому законодательству. Продолжит тему Ольга Кашинская.
7: Водяные знаки ChatGPT будет оставлять в самом тексте. При генерации модель будет статистически подбирать слова таким образом, чтобы на выходе в тексте оставался определенный считываемый сигнал. При этом для человеческого глаза он будет незаметен. Распознать наличие водяного знака можно только при помощи специального детектора. Доступ к нему предоставит сама же OpenAI. Пока функция вводится для пользователей из Европы. Ранее аналогичный инструмент в новой модели Claude внедрила компания Anthropic. И стартапы озаботились возможностью детекции на фоне вступления в силу правил прозрачности, прописанных в новом законе Евросоюза об искусственном интеллекте. Они предусматривают, в частности, возможность машинного распознавания сгенерированного текста. Продолжит генеральный директор компании Nevel AI Алексей Хохунов.
8: Я воспринимаю это нововведение просто как следование букве европейского закона. Иногда оно приводит нас к чему-то хорошему, как, например, то, что в айфоне появился Type-C, это, по сути, требование Евросоюза. А здесь в части случаев, ну, например, там, когда вы генерируете текст на сайт или вы генерируете какие-нибудь тепло, потенциально можно будет выявить, что текст является сгенерированным. Ну, если мы хотим, мы сможем это как-то контролировать. Другой вопрос, в каких случаях надо это контролировать, он здесь остается открытым. Важно, что убрать эти ватермарки из текста будет достаточно сложно. Единственный способ нормально будет сделать, это использовать для этого другую модель. Потому что способ, который будет у OpenAI, он действительно надежный.
7: Однако точную детекцию водяного знака будет обеспечивать конкретная последовательность слов, сгенерированная искусственным интеллектом. Что встречается крайне редко. Публиковать нейросетевой текст без правок, пусть даже минимальных, уже давно считается дурным тоном. Так что поймать кого-то за руку благодаря новой функции вряд ли получится, объясняет директор Angela Relations Group и преподаватель ВШЭ Алексей Карлов.
9: Сам способ скорее про кодирование последовательности слов, которые нейросеть уже написала для того, чтобы записать этот так называемый слепок или определенный водяной знак. Вопрос, насколько люди будут переписывать текст, который сгенерировал нейросеть. Если человек будет переписывать значительно часть абзаца, отказаться, менять слова местами, дополнять смысл, какие-нибудь междометия, то знак, конечно, не сохранится, поскольку сама формула, которая была закодирована при старте, банально не сработает. Теоретически эти знаки, конечно, можно усовершенствовать, если нейросети будут публиковать или держать какую-либо базу данных со всеми генерациями, которые они выпускают. Но самая сложная задача определения следов нейросети в тексте — это когда текст составляется вместе с человеком. Если человек пишет сам и редактирует с нейросетью, или еще лучше, наоборот, пишет с нейросетью, а потом редактирует сам, то определить это практически невозможно.
7: В самой OpenAI признают, если заменить даже 10% сгенерированного текста синонимами, вероятность обнаружения водяного знака падает с 92 до 66%. А если поменять четверть слов, точность детекции будет всего 17%. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Business FM.
2: Прямо сейчас.
6: Оперштаб Белгородской области только что сообщил, ребенок погиб, еще четверо, в том числе 11-летняя девочка, получили ранения. А Белгородскую область сегодня ракетами обстреляли ВСУ.
2: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
6: Григорий, приветствую.
0: Добрый день.
6: Ну, российские индексы показывают сейчас рост 0,5%. Умеренный, держимся выше 2300 и, видимо, не уйдем ниже.
0: Ну, если не будет негатива, скорее всего, да, так все и останется.
6: Нобелевку дали, можно перебью тебя.
0: Давай.
6: По химии Нобелевская премия ученые из Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Суаи. Но чуть позже подробности расскажем. Да, извини.
0: Пик был повыше по индексу Мосбиржи, 2350 превышали. Ну, следующий рубеж, понятно, манит. Барьер 2400. Там, кстати, есть некий технический уровень сопротивления в районе 2405, где-то там. Соответственно, рынок туда будет пытаться дотянуться. Но, опять же, если не будет негатива, я так понимаю, Европа собирается не просто пакет санкций объявить, но если вот слушать комментарии этого еврокомиссара, как его, фон дер Ляйн, да, то вроде как намеки на то, что Еврокомиссия рассмотрит вопрос о том, чтобы на повестку дня, чтобы признать, дескать, Россию спонсором терроризма. Не знаю, там получится у них, нет, но вот такие фразы с ее стороны звучали. Ну, я так понимаю, наш рынок европейских санкций не особо боится, тут страшнее американские, там вроде как с той стороны пока вроде как тихо, хотя до 18 октября Трамп должен какие-то решения там принять, намекнуть, будет он вводить, есть основания или нет, в части того, что Конгресс законопроект об адских санкциях вроде как принял, Трамп его подписал, поэтому, ну, так, для страстки надо что-нибудь там активировать. Такой риск есть. Ну, а в целом все пока у нас на рынке тихо, спокойно, активности особо нет. На валютном рынке начались операции со стороны ЦБ, он по поручению Минфина покупает достаточно внушительный объем валюты. Юани аж на 12 с лишним миллиардов рублей в день, поэтому спекулянты, естественно, все играют на ослабление рубля, раз есть такой покупатель стран ЦБ, ну, соответственно, к нему все и впряглись. Но другой вопрос, мы не знаем, какой объем продажи валюты будет со стороны экспортеров. Вот пока 12,76 курс юаня к рублю. Тут, конечно, все быстро может быть, там 12,8 уровень вчера взяли, а потом откатили. Если еще раз возьмем, закрепимся, то, может быть, к пятнице уже будем щупать 13. Ну, дальше будет видно. На глобальном рынке нервозно сохраняется, потому что рынок постоянно обращает внимание на нестабильность мирового рынка долга. То в одном сегменте, там, американском, скачки доходности, то есть падение цен на долги, то в Европе

0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
1: С 8 октября в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской специальные показы фильма «Битва моторов». Автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев создают первый российский серийный автомобиль «Руссобалт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает доказать возможности машины в престижном ралли «Монако». Главные роли исполнили Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 12+.
0: Валюты.
1: Современный российский рубль был введен в обращение в 1991 году. А впервые он был упомянут в берестяной грамоте 13 века. Считается, что название произошло от глагола «рубить», поскольку рубль, как платежное средство, стал наследником серебряных осколков, на которые было принято рубить слитки драгметалла для оплаты разных товаров.
0: Валюты на Бизнес FM. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: В последнее время, как из рога изобилия, сыплются предложения о реформировании работы УК в жилом сегменте. От полного раскрытия сведений о доходах управляющих организаций и их расходах по видам работ и услуг с указанием подрядчиков и сумм выплат до сокращения летних отключений горячей воды до нескольких дней. Профессионалы сегмента признают, что среди обсуждаемых и уже принятых нововведений есть разумные и полезные, а есть как минимум спорные. К последним, в частности, собеседники Бизнес FM относят беспрепятственный доступ провайдеров в МКД. Управляющая компания отвечает за сохранность общего имущества и безопасность дома, но теряет возможность контролировать, кто, как и в каком объеме размещает оборудование. Возникают риски для инженерных сетей и пожарной безопасности, а спрашивать за последствия будут все равно с УК, поясняют свою позицию эксперты. Увеличение штрафов за ненадлежащее содержание общедомового имущества до 500 тысяч рублей – тоже, по их мнению, так себе предложение. Это не улучшит качество работы, а приведет к банкротству УК. Обязательное введение общедомовых чатов и информирование в МАКС – избыточная мера, которая ведет к дополнительным организационным расходам, но не повышает информированность собеседников, особенно в крупных городах, где мессенджер не так легко приживается. И уж совсем никуда идея ликвидировать все коммерческие УК и объединить их в одну государственную компанию. Впрочем, такого законопроекта до сих пор нет, и навряд ли мы его увидим. Монополия не становится эффективной только потому, что она государственная. Зданию все равно нужны инженер, сантехник, электрик, подрядчик, запчасти, аварийная служба и деньги. И табличка на двери их не материализует. Таково мнение профессионалов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале bfm.ru.
0: Недвижимость на Бизнес FM. Наизусть. Уильям Шекспир. Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих, и до чужих не доберетесь. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Ребенок погиб в результате ракетного удара ВСУ на селе Принцевка Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона. По его данным, еще одна девочка 11 лет и трое взрослых госпитализированы с различными ранениями. Нобелевскую премию 2026 года по химии получат ученые из Франции и Японии Анри Каган и Кензо Суаи. Такое решение принял организационный комитет. Премия им будет вручена за открытие в области органического синтеза.

0: Таганский суд Москвы оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 14 миллионов рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного на территории России контента. Twitch Interactive – это дочерняя структура компании Amazon. Ей принадлежит видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр. Проживающие за рубежом россияне смогут получать госуслуги в аналогичном МФЦ-формате. Например, оформлять СНИЛС или электронную подпись. Первый такой проект готовится на базе русского дома в Узбекистане, в Ташкенте. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В ближайшие месяцы аналогичная точка обслуживания заработает в Казахстане. В дальнейшем в таких центрах смогут получать услуги не только россияне, но и иностранные граждане, добавили в аппарате вице-премьера. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. К ликвидации последствий атаки на танкер в Черном море приступили сотрудники Минтранса, МЧС и Минобороны. Открытое горение уже ликвидировано, загрязнение воды не зафиксировано, сообщили власти. Танкер с нефтью под флагом Либерии был атакован беспилотными катерами у берегов Сочи накануне. В России с марта меняются правила сдачи экзаменов на водительские права. Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов, сам процесс сдачи фиксироваться на видео со звуком. Кроме того, больше не потребуется предоставлять медсправку, если сведения о ней есть в единой базе. Беспорядки с участием школьников во Франции продолжаются уже 2 недели. Вчера в Париже состоялась очередная акция, которая завершилась погромами офисов и витрин в районе бульвара Вольтер. Президент Макрон накануне вечером собрал из-за ситуации экстренное совещание. Все подробности в эфире. Business FM. Разлива нефтепродуктов с горящего после атаки безэкипажного катера-танкера нет. Открытое горение в акватории Черного моря ликвидировано. Угрозы береговой линии нет, сообщили Минтрансе. Об отсутствии загрязнения заявили и в Росприроднадзоре. Власти приступили к ликвидации последствий атаки. Накануне на рейде в Сочи после атаки дрона загорелся танкер с нефтью «Афромакс Рио» под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, вовремя эвакуировали. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию был загружен почти полностью. Его вместимость более 100 тысяч тонн. По словам очевидцев, на месте возник сильный пожар. Густой столб черного дыма поднялся на 0,5 километра в небо. Жителям рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и не открывать окна. Но сейчас все выглядит так, будто ничего этого и не было, говорит житель Сочи Александр.
3: Обстановка спокойная, набережные открыты, пляжи еще либо не открыли, потому что рано, либо уже холодно. В целом люди гуляют, запаха гари нет, судно уже не видно. То есть вчерашнего происшествия как будто и не было. Вчера было видно с разных сторон, я ехал по дороге, видел открытое горение в море. Единственное, конечно, не знаю, по чистоте воде, но с виду смотрел на воду, море тоже без каких-то масляных пятен. Сегодня, говорю, пляжи и набережные открыты. Также было заявление от властей, что сегодня с утра частота воздуха в норме, ниже допустимых показателей, ничего страшного нет.
2: Житель Сочи Александр. Минобороны заявили о ночных массированных ударах по предприятиям ВПК Украина, где производили дроны средней и большой дальности и компоненты для ракет «Фламинго». Речь также, в частности, идет о 7 предприятиях, где хранили и собирали эти ракеты. Удары наносились в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, в частности, завод «Дунай Судоремонт», осуществляющий производства и хранения безэкипажных катеров. Кроме того, были атакованы морские суда, действующие в интересах ВСУ. Удары по предприятиям, связанным с компанией «Firepoint» и ракетами «Фламинго», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: крылатая ракета РСП-5 «Фламинго». Это крылатая ракета компании «Firepoint» украинской, вероятно, зарубежным участием, но тем не менее. Это, наверное, единственная крылатая ракета, которая применяется сейчас Украиной по целям в глубине территории Российской Федерации. Дальность действия до 3000 километров. Скорость полета 700-800 километров в час. То есть это полноценная скоростная крылатая ракета. Дальше нюансы начинаются. Это достаточно крупная ракета для того, чтобы нести мощную боевую часть, масса боевой части 1150 килограмм. По сути, это фугасная бомба массой 1 тонна. Это боевая часть этой ракеты. Достаточно крупный летательный аппарат получился. 10 метров длиной крылатая ракета «Фламинго». То есть это большой, мощный аппарат с реактивным двигателем от учебных самолетов. Производят эти ракеты, судя по тем пускам, которые мы отбиваем, их производят несколько уже десятков ракет в месяц. Применяют обычно сериями. Наша противовоздушная оборона, как правило, достаточно успешно сбивает эти ракеты. Одна из приоритетных целей для вооруженных сил Российской Федерации – это прекращение применения крылатых ракет «Фламинго». Соответственно, любая инфраструктура, связанная с производством этих ракет, связанная с хранением компонентов, с логистикой, с хранением готовой продукции, это приоритетнейшие цели для поражения нашими войсками. Создание крылатой ракеты – это достаточно сложный процесс. Там есть и металлообработка, и сборка, и работа с электроникой, работа с пластиками, с материалами самыми разными. Все заводы, которые так или иначе участвуют в этом процессе, но очень хотелось бы надеяться, что будут поражены. И таким образом мы можем решить вопрос отсутствия ракет «Фламинго» в нашем небе.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». За последние сутки произошло еще как минимум 2 инцидента в Черном море. У берегов Болгарии была атакована БПЛА, и в итоге затонуло судно «Альфа-Ватан», которое шло из Египта в Румынию под флагом Того. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Также было атаковано судно «Эбл», шедшее под флагом Палау из Румынии в Турцию. Оно загорелось. 18 членов экипажа эвакуировали. Владимир Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила и обвинил в атаках Россию. В Болгарии заявили об отсутствии доказательств о происхождении дронов. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
5: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО в акватории Черного моря. Это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря. И особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
2: Андрей Картунов. За ночь силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 311 беспилотников над регионами России. В результате атаки один человек в ДНР получил ранение. В Воронежской области обошлось без пострадавших, но повреждена линия электропередачи. Несколько сел остались без света. В Белгородской области после ракетного обстрела погиб ребенок. Четверо получили ранения. Украинские СМИ сообщили о попадании по предприятию в Кировоградской области, атаке на Трипольскую ТЭС и повреждениях гражданской инфраструктуры жилых домов. В Прилуках и Кременчуге 12 человек погибли, более 40 ранены. Улыбнитесь, вас снимают, пока вы сдаете теоретический экзамен на водительские права. Несколько нововведений в правилах проведения экзаменов на водительские права начнут действовать в марте 2027 года. В частности, во время сдачи теории кандидатов будут фотографировать, а сам экзамен фиксировать в аудио- и видеоформате. Записи должны будут сохраняться, чтобы при необходимости можно было восстановить ход экзамена. Изменятся и правила с медицинскими справками. Сдать экзамен можно будет без бумажной справки, данные о здоровье будут проверять в электронном реестре. Но если срок действия медзаключения закончится, пока пока человек получает права, процедуру приостановят. Продолжить ее можно будет после того, как в системе появятся данные о новом заключении. Нововведение важное, но одну из основных проблем в отрасли пока не решают, говорит председатель правления Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева.
6: Аудио-видеофиксация сейчас действует на практическом этапе экзаменов. Это уже несколько лет существует, а в постановлении проекте в этом было введено еще и фотографирование и запись в экзамене теоретическом в классе. Мы только приветствуем это все, что способствует борьбе с коррупцией, скажем, на экзаменах. Все это хорошо. Положительный момент про медсправки тоже, что теперь заработает вот с марта месяца эта единая система в сфере здравоохранения, где будут уже вноситься медучреждениями реквизиты медицинских справок, потому что сейчас большая проблема с, опять же, с нашими учениками автошкол, которые вынуждены с этими бумажными справками бегать по разным диспансерам, а если человек приехал вообще из другого региона, то до полугода мы ждем подтверждения справки. ГИБДД отправляет по почте России письменные запросы в медучреждения, и несколько месяцев мы ждем ответа. Короче говоря, если будет эта электронная система федеральная, информационная, то это, конечно, такой положительный момент, он снимет вот эти все моменты проблемные. А учесть все, понимаете, главная проблема-то не снимается. У нас по-прежнему во многих регионах большие очереди на экзамены, потому что не хватает просто сотрудников экзаменационных подразделений. По-прежнему не всех желающих после окончания автошколы могут какие-то разумные сроки принять на экзамены, пусть это даже прописанные 2 месяца, которые вступят в действие с марта. Но, представляете, человек закончил автошколу и 2 месяца ждет. Сейчас этот срок бывает и до полугода. И нехватка сотрудников подразделения, она очень сильно бьет по процедуре экзаменов в ГИБДД.
2: Елена Зайцева, председатель правления Национального союза ассоциации автошкол. Ранее сообщалось и о других изменениях, которые заработают в марте следующего года. В частности, после сдачи теории на практический экзамен нужно будет попасть не позднее, чем через 60 дней. Если за полгода практику сдать не удалось, теорию придется проходить заново. На это дадут и еще 30 дней. Кроме того, за использование телефона, наушников и другой техники могут удалить с экзамена, аннулировать его результаты. Пересдать его в таком случае можно будет только через год. Красные и зеленые кнопки против мошенников скоро появятся на госуслугах. Красную анонсировали как инструмент экстренного оповещения банков, операторов связи о мошеннических действиях в отношении пользователя. Сигнал тревоги поступит также в правоохранительные органы, всем структурам, подключенным к госсистеме борьбы с IT-преступлениями антифрод. Они оперативно проверят подозрительные операции и при необходимости заблокируют переводы платежей, ограничат звонки на номер телефона. Зеленая кнопка станет инструментом отмены действия красной кнопки и будет означать, что пользователь хочет снять ограничения по банковским картам и звонкам. Но разблокировка не будет моментальной, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
7: Нажатие на красную кнопку имеет некие вариации на стороне компании, которая получила этот сигнал, что делать, и нажатие на зеленую кнопку не предписывает немедленную разблокировку, установленную ранее. Например, кредитная организация, получив такой сигнал и видя подозрительную активность по условно счету клиента либо в его интернет-банке с помощью банковской карточки, они могут инициировать не разблокировку, а связаться с клиентом, провести дополнительную верификацию этого клиент. То есть вариативность, она вот не моментально, что как-то нажатие на кнопку, разблокируется все. Нет, это процесс, который будет определяться и доопределяться конкретно банком в зависимости от того риска, который они видят на своей стороне.
8: Насколько тогда сложной представляется вся процедура, если так много вариантов разных, что для красной кнопки, что для зеленой?
7: Это возможность человека предпринять действия, когда у него есть ощущение, что против него совершаются те или иные противоправные действия. Это возможность позволяет нажатие красной кнопки человеку не задумываться, где у меня сейчас могут похитить денежные средства, а посредством одной кнопки заблокировать все те сервисы, которые с точки зрения финансовой услуги получает. Этот сервис позволяет не вспоминать, не как-то звонить в каждый колл-центр каждого банка.
2: Алексей Сизов, начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании инфосистемы JET. По словам эксперта, нажать одну красную кнопку – это удобнее и быстрее, чем обзванивать все банки, в которых пользователь получает услуги или оповещать по очереди всех операторов связи. Механизмы разблокировки счетов и номеров телефонов пока разрабатываются каждым участником антифрод-системы. И еще не до конца ясно, как это будет происходить на практике.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Hunting elephants». Дословно с английского «охота на слонов». Эта фраза означает «погоня за крупными сделками». В 2011 году Уоррен Баффет в своем письме к совладельцам Berkshire Hathaway, презентуя стратегию дальнейшего развития компании, писал: «Наша пушка для охоты на слонов заряжена, и палец уже на курке». Спустя 2 года Баффет заключил сделку по приобретению компании Heinz, после чего заявил в интервью CNBC: «Я готов к охоте на следующих слонов. Если увидите их поблизости, пожалуйста, позвоните мне». С тех пор выражение стало устойчивым и теперь постоянно используется на Уолл-стрит. Срочные переводы на Business FM.
0: Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Плюс 14 в столице. Сегодня ясно и до плюс 15. Завтра тоже без осадков. «13:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. В истории с вакциной для животных «Мультикон-8» появилось первое уголовное дело. Столичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одну из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партией ранее возникли проблемы. После ее применения некоторые собаки погибали, продолжит Евгений Перельчук.
10: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании VetBioHim и, вероятно, о той самой партии вакцины Multicon-8, после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
11: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, препаратов. Представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов, и ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что эти 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая, ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть изнутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
10: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины Multicon-8. Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретное физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело, и последуют новые. Скандал с Multicon заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто, и они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
0: Сейчас вообще кто-то делает Multicon прививки?
12: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
0: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не Multicon.
12: Отказываются. Кому-то даются врачам говорить.
0: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть Multicon дешевле?
12: Есть вакцины лучше, чем Multicon. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 тысячи. Конечно, это деньги для многих людей. Multicon 2 тысячи. Самое вот большое. Конечно, за Эурикан нужно побегать. Она не в любой клинике есть.
10: Multicon 8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает. А пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Компенсации, по словам владельцев погибших животных, до сих пор получили не все. С некоторыми даже после обращения все еще не связались, говорит жительница Краснодара Наталья Слабунова, у которой после вакцинации Multicon погибли 3 такса.
13: Я писала обращение, со мной никто не связывался, передо мной никто не извинялся. Единственный плюс был в том, что ветклиника нам полностью оплатила лечение, то есть мои собачки лежали в стационаре у них, и они полностью все это оплатили, я ничего не платила. И они вернули нам все деньги за прививки. То есть наша ветклиника поступила с этим лояльно. Я написала им обращение, на обращение ни ответа никакого, ни привета, ничего нет. То есть полное молчание.
0: Вы имеете в виду сами производители вакцины?
13: Да, производители вакцины не выходят с нами на связь вообще никак. Кто-то пишет, да, что якобы сообщение потом удаляли, что якобы кто-то получил деньги. Ну, я не знаю, сама никто не выходил на связь, потому что я изначально в Максе в группу писала, что да, мои собачки пострадали. И то есть у нас, получается, сначала почти началось 17 августа, я сделала прививку, и у нас это начало проявляться. Получается, в ночь с 19 на 20 августа у меня вот щеночек первый попал, начал симптомы проявляться. И получается, он первый у нас умер 21 августа, а 23-го у нас мама и папа умерли. Всего было 3 собаки, но сейчас у нас к нам вернулась дочка от моих такс. У меня были щенки. Как раз мы должны были вообще в мае сделать им вакцинацию. Но так как она у нас родила щенков, я решила, что после того, как родятся щенки, сделаю вакцинацию. И получилось так, что повела всех 3, и всех 3 потеряли. А сейчас к нам вернулась их дочка. И я против вообще вакцинации и не хочу никакую вакцину ставить. Потому что для меня это как фобия теперь началась на прививке эти.
2: Наталья Слабунова. Прокуратура просит суд оштрафовать производителя вакцины Multicon 8 и компанию Ветбиохим за реализацию недоброкачественных лекарственных средств. По закону для юрлиц за такое нарушение предусмотрен штраф от 1 до 5 миллионов рублей или приостановка деятельности на срок до 3 месяцев. Точный размер штрафа для Ветбиохима пока не определен. Россия нарастила поставки золота в Гонконг почти в 3 раза, сообщает РИА Новости. По данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга, Россия за январь-август этого года поставила почти 139 тонн золота, что почти в 3 раза больше, чем за тот же период предыдущего года. Стоимость же поставок выросла в 4 раза и достигла почти 155 миллиардов гонконгских долларов. Это чуть меньше 20 миллиардов долларов США. Комментирует вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
14: Да, действительно, Гонконг – основной сейчас транзитный пункт поставок золота. И это, конечно, не конечный покупатель, хотя в Гонконге сейчас очень активно свой большой рынок развивают, там строят большие депозитные хранилища, целые здания с ячейками. Больше 100 тонн в первом полугодии мы поставили, втрое больше, чем годом ранее. И здесь, в общем, все факторы являются. Первое – это закрытие фактически Дубая, Арабских Эмиратов, который был до этого крупным хабом для России, где делали, кстати говоря, переафинаж, переливали слитки наши, чтобы скрыть российский след. Это и очень крупные закупки Китаем золота. Народный банк просто рекорд ставит, избавляется от казначейских бумаг правительства США и перекладывает часть активов в золото, тоже по понятным причинам. И сам китайский внутренний рынок, он жестко регулируемый с точки зрения торгов золота. А Гонконг, там более свободно. Свободный порт, нет пошлин, нет НДС на золото. В общем, свободное движение капиталов. И там много фирм-прокладок, которые потом это золото перепродают китайским банкам крупным, которые не хотят напрямую с Россией сотрудничать. Почему? Они соблюдают американские санкции. Против России введены специальные золотые санкции. Наши слитки не допускаются. На международный рынок мы отменили систему Good Delivery, вот эту, которую Лондонская ассоциация драгметаллов штампует слитки, что они допущены к международному обороту. Поэтому приходится все это торговать такими тайными тропами и с дисконтами, к сожалению. Мы на этом, в общем, теряем. Хотя, какие-то такие потери на фоне рекордных цен на золото и динамики золота, они, конечно, не очень заметны.
2: Алексей Везовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». Financial Times в прошлом месяце также указывала на рост поставок золота из России в Гонконг. Среди причин издание называло международные санкции, из-за которых хабы в США и Лондоне стали недоступными, а также нестабильность из-за конфликтов на Ближнем Востоке, из-за которых Дубай стал менее безопасным. На фестивале «Маяк» прошла российская премьера фильма «Фьорд». Это картина победителя Каннского фестиваля этого года. В главных ролях Себастьян Стен и Ренате Рейнсве. Режиссер румын Кристиан Мунджио. «Фьорд» показали на «Маяке» вне конкурса. Александра Сидорова подробнее.
15: «Фьорд» – история про многодетную семью, которая переезжает из Румынии в живописную норвежскую деревню у фьорда. Все быстро адаптируются. Родители находят работу, а старшие дети – новых друзей. Но счастье длится недолго. Вскоре в их дом приезжают органы опеки, у которых возникают подозрения из-за синяков у ребенка и из-за слухов о воспитании в этом семействе. В либеральной Норвегии с ювенальной юстицией все строго. На самом деле вопросы скорее из-за того, что семья очень верующая и максимально традиционная во всем, что удивляет и педагогов, и некоторых одноклассников. В происхождении синяков никто в действительности разбираться как будто не собирается. У отчаявшихся родителей забирают всех, в том числе грудничка. Пятерых детей помещают в три разных семьи. Отец и мать боятся, что больше их никогда не увидят, но в итоге свидание все же разрешают. А дальше начинается следствие и судебное разбирательство, которые держали в напряжении, кажется, всех зрителей. Хотя хронометраж фильма почти 2,5 часа. Нельзя сидеть тихо, пока они злоупотребляют властью. Что означает их культура и наши законы? Сокрушается отец и ищет нового адвоката, потому что первый с ними работать отказался. На помощь приходит соседка, тоже юрист. Но главный адвокат или даже судья тут, безусловно, сам зритель. Это история про диалог в мире, точнее, про его отсутствие, про столкновение разных ценностей и про попытку объяснить суть этих ценностей другим. Мне смотреть было интересно, но ближе к концу, когда суд завершился, финал как будто провис. Если проводить параллели к «Фьорду», то самая очевидная картина «Анатомия падения». Там тоже была семейная драма и последующее судебное разбирательство. Тот фильм также получил главную награду Каннского фестиваля «Золотую пальмовую ветвь», но в 23-м году. Впрочем, и в конкурсной программе российского фестиваля «Маяк» в этом сезоне немало семейных драм, где возникают конфликты интересов и ценностей. Самый яркий пример – картина «Малика» про девочку-подростка из Ингушетии. Правда, семья живет в Казахстане. образование. По законам шариата, после развода родителей, если мать снова собирается замуж, ребенок должен остаться жить с отцом. Малика оказывается перед выбором – разрушить этот новый брак и сохранить привычную жизнь или пожертвовать собственным счастьем ради счастья матери. Получилось кино, к которому очень легко подключаешься и сопереживаешь. Когда до проката доберется Малика, неизвестно. Фильм пока путешествует по фестивалям в разных странах. А вот дата релиза «Фьорда» уже совсем скоро, 29 октября. Его возрастное ограничение 18+. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока в предметном плане не согласовывался. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если будет такая инициатива, без сомнений, беседа будет оперативно согласована. Накануне Трамп сообщил, что у него очень скоро состоится разговор с российским президентом. Предыдущая телефонная беседа российского и американского лидеров прошла 8 сентября. В Черном море у берегов Сочи потушили пожар на танкере «Афромакс Рио». По данным Минтранса, открытое горение ликвидировано. Загрязнение акватории нефтяным грузом не произошло. Пожар на судне начался 6 октября после атаки безэкипажных катеров. «Афромакс Рио» ходит под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, спасли. Пострадавших нет. Из-за пожара закрыли пляжи и набережные Сочи. Герхард Шрёдер приехал в Москву. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с программой визита экс-канцлера Германии. По их словам, Шрёдер проводит встречу с руководством и сотрудниками компании «Гиперглобус», развивающей сеть гипермаркетов в России. Учащийся совершил нападение на техникум в Польше. Как минимум 7 человек получили ранения. Об этом сообщила местная радиостанция РМФ-ФМ. По ее данным, 19-летнего нападавшего задержали. Среди пострадавших учащиеся техникума и преподавательница. 2 человека в тяжелом состоянии. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Плата за подачу и получение документов на госуслуги через почту МФЦ составит 5000 рублей. Как следует из проекта постановления правительства, средства пойдут на оплату труда сотрудников почты МФЦ, закупку необходимых товаров и услуг, а также на иные расходы организации. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. А региональные игроки платить за это не хотят. Нобелевскую премию 2026 года по химии получат ученые Ангри Каган и Кензо Суае. Такое решение принял организационный комитет. Премия будет вручена за открытие в области органического синтеза. Призовой фонд премии составляет 12 миллионов шведских крон. Разделят его поровну между лауреатами. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». До 5000 рублей. Такой будет плата за получение заявок на госуслуги и доставку документов через МФЦ и Почту России. Проект постановления разработали в Минцифры. Там объяснили, что это нужно для обеспечения доступности услуг для всех жителей страны. Почта России и МФЦ будут получать средства за 2 услуги. Прием заявлений на получение госуслуг, их доставку адресатам, а также доставку и вручение готовых документов. Стоимость одной такой услуги не должна превышать 5000 рублей, указано в документе. РБК отмечает, что все это станет частью реформы Почты России. Она получит право выступать коммерческим аналогом МФЦ и сможет принимать заявления на госуслугах за плату. Как это будет работать и не будет ли такая плата слишком высокой для жителей отдаленных населенных пунктов, рассуждает член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян.
16: Суть вопроса здесь заключается в том, что просто почту России наделят такими же полномочиями, как МФЦ, который устанавливает вашу личность, чтобы вам указать ту или иную услугу. И почта России имеет, конечно, критически большее количество отделений, подразделений там по всей России. Доступность его подразделений сильно выше, чем любых МФЦ. Столько МФЦ просто не построишь, так сказать, в каждом селе. И услуга двинулась к человеку. Идея в этом. Разговор о том, что это все будет до 5000. Сейчас тоже какие-то услуги, которые получает МФЦ, какие-то деньги платятся, исходя из того, как это регулируется государством на оказание той или иной услуги. Поэтому я, например, ничего плохого не вижу, даже вижу, что это хорошо, потому что все-таки добраться с какого-нибудь труднодоступного места до любого МФЦ – это целая история. Человек теряет там день, он тратит деньги, потому что что на своем транспорте добраться, что на общественном транспорте – это целая история. Поэтому это частичная компенсация транспортных затрат, почтовых затрат, все-таки то, что касается логистики. А само оказание услуги. Посмотрим, пока цена указана до 5000 рублей, это не говорит, что это точно будет именно 5000. Это все-таки до 5000.
2: Агван Микаэлян. Как отмечали в Минцифре, проект по превращению почты в коммерческий аналог МФЦ предоставит ей дополнительный источник дохода. Во Франции, где протесты школьников и работников образования вновь переросли в уличные столкновения, задержано 6 тысяч человек. Такого в Париже, Страсбурге, Ренне не было со времен студенческих бунтов конца 60-х. Полиция применяет водометы, митингующие отвечают петардами. То, что происходит во Франции, это не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция, написал в своих соцсетях Дональд Трамп. Пресса указывает, что за нынешними протестами скрывается сразу несколько кризисов – экономических, социальных и миграционных.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: Газета «Фигаро» обращает внимание, что первопричина протестов – плохое финансирование французских школ – это весьма упрощенное понимание проблемы. На бумаге образование получает все больше денег – за год плюс 200 миллионов евро. Однако государственные средства не всегда превращаются непосредственно в проведенные уроки и нормальные условия для учителей и учеников. Также издание обращает внимание, что одним из символов протеста стал мэр Сен-Дени Бали Багаяко – чернокожий политик с малийскими корнями. Он регулярно выходит к протестующим и встает между ними и полицией. Журналисты отмечают, основной актив среди митингующих – это также французы, чьи предки приехали в республику из африканских стран. Все чаще нынешние школьные протесты сравнивают с майскими событиями 1968 года, когда студенческие бунты переросли в общенациональную забастовку с участием 10 миллионов человек. Однако ни по масштабу шествия, ни по влиянию на большинство французов их сопоставить нельзя, пишет газета «Паризьен». И подобные сравнения лишь часть удобной риторики для некоторых политиков крайне левого толка. А вот CNN пишет, что студенческие протесты подсветили другую проблему – долгового кризиса во Франции. Вторая по величине экономика ЕС пытается обуздать растущий дефицит бюджета. В июне госдолг Франции превысил 4 триллиона долларов, что больше размеров самой экономики республики. Вместе с тем растет нагрузка на бюджет. Население стареет, пенсионные выплаты увеличиваются, расходы на оборону тоже растут. На этом фоне требование добавить денег еще и на образование может стать критическим для французской экономики. Аналитики Wall Street Journal называют Францию долговой бомбой Европы. Годовой дефицит бюджета страны составляет около 6% ВВП, что вдвое превышает установленный Евросоюзом лимит в 3%. И прогнозы экспертов выглядят весьма тревожно. В Организации экономического сотрудничества и развития предупреждают, без жестких реформ и сокращения расходов госдолг Франции может вырасти до 200% ВВП. А это ставит под удар уже весь Евросоюз. Между тем, через полгода во Франции пройдут президентские выборы, напоминает Axios, и кандидаты уже успели высказаться насчет протестов. Лидер крайне правых сил Марин Ле Пен считает, что основные участники митингов – это вовсе не школьники, а профессионалы под наблюдением кураторов от левопопулистских движений. А представитель левых Жан-Люк Меланшон, напротив, призывает продолжать уличные шествия.
2: Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации, компании связи сотовой компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы большой четверки готовы оказывать эти услуги только за деньги. Михаил Задорожный продолжит.
1: «Бизнес говорит».
18: Обязательную маркировку звонков или еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильные телефоны россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
19: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
18: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
20: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентам коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
18: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1.5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник поскочил в 1.5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
21: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
18: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы — это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямых договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать, я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
18: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, «Бизнес ФМ».
2: Илон Маск идет за микрочипами и большими долгами. SpaceX планирует привлечь 40 миллиардов долларов для покупки чипов NVIDIA. 10 миллиардов долларов придется на банковские кредиты, еще 30 миллиардов – это долговые обязательства. Почему компанию раскритиковали за желание совершить подобную сделку, рассуждают журналисты Financial Times. Private Capital Group
3: Apollo is expected to lead the deal. Как ожидается, возглавит размещение и поможет продать долги SpaceX инвестиционная компания Apollo. На ее счету уже многомиллиардные сделки для Intel и Bayer, а в июне Apollo возглавила сделку на 35 миллиардов долларов по финансированию закупки чипов у Broadcom, конкурента NVIDIA. Нынешние планы SpaceX по привлечению финансирования демонстрируют, насколько огромные средства необходимы для инвестиций в центре обработки данных, чипы и прочую и инфраструктуру. Между тем, сделка укрепит и без того тесные связи между SpaceX и NVIDIA. После объединения xAI со SpaceX, NVIDIA получила долю в последней, которую оценивают примерно в 21 миллиард долларов. Таким образом, NVIDIA фактически может стать поставщиком, инвестором и финансовым участником AI-экосистемы. У экспертов это уже вызывает опасения. Если бум и замедлится, то компании могут одновременно столкнуться с падением спроса, снижением стоимости активов и долговой нагрузкой. Сам SpaceX располагает сейчас кредитным рейтингом BBB, вторым снизу в инвестиционной категории. При этом облигации компании со сроком погашения в 2056 году торгуются примерно по 85 центов за 1 доллар, и это сопоставимо с уровнем мусорных облигаций.
2: Досталось из SpaceX и правительству США. Ученые Кембриджского университета раскритиковали власти за чрезмерную зависимость от Илона Маска и его компании. В частности, доля SpaceX в общем объеме космических грузоперевозок достигает почти 80%. Это даже больше, чем влияние Ост-Индской компании на экономику Британии в начале 19 века. Из-за отсутствия жестких международных правил и альтернативных провайдеров SpaceX ведет себя уже не как частная фирма, а как суверенное государство, подытожили ученые.
1: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
1: Деньги.
5: На 1 января 1923 года доля червонцев, обеспеченных золотом, в денежной массе Советской России составляла всего 3%. Однако вскоре они вытеснили все прочие денежные знаки. Например, в деревнях многие из крестьян категорически отказывались продавать зерно, если покупатель не хотел платить золотым червонцем. Устойчивость курса червонца обеспечивал Государственный банк, запасы которого позволяли одномоментно принять к погашению все находившиеся в обороте банкноты.
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
23: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
23: Indigo объявила о создании венчурного фонда на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO. Якорным инвестором выступил один из лидеров отечественной финансовой инфраструктуры, обеспечивший 20% капитала. А в число ключевых партнеров вошел игровой холдинг Hobby World. Indigo – это экосистема развития видеоигровой индустрии, объединяющая сообщество из более чем 10 тысяч разработчиков. Ритейлер электроники и бытовой техники DNS будет развивать мультикатегорийный маркетплейс, как пишет Shoppers. Среди того, что смогут продавать партнеры DNS, есть товары для дома и сада, бытовая химия, одежда, обувь и косметика. Сейчас для многих категорий действуют ограничения на продажу, но компания обещает расширить список. Ранее топ-менеджмент DNS говорил, что на площадке не будет несвойственных им вещей. DeepSeek привлечет не менее 12 миллиардов долларов в преддверии IPO в Китае. И это гораздо больше, чем и стартап рассчитывал изначально, пишет Bloomberg. Одними из крупнейших инвесторов стали китайские гиганты, производитель литиевых аккумуляторов Contemporary Amperex Technology и владелец мессенджера WeChat Tencent Holdings. DeepSeek рассчитывает провести IPO в Китае уже в 2027 году и может подать заявку на размещение в Шанхае в конце нынешнего года. Новости компаний и корпораций. Держите курса.
2: 13:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». В студии Иван Медведев, и сегодня вкусная тема. Говорим про устриц. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и других морских деликатесов. И мы сегодня говорим с человеком, который глубоко в теме, с человеком, который устриц выращивает в Севастополе. С нами на связи Владислав Шинявский, директор предприятия «Марикультура». Владислав, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Предложение Валентины Ивановны Матвиенко. Она сказала, что только за счет повышения НДС с 10 до 22% бюджет может дополнительно получить около 6 миллиардов рублей. Но мы вот с участниками рынка разговаривали, и они немножечко цифрам этим удивились и сказали, что вот такую сумму оценивается скорее весь рынок вообще, а не разница в 12%. Как вы видите ситуацию? Какие цифры реальны?
7: Чтобы при повышении на 12% получить 6 миллиардов, нужны облагаемые продажи, по нашим подсчетам, около 50 миллиардов рублей в год. Но мы таких оборотов не знаем, не видим, и их, скорее всего, в действительности нет.
6: Тогда давайте поговорим непосредственно о вас. Как давно вы выращиваете устриц в Севастополе? Насколько крупная у вас ферма? И, собственно, сколько у вас сейчас устрица стоит на выходе с вашего предприятия? И сколько она потом стоит в ресторане в Севастополе, в Москве, ну или на прилавке, если они доходят до розницы?
7: Сейчас у нас на ферме содержится порядка 3 миллионов устриц. У нас небольшая ферма в городе Севастополь. Это 6,7 гектара. В реализации выглядит где-то как 200-300 тысяч штук. Мы пытаемся дойти до миллиона.
6: А вы в Севастополе такие одни? Много ли у вас конкурентов непосредственно в Севастополе и вообще на рынке?
7: До СВО у нас было заметно больше. Сейчас количество предприятий подобных заметно снизилось. В частности, в Севастополе было таких предприятий 3, на данный момент 1. Это мы. В Крыму было в районе 10, сейчас осталось где-то, наверное, 4.
6: А почему уходит с рынка с этого?
7: Когда-то у нас были налоговые льготы, мы все на едином сельхозналоге. В частности, по Севастополю у нас был доход минус расход 1%, сейчас его подняли до 6%. Сильно мешает логистика. У нас был открыт аэропорт в городе Симферополь в Крыму, на данный момент он закрыт, и это затрудняет логистику в города, удаленные от нас. Нам приходится вывозить устриц через мост, везти их до Сочи и только оттуда лететь. Вывести через мост, проехать тоже не так просто. Можно проехать только очень маленькой машиной, поэтому мы делаем только лишь маленькие партии, и это стоит определенных денег, совершенно не тех, если бы мы вывозили бы, например, много.
6: А вот эта устрица, которая выезжает за ворота вашего предприятия, она стоит вот столько, X, и вот Y, она стоит, пока, как бы, когда доберется до Москвы, вот через все эти тернии.
7: Смотря докуда она доезжает. Вот мы, в частности, наши клиенты, это курорты Краснодарского края. Это вот весь Крым, и дальше пошел Краснодарский край. То есть это Анапа, Новороссийск, Геленджик, и дальше Лазаревская и Сочи. Для каждого из этих клиентов немножко оно отличается. Мы стараемся не задирать цены, а только на необходимое по логистике. Для Москвы эта стоимость вырастает уже серьезней там. Ну, в частности, мы продаем устрицу в зависимости от калибра и сорта от 140 до 180 рублей она доходит клиенту, вот скажем так.
6: А у вас на выходе, вот у ворот она стоит?
7: У ворот она стоит примерно на 20-30 рублей дешевле.
6: Про выращивание устриц в Севастополе. В очень сложной обстановке, с учетом бензинового кризиса, с учетом проблем с логистикой, о которых вы уже упомянули. Как вам вообще сейчас там живется? И, собственно, возможное повышение НДС самая или большая для вас проблема сейчас?
7: Ну, дело в том, что конкретно наше предприятие без НДСное, и несмотря на то, что нам живется действительно не просто ввиду вот этих вот факторов, которые сейчас озвучили. Нужно понимать, что устрицы выращиваются нами как фермерское хозяйство. Это не дикое производство, то есть никакими водолазами мы не собираем. Мы закупаем устрицу на стадии семечки, примерно 6 миллиметров, и затем в течение 3 лет доращиваем до большой устрицы, которая будет являться товарной.
6: А закупаете, кстати, где?
7: Мы всегда до СВО закупали во Франции, затем нам этот канал полностью перекрыли, и лишь недавно он появился в виде параллельного импорта, и со сложностями совершенно уже не за те деньги, а за гораздо большие, нам удается завозить, но это добавляет определенных прям конкретно сложностей. В России на данный момент отсутствуют промышленные питомники по выращиванию вот молоди, именно устриц для фермеров. Но мы с Институтом биологии Южных морей занимаемся этим вопросом, уже несколько лет двигаемся и уже, в общем-то, переходим от экспериментов к промышленным масштабам питомника. Поэтому мы надеемся, что мы дойдем успешно до реализации этой идеи и сможем обеспечивать наших фермеров вполне-таки доступной местной устрицей.
6: А пока вот в ресторанах ваша устрица, она конкурирует с французскими или с дальневосточными тоже? Как вообще этот рынок устроен? Это же все-таки очень разные продукты, насколько я понимаю.
7: Да, в действительности это разные продукты. Каждый продукт этот, нельзя сказать, что какой-то лучше или какой-то хуже. Они все, скажем так, имеют какие-то свои уникальные черты, и на каждую из этих вид устриц есть свои любители. В частности, сейчас конкретно нам мешает жить, конечно, импортная устрица, в частности дешевая устрица из Дубая и дешевая устрица из Китая. Они очень сильно демпингуют. Устрица завозится уже в Москву рублей по 80, а в нашем случае это составляет только себестоимость. Мы неоднократно просили ввести какие-то заградительные пошлины, чтобы поддержать аквакультуру России.
6: А за счет чего дубайским устрицам и китайским, за счет чего они получаются такими дешевыми?
7: Это очень теплые регионы. Там очень большая кормовая база, и растут они, в отличие от

0: На данный момент, если вот ничего, никаких мер не принять, мы думаем, что рынок устриц займет полностью импортная устрица, задавив нас демпингом. Отечественные хозяйства, мы думаем, что в таких условиях будут закрываться и дальше. Импортеры после того, как отрасль, скажем так, будет при смерти или уже совсем умрет, импортеры поднимут стоимость, и устрица останется дорогим привозным деликатесом. Если меры будут оказываться, то мы надеемся, что предприятия наши российские смогут обеспечить, если не 100%, потому что разнообразие все-таки нужно, но мы думаем, что абсолютно большую часть мы смогли бы обеспечить фермерами Черноморского бассейна. Мы могли бы превратить, как мы мечтаем, Севастополь в устричную столицу России.
1: Ну и напоследок поинтересуюсь чисто гастрономически, с каким вином лучше раскрывается вкус крымской устрицы?
0: Мы, конечно же, считаем, что нужно употреблять устрицы обязательно с белым крымским вином, но я считаю, что устрица лучше всего с водкой. Это вкуснее всего и раскрывает больше всего свой вкус.
1: Ну что ж, спасибо огромное, и будем надеяться, что фермеры не будут уходить с этого рынка, а наоборот, чтобы на вашем рынке стало как можно больше людей, которые вместе с вами в этой теме. Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 14 по 16 октября, Москва. Российская энергетическая неделя. Основные темы: трансформация рынка нефти, развитие рынка газа, инвестиции в электроэнергетики, новая энергетика, экология и энергоэффективность, энергия международного сотрудничества и образование и кадры. Молодежный день. Организатор — фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Подробнее на rusenergyweek.com. 6+.
4: Валюты. Ботсванская пула. Название в переводе с языка «цвана» означает «пусть будет дождь». Введена в 1976 году, в 2005 из-за инфляции обесценилась почти на четверть. Но все еще одна из самых крепких африканских валют. В новейшей истории на порядок с лишним дешевле доллара США.
2: Валюты на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Пятеро студентов и трое взрослых ранены при нападении с ножом на техникум в Остроленке в Польше. Преступление совершил 19-летний студент этого учебного заведения. Как минимум двое пострадавших в тяжелом состоянии, об этом сообщила местная полиция. По ее данным, ученик техникума напал с ножом на людей сначала в учебном заведении, потом он попытался скрыться и ранил еще троих человек в парке. Мотивы напавшего выясняются, он задержан. Федеральная антимонопольная служба признала Альфа-банк нарушившим требования рекламного законодательства. Об этом сообщает ТАСС. ФАС рассмотрит вопрос о привлечении кредитной организации к ответственности. Таганский суд Москвы оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 14 миллионов рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного в России контента. Об этом сообщает ТАСС. Twitch Interactive, дочка компании Amazon, которой принадлежит видеостриминговый сервис, специализирующийся на компьютерных играх, в том числе на трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Проживающие за рубежом россияне

0: россияне смогут получать госуслуги в аналогичном МФЦ-формате. Например, оформлять НИЛС и электронную подпись. Первый такой проект готовится на базе русского дома в Ташкенте. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В ближайшие 3 месяца аналогичная точка обслуживания заработает в Казахстане. В дальнейшем в таких центрах смогут получать услуги и иностранные граждане, добавили в аппарате вице-премьера. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В СМИ очень много ложного по теме эпидситуации в Приангаре. ВОЗ проинформировали о ситуации в Иркутской области. Это заявили сегодня в Кремле. Западные СМИ и политики в последние дни активно поднимают тему инцидента в Иркутской области, где был зафиксирован случай пневмонии неизвестного происхождения. К ликвидации последствий атаки на танкер в Черном море приступили сотрудники Минтранс, МЧС и Минобороны. Открытое горение уже ликвидировано, загрязнение воды не зафиксировано, сообщили власти. Танкер с нефтью под флагом Либерии был атакован беспилотными катерами у берегов Сочи накануне. В России с марта меняются правила сдачи экзаменов на водительские права. Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов, сам процесс сдачи фиксироваться на видео со звуком. Кроме того, больше не потребуется предоставлять медсправку, если сведения о ней есть в единой базе. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию в связи с сообщениями СМИ о втором случае пневмонии среди сотрудников Иркутского противочумного института, пишет Рейтер. Москва проинформировала Всемирную организацию здравоохранения по ситуации в Приангаре, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Роспотребнадзор заявил, что ситуация стабильная и у заболевшей сотрудницы Иркутского противочумного института не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Впрочем, официальный диагноз по-прежнему не называется. Лишь пневмония и неустановленная этиология. Хотя губернатор региона Игорь Кобзев ранее сообщил, что в Приангаре выявлено опасное инфекционное заболевание. Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикации СМИ по ситуации в Приангаре в основном ложные.
3: Я такой информации не располагаю. Здесь, конечно, нужно ориентироваться, еще раз повторяю, на заявление и информацию нашего головного ведомства Анны Поповой, которая, кстати, вчера разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой. Послушайте, СМИ сообщают очень много. Это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора. Надзора, заявление Поповой и заявление ее представителей.
2: Дмитрий Песков. Американские СМИ на главной странице помещают обзоры ситуации в Иркутске, а также заявление Дональда Трампа о том, что вскоре ему предстоит разговор с Владимиром Путиным, где в том числе может быть затронута тема неустановленного заболевания в Иркутске. Разлива нефтепродуктов с горящего после атаки безэкипажного катера танкера нет. Открытое горение в акватории Черного моря ликвидировано, угрозы береговой линии нет, сообщили в Минтрансе. Об отсутствии загрязнения заявили и в Роспотребнадзоре, Росприроднадзоре. Власти предупредили, что приступают к ликвидации последствий атаки. Накануне на рейде в Сочи после атаки дрона загорелся танкер с нефтью «Афромакс Рио» под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, вовремя эвакуировали. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти полностью. Его вместимость более 100 тысяч тонн. По словам очевидцев, на месте возник сильный пожар. Густой столб черного дыма поднялся на 0,5 км в небо. Жителям рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и не открывать окна. Но сейчас все выглядит так, будто ничего из этого и не было, говорит житель Сочи Александр.
4: Обстановка спокойная, набережные открыты, пляжи еще либо не открыли, потому что рано, либо уже холодно. В целом люди гуляют, запаха гари нет, судно уже не видно. То есть вчерашнего происшествия как будто и не было. Вчера было видно с разных сторон, я ехал по дороге, видел открытое горение в море. Единственное, конечно, не знаю, по чистоте в воде, но с виду смотрел на воду, море тоже без каких-то масляных пятен. Сегодня, говорю, пляжи и набережные открыты. Также было заявление от властей, что сегодня с утра чистота воздуха в норме, ниже допустимых показателей, ничего страшного нет.
2: Житель Сочи Александр. За последние сутки в Черном море произошло еще два инцидента с торговыми судами. У берегов Болгарии атаковали судно «Альфа-Ватан», которое затонуло, а судно «Эбл» загорелось. Экипаж эвакуировали. Зеленский заявил, что Украина не проводила операции в этом районе и обвинил Россию, в то время как в Болгарии сообщили, что доказательств происхождения дронов пока нет. В Минобороны утром заявили о ночных массированных ударах по предприятиям ВПК Украины, где производили дроны средней и большой дальности и компоненты для ракет «Фламинго». Речь также, в частности, идет о 7 предприятиях, где хранили и собирали эти ракеты. Удары наносились в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, в частности, завод «Дунай Судремонт», осуществляющий производство и хранение безэкипажных катеров. Кроме того, были атакованы морские суда, действующие в интересах ВСУ. Удары по предприятиям, связанным с компанией «Файрпоинт» и ракетами «Фламинго», комментируют редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Крылатая ракета FP-5 «Фламинго» — это крылатая ракета компании «Файрпоинт» украинской, вероятно, с зарубежным участием, но тем не менее. Это, наверное, единственная крылатая ракета, которая применяется сейчас Украиной по целям в глубине территории Российской Федерации. Дальность действия до 3000 километров, скорость полета 700-800 километров в час. То есть это полноценная скоростная крылатая ракета. Дальше нюансы начинаются. Это достаточно крупная ракета для того, чтобы нести мощную боевую часть, масса боевой части 1150 килограмм. По сути, это фугасная бомба массой 1 тонна. Это боевая часть этой ракеты. Достаточно крупный летательный аппарат получился. 10 метров длиной крылатая ракета «Фламинго». То есть это большой, мощный аппарат с реактивным двигателем от учебных самолетов. Производят эти ракеты, судя по тем пускам, которые мы отбиваем, их производят несколько уже десятков ракет в месяц. Применяют обычно сериями. Наша противовоздушная оборона, как правило, достаточно успешно сбивает эти ракеты. Одна из приоритетных целей для вооруженных сил Российской Федерации – это прекращение применения крылатых ракет «Фламинго». Соответственно, любая инфраструктура, связанная с производством этих ракет, связанная с хранением компонентов, с логистикой, с хранением готовой продукции, это приоритетнейшие цели для поражения нашими войсками. Создание крылатой ракеты – достаточно сложный процесс. Там есть и металлообработка, и сборка, и работа с электроникой, работа с пластиками, с материалами самыми разными. Все заводы, которые так или иначе участвуют в этом процессе, но очень хотелось бы надеяться, что будут поражены. И таким образом мы можем решить вопрос отсутствия ракет «Фламинго» в нашем небе.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». За ночь силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 311 беспилотников над регионами России. В результате атаки один человек в ДНР получил ранение. В Воронежской области обошлось без пострадавших, но повреждена линия электропередачи. Несколько сел остались без света. В Белгородской области после ракетного обстрела погиб ребенок, четверо получили ранения. Украинские СМИ сообщили о попадании по предприятию в Кировоградской области, атаке на Трипольскую ТЭС и повреждениях гражданской инфраструктуры жилых домов в Прилуках и Кременчуге. 12 человек погибли, более 40 ранены. Улыбнитесь, вас снимают, пока вы сдаете теоретический экзамен на водительские права. Несколько нововведений в правилах проведения экзаменов на водительские права начнут действовать в марте 2027 года. В частности, во время сдачи теории кандидатов будут фотографировать, а сам экзамен фиксировать в аудио- и видеоформате. Записи должны будут сохраняться, чтобы при необходимости можно было восстановить ход экзамена. Изменится и правила с медицинскими справками. Сдать экзамен можно будет без бумажной справки. Данные о здоровье будут проверять в электронном реестре. Но если срок действия медзаключения закончится, пока человек человек получает права, процедуру приостановят. Продолжить ее можно будет после того, как в системе появятся данные о новом заключении. Нововведение важное, но одну из основных проблем в отрасли пока не решают, говорит председатель правления Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева.
6: Аудио-видеофиксация сейчас действует на практическом этапе экзаменов. Это уже несколько лет существует, а в постановлении проекте в этом было введено еще и фотографирование и запись в экзамене теоретическом в классе. Мы только приветствуем это все, что способствует борьбе с коррупцией, скажем, на экзаменах. Все это хорошо. Положительный момент про медсправки тоже, что теперь заработает вот с марта месяца эта единая система в сфере здравоохранения, где будут уже вноситься медучреждениями реквизиты медицинских справок, потому что сейчас большая проблема с, опять же, с нашими учениками автошкол, которые вынуждены с этими бумажными медсправками бегать по разным диспансерам, а если человек приехал вообще из другого региона, то до полугода мы ждем подтверждения справки. ГИБДД отправляет по почте России письменные запросы в медучреждения, и несколько месяцев мы ждем ответа. Короче говоря, если будет эта электронная система федеральная, информационная, то это, конечно, такой положительный момент, он снимет вот эти все моменты проблемные. А учись все, понимаете, главная проблема-то не снимается. У нас по-прежнему во многих регионах большие очереди на экзамены, потому что не хватает просто сотрудников экзаменационных подразделений. По-прежнему не всех желающих после окончания автошколы могут какие-то разумные сроки принять на экзамены, пусть это даже прописанные 2 месяца, которые вступят в действие с марта. Но, представляете, человек закончил автошколу и 2 месяца ждет. Сейчас этот срок бывает и до полугода. И нехватка сотрудников подразделения, она очень сильно бьет по процедуре экзаменов в ГИБДД.
2: Елена Зайцева, председатель правления Национального союза ассоциации автошкол. Ранее сообщалось и о других изменениях, которые заработают в марте следующего года. В частности, после сдачи теории на практический экзамен нужно будет попасть не позднее, чем через 60 дней. Если за полгода практику сдать не удалось, теорию придется проходить заново. На это дадут еще 30 дней. Кроме того, за использование телефона, наушников и другой техники могут удалить с экзамена, аннулировать его результаты и пересдать его. В таком случае можно будет только через год.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
7: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
1: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
1: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
1: Все золото мира. Золотые яблоки – это часть древнегреческой мифологии, плоды, дарующие вечную молодость. Добыча золотых яблок, которые росли в неприступном и строго охраняемом саду, стала 12-м подвигом Геракла, самым сложным и впечатляющим, если верить словам царя Микен Эфеспия. Именно он и выдал герою такое задание. Любопытно, что в легенде о Геракле вечно молодым в итоге так никто и не стал. Эфеспий подарил золотые яблоки своей покровительнице, богине Афине Палладе, а та вернула их в волшебный сад. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
10: Максидом!
11: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум. Застройщик ООО «Заворовского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: информационных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Сленговые названия мелких денег показывают презрительное отношение к ним в обществе. В испанском языке мелкую монету называют словами «пустяк» и «невзрачный». В голландском про грош говорят, что он слабый, а в английском остатки денег называют «squeeze» – «выжимки».
1: История денег на Business FM.
3: С FM каждые 15 минут держитесь курса.
1: Погода в Москве.
3: Плюс 14. В столице сейчас теплее, сегодня уже не будет. Ясно. Завтра тоже без осадков, но облачно и до плюс 14. 14.16. В Москве вы слушаете Business FM. Число слотов в испанский визовый центр в Москве упало в несколько раз. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров. Официально консульство Испании и визовый центр причины пока не комментировали. А туроператоры говорят, сама выдача виз не прекращена, записаться можно. Но теперь это стало гораздо сложнее. Испанский Шенген после подачи документов выходит примерно за 4-5 недель, так что успеть получить визу до Нового года вполне реально, добавили в ассоциации. Число слотов действительно упало, подтверждает гендиректор компании VSP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Он связывает это с двумя событиями.
4: Сейчас вышло две основные позиции после консультаций, которые проходили сентября. Первая позиция – это выпустила официально от МВД, это Эстония, которая призывает полностью ограничить россиян от выдачи виз. И вторая позиция – от TLC, контакт, центр, который принимает непосредственно документы, да, доля в России, его не так велика, скажем так, но тем не менее, они обрабатывают более 2 миллионов заявлений на шенгенские визы для 9 европейских правителей. А ключевое предложение самого оператора – это вернуть визовый кодекс именно параметр мощности. Это фиксированное число заявителей, которое консульство может принять за неделю или месяц. А в контексте того, что 11 стран выступают за значительное ограничение выдачи виз, плюс Эстония сейчас уже начала говорить о том, что давайте полностью запретим эти визы, то есть, скорее всего, после инициативы, которая будет происходить 15-16 числа этого месяца, скорее всего, Испания в этом контексте, у них всегда так получается, что инициатива какая-то, она еще не дошла, но уже начинает применяться практика. Испания одна из первых, которая фактически мы не можем утверждать на 100%, но тем не менее уже начинает применять эту практику, отталкиваясь от предложения TLC контакта, чтобы было какое-то определенное количество ограниченных мест.
3: Михаил Абасов, эксперт Российского союза туриндустрии. Пересмотр требований визовой политики в отношении граждан России включен в проект выводов Европейского совета, заседание которого пройдет 15-16 октября в Брюсселе. Красные и зеленые кнопки против мошенников скоро появятся на госуслугах. Красную анонсировали как инструмент экстренного оповещения банков, операторов связи о мошеннических действиях в отношении пользователя. Сигнал тревоги поступит также в правоохранительные органы, всем структурам, подключенным к госсистеме борьбы с IT-преступлениями «Антифрод». Они оперативно проверят подозрительные операции и при необходимости заблокируют переводы, платежи, ограничат звонки на номер телефона. Зеленая кнопка станет инструментом отмены действия красной кнопки и будет означать, что пользователь хочет снять ограничения по банковским картам и звонкам. Но разблокировка не будет моментальной, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистема Джет» Алексей Сизов.
5: Нажатие на красную кнопку имеет некие вариации на стороне компании, которая получила этот сигнал, что делать, и нажатие на зеленую кнопку не предписывает немедленную разблокировку, установленную ранее. Ну, например, кредитная организация, получив такой сигнал и видя подозрительную активность по, условно, счету клиента, либо в его интернет-банке с помощью банковской карточки, они могут инициировать не разблокировку, а связаться с клиентом, провести дополнительную верификацию этого клиента, клиент. То есть вариативность, она вот не моментально, что как-то нажатие на кнопку разблокируется все. Нет, это процесс, который будет определяться и доопределяться конкретно банком в зависимости от того риска, который они видят на своей стороне.
0: Насколько тогда сложной представляется вся процедура, если так много вариантов разных, что для красной кнопки, что для зеленой?
5: Это возможность человека предпринять действия, когда у него есть ощущение, что против него совершаются те или иные противоправные действия. Эта возможность позволяет нажатие красной кнопки человеку не задумываться, где у меня сейчас могут похитить денежные средства, а посредством одной кнопки заблокировать все те сервисы, которые с точки зрения финансовой услуги получает. Этот сервис позволяет не вспоминать, не как-то звонить в каждый колл-центр каждого банка.
3: Алексей Сизов, начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании инфосистемы JET. По словам эксперта, нажать одну красную кнопку – это удобнее и быстрее, чем обзванивать все банки, в которых пользователь получает услуги, или оповещать по очереди всех операторов связи. Механизмы разблокировки счетов и номеров телефонов пока разрабатываются каждым участником антифрод-системы. И еще не до конца ясно, как это будет происходить на практике. Россия нарастила поставки золота в Гонконг почти в 3 раза, сообщает РИА Новости. По данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга, Россия за январь-август этого года поставила почти 139 тонн золота, что почти в 3 раза больше, чем за тот же период предыдущего года. Стоимость же поставок выросла в 4 раза и достигла почти 155 миллиарда гонконгских долларов, это чуть меньше 20 миллиардов долларов США. Комментирует вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
6: Да, действительно, Гонконг основной сейчас транзитный пункт поставок золота. И это, конечно, не конечный покупатель, хотя в Гонконге сейчас очень активно свой большой рынок развивают, там строят большие депозитные хранилища, целые здания с ячейками. Больше 100 тонн в первом полугодии мы поставили, втрое больше, чем годом ранее. И здесь, в общем, все факторы являют. Первое – это закрытие фактически Дубая, Арабских Эмиратов, который был до этого крупным хабом для России, где делали, кстати говоря, переафинаж, переливали слитки наши, чтобы скрыть российский след. Это и очень крупные закупки Китаем золота. Народный банк просто рекорд ставит. Избавляется от казначейских бумаг правительства США и перекладывает часть активов в золото. Тоже по понятным причинам. И сам китайский внутренний рынок, он жестко регулируемый с точки зрения торгов золота. А Гонконг, там более свободно. Свободный порт, нет пошлин, нет НДС на золото. В общем, свободное движение капиталов. И там много фирм-прокладок, которые потом это золото перепродают китайским банкам крупным, которые не хотят напрямую с Россией сотрудничать. Почему? Они соблюдают американские санкции. Против России введены специальные золотые санкции. Наши слитки не допускаются. На международный рынок мы отменили систему Good Delivery, вот эту, которую Лондонская ассоциация драгметаллов штампует слитки, что они допущены к международному обороту. Поэтому приходится все это торговать такими тайными тропами и с дисконтами, к сожалению. Мы на этом, в общем, теряем. Хотя такие потери на фоне рекордных цен на золото и динамики золота, они, конечно, не очень заметны.
3: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». Financial Times в прошлом месяце также указывала на рост поставок золота из России в Гонконг. Среди причин издание называло международные санкции, из-за которых хабы в США и Лондоне стали недоступными, а также нестабильность из-за конфликтов на Ближнем Востоке, из-за которых Дубай стал менее безопасным. На фестивале «Маяк» прошла российская премьера фильма «Фьорд». Эта картина – победитель Каннского фестиваля этого года. Режиссер – румын Кристиан Мунджиу. «Фьорд» показали на «Маяке» вне конкурса. А подробнее – Александра Сидорова.
7: «Фьорд» – история про многодетную семью, которая переезжает из Румынии в живописную норвежскую деревню у фьорда. Все быстро адаптируются. Родители находят работу, а старшие дети – новых друзей. Но счастье длится недолго. Вскоре в их дом приезжают органы опеки, у которых возникают подозрения из-за синяков у ребенка и из-за слухов о воспитании в этом семействе. В либеральной Норвегии с ювенальной юстицией все строго – На самом деле вопросы скорее из-за того, что семья очень верующая и максимально традиционная во всем, что удивляет и педагогов, и некоторых одноклассников. В происхождении синяков никто в действительности разбираться как будто не собирается. У отчаявшихся родителей забирают всех, в том числе грудничка. Пятерых детей помещают в три разных семьи. Отец и мать боятся, что больше их никогда не увидят, но в итоге свидания все же разрешают. А дальше начинается следствие и судебное разбирательство, которые держали в напряжении, кажется, всех зрителей. Хотя хронометраж фильма почти 2,5 часа. Нельзя сидеть тихо, пока они злоупотребляют властью. Что означает их культура и наши законы? Сокрушается отец и ищет нового адвоката, потому что первый с ними работать отказался. На помощь приходит соседка, тоже юрист. Но главный адвокат или даже судья тут, безусловно, сам зритель. Это история про диалог в мире, точнее, про его отсутствие, про столкновение разных ценностей и про попытку объяснить суть этих ценностей другим. Мне смотреть было интересно, но ближе к концу, когда суд завершился, финал как будто провис. Если проводить параллели к «Фьорду», то самая очевидная картина «Анатомия падения». Там тоже была семейная драма и последующее судебное разбирательство. Тот фильм также получил главную награду Каннского фестиваля «Золотую пальмовую ветвь», но в 23-м году. Впрочем, и в конкурсной программе российского фестиваля «Маяк» в этом сезоне немало семейных драм, где возникают конфликты интересов и ценностей. Самый яркий пример – картина «Малика» про девочку-подростка из Ингушетии. Правда, семья живет в Казахстане. По законам шариата, после развода родителей, если мать снова собирается замуж, ребенок должен остаться жить с отцом. Малика оказывается перед выбором – разрушить этот новый брак и сохранить привычную жизнь, или пожертвовать собственным счастьем ради счастья матери. Получилось кино, к которому очень легко подключаешься и сопереживаешь. Когда до проката доберется «Малика», неизвестно. Фильм пока путешествует по фестивалям в разных странах. А вот дата релиза «Фьорда» уже совсем скоро, 29 октября. Его возрастное ограничение 18+. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. Ранее сегодня ограничения ввели в аэропортах Геленджика и Калуги. ВКС России беспилотные войска поразили вантовый мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица в городе Запорожье на Украине, сообщили в Минобороны. После поражения моста, который активно использовался в ВСУ, движение по нему было приостановлено, отметило ведомство. В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года. Победителями стали французский ученый Анри Каган и японский ученый Кенсо Суай за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Ученые смогли объяснить явление химической асимметрии живых организмов. Ежегодная тренировка по гражданской обороне стартовала в России, сообщили в МЧС. Учения пройдут в два этапа. На первом в готовность приведут органы управления, силы и объекты гражданской обороны в регионах, в том числе защитные сооружения и пункты выдачи средств индивидуальной защиты. А на втором отработают конкретные задачи по защите населения и территорий. Тренировка завершится 9 октября. В МЧС не уточнили, будут ли включаться сирены гражданской обороны. Однако многие региональные управления МЧС отметили, что это произойдет 9 октября. Там призвали не паниковать, услышав звук сирены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Плата за подачу и получение документов на госуслуги через почту МФЦ составит 5000 рублей. Как следует из проекта постановления правительства, средства пойдут на оплату труда сотрудников почты МФЦ, закупку необходимых товаров и услуг, а также на иные расходы организаций. Беспорядки с участием школьников во Франции продолжаются уже две недели. Вчера в Париже состоялась очередная акция, которая завершилась погромами офисов и витрин. В районе бульвара Вольтер президент Макрон накануне вечером собрал из-за ситуации экстренное совещание. А что об этом пишет международная пресса? Нобелевскую премию по химии получат ученые Анри Каган и Кензо Суае. Такое решение принял Организационный комитет. Премия им будет вручена за открытие в области органического синтеза. Подробности в ближайшем эфире Business FM. До 5000 рублей. Такой будет плата за получение заявок на госуслуги и доставку документов через МФЦ и Почту России. Проект постановления разработали в Минцифре. Там объяснили, что это нужно для обеспечения доступности услуг для всех жителей страны. Почта России и МФЦ будут получать средства за две услуги. Прием заявлений на получение госуслуг и их доставку адресатам, а также доставку и вручение готовых документов. Стоимость одной такой услуги не должна превышать 5000 рублей, указано в документе. РБК отмечает, что все это станет частью реформы Почты России. Она получит право выступать коммерческим аналогом МФЦ и сможет принимать заявления на госуслугах за плату. Как это будет работать и не будет ли такая плата слишком высокой для жителей отдаленных населенных пунктов, рассуждает член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян.
9: Суть вопроса здесь заключается в том, что просто почту России наделят такими же полномочиями, как МФЦ, который устанавливает вашу личность, чтобы вам указать ту или иную услугу. И почта России имеет, конечно, критически большее количество отделений, подразделений там по всей России. Доступность его подразделений сильно выше, чем любых МФЦ. Столько МФЦ просто не построишь, так сказать, в каждом селе. И услуга двинулась к человеку. Идея в этом. Разговор о том, что это все будет до 5000. Сейчас тоже какие-то услуги, которые получает МФЦ, какие-то деньги платятся, исходя из того, как это регулируется государством на оказание той или иной услуги. Поэтому я, например, ничего плохого не вижу, даже вижу, что это хорошо, потому что все-таки добраться с какого-нибудь труднодоступного места до любого МФЦ, это целая история. Человек теряет там день, он тратит деньги, потому что что на своем транспорте добраться, что на общественном транспорте, это целая история. Поэтому это частичная компенсация транспортных затрат, почтовых затрат, все-таки то, что касается логистики. А само оказание услуги. Посмотрим, пока цена указана до 5000 рублей, это не говорит о том, что точно будет именно 5000. Это все-таки до 5000.
3: Агван Микаэлян. Как отмечали в Минцифры, проект по превращению почты в коммерческий аналог МФЦ предоставит ей дополнительный источник дохода. Скандал вокруг детского лагеря «Дружные ребята» под Сызранью. соцсетях и СМИ появилось видео, как 20-летний вожатый бил детей. Среди пострадавших, по данным прессы, двое братьев с расстройством аутистического спектра. Прокуратура и полиция проводят проверку, возбуждено уголовное дело. На одной из записей вожатый бьет тапком мальчика по голове, ссылаясь на то, что подростки не давали ему спать. А когда другой ребенок побежал в сторону вожатого, пытаясь то ли ударить его, то ли вмешаться, тот ударил и его, мальчик упал на пол. На видео это снимала другая вожатая, это было выложено в чат сотрудников лагеря. На другом видео вожатый пинает ребенка ногой, говоря, что тот не умеет себя нормально вести. Как пишет «Комсомольская правда», вожатый – студент Самарского социально-педагогического университета. В самом лагере ситуацию пока не комментировали. Вожатый применил физическую силу к ребенку, а это уголовное преступление, вне зависимости от контекста, считает директор лагерей «Позитив» и «Смекайка» Надежда Кириченко. Но, по ее мнению, здесь целая цепочка нарушений, начиная с того, почему вообще допустили к работе с детьми с аутизмом.
10: В моем понимании здесь цепочка вообще соучастников, получается, что кто-то снимал на видео, не сообщил, он понимает, что он не справляется, потому что у него нет компетенции работать с детьми с аутистическим расстройством, потому что у него нет ни права, ни квалификации работать с такими детьми, потому что это особенный подход. В нашем работе тоже такие детки бывают, родители звонят и просят их, и мы всегда на рынке труда сначала ищем специалиста, тьютора, который с такими детьми будет работать, помогать, будет приставлен к таким детям. Здесь много всего, здесь цепочка целая. От приема на работу до наблюдения съемок видео. У меня вопросы к родителям, насколько там серьезные расстройства, когда отдают детей. Я понимаю, многие родители устают и хотят передышку от особенных деток, и это тоже, наверное, где-то объяснимо.
11: Что вожатый нарушил с точки зрения устава лагеря, с точки зрения педагогической этики, если мы не уголовным кодексом сейчас оперируем? Почему его надо сразу уволить или применить ему дисциплинарные меры директору лагеря?
10: Как минимум должны быть правила внутри лагеря, которые обсуждаются с каждым вожатым. И это раздражение, даже сначала идет раздражение, его директор лагеря, руководство лагеря может заметить. Если коллеги заметили, правила должны обсуждаться, что никакого раздражения. И физическую силу тоже нужно обсуждать при приеме на работу. Объяснять уголовную ответственность за применение физической силы к ребенку.
3: Надежда Кириченко, директор лагерей «Позитив» и «Смекайка». Кириченко отмечает и системную проблему. Из прессы известно, что родители писали заявление на вожатого, но оно ничем не увенчалось. Он продолжил работать. По ее словам, часто в лагерях есть четкая процедура. Если вожатый не справляется, например, не может договориться с ребенком, который не дает другим спать, он должен сообщить руководителю о ситуации. Именно руководитель принимает решение, как действовать дальше. Во Франции, где протесты школьников и работников образования вновь переросли в уличные столкновения, задержано 6 тысяч человек. Такого в Париже, Страсбурге и Ренне не было со времен студенческих бунтов конца 60-х. Полиция применяет водометы, митингующие отвечают петардами. То, что происходит во Франции, это не что иное, как вышедшие из-под контроля массовая миграция, написал в своих соцсетях Дональд Трамп. Пресса указывает, что за нынешними протестами скрывается сразу несколько кризисов экономических, социальных и миграционных.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: Газета «Фигаро» обращает внимание, что первопричина протестов – плохое финансирование французских школ – это весьма упрощенное понимание проблемы. На бумаге образование получает все больше денег – за год плюс 200 миллионов евро. Однако государственные средства не всегда превращаются непосредственно в проведенные уроки и нормальные условия для учителей и учеников. Также издание обращает внимание, что одним из символов протеста стал мэр Сен-Дени Бали Багаяко, чернокожий политик с малийскими корнями. Он регулярно выходит к протестующим и встает между ними и полицией. Журналисты отмечают, основной актив среди митингующих – это также французы, чьи предки приехали в республику из африканских стран. Все чаще нынешние школьные протесты сравнивают с майскими событиями 1968 года, когда студенческие бунты переросли в общенациональную забастовку с участием 10 миллионов человек. Однако ни по масштабу шествия, ни по влиянию на большинство французов их сопоставить нельзя, пишет газета «Паризьен». И подобные сравнения лишь часть удобной риторики для некоторых политиков крайне левого толка. А вот CNN пишет, что студенческие протесты подсветили другую проблему – долгового кризиса во Франции. Вторая по величине экономика ЕС пытается обуздать растущий дефицит бюджета. В июне госдолг Франции превысил 4 триллиона долларов, что больше размеров самой экономики республики. Вместе с тем растет нагрузка на бюджет. Население стареет, пенсионные выплаты увеличиваются, расходы на оборону тоже растут. На этом фоне требование добавить денег еще и на образование может стать критическим для французской экономики. Аналитики Wall Street Journal называют Францию долговой бомбой Европы. Годовой дефицит бюджета страны составляет около 6% ВВП, что вдвое превышает установленный Евросоюзом лимит в 3%. И прогнозы экспертов выглядят весьма тревожно. В Организации экономического сотрудничества и развития предупреждают, без жестких реформ и сокращения расходов госдолг Франции может вырасти до 200% ВВП. А это ставит под удар уже весь Евросоюз. Между тем, через полгода во Франции пройдут президентские выборы, напоминает Axios, и кандидаты уже успели высказаться насчет протестов. Лидер крайне правых сил Марин Ле Пен считает, что основные участники митингов – это вовсе не школьники, а профессионалы под наблюдением кураторов от левопопулистских движений. А представитель левых Жан-Люк Меланшон, напротив, призывает продолжать уличные шествия.
3: Илон Маск идет за микрочипами и большими долгами. SpaceX планирует привлечь 40 миллиардов долларов для покупки чипов NVIDIA. 10 миллиардов долларов придется на банковские кредиты, и еще 30 миллиардов – это долговые обязательства. Почему компанию раскритиковали за желание совершить подобную сделку, рассуждают журналисты Financial Times.
13: Private Capital Group Apollo is expected to lead the deal.
12: Как ожидается, возглавит размещение и поможет продать долги SpaceX инвестиционная компания Apollo. На ее счету уже многомиллиардные сделки для Intel и Bayer, а в июне Apollo возглавила сделку на 35 миллиардов долларов по финансированию закупки чипов у Broadcom, конкурента NVIDIA. Нынешние планы SpaceX по привлечению финансирования демонстрируют, насколько огромные средства необходимы для инвестиций в центре обработки данных, чипа и прочую и инфраструктуру. Между тем, сделка укрепит и без того тесные связи между SpaceX и NVIDIA. После объединения xAI со SpaceX, NVIDIA получила долю в последней, которую оценивают примерно в 21 миллиард долларов. Таким образом, NVIDIA фактически может стать поставщиком, инвестором и финансовым участником AI-экосистемы. У экспертов это уже вызывает опасения. Если бум и замедлится, то компании могут одновременно столкнуться с падением спроса, снижением стоимости активов и долговой нагрузкой. Сам SpaceX располагает сейчас кредитным рейтингом BBB, вторым снизу в инвестиционной категории. При этом облигации компании со сроком погашения в 2056 году торгуются примерно по 85 центов за 1 доллар, и это сопоставимо с уровнем мусорных облигаций.
3: Досталось из-за SpaceX и правительству США. Ученые Кембриджского университета раскритиковали власти за чрезмерную зависимость от Илона Маска и его компании. В частности, доля SpaceX в общем объеме космических грузоперевозок достигает почти 80%. Это даже больше, чем влияние Ост-Индской компании на экономику Британии в начале 19 века. Из-за отсутствия жестких международных правил и альтернативных провайдеров SpaceX ведет себя уже не как частная фирма, а как суверенное государство, подытожили ученые.
2: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Деньги.
12: Доллары США печатаются на бумаге, которая на одну четверть состоит из льна, а на три четверти из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз.
2: изъятые из обращения, банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
14: Indigo объявила о создании венчурного фонда на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO. Якорным инвестором выступил один из лидеров отечественной финансовой инфраструктуры, обеспечивший 20% капитала. А в число ключевых партнеров вошел игровой холдинг Hobby World. Indigo – это экосистема развития видеоигровой индустрии, объединяющая сообщество из более чем 10 тысяч разработчиков. Ритейлер электроники и бытовой техники DNS будет развивать мультикатегорийный маркетплейс. Как пишет Shoppers, среди того, что смогут продавать партнеры DNS, есть товары для дома и сада, бытовая химия, одежда, обувь и косметика. Сейчас для многих категорий действуют ограничения на продажу, но компания обещает расширить список. Ранее топ-менеджмент DNS говорил, что на площадке не будет несвойственных им вещей. DeepSeek привлечет не менее 12 миллиардов долларов в преддверии IPO в Китае. И это гораздо больше, чем и стартап рассчитывал изначально, пишет Bloomberg. Одними из крупнейших инвесторов стали китайские гиганты, производитель литиевых аккумуляторов Contemporary Amperex Technology и владелец мессенджера WeChat Tencent Holdings. DeepSeek рассчитывает провести IPO в Китае уже в 2027 году и может подать заявку на размещение в Шанхае в конце нынешнего года. Новости компаний и корпораций. Держите курса.
3: Без четверти три в Москве вы слушаете Business FM.
2: Business FM с теми, кто в теме.
15: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». В студии Иван Медведев, и сегодня вкусная тема. Говорим про устриц. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и других морских деликатесов. И мы сегодня говорим с человеком, который глубоко в теме, с человеком, который устриц выращивает в Севастополе. С нами на связи Владислав Шинявский, директор предприятия «Марикультура». Владислав, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Предложение Валентины Ивановны Матвиенко. Она сказала, что только за счет повышения НДС с 10 до 22% бюджет может дополнительно получить около 6 миллиардов рублей. Но мы вот с участниками рынка разговаривали, и они немножечко цифрам этим удивились и сказали, что вот такую сумму оценивается скорее весь рынок вообще, а не разница в 12%. Как вы видите ситуацию? Какие цифры реальны?
16: Чтобы при повышении на 12% получить 6 миллиардов, нужны облагаемые продажи, по нашим подсчетам, около 50 миллиардов рублей в год. Но мы таких оборотов не знаем, не видим, и их, скорее всего, в действительности нет.
15: Тогда давайте поговорим непосредственно о вас. Как давно вы выращиваете устриц в Севастополе? Насколько крупная у вас ферма? И, собственно, сколько у вас сейчас устрица стоит на выходе с вашего предприятия? И сколько она потом стоит в ресторане? В Севастополе, в Москве, ну или на прилавке, если они доходят до розницы.
16: Сейчас у нас на ферме содержится порядка 3 миллионов устриц. У нас небольшая ферма в городе Севастополь. Это 6,7 гектара. В реализации выглядит где-то как 200-300 тысяч штук. Мы пытаемся дойти до миллиона.
15: А вы в Севастополе такие одни? Много ли у вас конкурентов непосредственно в Севастополе и вообще на рынке?
16: До СВО у нас было заметно больше. Сейчас количество предприятий подобных заметно снизилось. В частности, в Севастополе было таких предприятий 3, на данный момент 1. Это мы. В Крыму было в районе 10, сейчас осталось где-то, наверное, 4.
15: А почему уходит с рынка с этого?
16: Когда-то у нас были налоговые льготы, мы все на едином сельхозналоге. В частности, по Севастополю у нас был доход минус расход 1%, сейчас его подняли до 6%. Сильно мешает логистика. У нас был открыт аэропорт в городе Симферополь в Крыму, на данный момент он закрыт, и это затрудняет логистику в города, удаленные от нас. Нам приходится вывозить устриц через мост, везти их до Сочи и только оттуда лететь. Вывести через мост, проехать тоже не так просто. Можно проехать только очень маленькой машиной, поэтому мы делаем только лишь маленькие партии, и это стоит определенных денег совершенно не тех, если бы мы вывозили бы, например, много.
15: А вот эта устрица, которая выезжает за ворота вашего предприятия, она стоит вот столько, X, и вот Y, она стоит, пока, как бы, когда доберется до Москвы, вот через все эти тернии.
16: Смотря докуда она доезжает. Вот мы, в частности, наши клиенты, это курорты Краснодарского края. Это вот весь Крым, и дальше пошел Краснодарский край. То есть это Анапа, Новороссийск, Геленджик, и дальше Лазаревская и Сочи. Для каждого из этих клиентов, ну, немножко оно отличается. Мы стараемся не задирать цены, а только на необходимое по логистике. Для Москвы эта стоимость вырастает уже серьезней там. Ну, в частности, мы продаем устрицу в зависимости от калибра и сорта от 140 до 180 рублей она доходит клиенту, вот скажем так.
15: А у вас на выходе, вот у ворот она стоит?
16: У ворот она стоит примерно на 20-30 рублей дешевле.
15: Про выращивание устриц в Севастополе. В очень сложной обстановке, с учетом бензинового кризиса, с учетом проблем с логистикой, о которых вы уже упомянули. Как вам вообще сейчас там живется? И, собственно, возможное повышение НДС, самая ли большая для вас проблема сейчас?
16: Ну, дело в том, что конкретно наше предприятие без НДСное, и несмотря на то, что нам живется действительно не просто ввиду вот этих вот факторов, которые сейчас озвучили. Нужно понимать, что устрицы выращиваются нами как фермерское хозяйство. Это не дикое производство, то есть никакими водолазами мы не собираем. Мы закупаем устрицу на стадии семечки, примерно 6 мм, и затем в течение 3 лет доращиваем до большой устрицы, которая будет являться товарной.
15: А закупаете, кстати, где?
16: Мы всегда до СВО закупали во Франции, затем нам этот канал полностью перекрыли, и лишь недавно он появился в виде параллельного импорта, и со сложностями совершенно уже не за те деньги, а за гораздо большие, нам удается завозить, но это добавляет определенных прям конкретно сложностей. В России на данный момент отсутствуют промышленные питомники по выращиванию вот молоди, именно устриц для фермеров, но мы с Институтом биологии Южных морей занимаемся этим вопросом, уже несколько лет двигаемся, и уже, в общем-то, переходим от эксперимента к промышленным масштабам питомника. Поэтому мы надеемся, что мы дойдем успешно до реализации этой идеи и сможем обеспечивать наших фермеров вполне-таки доступной местной устрицей.
15: А пока вот в ресторанах ваша устрица, она конкурирует с французскими или с дальневосточными тоже? Как вообще этот рынок устроен? Это же все-таки очень разные продукты, насколько я понимаю.
16: Да, в действительности это разные продукты. Каждый продукт этот, нельзя сказать, что какой-то лучше или какой-то хуже. Они все, скажем так, имеют какие-то свои уникальные черты, и на каждую из этих вид устриц есть свои любители. В частности, сейчас конкретно нам мешает жить, конечно, импортная устрица, в частности дешевая устрица из Дубая и дешевая устрица из Китая. Они очень сильно демпингуют. Устрица завозится уже в Москву рублей по 80, а в нашем случае это составляет только себестоимость. Мы неоднократно просили ввести какие-то заградительные пошлины, чтобы поддержать аквакультуру России.
15: А за счет чего дубайским устрицам и китайским, за счет чего они получаются такими дешевыми?
16: Это очень теплые регионы, там очень большая кормовая база, и растут они, в отличие от нас, которые растим 2,5-3 года, примерно за год.
15: Вы знаете, когда вы говорите 80 рублей за устрицу, наступает такой диссонанс небольшой, да, потому что, ну как, есть такой стереотип, что устрица — это что-то очень дорогое, а вот тут 80 рублей за устрицу. Так вот, ваш потребитель — это кто?
16: Рынок устриц — это не только премиум-сегмент. Устрицы уже плотно вошли практически в каждый ресторан и почти в каждый дом к празднику. Если 10 лет назад рынок устриц был очень маленький, это было прям действительно какой-то нишевый рынок, сегодня уже обязательно каждый 100% попробовал устрицу, и некоторые стали потреблять это, ну, действительно, на какие-то праздники или знаковые события в ресторанах или даже дома.
15: Как вам видится рынок деликатесов морских на 10 лет вперед в России? К чему мы идем?
16: На данный момент, если вот ничего, никаких мер не принять, мы думаем, что рынок устриц займет полностью импортная устрица, задавив нас демпингом. Отечественные хозяйства, мы думаем, что в таких условиях будут закрываться и дальше. Импортеры, после того, как отрасль, скажем так, будет при смерти или уже совсем умрет, импортеры поднимут стоимость, и устрица останется дорогим привозным деликатесом. Если меры будут оказываться, то мы надеемся, что предприятия наши российские смогут обеспечить, если не 100%, потому что разнообразие все-таки нужно, но мы думаем, что абсолютно большую часть мы смогли бы обеспечить фермерами Черноморского бассейна. Мы могли бы превратить, как мы мечтаем, Севастополь в устричную столицу России.
15: Ну и напоследок поинтересуюсь чисто гастрономически, с каким вином лучше раскрывается вкус крымской устрицы?
16: Мы, конечно же, считаем, что нужно употреблять устрицы обязательно с белым крымским вином. Но я считаю, что устрица лучше всего с водкой. Это вкуснее всего и раскрывает больше всего свой вкус.
15: Ну что ж, спасибо огромное. И будем надеяться, что фермеры не будут уходить с этого рынка, а наоборот, чтобы на вашем рынке стало как можно больше людей, которые вместе с вами в этой теме. Спасибо.
17: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
17: Реклама.

0: прозрачным отверстием с голографическим портретом капитана Кука. Деньги прошли серьезные испытания. Их подвергали кипячению, закапывали в землю и стирали в машине-автомате. Полимерные банкноты требовали и новых методов защиты, которые оказались столь эффективны, что в Австралии почти не осталось подделок.
1: История денег на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
2: Бертран Рассел был прежде всего философом-логиком. Он обнаружил противоречие в наивной теории множеств, знаменитый парадокс Рассела, и для преодоления подобных противоречий разработал теорию типов. Но и в собственной его жизни парадоксов было не меньше, чем в размышлениях. Воспитывался религиозной бабушкой, но позже пришел к атеизму. Был внуком графа и премьер-министра Великобритании, в 58 лет сам унаследовал графский титул. При этом с юности увлекался коммунистическими идеями, в 1920 году посетил Россию, час проговорил с Лениным, веру в коммунизм не потерял, но большевистскую версию категорически не принял из-за догматизма и насилия. Потом поехал в Китай, там болел пневмонией и прочитал собственный некролог в японской прессе. В 76 лет пережил авиакатастрофу и был спасен из воды. Был четырежды женат, последний раз в 80 лет, и славился романами на стороне. Еще до Первой мировой Рассел защищал права женщин. За антивоенное выступление был уволен из Тринити-колледжа, а в 1918-м попал в тюрьму почти на 5 месяцев. Во второй раз загремел в заключение в возрасте 89 лет на неделю за антиядерную протестную деятельность. Через 5 лет инициировал общественный трибунал по войне во Вьетнаме, а до этого вместе с Эйнштейном подписал манифест, давший жизнь Пагожскому движению ученых за мир. В 1950-м Бертран Рассел получил Нобелевскую премию по литературе, а Нобелевскую лекцию посвятил психологии политики, в которой выделил 4 основных побуждения к ней – приобретательство, соперничество, тщеславие и любовь к власти.
1: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин в свой день рождения провел оперативное совещание с членами Совбеза в режиме видеоконференции. Обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, сообщили в Кремле. В совещании приняли участие премьер Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в том числе участвовали главы ФСБ и СВР. Эпидемические риски для населения Иркутска и Иркутской области в связи со случаем внебольничной пневмонии отсутствуют. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Все профилактические и противоэпидемические мероприятия организованы в исчерпывающем объеме. Информация о ситуации была направлена в ВОЗ, которая опубликовала свою позицию об отсутствии санэпидрисков в регионе. По данным Роспотребнадзора, на 7 октября у более 90% контактов завершено медобследование. Нарушение состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не обнаружено. Специалисты также не выявили аварийных ситуаций при работе с патогенами в институте, где работала заболевшая. Проживающие за рубежом россияне смогут получать госуслуги в аналогичном МФЦ-формате, например, оформлять НИЛС или электронную подпись. Первый такой проект появится на базе Русского дома в Ташкенте. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В ближайшие месяцы аналогичная точка обслуживания заработает в Казахстане. 5 студентов и 3 взрослых получили ранения при нападении с ножом на техникум в Остроленке в Польше. Преступление совершил 19-летний студент этого учебного заведения. 2 пострадавших в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали. Его мотивы выясняются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: Часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков в связи со случаем вне больничной пневмонии в Иркутске. Профилактические мероприятия в области организованы в исчерпывающем объеме. Риски для населения отсутствуют, добавили в Роспотребнадзоре. Подробности буквально через минуту. На Украину впервые за 8 лет прибыли военные представители всех 32 стран НАТО. Комитет в полном составе приехал в Киев, чтобы послать четкий сигнал, что связь между НАТО и Украиной крепнет, заявили в военном крыле Альянса. А на кого в первую очередь рассчитан этот сигнал? В аптеках уже несколько дней не достать препарат Атаракс. Это рецептурное средство для борьбы с симптомами тревожности. Аптеки сообщают, что Атаракса нет в наличии. Когда он появится, пока неизвестно. А куда делся препарат? Эти и другие темы на Business FM. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков в связи со случаем вне больничной пневмонии в Иркутске. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Профилактические мероприятия в области организованы в исчерпывающем объеме. Эпидемические риски для населения отсутствуют, добавили в службе. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, в городах Иркутск и Шелихов, спокойная. Ранее Рейтер писал, что ВОЗ запросил у Москвы дополнительную информацию в связи с сообщениями СМИ о втором случае пневмонии среди сотрудников Иркутского противочумного института. Москва проинформировала ВОЗ по ситуации в Приангарии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что публикации СМИ по ситуации в Приангарии в основном ложные.
1: Я такой информации не располагаю. Здесь, конечно, нужно ориентироваться, еще раз повторяю, на заявление и информацию нашего головного ведомства Анны Поповой, которая, кстати, вчера разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой. Послушайте, СМИ сообщают очень много. Это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора, заявление Поповой и заявление ее представителей.
0: Ранее Роспотребнадзор заявил, что ситуация стабильная и у заболевшей сотрудницы Иркутского противочумного института не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Впрочем, официальный диагноз по-прежнему не называется, лишь пневмония, не установленная этиология. Хотя губернатор региона Игорь Кобзев ранее сообщил, что в Приангарье выявлено опасное инфекционное заболевание. Опасения вокруг заболевания в Иркутске сильно преувеличены, говорит доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
2: Если вы откроете, там есть все документы на сайте ВОЗ. Это называется, что происходит, карантинные инфекции. Карантинные инфекции – это те, вот которых страна, где это возникло, должна сообщать тем, с кем граничит этот очаг образованный, и ВОЗ. Это называется карантинные инфекции. Вся процедура расписана. Потому что, например, Эбола – это карантинные инфекции в Африке. Гораздо страшнее, чем то, что в Иркутске в тысячи раз. Это сама Африка волнует гораздо больше, чем в Иркутске. Потому что в Иркутске все в порядке. А вот с Эболой, это действительно, если это разойдется, то будет труба.
3: Вы говорите, там все в порядке. Почему вы так думаете? Потому что, видите, тут очень многих опасений, что все-таки это был случай чумы реальный.
2: Даже если это был случай чумы, что неудивительно. А что такого? Тут у нас на территории страны несколько очагов природных. Чума – природно-очаговые занозные заболевания. В природе есть носители и переносчики. Носители – это всякие грызуны, зависит от географии, где это находится. На Алтае какие-нибудь горные суслики, в Монголии где-нибудь. Пустынные суслики в Казахстане, я не знаю, кто там их, эти самые хомяки. То есть это природно-очаговая инфекция, которая тысячи лет. И те люди болеют, вот буквально, ну, несколько, там, 2-3 года там назад на Алтае был случай, мальчик погиб. И что-то никакой такой паники-то не было, потому что вся процедура, она отлажена. Кроме чумы, у нас на территории еще очаги есть особо опасных инфекций. Сибирская язва, в частности, там, где еще от монгол-татар, от Александра Македонского и от Тамерлана. А так наблюдают два инкубационных периода, для чумы это 2 недели. 2-3 недели наблюдают, если больше там никто не заболел, соответственно, все это снимается на карантин, и люди живут дальше спокойно.
0: Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Американские СМИ на главной странице помещают обзоры ситуации в Иркутске, а также заявление Дональда Трампа о том, что вскоре ему предстоит разговор с Владимиром Путиным, где в том числе может быть затронута тема неустановленного заболевания в Иркутске. США направили России официальное дипломатическое обращение, так называемый демарш, сообщает Wall Street Journal и CNN. «Мы официально запросили у российского правительства дополнительных данных», заявил CNN, представитель Госдепартамента. Специалисты по вопросам здравоохранения из Госдепартамента США связались с МИДом России еще в пятницу, и контакты продолжались на этой неделе. На Украину впервые за 8 лет прибыли военные представители всех 32 стран НАТО. Комитет в полном составе приехал в Киев, чтобы послать четкий сигнал, что связь между НАТО и Украиной крепнет, заявили в военном крыле Альянса. Евросоюз одновременно объявил о выделении Украине более миллиарда евро на производство дронов, средств борьбы с ними, боеприпасов и ракет. А всего в этом году ЕС планирует направить на военную поддержку Украины около 28 миллиардов евро. А Трамп, в свою очередь, накануне сообщил о скором разговоре с Владимиром Путиным. По его словам, конфликт на Украине уже близок к завершению, хотя сейчас это может быть неочевидно. А в Кремле заявили, что предметно разговоров президентов России и США не согласовали, но могут оперативно это сделать по запросу американской стороны. В российском Минобороны утром заявили о ночных массированных ударах по предприятиям ВПК Украины, связанных с хранением и производством ракет «Фламинго» и дронов большой и средней дальности. Удары наносились в Киеве и 6 областях Украины. Также поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Удары по предприятиям, связанным с компанией «Firepoint» и ракетами «Фламинго», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Крылатая ракета FP-5 «Фламинго» — это крылатая ракета компании «Firepoint» украинской, вероятно, зарубежным участием, но тем не менее. Это, наверное, единственная крылатая ракета, которая применяется сейчас Украиной по целям в глубине территории Российской Федерации. Дальность действия до 3000 километров, скорость полета 700-800 километров в час. То есть это полноценная скоростная крылатая ракета. Дальше нюансы начинаются. Это достаточно крупная ракета для того, чтобы нести мощную боевую часть, масса боевой части 1150 килограмм. По сути, это фугасная бомба массой 1 тонна. Это боевая часть этой ракеты. Достаточно крупный летательный аппарат получился. 10 метров длиной крылатая ракета «Фламинго». То есть это большой, мощный аппарат с реактивным двигателем от учебных самолетов. Производят эти ракеты, судя по тем пускам, которые мы отбиваем, их производят несколько уже десятков ракет в месяц. Применяют обычно сериями. Наша противовоздушная оборона, как правило, достаточно успешно сбивает эти ракеты. Одна из приоритетных целей для вооруженных сил Российской Федерации – это прекращение применения крылатых ракет «Фламинго». Соответственно, любая инфраструктура, связанная с производством этих ракет, связанная с хранением компонентов, с логистикой, с хранением готовой продукции, это приоритетнейшие цели для поражения нашими войсками. Создание крылатой ракеты – достаточно сложный процесс. Там есть и металлообработка, и сборка, и работа с электроникой, работа с пластиками, с материалами самыми разными. Все заводы, которые так или иначе участвуют в этом процессе, но очень хотелось бы надеяться, что будут поражены. И таким образом мы можем решить вопрос отсутствия ракет «Фламинго» в нашем небе.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Открытое горение в акватории Черного моря после атаки без экипажного катера на танкер ликвидировано. Угрозы беговой линии нет, сообщили в Минтрансе. Власти ликвидируют последствия атаки. Напомним, накануне дрон атаковал танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии. Экипаж, который состоял из 23 граждан Индии, вовремя эвакуировали. Танкер вместимостью более 100 тысяч тонн вез сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти полностью. По словам очевидцев, на месте возник сильный пожар. Жителям рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и не открывать окна. Но с утра ситуация кардинально изменилась, будто ничего и не было, говорит житель Сочи Александр.
5: Обстановка спокойная, набережные открыты, пляжи еще либо не открыли, потому что рано, либо уже холодно. В целом люди гуляют, запаха гари нет, судна уже не видно. То есть вчерашнего происшествия как будто и не было. Вчера было видно с разных сторон, я ехал по дороге, видел открытое горение в море. Единственное, конечно, не знаю, по чистоте воде, но с виду смотрел на воду, море тоже без каких-то масляных пятен. Сегодня, говорю, пляжи и набережные открыты. Также было заявление от властей, что сегодня с утра частота воздуха в норме, ниже допустимых показателей, ничего страшного нет.
0: Житель Сочи Александр. За последние сутки в Черном море произошло еще два инцидента с торговыми судами у берегов Болгарии. Атаковали судно «Альфа-Ватан», которое затонуло, а судно загорелось, экипаж эвакуировали. Зеленский заявил, что Украина не проводила операции в этом районе и обвинил Россию, в то время как Болгария сообщила, что доказательств происхождения дронов пока нет. За ночь силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 311 беспилотников над регионами России. В ДНР один человек получил ранение. В Белгородской области после ракетного обстрела погиб ребенок, четверо ранены. Украинские СМИ сообщали о попадании по предприятию в Кировоградской области, атаке на Трипольскую ТЭС и повреждениях гражданской инфраструктуры и жилых домов в Прилуках и Кременчуге. 12 человек погибли, более 40 ранены. В аптеках уже несколько дней не достать препарат «Атаракс». Это рецептурное средство для борьбы с симптомами тревожности. При попытках заказать препарат аптеки сообщают, что «Атаракса» нет в наличии. Когда он появится, пока неизвестно. Сообщалось о дефиците «Атаракса» и в Москве, и в Петербурге. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга заявил, что в препарате «Атаракса» действующее вещество гидроксизин, а в «Атаракс» это торговое наименование. Сам гидроксизин не в дефиците. Как отметили, в комитете закупки лекарства проходят через закупки, госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Противотревожных препаратов на рынке очень много, только все они продаются по рецепту, так что комитет опровергает дефицит противотревожных препаратов, добавили в пресс-службе. О том, куда делся «Атаракс», говорит директор по развитию аналитической компании РНС Фарма Николай Беспалов.
6: На протяжении последних 4 лет здесь достаточно такой выраженный восходящий тренд потребления. Здесь действительно есть определенная сезонность. Сезон здесь начинается обычно в августе-сентябре. Что касается проблем с «Атараксом». Действительно, если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок «Атаракса». Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. На общем фоне других препаратов среди противотревожных средств он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем. Я бы не делал из этого какой-то трагедии. Во-первых, у него действительно есть аналоговые продукты. Препараты гидроксизина производятся в том числе в нашей стране. Но объемы, которые они сейчас обеспечивают, значительно ниже, чем обеспечивал «Атаракс».
0: Николай Беспалов, РНС Фарма. «Атаракс» выпускает бельгийская фармацевтическая компания UCB. В Россию его поставляют из-за границы.
7: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Кабмин в ближайшее время примет дополнительные меры поддержки аграриев, которым в этом году приходится работать в непростых условиях, сообщил премьер Михаил Мишустин. Так, по его словам, будет рассмотрена пролонгация кредитования для сельхозпроизводителей на срок до 1 года. Если они работают в регионах, где выращивают большие объемы зерновых, то смогут продлить льготные краткосрочные займы. Аналогичная возможность должна быть предоставлена и тем представителям АПК, которые понесли потери из-за техногенной чрезвычайной ситуации, отметил Мишустин. Также заемщикам-аграриям дадут восстановить льготную ставку по коротким кредитам, которые они брали после 1 января 2025 года, добавил глава Кабмина. Московская биржа подала иск против Совета ЕС в Европейский суд общей юрисдикции. Согласно публикации в реестре суда, иск подан 5 октября, его суть не указана. В июне Евросоюз ввел санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. С июня 2024 года площадка также находится под ограничениями США и Великобритании. В Московской области увеличат долю мест для мобильных торговых объектов и торговых автоматов до 50% к 2030 году. Сейчас муниципалитеты уже обязаны предусматривать для них не менее 30% мест в рамках госпрограммы предпринимательства Подмосковья, сообщили в Минсельхозе региона. Мобильная торговля делает торговую инфраструктуру более доступной и безопасной с точки зрения соблюдения санитарных норм. Также мобильный торговый объект может менять маршрут и приезжать туда, где он нужен жителям, отметили в министерстве. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
0: Сейчас в столице плюс 16 градусов, сегодня солнечно, осадков не ожидается. В ближайшее время температура несколько понизится. На завтра синоптики обещают до 14 градусов тепла и переменную облачность, но без осадков. 15-17 в Москве. Число слотов в испанский визовый центр в Москве упало в несколько раз. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров. Официально консульство Испании и визовый центр причины пока не комментировали, а туроператоры говорят, сама выдача виз не прекращена, записаться можно, но теперь это стало гораздо сложнее. Испанский шенген после подачи документов выходит примерно за 4-5 недель, так что успеть получить визу до Нового года вполне реально, добавили в ассоциации. Число слотов действительно упало, подтверждает гендиректор компании BSP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Он связывает это с двумя событиями.
10: Сейчас вышло две основные позиции после консультации, которые проходили с сентября. Первая позиция, это выпустила официально от МВД, это Эстония, которая призывает полностью ограничить россиян от выдачи виз. И вторая позиция от TLC, Контакт, центр, который принимает непосредственно документы, да, доля в России, его не так велика, скажем так, но тем не менее, они обрабатывают более 2 миллионов заявлений на шенгенские визы для 9 европейских правителей. А ключевое предложение самого оператора – это вернуть визовый кодекс именно параметр мощности. Это фиксированное число заявителей, которое консульство может принять за неделю или месяц. А в контексте того, что 11 стран выступают за значительное ограничение выдачи виз, плюс Эстония сейчас уже начала говорить о том, что давайте полностью запретим эти визы, то есть, скорее всего, после инициативы, которая будет происходить 15-16 числа этого месяца, скорее всего, Испания в этом контексте, у них всегда так получается, что инициатива какая-то, она еще не дошла, но уже начинает применяться практика. Испания одна из первых, которая фактически мы не можем утверждать на 100%, но тем не менее уже начинает применять эту практику, отталкиваясь от предложения TLC Контакта, чтобы было какое-то определенное количество ограниченных мест.
0: Михаил Абасов, эксперт Российского союза туриндустрии. Пересмотр требований и визовой политики в отношении граждан России, включенного в проект вывода Европейского совета, заседание которого пройдет 15-16 октября в Брюсселе. Илон Маск идет за микрочипами и большими долгами. SpaceX планирует привлечь 40 миллиардов долларов для покупки чипов NVIDIA. 10 миллиардов долларов придется на банковские кредиты, еще 30 миллиардов – это долговые обязательства. Почему компанию раскритиковали за желание совершить подобную сделку, рассуждают журналисты Financial Times.
11: Как ожидается, возглавит размещение и поможет продать долги SpaceX инвестиционная компания Apollo. На ее счету уже многомиллиардные сделки для Intel и Bayer, а в июне Apollo возглавила сделку на 35 миллиардов долларов по финансированию закупки чипов у Broadcom, конкурента NVIDIA. Нынешние планы SpaceX по привлечению финансирования демонстрируют, насколько огромные средства необходимы для инвестиций в центре обработки данных, чипы и прочую и инфраструктуру. Между тем, сделка укрепит и без того тесные связи между SpaceX и NVIDIA. После объединения xAI со SpaceX, NVIDIA получила долю в последней, которую оценивают примерно в 21 миллиард долларов. Таким образом, NVIDIA фактически может стать поставщиком, инвестором и финансовым участником AI-экосистемы. У экспертов это уже вызывает опасения. Если бум и замедлится, то компании могут одновременно столкнуться с падением спроса, снижением стоимости активов и долговой нагрузкой. Сам SpaceX располагает сейчас кредитным рейтингом BBB, вторым снизу в инвестиционной категории. При этом облигации компании со сроком погашения в 2056 году торгуются примерно по 85 центов за 1 доллар, и это сопоставимо с уровнем мусорных облигаций.
0: Досталось из-за SpaceX и правительства США. Ученые Кембриджского университета раскритиковали власти за чрезмерную зависимость от Илона Маска и его компании. В частности, доля SpaceX в общем объеме космических грузоперевозок достигает почти 80%. Это даже больше, чем влияние Ост-Индской компании на экономику Британии в начале 19 века. Из-за отсутствия жестких международных правил и альтернативных провайдеров SpaceX ведет себя уже не как частная фирма, а как суверенное государство, подытожили ученые. Россия нарастила поставки золота в Гонконг почти в 3 раза. Об этом сообщает РИА Новости. По данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга, Россия за январь-август этого года поставила почти 139 тонн золота. Это почти в 3 раза больше, чем за тот же период предыдущего года. А стоимость же поставок выросла в 4 раза и достигла почти 155 миллиардов гонконгских долларов. Это чуть меньше 20 миллиардов долларов США, комментирует вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
12: Да, действительно, Гонконг основной сейчас транзитный пункт поставок золота. И это, конечно, не конечный покупатель, хотя в Гонконге сейчас очень активно свой большой рынок развивают, там строят большие депозитные хранилища, целые здания с ячейками. Больше 100 тонн в первом полугодии мы поставили, втрое больше, чем годом ранее. И здесь, в общем, все факторы являют. Первое – это закрытие фактически Дубая, Арабских Эмиратов, который был до этого крупным хабом для России, где делали, кстати говоря, переафинаж, переливали слитки наши, скрыть российский след. Это и очень крупные закупки Китаем золота. Народный банк просто рекорд ставит. Сбавляется от казначейских бумаг правительства США и перекладывает часть активов в золото. Тоже по понятным причинам. И сам китайский внутренний рынок, он жестко регулируемый с точки зрения торгов золота. А Гонконг, там более свободно. Свободный порт, нет пошлин, нет НДС на золото. В общем, свободное движение капиталов. И там много фирм-прокладок, которые потом это золото перепродают китайским банкам крупным, которые не хотят напрямую с Россией сотрудничать. Почему? Они соблюдают американские санкции. Против России введены специальные золотые санкции. Наши слитки не допускаются. На международный рынок мы отменили систему Good Delivery, вот эту, которую Лондонская ассоциация драгметаллов штампует слитки, что они допущены к международному обороту. Поэтому приходится все это торговать такими тайными тропами и с дисконтами, к сожалению. Мы на этом, в общем, теряем. Хотя такие потери на фоне рекордных цен на золото и динамики золота, они, конечно, не очень заметны.
0: Алексей Визовский, вице-президент инвесткомпании «Золотая плата». Financial Times в прошлом месяце также указывала на рост поставок золота из России в Гонконг. Среди причин издание называло международные санкции, из-за которых хабы в США и Лондоне стали недоступными, а также нестабильность из-за конфликтов на Ближнем Востоке, из-за которых Дубай стал менее безопасным. На фестивале «Маяк» прошла российская премьера фильма «Фьорд». Это картина победитель Каннского фестиваля этого года. В главных ролях Себастьян Стен и Рената Рисви. Режиссер румын Кристиан Мунджиу. «Фьорд» показали на маяке вне конкурса. Александра Сидорова подробнее.
13: «Фьорд» – история про многодетную семью, которая переезжает из Румынии в живописную норвежскую деревню у фьорда. Все быстро адаптируются. Родители находят работу, а старшие дети – новых друзей. Но счастье длится недолго. Вскоре в их дом приезжают органы опеки, у которых возникают подозрения из-за синяков у ребенка и из-за слухов о воспитании в этом семействе. В либеральной Норвегии с ювенальной юстицией все строго. На самом деле вопросы скорее из-за того, что семья очень верующая и максимально традиционная во всем, что удивляет и педагогов, и некоторых одноклассников. В происхождении синяков никто в действительности разбираться как будто не собирается. У отчаявшихся родителей забирают всех, в том числе грудничка. Пятерых детей помещают в три разных семьи. Отец и мать боятся, что больше их никогда не увидят, но в итоге свидание все же разрешают. А дальше начинается следствие и судебное разбирательство, которые держали в напряжении, кажется, всех зрителей. Хотя хронометраж фильма почти 2,5 часа. Нельзя сидеть тихо, пока они злоупотребляют властью. Что означает их культура и наши законы? Сокрушается отец и ищет нового адвоката, потому что первый с ними работать отказался. На помощь приходит соседка, тоже юрист. Но главный адвокат или даже судья тут, безусловно, сам зритель. Это история про диалог в мире, точнее, про его отсутствие, про столкновение разных ценностей и про попытку объяснить суть этих ценностей другим. Мне смотреть было интересно, но ближе к концу, когда суд завершился, финал как будто провис. Если проводить параллели к «Фьорду», то самая очевидная картина «Анатомия падения». Там тоже была семейная драма и последующее судебное разбирательство. Тот фильм также получил главную награду Каннского фестиваля «Золотую пальмовую ветвь», но в 23-м году. Впрочем, и в конкурсной программе российского фестиваля «Маяк» в этом сезоне немало семейных драм, где возникают конфликты интересов и ценностей. Самый яркий пример – картина «Малика» про девочку-подростка из Ингушетии. Правда, семья живет в Казахстане. По законам шариата, после развода родителей, если мать снова собирается замуж, ребенок должен остаться жить с отцом. Малика оказывается перед выбором – разрушить этот новый брак и сохранить привычную жизнь, или пожертвовать собственным счастьем ради счастья матери. Получилось кино, к которому очень легко подключаешься и сопереживаешь. Когда до проката доберется «Малика», неизвестно. Фильм пока путешествует по фестивалям в разных странах. А вот дата релиза «Фьорда» уже совсем скоро, 29 октября. Его возрастное ограничение 18+. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
7: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
9: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Сочи продлили запрет купаться в море за последствия атаки безэкипажных катеров на нефтяной танкер, сообщил мэр города Андрей Прошунин. По его словам, сейчас открытое горение на судне ликвидировано, загрязнение моря нефтью не зафиксировано, танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием кругового черноморского течения. Мониторинг акватории и всей береговой линии идет непрерывно, ведется контроль качества морской воды, исследования не выявили превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Напомню, вечером 6 октября в Черном море после атаки безэкипажных катеров загорелся танкер «Фрамакс Рео» с грузом нефти, экипаж спасли. Признаков дефицита препарата Атаракса и других лекарств на основе гидроксизина на российском фармрынке нет. В гражданском обороте находится более 1 миллиона упаковок таких лекарств. Из них более 500 тысяч упаковок под торговым наименованием Атаракс, остальные от отечественных производителей. Такое заявление выпустил после сообщений СМИ о якобы нехватке препарата в некоторых регионах Росздравнадзор. По данным ведомства, объемы производства, поставок и ввода в оборот препаратов с международным непатентованным наименованием гидроксизин соответствует среднегодовому уровню предыдущих лет. В ведомстве подчеркнули, что отсутствие лекарства с конкретным торговым наименованием в конкретной аптеке не является признаком дефицита. Ирак девальвировал национальную валюту к доллару США на 13%. ЦБ страны установил курс продажи доллара населению на уровне 1520 динаров. Решение принято на фоне экономических трудностей, вызванных сокращением экспорта нефти из Ирака из-за блокировки поставок через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. Это первый случай девальвации нацвалюты страной Персидского залива с начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля. Большинство государств региона привязаны свои валюты к доллару. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина четвертого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. До 5000 рублей. Такой будет плата за получение заявок на госуслуги и доставку документов через МФЦ и Почту России. А проект разработал Минцифры. Так объяснили, что это нужно для обеспечения доступности услуг для всех жителей страны. А кому подойдет такая доступность? Улыбнитесь, вас снимают, пока вы сдаете теоретический экзамен на водительские права. Несколько нововведений в правилах проведения экзамена начнут действовать в марте 2027 года. А что еще нового, кроме съемки, появится на экзаменах? Скандал вокруг детского лагеря «Дружные ребята» под Сызранью. В соцсетях и СМИ появились видео, как 20-летний вожатый бил детей. Прокуратура и полиция проводят проверку. Возбуждено уголовное дело. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». До 5000 рублей. Такой будет плата за получение заявок на госуслуги и доставку документов через МФЦ и Почту России. Проект постановления разработали в Минцифры. Там объяснили, что это нужно для обеспечения доступности услуг для всех жителей страны. Почта России и МФЦ будут получать средства за две услуги. Прием заявлений на получение госуслуг и их доставку адресатам, а также доставку и вручение готовых документов. Стоимость одной такой услуги не должна превышать 5000 рублей, указано в документе. РБК отмечает, что все это станет частью реформы Почты России. Она получит право выступать коммерческим аналогом МФЦ и сможет принимать заявления на госуслугах за плату. Как это будет работать и не будет ли такая плата слишком высокой для жителей отдаленных населенных пунктов, рассуждает член Совета директоров Международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян.
14: Суть вопроса здесь заключается в том, что просто Почту России наделят такими же полномочиями, как МФЦ, которые устанавливают вашу личность, чтобы вам указать ту или иную услугу. И Почта России имеет, конечно, критически большее количество отделений, подразделений там по всей России. Доступность его подразделений сильно выше, чем любых МФЦ. Столько МФЦ просто не построишь, так сказать, в каждом селе. И услуга двинулась к человеку. Идея в этом. Разговор о том, что это все будет до 5000. Сейчас тоже какие-то услуги, которые получает МФЦ, какие-то деньги платятся, исходя из того, как это регулируется государством, да, оказание той или иной услуги. Поэтому я, например, ничего плохого не вижу, даже вижу, что это хорошо, потому что все-таки добраться с какого-нибудь труднодоступного места до любого МФЦ, это целая история. Человек теряет там день, он тратит деньги, потому что что на своем транспорте добраться, что на общественном транспорте, это целая история. Поэтому это частичная компенсация транспортных затрат, почтовых затрат, все-таки то, что касается логистики. А само оказание услуги. Посмотрим, пока цена указана до 5000 рублей, это не говорит, что это точно будет именно 5000. Это все-таки до 5000.
0: Агван Микаэлян, финэкспертиза. При этом электронная подача через госуслуги и личное обращение в МФЦ остаются бесплатными альтернативами. Новый механизм их не заменяет, а дополняет. Но предельная сумма в 5000 рублей может быть сопоставима с существенной частью пенсии или зарплаты. Особенно если документов будет несколько, рассуждает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служения НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
15: 5000 рублей не фиксированный тариф, но для жителей глубинки эта сумма, если она будет установлена в предельном формате, она ощутима. Она сопоставима с существенной частью, например, пенсии или зарплаты. И это создает риски. Человеку может оказаться дешевле потратить день на поездку в МФЦ, чем заплатить за удобство. И второй риск – это эти пакетные эффекты. Я уже о нем говорил, когда плата взимается за каждую услугу отдельно, прием заявления, доставка результата. А если еще это не одна услуга, а комплекс государственных услуг, за каждую услугу отдельно, естественно, эта сумма кратно вырастает. И если нужно сделать пакет документов, например, для продажи квартиры, оформления наследства, затраты могут легко перевалить за 15-20 тысяч рублей.
0: Яков Якубович, как отмечали Минцифры, проект по превращению почты в коммерческий аналог МФЦ представит ей дополнительный источник дохода. Улыбнитесь, вас снимают, пока вы сдаете теоретический экзамен на водительские права. Несколько нововведений в правилах проведения экзаменов на водительские права начнут действовать в марте 2027 года. В частности, во время сдачи теории кандидатов будут фотографировать, а сам экзамен фиксировать в аудио- и видеоформате. Записи должны будут сохраняться, чтобы при необходимости можно было восстановить ход экзамена. Изменятся и правила с медицинскими справками. Сдать экзамен можно будет без бумажной справки. Данные о здоровье будут проверять в электронном реестре. Но если срок действия медзаключение закончится, пока человек получает права, процедуру приостановят. Продолжить ее можно будет после того, как в системе появятся данные о новом заключении. Нововведения важные, но одну из основных проблем в отрасли пока не решают, говорит председатель правления Национального союза Ассоциации автошкол Елена Зайцева.
16: Аудио-видеофиксация сейчас действует на практическом этапе экзаменов. Это уже несколько лет существует, а в постановлении проекте в этом было введено еще и фотографирование и запись в экзамене теоретическом в классе. Мы только приветствуем это все, что способствует борьбе с коррупцией, скажем, на экзаменах. Все это хорошо. Положительный момент про медсправки тоже, что теперь заработает вот с марта месяца эта единая система в сфере здравоохранения, где будут уже вноситься медучреждениями реквизиты медицинских справок, потому что сейчас большая проблема с, опять же, с нашими учениками автошкол, которые вынуждены с этими бумажными справками бегать по разным диспансерам, а если человек приехал вообще из другого региона, то до полугода мы ждем подтверждения справки. ГИБДД отправляет по почте России письменные запросы в медучреждения, и несколько месяцев мы ждем ответа. Короче говоря, если будет эта электронная система, федеральная информационная, то это, конечно, такой положительный момент, он снимет вот эти все моменты проблемные. А учесть все, понимаете, главная проблема-то не снимается. У нас по-прежнему во многих регионах большие очереди на экзамены, потому что не хватает просто сотрудников экзаменационных подразделений. По-прежнему не всех желающих после окончания автошколы могут какие-то разумные сроки принять на экзамены, пусть это даже прописанные 2 месяца, которые вступят в действие с марта. Но, представляете, человек закончил автошколу и 2 месяца ждет. Сейчас этот срок бывает и до полугода. И нехватка сотрудников подразделения, она очень сильно бьет по процедуре экзаменов в ГИБДД.
0: Председатель правления Национального союза Ассоциации автошкол Елена Зайцева ранее сообщалась и о других изменениях, которые заработают в марте следующего года. В частности, после сдачи теории на практический экзамен нужно будет попасть не менее чем через 60 дней. И если за полгода практику сдать не удалось, теорию придется проходить заново. На это дадут еще 30 дней. А кроме того, за использование телефона, наушников и другой техники могут удалить с экзамена, аннулировать его результаты. Пересдать в таком случае можно будет только через год. Скандал вокруг детского лагеря «Дружные ребята» под Сызранью. В соцсетях и СМИ появились видео, как 20-летний вожатый бил детей. Среди пострадавших, по данным прессы, двое братьев с расстройством аутистического спектра. Прокуратура и полиция проводят проверку. Возбуждено уголовное дело на одной из записей. Вожатый бьет тапком мальчика по голове, ссылаясь на то, что подростки не давали ему спать. А когда другой ребенок побежал в сторону вожатого, пытаясь то ли ударить его, то ли вмешаться, тот ударил и его. Мальчик упал на пол. На видео это снимала другая вожатая. Это было выложено в чат сотрудников лагеря. На другом видео вожатый пинает ребенка ногой, говоря, что тот не умеет себя нормально вести. Как пишет «Комсомольская правда», вожатый студент Самарского социально-педагогического университета в самом лагере ситуацию пока не комментировали. Вожатый применил физическую силу к ребенку, а это уголовное преступление, вне зависимости от контекста, считает директор лагерей «Позитив» и «Смекайка» Надежда Кириченко. Но, по ее мнению, здесь целая цепочка нарушений, начиная с того, почему его вообще допустили к работе с детьми с аутизмом.
17: В моем понимании здесь цепочка вообще соучастников получается, что кто-то снимал на видео, не сообщил. Он понимает, что он не справляется, потому что у него нет компетенции работать с детьми с аутистическим расстройством. Потому что у него нет ни права, ни квалификации работать с такими детьми. Потому что это особенный подход. В нашем работе тоже такие детки бывают. Родители звонят и просят их. И мы всегда на рынке труда сначала ищем специалиста, тьютора, который с такими детьми будет работать, помогать, будет приставлен к таким детям. Здесь много всего, здесь цепочка целая. От приема на работу до наблюдения съемок видео. У меня вопрос к родителям, насколько там серьезные расстройства, когда отдают детей. Я понимаю, многие родители устают и хотят передышку от особенных деток, и это тоже, наверное, где-то объяснимо.
18: Что вожатый нарушил с точки зрения устава лагеря, с точки зрения педагогической этики, если мы не уголовным кодексом сейчас оперируем? Почему его надо сразу уволить или применить ему дисциплинарные меры директору лагеря?
17: Как минимум должны быть правила внутри лагеря, которые обсуждаются с каждым вожатым. И это раздражение, даже сначала идет раздражение, его директор лагеря, руководство лагеря может заметить. Если коллеги заметили, правила должны обсуждаться, что никакого раздражения. И физическую силу тоже нужно обсуждать при приеме на работу. Объяснять уголовную ответственность за применение физической силы к ребенку.
0: Надежда Кириченко, директор лагерей «Позитив» и «Смекайка». Кириченко отмечает и системную проблему. Из прессы известно, что родители писали заявление на вожатого, но оно ничем не увенчалось, и он продолжал работать. По ее словам, часто в лагерях есть четкая процедура. Если вожатый не справляется, например, не может договориться с ребенком, который не дает другим спать, он должен сообщить руководителю о ситуации. Именно руководитель принимает решение, как действовать дальше.
7: Реклама.
19: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
20: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Деньги.
22: Для защиты российских купюр от подделки используется метод лазерной микроперфорации. Рисунок выполняется микроскопическими проколами. Именно таким способом на банкнотах указывается номинал. Помимо рубля, метод лазерной перфорации используется только в самой защищенной от подделки валюте – швейцарском франке.
21: История денег на Business FM.
7: Компании и корпорации.
23: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
23: Indigo объявила о создании венчурного фонда на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO. Якорным инвестором выступил один из лидеров отечественной финансовой инфраструктуры, обеспечивший 20% капитала. А в число ключевых партнеров вошел игровой холдинг Hobby World. Indigo – это экосистема развития видеоигровой индустрии, объединяющая сообщество из более чем 10 тысяч разработчиков. Ритейлер электроники и бытовой техники ДНС будет развивать мультикатегорийный маркетплейс. Как пишет Shoppers, среди того, что смогут продавать партнеры ДНС, есть товары для дома и сада, бытовая химия, одежда, обувь и косметика. Сейчас для многих категорий действуют ограничения на продажу, но компания обещает расширить список. Ранее топ-менеджмент ДНС говорил, что на площадке не будет несвойственных им вещей. DeepSeek привлечет не менее 12 миллиардов долларов в преддверии IPO в Китае. И это гораздо больше, чем и стартап рассчитывал изначально, пишет Bloomberg. Одними из крупнейших инвесторов стали китайские гиганты, производитель литиевых аккумуляторов Contemporary Amperex Technology и владелец мессенджера WeChat Tencent Holdings. DeepSeek рассчитывает провести IPO в Китае уже в 2027 году и может подать заявку на размещение в Шанхае в конце нынешнего года. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Пятнадцать сорок пять в Москве.
21: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». В студии Иван Медведев, и сегодня вкусная тема. Говорим про устриц. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и других морских деликатесов. И мы сегодня говорим с человеком, который глубоко в теме, с человеком, который устриц выращивает в Севастополе. С нами на связи Владислав Шинявский, директор предприятия «Марикультура». Владислав, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Предложение Валентины Ивановны Матвиенко. Она сказала, что только за счет повышения НДС с 10 до 22% бюджет может дополнительно получить около 6 миллиардов рублей. Но мы вот с участниками рынка разговаривали, и они немножечко цифрам этим удивились и сказали, что вот такую сумму оценивается скорее весь рынок вообще, а не разница в 12%. Как вы видите ситуацию? Какие цифры реальны?
2: Чтобы при повышении на 12% получить 6 миллиардов, нужны облагаемые продажи, по нашим подсчетам, около 50 миллиардов рублей в год. Но мы таких оборотов не знаем, не видим, и их, скорее всего, в действительности нет.
1: Тогда давайте поговорим непосредственно о вас. Как давно вы выращиваете устриц в Севастополе? Насколько крупная у вас ферма? И, собственно, сколько у вас сейчас устрица стоит на выходе с вашего предприятия? И сколько она потом стоит в ресторане в Севастополе, в Москве, ну или на прилавке, если они доходят до розницы?
2: Сейчас у нас на ферме содержится порядка 3 миллионов устриц. У нас небольшая ферма в городе Севастополь. Это 6,7 гектара. В реализации выглядит где-то как 200-300 тысяч штук. Мы пытаемся дойти до миллиона.
1: А вы в Севастополе такие одни? Много ли у вас конкурентов непосредственно в Севастополе и вообще на рынке?
2: До СВО у нас было заметно больше. Сейчас количество предприятий подобных заметно снизилось. В частности, в Севастополе было таких предприятий 3, на данный момент 1. Это мы. В Крыму было в районе 10, сейчас осталось где-то, наверное, 4.
1: А почему уходит с рынка с этого?
2: Когда-то у нас были налоговые льготы, мы все на едином сельхозналоге. В частности, по Севастополю у нас был доход минус расход 1%, сейчас его подняли до 6%. Сильно мешает логистика. У нас был открытый аэропорт в городе Симферополь в Крыму, на данный момент он закрыт, и это затрудняет логистику в города, удаленные от нас. Нам приходится вывозить устриц через мост, везти их до Сочи и только оттуда лететь. Вывести через мост, проехать тоже не так просто. Можно проехать только очень маленькой машиной, поэтому мы делаем только лишь маленькие партии, и это стоит определенных денег, совершенно не тех, если бы мы вывозили бы, например, много.
1: Вот эта устрица, которая выезжает за ворота вашего предприятия, она стоит вот столько, X, и вот Y, она стоит, пока, как бы, когда доберется до Москвы, вот через все эти тернии.
2: Смотря докуда она доезжает. Вот мы, в частности, наши клиенты, это курорты Краснодарского края. Это вот весь Крым, и дальше пошел Краснодарский край. То есть это Анапа, Новороссийск, Геленджик, и дальше Лазаревская и Сочи. Для каждого из этих клиентов немножко оно отличается. Мы стараемся не задирать цены, а только на необходимое по логистике. Для Москвы эта стоимость вырастает уже серьезней. Там, в частности, мы продаем устрицу в зависимости от калибра и сорта. От 140 до 180 рублей она доходит клиенту, вот скажем так.
1: А у вас на выходе, вот у ворот она стоит?
2: У ворот она стоит примерно на 20-30 рублей дешевле.
1: Про выращивание устриц в Севастополе. В очень сложной обстановке, с учетом бензинового кризиса, с учетом проблем с логистикой, о которых вы уже упомянули. Как вам вообще сейчас там живется? И, собственно, возможное повышение НДС, самая ли большая для вас проблема сейчас?
2: Ну, дело в том, что конкретно наше предприятие безНДСное, и несмотря на то, что нам живется действительно не просто ввиду вот этих вот факторов, которые сейчас озвучили, нужно понимать, что устрицы выращиваются нами как фермерское хозяйство, это не дикое производство, то есть никакими водолазами мы не собираем, мы закупаем устрицу на стадии семечки, примерно 6 мм, и затем в течение 3 лет доращиваем до большой устрицы, которая будет являться товарной.
1: А закупаете, кстати, где?
2: Мы всегда до СВО закупали во Франции, затем нам этот канал полностью перекрыли, и лишь недавно он появился в виде параллельного импорта, и со сложностями, совершенно уже не за те деньги, а за гораздо большие, нам удается завозить, но это добавляет определенных прям конкретно сложностей. В России на данный момент отсутствуют промышленные питомники по выращиванию вот молоди, именно устриц для фермеров, но мы с Институтом биологии Южных морей занимаемся этим вопросом, уже несколько лет двигаемся и уже, в общем-то, переходим от экспериментов к промышленным масштабам питомника. Поэтому мы надеемся, что мы дойдем успешно до реализации этой идеи и сможем обеспечивать наших фермеров вполне-таки доступной местной устрицей.
1: А пока вот в ресторанах ваша устрица, она конкурирует с французскими или с дальневосточными тоже? Как вообще этот рынок устроен? Это же все-таки очень разные продукты, насколько я понимаю.
2: Да, в действительности это разные продукты. Каждый продукт этот, нельзя сказать, что какой-то лучше или какой-то хуже. Они все, скажем так, имеют какие-то свои уникальные черты, и на каждую из этих вид устриц есть свои любители. В частности, сейчас конкретно нам мешает жить, конечно, импортная устрица, в частности дешевая устрица из Дубая и дешевая устрица из Китая. Они очень сильно демпингуют. Устрица завозится уже в Москву рублей по 80, а в нашем случае это составляет только себестоимость. Мы неоднократно просили ввести какие-то заградительные пошлины, чтобы поддержать аквакультуру России.
1: А за счет чего дубайским устрицам и китайским, за счет чего они получаются такими дешевыми?
2: Это очень теплые регионы, там очень большая кормовая база, и растут они, в отличие от нас, которые растим 2,5-3 года, примерно за год.
1: Вы знаете, когда вы говорите 80 рублей за устрицу, наступает такой диссонанс небольшой, да, потому что, ну как, есть такой стереотип, что устрица это что-то очень дорогое, а вот тут 80 рублей за устрицу. Так вот, ваш потребитель, это кто?
2: Рынок устриц это не только премиум-сегмент. Устрицы уже плотно вошли практически в каждый ресторан и почти в каждый дом к празднику. Если 10 лет назад рынок устриц был очень маленький, это было прям действительно какой-то нишевый рынок, сегодня уже обязательно каждый 100% попробовал устрицу, и некоторые стали потреблять это, ну, действительно, на какие-то праздники или знаковые события в ресторанах или даже дома.
1: Как вам видится рынок деликатесов морских на 10 лет вперед в России? К чему мы идем?
2: На данный момент, если вот ничего, никаких мер не принять, мы думаем, что рынок устриц займет полностью импортная устрица, задавив нас демпингом. Отечественные хозяйства, мы думаем, что в таких условиях будут закрываться и дальше. Импортеры, после того, как отрасль, скажем так, будет при смерти или уже совсем умрет, импортеры поднимут стоимость, и устрица останется дорогим привозным деликатесом. Если меры будут оказываться, то мы надеемся, что предприятия наши российские смогут обеспечить, если не 100%, потому что разнообразие все-таки нужно, но мы думаем, что абсолютно большую часть мы смогли бы обеспечить фермерами Черноморского бассейна. Мы могли бы превратить, как мы мечтаем, Севастополь в устричную столицу России.
1: Ну и напоследок поинтересуюсь чисто гастрономически, с каким вином лучше раскрывается вкус крымской устрицы?
2: Мы, конечно же, считаем, что нужно употреблять устрицы обязательно с белым крымским вином. Но я считаю, что устрица лучше всего с водкой. Это вкуснее всего и раскрывает больше всего свой вкус.
1: Ну что ж, спасибо огромное. И будем надеяться, что фермеры не будут уходить с этого рынка, а наоборот, чтобы на вашем рынке стало как можно больше людей, которые вместе с вами в этой теме. Спасибо.
21: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на любых подкаст-платформах.
21: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
0: А как зовут?
21: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. Одно из названий доллара – «гринбэк», что на русский можно перевести как «зеленые спинки». Этому названию доллар обязан беспроцентным векселям, выпущенным в США в 1861 году во время Гражданской войны. Обратная сторона этих векселей, подлежавших оплате по предъявлению, была зеленого цвета. Отсюда и название – «гринбэк».

0: самостоятельности помогла появиться новым продуктом. Самый известный пример здесь – это стикеры Post-It. Ученый Спенсер Сильвер вообще-то искал новый сверхпрочный клей, а получил странный результат – состав, который держится, но легко отклеивается. Несколько лет было непонятно, зачем он вообще нужен. А потом другой сотрудник 3M вспомнил об этом клее, когда ему понадобилась закладка для нот в церковном хоре. Так постепенно и появилась идея, для которой изначально не было никакой очевидной задачи. Компания просто дала людям возможность ее не бросить. И вот тут я посмотрела на свежую аналитику рынка труда. В сентябре Korn Ferry опубликовала исследование, согласно которому 62% сотрудников говорят, что за последние 2 года их нагрузка заметно выросла, а 45% признаются, что настолько заняты, что им не хватает времени на работу, которая действительно может создавать рост. Получается парадокс. Все хотят инноваций, проактивных сотрудников и новых идей. Но если у человека расписан каждый час, когда же именно он должен придумать что-то новое? Мы часто говорим сотруднику: будь инициативнее. А может быть, сначала стоит спросить себя, а есть ли у него пространство для инициативы? Инновации иногда начинаются не с большого бюджета и даже не с мозгового штурма. Они начинаются с очень простого управленческого решения. Дать человеку немного времени подумать не только о том, что ему поручили, но и о том, что ему самому кажется интересным.
1: Карьера на Бизнес FM. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Business FM. Business FM. Новости коротко.
2: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин в свой день рождения провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в Кремле, там уточнили, что на совещании обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. Венгрия сняла вето на технический этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщил портал «Рапортер» со ссылкой на источники. Следующим шагом будет согласование проекта общих позиций, что в случае одобрения может проложить путь для открытия 2 переговорных кластеров о вступлении, отмечает издание. Корабль «Crew Dragon», с экипажем, в состав которого входит российский космонавт Андрей Федяев, отстыковался от МКС для возвращения на Землю. В момент отстыковки МКС находилась на высоте около 421 километра над северной частью Кубы. Экипаж провел на космической станции почти 8 месяцев с середины февраля. В Великобритании убили врача-терапевта королевской семьи Ханну Терри. Об этом пишет Сан. Все произошло во время детской вечеринки с ночевкой. Тело врача обнаружили в доме на окраине поместья Сандрингем. По версии следствия, женщину убил ее муж. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Профилактические мероприятия в области организованы в исчерпывающем объеме. Риски для населения отсутствуют, добавили в Роспотребнадзоре. Все подробности буквально через минуту. На Украину впервые за 8 лет прибыли военные представители всех 32 стран НАТО. Комитет в полном составе приехал в Киев, чтобы послать четкий сигнал о том, что связи между НАТО и Украиной крепнет, заявили в военном крыле Альянса. А на кого в первую очередь рассчитан этот сигнал? В аптеках уже несколько дней не достать препарат «Атаракс». Это рецептурное средство для борьбы с симптомами тревожности. Аптеки сообщают, что «Атаракса» нет в наличии, а когда он появится, пока неизвестно. А куда делся препарат? Эти и другие темы на Business FM.

0: ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Профилактические мероприятия в области организованы в исчерпывающем объеме. Эпидемические риски для населения отсутствуют, добавили в службе. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, в городах Иркутск и Шелихов спокойная. Ранее Рейтер писала, что ВОЗ запросила у Москвы дополнительную информацию в связи с сообщениями СМИ о втором случае пневмонии среди сотрудников института. Иркутского противочумного института. Москва проинформировала ВОЗ по ситуации в Приангаре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что публикации СМИ по ситуации в Приангаре в основном ложные.
1: Я такой информации не располагаю. Здесь, конечно, нужно ориентироваться, еще раз повторяю, на заявление и информацию нашего головного ведомства Анны Поповой, которая, кстати, вчера разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой. Послушайте, СМИ сообщают очень много. Это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора, заявление Поповой и заявление ее представителей.
0: Ранее Роспотребнадзор заявил, что ситуация стабильная и у заболевшей сотрудницы Иркутского противочумного института не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Впрочем, официальный диагноз по-прежнему не называется, лишь пневмония неустановленной этиологии. Хотя губернатор региона Игорь Кобзев ранее сообщил, что в Приангарии выявлено опасное инфекционное заболевание. Опасения вокруг заболевания в Иркутске сильно преувеличены, говорит доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
2: Если вы откроете, там есть все документы на сайте ВОЗ. Это называется, что происходит, карантинные инфекции. Карантинные инфекции – это те, вот которых страна, где это возникло, должна сообщать тем, с кем граничит этот очаг образованный, и ВОЗ. Это называется карантинные инфекции. Вся процедура расписана. Потому что, например, Эбола – это карантинные инфекции в Африке. Гораздо страшнее, чем то, что в Иркутске в 1000 раз. Эта самая Африка волнует гораздо больше, чем в Иркутске. Потому что в Иркутске все в порядке. А вот с Эболой это действительно, если это разойдется, то будет труба.
3: Вы говорите, там все в порядке. Почему вы так думаете? Потому что, видите, тут очень многих опасений, что все-таки это был случай чумы реальный.
2: Даже если это был случай чумы, что неудивительно. А что такого? Тут у нас на территории страны несколько очагов природных. Чума – природно-очаговые занозные заболевания. В природе есть носители и переносчики. Носители – всякие грызуны, зависит от географии, где это находится. На Алтае, какие-нибудь горные суслики в Монголии, где-нибудь пустынные суслики в Казахстане. Я не знаю, кто там их, эти самые хомяки. То есть это природно-очаговые инфекции, которые 1000 лет. И те люди болеют. Вот буквально, ну, несколько, там, 2-3 года там назад на Алтае был случай, мальчик погиб. И что-то никакой такой паники-то не было. Потому что вся процедура, она отлажена. Кроме чумы, у нас на территории еще очаги есть особо опасных инфекций. Сибирская язва, в частности. Там, где еще от монгол-татар, от Александра Македонского и от Тамерлана. А так наблюдают 2 инкубационных периода. Для чумы это 2 недели. 2-3 недели наблюдают, если больше там никто не заболел, соответственно, все это снимается на карантин, и люди живут дальше спокойно.
0: Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Американские СМИ на главной странице помещают обзоры ситуации в Иркутске, а также заявление Дональда Трампа о том, что вскоре ему предстоит разговор с Владимиром Путиным, где в том числе может быть затронута тема неустановленного заболевания в Иркутске. США направили России официальное дипломатическое обращение, так называемый демарш, сообщает Wall Street Journal и CNN. «Мы официально запросили у российского правительства дополнительных данных», заявил CNN, представитель Госдепартамента, комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
4: Как минимум будет политическая кампания, которая будет построена на недоверии ко всему, что говорят российские власти, вне зависимости от того, говорят ли они все, правду, неправду или частичную правду. Эта кампания будет развиваться сама по себе, поскольку отношения враждебные, уровень доверия нулевой. К тому же есть недавний опыт китайский. Когда начался ковид, все правды мы о том, как он начался, так и не узнали. И никакой такой информации китайцы особенно не делились в течение первых недель. болезнь, особенно этой пандемии. Поэтому все шарахаются, и если так дальше будет развиваться ситуация, начнут закрывать авиасообщения. Чего, собственно, некоторые и добивались недавно.
3: Позиции России, как вы думаете?
4: Полной прозрачности в такой ситуации мы ни от какой страны не дождемся. Поскольку исследования опасные на грани научных достижений, на фоне того, что еще обвиняют, что вы там создаете биологическое оружие, ну, кто будет доверять какой-то иностранной инспекции заходить в сверхсекретную биологическую лабораторию. Я не знаю такой страны. Ни Пентагон не будет это позволять, ни китайцы вообще никогда не будет. Тем более, что у российских властей есть свое скептическое отношение ко всему, что говорят на Западе. Что не сделай, все равно не поверят.
0: Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Специалисты по вопросам здравоохранения из Госдепартамента США связались с МИДом России еще в пятницу, и контакты продолжились на этой неделе. На Украину впервые за 8 лет прибыли военные представители всех 32 стран НАТО. Комитет в полном составе приехал в Киев, чтобы послать четкий сигнал о том, что связь между НАТО и Украиной крепнет, заявили в военном крыле Альянса. Евросоюз одновременно объявил о выделении Украине более 1 миллиард евро на производство дронов, средств борьбы с ними, боеприпасов и ракет. А всего в этом году ЕС планирует направить на военную поддержку Украины около 28 миллиардов евро. Трамп, в свою очередь, накануне сообщил о скором разговоре с Владимиром Путиным. По его словам, конфликт на Украине уже близок к завершению, хотя сейчас это может быть не очевидно. А в Кремле заявили, что предметный разговор президентов России и США не согласовывали, но могут оперативно это сделать по запросу американской стороны. А в российском Минобороны утром заявили о ночных массированных ударах по предприятиям ВПК Украины, связанных с хранением и производством ракет «Фламинго» и дронов большой и средней дальности. Удары наносились в Киеве и 6 областях Украины. Также поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Удары по предприятиям, связанным с компанией Firepoint и ракетами «Фламинго», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Крылатая ракета FP-5 «Фламинго» — это крылатая ракета компании Firepoint украинской, вероятно, с зарубежным участием, но тем не менее. Это, наверное, единственная крылатая ракета, которая применяется сейчас Украиной по целям в глубине территории Российской Федерации. Дальность действия до 3000 километров, скорость полета 700-800 километров в час. То есть это полноценная скоростная крылатая ракета. Дальше нюансы начинаются. Это достаточно крупная ракета для того, чтобы нести мощную боевую часть, масса боевой части 1150 килограмм. По сути, это фугасная бомба массой 1 тонна. Это боевая часть этой ракеты. Достаточно крупный летательный аппарат получился. 10 метров длиной крылатая ракета «Фламинго». То есть это большой, мощный аппарат с реактивным двигателем от учебных самолетов. Производят эти ракеты, судя по тем пускам, которые мы отбиваем, их производят несколько уже десятков ракет в месяц. Применяют обычно сериями. Наша противовоздушная оборона, как правило, достаточно успешно сбивает эти ракеты. Одна из приоритетных целей для вооруженных сил Российской Федерации – это прекращение применения крылатых ракет «Фламинго». Соответственно, любая инфраструктура, связанная с производством этих ракет, связанная с хранением компонентов, с логистикой, с хранением готовой продукции, это приоритетнейшие цели для поражения нашими войсками. Создание крылатой ракеты – это достаточно сложный процесс. Там есть и металлообработка, и сборка, и работа с электроникой, работа с пластиками, с материалами самыми разными. Все заводы, которые так или иначе участвуют в этом процессе, но очень хотелось бы надеяться, что будут поражены. И таким образом мы можем решить вопрос отсутствия ракет «Фламинго» в нашем небе.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Открытое горение в акватории Черного моря после атаки безэкипажного катера на танкер ликвидировано. Угрозы береговой линии нет, сообщили в Минтрансе. Власти ликвидируют последствия атаки. Напомним, накануне дрон атаковал танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, вовремя эвакуировали. Танкер вместимостью более 100 тысяч тонн вез сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти полностью. По словам очевидцев, на месте возник сильный пожар. Жителям рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и не открывать окна. Но с утра ситуация кардинально изменилась, будто ничего и не было, говорит житель Сочи Александр.
6: Обстановка спокойная, набережные открыты, пляжи еще либо не открыли, потому что рано, либо уже холодно. В целом люди гуляют, запаха гари нет, судно уже не видно. То есть вчерашнего происшествия как будто и не было. Вчера было видно с разных сторон, я ехал по дороге, видел открытое горение в море. Единственное, конечно, не знаю по чистоте воде, но с виду смотрел на воду, море тоже без каких-то масляных пятен. Сегодня, говорю, пляжи и набережные открыты. Также было заявление от властей, что сегодня с утра чистота. Частота воздуха в норме, ниже допустимых показателей, ничего страшного нет.
0: Житель Сочи Александр. За последние сутки в Черном море произошло еще два инцидента с торговыми судами. У берегов Болгарии атаковали судно «Альфа-Ватан», которое затонуло, а судно «Абла» загорелось, экипаж эвакуировали. Зеленский заявил, что Украина не проводила операции в этом районе и обвинил Россию, в то время как Болгария сообщила, что доказательств происхождения дронов пока нет. За ночь силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 311 беспилотников над регионами России. В ДНР один человек получил ранение. В Белгородской области после ракетного обстрела погиб ребенок, четверо ранены. Украинские СМИ сообщили о попадании по предприятию в Кировоградской области, атаке на Трипольскую ТЭС и повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов в Прилуках и Кременчуге. 12 человек погибли, более 40 ранены.
7: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
9: «Бизнес ФМ». Инструкция по применению.
10: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
9: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Кабмин в ближайшее время примет дополнительные меры поддержки аграриев, которым в этом году приходится работать в непростых условиях, сообщил премьер Михаил Мишустин. Так, по его словам, будет рассмотрена пролонгация кредитования для сельхозпроизводителей на срок до 1 года. Если они работают в регионах, где выращивают большие объемы зерновых, то смогут продлить льготные краткосрочные займы. Аналогичная возможность должна быть предоставлена и тем представителям АПК, которые понесли потери из-за техногенной чрезвычайной ситуации, отметил Мишустин. Также заемщикам аграриям дадут восстановить льготную ставку по коротким кредитам, которые они брали после 1 января 2025 года, добавил глава Кабмина. Московская биржа подала иск против Совета ЕС в Европейский суд общей юрисдикции. Согласно публикации в реестре суда, иск подан 5 октября, его суть не указана. В июне Евросоюз ввел санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. С июня 2024 года площадка также находится под ограничениями США и Великобритании. В Московской области увеличат долю мест для мобильных торговых объектов и торговых автоматов до 50% к 2030 году. Сейчас муниципалитеты уже обязаны предусматривать для них не менее 30% мест в рамках госпрограммы предпринимательства Подмосковья, сообщили в Минсельхозе региона. Мобильная торговля делает торговую инфраструктуру более доступной и безопасной с точки зрения соблюдения санитарных норм. Также мобильный торговый объект может менять маршрут и приезжать туда, где он нужен жителям, отметили в министерстве. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
0: Сейчас в столице плюс 15, ясно, сегодня без осадков. И на завтра синоптики дождей не обещают, в четверг днем пасмурно и до 14 градусов тепла. 16:16 в Москве. Число слотов в испанский визовый центр в Москве упало в несколько раз. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров. Официально консульство Испании и визовый центр причины пока не комментировали, а туроператоры говорят, сама выдача виз не прекращена, запись можно сделать, но теперь это стало гораздо сложнее. Испанский шенген после подачи документов выходит примерно за 4-5 недель, так что успеть получить визу до Нового года вполне реально, добавили в Ассоциации. Число слотов действительно упало, подтверждает гендиректор компании VCP Travel. Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Он связывает это с двумя событиями.
12: Сейчас вышло две основные позиции после консультации, которые проходили сентября. Первая позиция – это выпустила официально от МВД, это Эстония, которая призывает полностью ограничить россиян от выдачи виз. И вторая позиция – от TLC, контакт, центр, который принимает непосредственно документы, да, доля в России, его не так велика, скажем так, но тем не менее, они обрабатывают более 2 миллионов заявлений на шенгенские визы для 9 европейских правителей. А ключевое предложение самого оператора – это вернуть визовый кодекс с именно параметр мощности. Это фиксированное число заявителей, которое консульство может принять за неделю или месяц. А в контексте того, что 11 стран выступают за значительное ограничение выдачи виз, плюс Эстония сейчас уже начала говорить о том, что давайте полностью запретим эти визы, то есть, скорее всего, после инициативы, которая будет происходить 15-16 числа этого месяца, скорее всего, Испания в этом контексте, у них всегда так получается, что инициатива какая-то, она еще не дошла, но уже начинает применяться практика. Испания одна из первых, которая фактически мы не можем утверждать на 100%, но тем не менее уже начинает применять эту практику, отталкиваясь от предложения TLC контакта, чтобы было какое-то определенное количество ограниченных мест.

0: Пересмотр требований и 15 октября в Брюсселе. Илон Маск идет за микрочипами и большими долгами. SpaceX планирует привлечь 40 миллиардов долларов для покупки чипов NVIDIA. 10 миллиардов долларов придется на банковские кредиты. Еще 30 миллиардов – это долговые обязательства. Почему компанию раскритиковали за желание совершить подобную сделку, рассуждают журналисты Financial Times.
1: Private capital group Apollo is expected to lead the deal.
2: Как ожидается, возглавит размещение и поможет продать долги. SpaceX – инвестиционная компания Apollo. На ее счету уже многомиллиардные сделки для Intel и Bayer, а в июне Apollo возглавила сделку на 35 миллиардов долларов по финансированию закупки чипов у Broadcom, конкурента NVIDIA. Нынешние планы SpaceX по привлечению финансирования демонстрируют, насколько огромные средства необходимы для инвестиций в центре обработки данных, чипы и прочую и инфраструктуру. Между тем, сделка укрепит и без того тесные связи между SpaceX и NVIDIA. После объединения xAI со SpaceX, NVIDIA получила долю в последней, которую оценивают примерно в 21 миллиард долларов. Таким образом, NVIDIA фактически может стать поставщиком, инвестором и финансовым участником AI-экосистемы. У экспертов это уже вызывает опасения. Если бум и замедлится, то компании могут одновременно столкнуться с падением спроса, снижением стоимости активов и долговой нагрузкой. Сам SpaceX располагает сейчас кредитным рейтингом BBB, вторым снизу в инвестиционной категории. При этом облигации компании со сроком погашения в 2056 году торгуются примерно по 85 центов за 1 доллар, и это сопоставимо с уровнем мусорных облигаций.
0: Досталось из-за SpaceX и правительству США. Ученые Кембриджского университета раскритиковали власть за чрезмерную зависимость от Илона Маска и его компании. В частности, доля SpaceX в общем объеме космических грузоперевозок достигает почти 80%. Это даже больше, чем влияние Ост-Индской компании на экономику Британии в начале 19 века. Из-за отсутствия жестких международных правил и альтернативных провайдеров SpaceX ведет себя уже не как частная фирма, а как суверенная государство, подытожили ученые. На фестивале «Маяк» прошла российская премьера фильма «Фьорд». Это картина победитель Каннского фестиваля этого года. В главных ролях Себастьян Стен и Ренате Ринсве. Режиссер румын Кристиан Минджу. «Фьорд» показали на «Маяке» вне конкурса. Александр Сидоров подробнее.
3: «Фьорд» – история про многодетную семью, которая переезжает из Румынии в живописную норвежскую деревню у фьорда. Все быстро адаптируются. Родители находят работу, а старшие дети – новых друзей. Но счастье длится недолго. Вскоре в их дом приезжают органы опеки, у которых возникают подозрения из-за синяков у ребенка и из-за слухов о воспитании в этом семействе. В либеральной Норвегии с ювенальной юстицией все строго. На самом деле вопросы скорее из-за того, что семья очень верующая и максимально традиционная во всем, что удивляет и педагогов, и некоторых одноклассников. В происхождении синяков никто в действительности разбираться как будто не собирается. У отчаявшихся родителей забирают всех, в том числе грудничка. Пятерых детей помещают в три разных семьи. Отец и мать боятся, что больше их никогда не увидят, но в итоге свидание все же разрешают. А дальше начинается следствие и судебное разбирательство, которые держали в напряжении, кажется, всех зрителей. Хотя хронометраж фильма почти 2,5 часа. Нельзя сидеть тихо, пока они злоупотребляют властью. Что означает их культура и наши законы? Сокрушается отец и ищет нового адвоката, потому что первый с ними работать отказался. На помощь приходит соседка, тоже юрист. Но главный адвокат или даже судья тут, безусловно, сам зритель. Это история про диалог в мире, точнее, про его отсутствие, про столкновение разных ценностей – и про попытку объяснить суть этих ценностей другим. Мне смотреть было интересно, но ближе к концу, когда суд завершился, финал как будто провис. Если проводить параллели к «Фьорду», то самая очевидная картина – «Анатомия падения». Там тоже была семейная драма и последующее судебное разбирательство. Тот фильм также получил главную награду Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь», но в 23-м году. Впрочем, и в конкурсной программе российского фестиваля «Маяк» в этом сезоне немало семейных драм, где возникают конфликты интересов и ценностей. Самый яркий пример – картина «Малика» про девочку-подростка из Ингушетии. Правда, семья живет в Казахстане. По законам шариата, после развода родителей, если мать снова собирается замуж, ребенок должен остаться жить с отцом. Малика оказывается перед выбором – разрушить этот новый брак и сохранить привычную жизнь или пожертвовать собственным счастьем ради счастья матери. Получилось кино, к которому очень легко подключаешься и сопереживаешь. Когда до проката доберется «Малика», неизвестно. Фильм пока путешествует по фестивалям в разных странах. А вот дата релиза «Фьорда» уже совсем скоро – 29 октября. Его возрастное ограничение – 18+. Александра Сидорова, «Бизнес-ФМ», Геленджик.
4: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
5: В последнее время, как из рога изобилия, сыплются предложения о реформировании работы УК в жилом сегменте. От полного раскрытия сведений о доходах управляющих организаций и их расходах по видам работ и услуг с указанием подрядчиков и сумм выплат до сокращения летних отключений горячей воды до нескольких дней. Профессионалы сегмента признают, что среди обсуждаемых и уже принятых нововведений есть разумные и полезные, а есть как минимум спорные. К последним, в частности, собеседники «Бизнес-ФМ» относят беспрепятственный доступ провайдеров в МКД. Управляющая компания отвечает за сохранность общего имущества и безопасность дома, но теряет возможность контролировать, кто, как и в каком объеме размещает оборудование. Возникают риски для инженерных сетей и пожарной безопасности, а спрашивать за последствия будут все равно с УК, поясняют свою позицию эксперты. Увеличение штрафов за ненадлежащее содержание общедомового имущества до 500 тысяч рублей – тоже, по их мнению, так себе предложение. Это не улучшит качество работы, а приведет к банкротству УК. Обязательное введение общедомовых чатов и информирование в МАКС – избыточная мера, которая ведет к дополнительным организационным расходам, но не повышает информированность собеседников, особенно в крупных городах, где мессенджер не так легко приживается. И уж совсем никуда идея ликвидировать все коммерческие УК и объединить их в одну государственную компанию. Впрочем, такого законопроекта до сих пор нет, и навряд ли мы его увидим. Монополия не становится эффективной только потому, что она государственная. Зданию все равно нужны инженер, сантехник, электрик, подрядчик, запчасти, аварийная служба и деньги. И табличка на двери их не материализует. Таково мнение профессионалов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес-ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
6: 16:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Сочи продлили запрет купаться в море из-за последствий атаки без экипажных катеров на нефтяной танкер. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. Сейчас открытое горение на судне ликвидировано. Загрязнение моря нефтью не зафиксировано. Танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием кругового черноморского течения, отметил мэр Сочи. По его словам, мониторинг акватории всей береговой линии идет непрерывно. Ведется также контроль качества морской воды и воздуха. Исследования не выявили превышений ПДК. Тренировка по гражданской обороне началась в России, сообщили в МЧС. Учения пройдут в два этапа и завершатся 9 октября. В ведомстве не уточнили, будут ли включаться сирены гражданской обороны. Однако многие региональные управления МЧС отметили, что это произойдет 9 октября, и призвали не паниковать, услышав звук сирены. Признаков дефицита препарата Атаракс и других лекарств на основе гидроксизина на российском фармрынке нет. В гражданском обороте находится более 1 000 000 упаковок таких лекарств. Из них более 512 тысяч упаковок под торговым наименованием Атаракс, остальные от отечественных производителей. Такое заявление выпустил после сообщений СМИ о якобы нехватке препарата в некоторых регионах Росздравнадзор. ФРГ заключили под стражу бывшего главу нацразведки страны Августа Ханинга. Он подозревается в шпионаже и государственной измене. В прокуратуре Германии подчеркнули, что экс-руководителю Федеральной разведывательной службы вменяется агентурная деятельность в пользу иностранных разведок, шпионаж, сбор сведений, составляющих гостайну. Ханинг мог незаконно распоряжаться внутренними данными ведомства на протяжении 12 лет. Ранее источник в правоохранительных органах Германии сообщали, что сведения он передавал в Азербайджан. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 5:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. До 5000 рублей. Такой будет плата за получение заявок на госуслуги и доставку документов через МФЦ и Почту России. Проект разработала Минцифра. Там пояснили, что это нужно для обеспечения доступности услуг для всех жителей страны. А кому подойдет такая доступность? Улыбнитесь, вас снимают, пока вы сдаете теоретические экзамены на водительские права. Несколько нововведений в правилах проведения экзаменов начнут действовать в марте 27-го. Что еще нового, кроме съемки, появится на экзаменах? Скандал вокруг детского лагеря «Дружные ребята». Под Сызранью в соцсетях и СМИ появилось видео, как 20-летний вожатый бил детей. Прокуратура и полиция проводят проверку, возбуждено уголовное дело. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». До 5000 рублей. Такой будет плата за получение заявок на госуслуги и доставку документов через МФЦ и Почту России. Проект постановления разработали в Минцифры. Там объяснили, что это нужно для обеспечения доступности услуг для всех жителей страны. Почта России и МФЦ будут получать средства за две услуги: прием заявлений на получение госуслуг, их доставку адресатам, а также доставку и вручение готовых документов. Стоимость одной такой услуги не должна превышать 5000 рублей, указано в документе. РБК отмечает, что все это станет частью реформы Почты России. Она получит право выступать коммерческим аналогом МФЦ и сможет принимать заявления на госуслугах за плату. Как это будет работать и не будет ли такая плата слишком высокой для жителей отдаленных населенных пунктов, рассуждает член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой компании сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян.
7: Суть вопроса здесь заключается в том, что просто Почту России наделят такими же полномочиями, как МФЦ, которые устанавливают вашу личность, чтобы вам указать ту или иную услугу. И Почта России имеет, конечно, критически большее количество отделений, подразделений там по всей России. Доступность его подразделений сильно выше, чем любых МФЦ. Столько МФЦ просто не построишь, так сказать, в каждом селе. И услуга двинулась к человеку. Идея в этом. Разговор о том, что это все будет до 5000. Сейчас тоже какие-то услуги, которые получают МФЦ, какие-то деньги платятся, исходя из того, как это регулируется государством, да, оказание той или иной услуги. Поэтому я, например, ничего плохого не вижу, даже вижу, что это хорошо, потому что все-таки добраться с какого-нибудь труднодоступного места до любого МФЦ – это целая история. Человек теряет там день, он тратит деньги, потому что что на своем транспорте добраться, что на общественном транспорте – это целая история. Поэтому это частичная компенсация транспортных затрат, почтовых затрат, все-таки то, что касается логистики. А само оказание услуги. Посмотрим, пока цена указана до 5000 рублей, это не говорит, что это точно будет именно 5000. Это все-таки до 5000.
0: А главное, Микаэлян, финэкспертиза, при этом электронная подача через госуслуги и личные обращения в МФЦ остаются бесплатными альтернативами. Новый механизм их не заменяет, а дополняет. Но предельная сумма в 5000 рублей может быть сопоставима с существенной частью пенсии или зарплаты, особенно если документов будет несколько, рассуждает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИАУ МИФИ Яков Якубович.
8: 5000 рублей не фиксированный тариф, но для жителя глубинки эта сумма, если она будет установлена в предельном формате, она ощутима. Она сопоставима с существенной частью, например, пенсии или зарплаты. И это создает риски. Человеку может оказаться дешевле потратить день на поездку в МФЦ, чем заплатить за удобство. И второй риск – это эти пакетные эффекты. Я уже о нем говорил, когда плата взимается за каждую услугу отдельно, прием заявления, доставка результата. А если еще это не одна услуга, а комплекс государственных услуг, за каждую услугу отдельно, естественно, эта сумма кратно вырастает. И если нужно сделать пакет документов, например, для продажи квартиры, оформления наследства, затраты могут легко перевалиться 15-20 тысяч рублей.
0: Яков Якубович, как отмечали в Минцифры, проект по превращению почты в коммерческий аналог МФЦ предоставит ей дополнительный источник дохода. Улыбнитесь, вас снимают, пока вы сдаете теоретический экзамен на водительские права. Несколько нововведений в правилах проведения экзаменов на водительские права начнут действовать в марте 2027 года. В частности, во время сдачи теории кандидатов будут фотографировать, а сам экзамен фиксировать в аудио- и видеоформате. Записи должны будут сохраняться, чтобы при необходимости можно было восстановить ход экзамена. Изменятся и правила с медицинскими справками. Сдать экзамен можно будет без бумажной справки. Данные о здоровье будут проверять в электронном реестре. Но если срок действия медзаключения закончен, пока человек получает права, процедуру приостановят. А продолжить ее можно будет после того, как в системе появятся данные о новом заключении. Нововведения важные, но одну из основных проблем в отрасли пока не решают, говорит председатель правления Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева.
9: Аудио-видеофиксация сейчас действует на практическом этапе экзаменов. Это уже несколько лет существует, а в постановлении проекте в этом было введено еще и фотографирование и запись в экзамене теоретическом в классе. Мы только приветствуем это все, что способствует борьбе с коррупцией, скажем, на экзаменах. Все это хорошо. Положительный момент про медсправки тоже, что теперь заработает вот с марта месяца эта единая система в сфере здравоохранения, где будут уже вноситься медучреждениями реквизиты медицинских справок, потому что сейчас большая проблема с, опять же, с нашими учениками автошкол, которые вынуждены с этими бумажными справками бегать по разным диспансерам, а если человек приехал вообще из другого региона, то до полугода мы ждем подтверждения справки. ГИБДД отправляет по почте России письменные запросы в медучреждения, и несколько месяцев мы ждем ответа. Короче говоря, если будет эта электронная система, федеральная информационная, то это, конечно, такой положительный момент, он снимет вот эти все моменты проблемные. А учесть все, понимаете, главная проблема-то не снимается. У нас по-прежнему во многих регионах большие очереди на экзамены, потому что не хватает просто сотрудников экзаменационных подразделений. По-прежнему не всех желающих после окончания автошколы могут какие-то разумные сроки принять на экзамены, пусть это даже прописанные 2 месяца, которые вступят в действие с марта. Но, представляете, человек закончил автошколу и 2 месяца ждет. Сейчас этот срок бывает и до полугода. И нехватка сотрудников подразделения, она очень сильно бьет по процедуре экзаменов в ГИБДД.
0: Елена Зайцева, председатель правления Национального союза ассоциации автошкол, ранее сообщалось и о других изменениях, которые заработают в марте следующего года. В частности, после сдачи теории на практический экзамен нужно будет попасть не позднее, чем через 60 дней. Если за полгода практику сдать не удалось, теорию придется проходить заново. На это дадут еще 30 дней. А кроме того, за использование телефона, наушников и другой техники могут удалить с экзамена, аннулировать его результаты. Пересдать его в таком случае можно будет только через год. Скандал вокруг детского лагеря «Дружные ребята» под Сызранью. В соцсетях и СМИ появились видео, как 20-летний вожатый бил детей. Среди пострадавших, по данным прессы, двое братьев с расстройством аутистического спектра. Прокуратура и полиция проводят проверку, возбуждено уголовное дело. На одной из записей вожатый бьет тапком мальчика по голове, ссылаясь на то, что подростки не давали ему спать. А когда другой ребенок побежал в сторону вожатого, пытаясь то ли ударить его, то ли вмешаться, тот ударил его, и мальчик упал на пол. На видео это снимала другая вожатая. Это было выложено в чат сотрудников лагеря. На другом видео вожатый пинает ребенка ногой, говоря, что тот не умеет себя нормально вести. Как пишет «Комсомольская правда», вожатый студент Самарского социально-педагогического университета. В самом лагере ситуацию пока не комментировали. Вожатый применил физическую силу к ребенку, а это уголовное преступление, вне зависимости от контекста, считает директор лагерей «Позитив» и «Смекайка» Надежда Кириченко. Но, по ее мнению, здесь целая цепочка нарушений, начиная с того, почему его вообще допустили к работе с детьми с аутизмом.
10: В моем понимании здесь цепочка вообще соучастников, получается, что кто-то снимал на видео, не сообщил, он понимает, что он не справляется, потому что у него нет компетенции работать с детьми с аутистическим расстройством, потому что у него нет ни права, ни квалификации работать с такими детьми, потому что это особенный подход. В нашем работе тоже такие детки бывают, родители звонят и просят их, и мы всегда на рынке труда сначала ищем специалиста, тьютора, который с такими детьми будет работать, помогать, будет приставлен к таким детям. Здесь много всего, здесь цепочка целая. От приема на работу до наблюдения съемок видео. У меня вопрос к родителям, насколько там серьезные расстройства, когда отдают детей. Я понимаю, многие родители устают и хотят передышку от особенных деток, и это тоже, наверное, где-то объяснимо.
11: Что вожатый нарушил с точки зрения устава лагеря, с точки зрения педагогической этики, если мы не уголовным кодексом сейчас оперируем? Почему его надо сразу уволить или применить ему дисциплинарные меры директору лагеря?
10: Как минимум, должны быть правила внутри лагеря, которые обсуждаются с каждым вожатым. И это раздражение, даже сначала идет раздражение, его директор лагеря, руководство лагеря может заметить. Если коллеги заметили, правила должны обсуждаться, что никакого раздражения. И физическую силу тоже нужно обсуждать при приеме на работу. Объяснять уголовную ответственность за применение физической силы к ребенку.
0: Надежда Кириченко отмечает и системную проблему. Из прессы известно, что родители писали заявление на вожатого, но оно ничем не увенчалось, он продолжал работать. По ее словам, часто в лагерях есть четкая процедура. Если вожатый не справляется, например, не может договориться с ребенком, который не дает другим спать, он должен сообщить руководителю о ситуации. Именно руководитель принимает решение, как действовать дальше.
4: Все золото мира. Нобелевская медаль – одна из немногих действительно золотых наград. До 1980 года она вообще изготавливалась из чистого золота массой около 200 граммов. Сейчас она весит примерно 175 граммов и чеканится из зеленого золота 750-й пробы. Такой редкий цвет золото приобретает в сплавах с медью, серебром и кадмием. Из более привычного нам желтого золота и тоже 750-й пробы изготавливают золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Эта награда содержит примерно 118 граммов золотого сплава. Медаль «Золотая звезда Героя России» весит всего 21,5 грамм, зато выполнена из золота 950-й пробы.
12: Все золото мира на Бизнес FM. Реклама.
13: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
14: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных.

0: кожаных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Наизусть. Ярослав Гашек.
3: Не всем же быть умными. В виде исключения должны быть и глупые. Потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом.
2: Наизусть. На Business FM.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
1: Сделки.
4: Госкорпорация «Росатом» выкупила у бизнесмена Сергея Шишкарева его долю в размере 51% в группе компаний «Дело». Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и подтвердил Сергей Шишкарев. Их заявление приводится в сообщениях компании 7 октября. Сумма сделки, по словам источника «Ведомостей», близкого к сторонам, составила около 77 миллиардов рублей. Таким образом, «Росатом» консолидировал все 100% логистической компании. Для выкупа использовали заемные средства, которые предлагается заместить партнерскими деньгами.
1: Отчеты и планы.
4: Wildberries снизил штрафы для продавцов, работающих по модели ФБС. Продажа товаров со склада продавца. Изменения будут действовать до конца этого года, сообщили в телеграм-канале Ассоциации участников рынка электронной коммерции. Речь идет о штрафе за долгую отгрузку. Раньше штраф мог достигать 9% от стоимости товара при сильных задержках. По новым правилам, при задержке от 48 до 52 часов сумма штрафа теперь будет расти на 0,2% от цены товара за каждый час вместо прежних 0,3%. Российские аграрии в этом году обработали с помощью беспилотников более 1 миллиона гектаров сельхозземель. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарной сессии выставки «Золотая осень». По ее словам, Минсельхоз изначально ожидал, что с применением беспилотников будет обработано около 1 миллиона гектаров. Однако фактический показатель оказался выше прогнозного. Об этом пишут «Ведомости». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: В Москве. Во Франции, где протесты школьников и работников образования вновь переросли в уличные столкновения, задержано 6 тысяч человек. Такого в Париже, Страсбурге, Рене не было со времен студенческих бунтов конца 60-х. Полиция применяет водометы, митингующие отвечают петардами. То, что происходит во Франции, и не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция, написал в своих соцсетях Дональд Трамп. Пресса указывает, что за нынешними протестами скрывается сразу несколько кризисов – экономический, социальный и миграционный.
1: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
6: Газета «Фигаро» обращает внимание, что первопричина протестов – плохое финансирование французских школ – это весьма упрощенное понимание проблемы. На бумаге образование получает все больше денег – за год плюс 200 миллионов евро. Однако государственные средства не всегда превращаются непосредственно в проведенные уроки и нормальные условия для учителей и учеников. Также издание обращает внимание, что одним из символов протеста стал мэр Сен-Дени Бали Багаяко, чернокожий политик с малийскими корнями. Он регулярно выходит к протестующим и встает между ними и полицией. Журналисты отмечают, основной актив среди митингующих – это также французы, чьи предки приехали в республику из африканских стран. Все чаще нынешние школьные протесты сравнивают с майскими событиями 1968 года, когда студенческие бунты переросли в общенациональную забастовку с участием 10 миллионов человек. Однако ни по масштабу шествия, ни по влиянию на большинство французов их сопоставить нельзя, пишет газета «Паризьен». И подобные сравнения – лишь часть удобной риторики для некоторых политиков крайне левого толка. А вот CNN пишет, что студенческие протесты подсветили другую проблему – долгового кризиса во Франции. Вторая по величине экономика ЕС пытается обуздать растущий дефицит бюджета. В июне госдолг Франции превысил 4 триллиона долларов, что больше размеров самой экономики республики. Вместе с тем растет нагрузка на бюджет. Население стареет, пенсионные выплаты увеличиваются, расходы на оборону тоже растут. На этом фоне требование добавить денег еще и на образование может стать критическим для Франции. французской экономики. Аналитики Wall Street Journal называют Францию долговой бомбой Европы. Годовой дефицит бюджета страны составляет около 6% ВВП, что вдвое превышает установленный Евросоюзом лимит в 3%. И прогнозы экспертов выглядят весьма тревожно. В Организации экономического сотрудничества и развития предупреждают, без жестких реформ и сокращения расходов госдолг Франции может вырасти до 200% ВВП. А это ставит под удар уже весь Евросоюз. Между тем, через полгода во Франции пройдут президентские выборы, напоминает Axios, и кандидаты уже успели высказаться насчет протестов. Лидер крайне правых сил Марин Ле Пен считает, что основные участники митингов – это вовсе не школьники, а профессионалы под наблюдением кураторов от левопопулистских движений. А представитель левых Жан-Люк Меланшон, напротив, призывает продолжать уличные шествия.
5: Россия нарастила поставки золота в Гонконг почти в 3 раза. Об этом сообщает РИА Новости. По данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга, Россия за январь-август этого года поставила почти 139 тонн золота, что почти в 3 раза больше, чем за тот же период предыдущего года. Стоимость же поставок выросла в 4 раза и достигла почти 155 миллиардов гонконгских долларов. Это чуть меньше 20 миллиардов долларов США. Комментирует вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
0: Да, действительно, Гонконг основной сейчас транзитный пункт поставок золота. И это, конечно, не конечный покупатель, хотя в Гонконге сейчас очень активно свой большой рынок развивают, там строят большие депозитные хранилища, целые здания с ячейками. Больше 100 тонн в первом полугодии мы поставили, втрое больше, чем годом ранее. И здесь, в общем, все факторы являют. Первое – это закрытие фактически Дубая, Арабских Эмиратов, который был до этого крупным хабом для России, где делали, кстати говоря, переафинаж, переливали слитки наши, чтобы скрыть российский след. Это и очень крупные закупки Китаем золота. Народный банк просто рекорд ставит. Сбавляется от казначейских бумаг правительства США и перекладывает часть активов в золото. Тоже по понятным причинам. И сам китайский внутренний рынок, он жестко регулируемый с точки зрения торгов золота. А Гонконг, там более свободно. Свободный порт, нет пошлин, нет НДС на золото. В общем, свободное движение капиталов. И там много фирм-прокладок, которые потом это золото перепродают китайским банкам крупным, которые не хотят напрямую с Россией сотрудничать. Почему? Они соблюдают американские санкции. Против России введены специальные золотые санкции. Наши слитки не допускаются. На международный рынок мы отменили систему Good Delivery, вот эту, которую Лондонская ассоциация драгметаллов штампует слитки, что они допущены к международному обороту. Поэтому приходится все это торговать такими тайными тропами и с дисконтами, к сожалению. Мы на этом, в общем, теряем. Хотя такие потери на фоне рекордных цен на золото и динамики золота, они, конечно, не очень заметны.
5: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». Financial Times в прошлом месяце также указывала на рост поставок золота из России в Гонконг. Среди причин издание называло международные санкции, из-за которых хабы в США и Лондоне стали недоступными, а также нестабильность из-за конфликтов на Ближнем Востоке, из-за которых Дубай стал менее безопасным.
1: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
7: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 13 октября, Театр кукол Образцова. Спектакль «Алисы в стране чудес». Сказка-сон по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. Абсурдная история, в которой музыкант попадает в страну чудес, а куклы, Кэрролл и рок-н-ролл помогают ему вернуться. В роли музыканта певец, гитарист, автор песен Евгений Маргулис. Режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 12+.
9: Первые в деле. Первую туристическую компанию в 1841 году основал британский предприниматель и путешественник Томас Кук. Первые туры по железной дороге между английскими городками Томас устраивал для учрежденного им же общества трезвости. Созданная Куком компания дожила до 2019 года, в котором и обанкротилась.
2: Первые в деле на Бизнес FM.
3: Все золото мира. Единственной жидкостью, способной растворить чистое золото, долгое время считалась так называемая царская водка, по латыни «аква регия». Этот состав открыл в 8 веке арабский алхимик Гебер, получив его из селитры, медного купороса и нашатыря. Помимо золота, смесь без следа растворяет платину и палладий, но не растворяет серебро, хром или титан. Легендой стала история о том, как венгерский химик Де Хевиши растворил в царской водке нобелевские медали двух немецких физиков Макса фон Лауэ и Джеймса Франка в период нацистского запрета на хранение нобелевских наград. После войны венгер вновь извлек из раствора золото. Из него немецким лауреатам и отчеканили новые награды взамен утраченных.
2: Все золото мира на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Утверждение, что самые лучшие вещи мы получаем даром, не бесспорно, но недалеко от истины. Одна из таких вещей – приложение Merlin Bird ID, которое дарит нам Корнеллская лаборатория орнитологии. Программа для распознавания птиц по пению и снимку. Крутил ее и так, и эдак, и никаких платных функций не обнаружил. Для получения доступа к полному функциональному набору достаточно зарегистрироваться, указав актуальный адрес электронной почты. Bird Watching – одно из самых популярных хобби в мире. Дальше буду оперировать данными американского рынка. Российской статистики не нашел, видимо, она просто не ведется. 96 миллионов американцев наблюдают за птицами. Вклад бёрдвотчинга в экономику страны – 279 миллиардов долларов в год. Бёрдвотчер не охотится на птиц, он наблюдает, записывает голоса, делает фотографии. Все эти задачи помогает решить приложение. Merlin Bird ID русифицировано, но первое, что стоит сделать – после установки зайти в настройки и указать в разделе «Название птиц» русский язык в качестве основного, после чего перезагрузить приложение. Программа привязывается к локации, рекомендует ближайшие места, где можно посмотреть на птиц, сезонность и время их появления. При

0: почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков. Этот краеугольный камень общественного порядка. Наизусть. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Венгрия сняла вето на технический этап переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщил портал «Рапортер» со ссылкой на источники. Следующим шагом, по их данным, будет согласование проекта общих позиций, что в случае одобрения может проложить путь для открытия двух переговорных кластеров о вступлении стран в сообщество. Корабль «Крю Дрэгон», с экипажем, в состав которого входит российский космонавт Андрей Федяев, успешно отстыковался от МКС для возвращения на Землю. В НАСА уточнили, что в момент отстыковки МКС находилась на высоте около 421 километра над северной частью Кубы. Экипаж провел на станции почти 8 месяцев с середины февраля. На прошлой неделе к МКС пристыковался пилотируемый корабль «Крю Дрэгон» с миссией «Крю-13». В ее состав вошел в том числе российский космонавт Сергей Тетерятников. Эпидемические риски для населения Иркутска и Иркутской области в связи со случаем внебольничной пневмонии отсутствуют. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Все профилактические и противоэпидемические мероприятия организованы в исчерпывающем объеме. Информация о ситуации направлена в ВОЗ, которая опубликовала свою позицию об отсутствии санэпидрисков в Иркутской области. По данным Роспотребнадзора, на 7 октября у более чем 90% контактов завершено меднаблюдение. Нарушений состояния их здоровья не обнаружено. Специалисты также не выявили аварийных ситуаций при работе с патогенами в институте, где работала заболевшая. Таганский суд Москвы оштрафовал видеостриминг Twitch на 14 миллионов рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного на территории России контента. Кроме того, сегодня штрафы получили также Google и Telegram по аналогичным основаниям. Обе компании были оштрафованы на 3,8 миллиона рублей каждая. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Профилактические мероприятия в области организованы с исчерпывающим объеме. Риски для населения отсутствуют, добавили в Роспотребнадзоре. Все подробности буквально через минуту. На Украину впервые за 8 лет прибыли военные представители всех 32 стран НАТО. Комитет в полном составе приехал в Киев, чтобы послать четкий сигнал о том, что связь между НАТО и Украиной крепнет, заявили в военном крыле Альянса. А на кого в первую очередь рассчитан этот сигнал? В аптеках уже несколько дней не достать препарат «Атаракс». Это рецептурное средство для борьбы с симптомами тревожности. Аптеки сообщают, что аппарат нет в наличии, а когда он появится, пока неизвестно. А куда подевался препарат? Эти и другие темы на Business FM. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Профилактические мероприятия в области организованы в исчерпывающем объеме. Эпидемические риски для населения отсутствуют, добавили в службе. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и области

0: спокойная. Ранее Рейтер писала, что ВОЗ запросил у Москвы дополнительную информацию в связи с сообщениями СМИ о втором случае пневмонии среди сотрудников Иркутского противочумного института. Москва проинформировала ВОЗ по ситуации в Приангарии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что публикации СМИ по ситуации в Приангарии в основном ложные.
1: Я такой информации не располагаю. Здесь, конечно, нужно ориентироваться, еще раз повторяю, на заявление и информацию нашего головного ведомства Анны Поповой, которая, кстати, вчера разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой. Послушайте, СМИ сообщают очень много. Это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора, заявление Поповой и заявление ее представителей.
0: Ранее Роспотребнадзор заявил, что ситуация стабильная и у заболевшей сотрудницы Иркутского противочумного института не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. А впрочем, официальный диагноз по-прежнему не называется, лишь пневмония неустановленной этиологии. Хотя губернатор региона Игорь Кобзев ранее сообщил, что в Приангарии выявлено опасное инфекционное заболевание. Опасения вокруг заболевания в Иркутске сильно преувеличены, говорит доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
2: Если вы откроете, там есть все документы на сайте ВОЗ. Это называется, что происходит, карантинные инфекции. Карантинные инфекции – это те, вот которых страна где-то возникла, должна сообщать тем, с кем граничит этот очаг образованный, и ВОЗ. Это называется карантинные инфекции. Вся процедура расписана. Потому что, например, Эбола – это карантинные инфекции в Африке. Гораздо страшнее, чем то, что в Иркутске в тысячу раз. Эта сама Африка волнует гораздо больше, чем в Иркутске. Потому что в Иркутске все в порядке. А вот с Эболой – это действительно, если это разойдется, то будет труба.
3: Вы говорите, там все в порядке. Почему вы так думаете? Потому что, видите, тут очень многих опасений, что все-таки это был случай чумы реальный.
2: Даже если это был случай чумы, все неудивительно. А что такого? Тут у нас на территории страны несколько очагов природных. Чума – природно-очаговые занозные заболевания. В природе есть носители и переносчики. Носители – это всякие грызуны, зависит от географии, где это находится. На Алтае какие-нибудь горные суслики, в Монголии где-нибудь. Пустынные суслики в Казахстане, я не знаю, кто там их, эти самые хомяки. То есть это природно-очаговая инфекция, которая тысячи лет. И эти люди болеют. Вот буквально, ну, несколько, там, 2-3 года там назад на Алтае был случай, мальчик погиб. И что-то никакой такой паники-то не было. Потому что вся процедура, она отлажена. Кроме чумы, у нас на территории еще очаги есть особо опасных инфекций. Сибирская язва, в частности. Там, где еще от монгол-татар, от Александра Македонского и от Тамерлана. А так наблюдают два инкубационных периода. Для чумы это 2 недели. 2-3 недели наблюдают, если больше там никто не заболел, соответственно, все это снимается на карантин, и люди живут дальше спокойно.
0: Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Американские СМИ на главной странице помещают обзоры ситуации в Иркутске, а также заявление Дональда Трампа о том, что вскоре ему предстоит разговор с Владимиром Путиным, где в том числе может быть затронута тема неустановленного заболевания в Иркутске. США направили России официальное дипломатическое обращение, так называемый демарш, сообщает Wall Street Journal и CNN. Мы официально запросили у российского правительства дополнительных данных, заявил CNN представитель Госдепартамента. Комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
4: Как минимум будет политическая кампания, которая будет построена на недоверии ко всему, что говорят российские власти, вне зависимости от того, говорят ли они все, правду, неправду или частичную правду. Эта кампания будет развиваться сама по себе, поскольку отношения враждебные, уровень доверия нулевой. К тому же есть недавний опыт китайский. Когда начался ковид, все правды мы о том, как он начался, так и не узнали. И никакой такой информации китайцы особенно не делились в течение первых недель. Особенно этой пандемии. Поэтому все шарахаются, и если так дальше будет развиваться ситуация, начнут закрывать авиасообщения. Чего, собственно, некоторые добивались недавно.
3: Позиции России, как вы думаете?
4: Полный прогноз. прозрачности в такой ситуации мы ни от какой страны не дождемся, поскольку исследования опасные на грани научных достижений, на фоне того, что еще обвиняют, что вы там создаете биологическое оружие, ну, кто будет доверять какой-то иностранной инспекции заходить в сверхсекретную биологическую лабораторию. Я не знаю такой страны. Ни Пентагон не будет это позволять, ни китайцы вообще никогда не будет. Тем более, что у российских властей есть свое скептическое отношение ко всему, что говорят на Западе. Что не сделай, все равно не поверят.
0: Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Специалисты по вопросам здравоохранения из Госдепартамента США связались с МИДом России еще в пятницу, и контакты продолжались на этой неделе. На Украину впервые за 8 лет прибыли военные представители всех 32 стран НАТО. Комитет в полном составе приехал в Киев, чтобы послать четкий сигнал о том, что связь между НАТО и Украиной крепнет, заявили в военном крыле Альянса. Евросоюз одновременно объявил о выделении Украине более миллиарда евро на производство дронов, средств борьбы с ними, боеприпасов и ракет. Всего в этом году ЕС планирует направить на военную поддержку Украины около 28 миллиардов евро. А Трамп, в свою очередь, накануне сообщил о скором разговоре с Владимиром Путиным. По его словам, конфликт на Украине уже близок к завершению, хотя сейчас это может быть неочевидно. В Кремле заявили, что предметно разговор президентов России и США не согласовали, но могут оперативно это сделать по запросу американской стороны. А в российском Минобороны утром заявили о ночных массированных ударах по предприятиям ВПК Украины, связанных с хранением и производством ракет «Фламинго» и дронов большой и средней дальности. Удары наносились в Киеве и 6 областях Украины. Также поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Удары по предприятиям, связанным с компанией Firepoint и ракетами «Фламинго», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Крылатая ракета СП-5 «Фламинго» — это крылатая ракета компании Firepoint, украинской, вероятно, с зарубежным участием, но тем не менее. Это, наверное, единственная крылатая ракета, которая применяется сейчас Украиной по целям в глубине территории Российской Федерации. Дальность действия до 3000 километров, скорость полета 700-800 километров в час. То есть это полноценная скоростная крылатая ракета. Дальше нюансы начинаются. Это достаточно крупная ракета для того, чтобы нести мощную боевую часть, масса боевой части 1150 килограмм. По сути, это фугасная бомба массой 1 тонна. Это боевая часть этой ракеты. Достаточно крупный летательный аппарат получился. 10 метров длиной крылатая ракета «Фламинго». То есть это большой, мощный аппарат с реактивным двигателем от учебных самолетов. Производят эти ракеты, судя по тем пускам, которые мы отбиваем, их производят несколько уже десятков ракет в месяц. Применяют обычно сериями. Наша противовоздушная оборона, как правило, достаточно успешно сбивает эти ракеты. Одна из приоритетных целей для вооруженных сил Российской Федерации – это прекращение применения крылатых ракет «Фламинго». Соответственно, любая инфраструктура, связанная с производством этих ракет, связанная с хранением компонентов, с логистикой, с хранением готовой продукции, это приоритетнейшие цели для поражения нашими войсками. Создание крылатой ракеты — это достаточно сложный процесс. Там есть и металлообработка, и сборка, и работа с электроникой, работа с пластиками, с материалами самыми разными. Все заводы, которые так или иначе участвуют в этом процессе, но очень хотелось бы надеяться, что будут поражены. И таким образом мы можем решить вопрос отсутствия ракет «Фламинго» в нашем небе.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Открытое горение в акватории Черного моря после атаки безэкипажного катера на танкера ликвидировано. Угрозы береговой линии нет, сообщили в Минтрансе. Власти ликвидируют последствия атаки. Напомним, накануне дрон атаковал танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, вовремя эвакуировали. Танкер вместимостью более 100 тысяч тонн вез сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти полностью. По словам очевидцев, на месте возник сильный пожар. Жителям рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и не открывать окна. Но с утра ситуация кардинально изменилась, будто ничего и не было, говорит житель Сочи Александр.
6: Обстановка спокойная, набережные открыты, пляжи еще либо не открыли, потому что рано, либо уже холодно. В целом люди гуляют, запаха гари нет, судно уже не видно. То есть вчерашнего происшествия как будто и не было. Вчера было видно с разных сторон, я ехал по дороге, видел открытое горение в море. Единственное, конечно, не знаю, по чистоте воде, но с виду смотрел на воду, море тоже без каких-то масляных пятен. Сегодня, говорю, пляжи и набережные открыты. Также было заявление от властей, что сегодня с утра частота воздуха в норме, ниже допустимых показателей, ничего страшного нет.
0: Житель Сочи Александр. За последние сутки в Черном море произошло еще два инцидента с торговыми судами. У берегов Болгарии атаковали судно «Альфа-Ватан», которое затонуло, а судно «Абл» сгорелось, экипаж эвакуировали. За ночь силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 311 беспилотников над регионами России. В ДНР один человек получил ранение. В Белгородской области после ракетного обстрела погиб ребенок, четверо ранены. Украинские СМИ сообщили о попадании по предприятию в Кировоградской области, атаки на Тираспольскую ТЭС и повреждениях гражданской инфраструктуры и жилых домов в Прилуках и Кременчуге. 12 человек погибли, более 40 ранены.
7: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
9: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе.
13: Успеть за 10 секунд на Business FM. Антон Палыч Чехов.
14: В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли.
13: Наизусть. На Бизнес FM.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
17: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Отдельным российским производителям могут разрешить экспорт дизельного топлива в октябре, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Частичное снятие запрета рассматривают, чтобы избежать затоваривания некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Какие компании могут получить послабление, пока неизвестно. Напомню, в июле запрет распространили на всех производителей топлива, затем дважды продлевали. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что недостатка дизеля на внутреннем рынке нет. Плановый масочный режим введен в больницах и поликлиниках Нижегородской области, сообщил представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов в своих соцсетях. Меры необходимы в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Многие пациенты надели маски, не дожидаясь призывов, отметил Никонов. По последним данным Управления Роспотребнадзора, заболели более 15 тысяч жителей Нижегородской области. Воспитательный процесс был полностью приостановлен в трех детских садах. Наружное освещение в жилом комплексе Smart City в новинках восстановили после нескольких лет сложных переговоров с компанией-собственником сетей, рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Проделанная работа привела к большим изменениям в жизни крупного жилого комплекса, где долгие годы наблюдались проблемы с освещением. Сейчас продолжается закупка необходимого оборудования, затем специалисты приступят к замене светильников. Минцифры необходимо проработать дополнительные условия для входа в госуслуги и восстановления доступа к порталу. Такое поручение дал Михаил Мишустин. Премьер отметил, что сервисом пользуются 120 миллионов человек, и их данные должны быть надежно защищены. При этом злоумышленники все активнее применяют искусственный интеллект для кибератак. Ранее Минцифры представила для общественного обсуждения третий пакет мер против мошенников. Среди предложений создать в системе антифрод базу тех, кто передавал преступникам свои абонентские номера и учетные данные. В Нижнем Новгороде начали восстанавливать еще два старинных дома. Речь идет о зданиях, расположенных на улицах Минина и Малой Ямской, пишет Гипер-НН со ссылкой на зампреда Нижегородского правительства Артура Батурского. На улице Минина, 21, начали восстанавливать дом Ильиной. Он был построен в середине 19 века в традициях эклектики с элементами классицизма. Весной здание перешло новому собственнику за 29 миллионов рублей. Инвестор получил разрешение на проведение реставрации и работ по приспособлению к современному пользованию. Завершить все работы хотят в 28 году. На улице Малой Ямской работы начались в доме Самойловой. Его возвели в начале 20 века. Здание является образцом городского доходного дома в стиле эклектики. В 23 году дом отошел новому собственнику за 10 миллионов. На объекте начались активные работы. Ранее здание было в стадии консервации. Опубликован список самых высокооплачиваемых вакансий октября в Нижнем Новгороде. По данным сервиса Superjob, лидером оказалась вакансия водителя-экспедитора категории Е. Такому сотруднику готовы платить от 150 до 180 тысяч рублей в месяц. На втором месте вакансия торгового агента. Кандидатам обещают от 150 тысяч рублей в месяц, премии, надбавки за стаж и дополнительные дни к отпуску. Также в тройке лидеров оказалась вакансия мастера цеха в грузовом автосервисе с зарплатой от 130 до 250 тысяч рублей и медстраховкой. Следующее в рейтинге вакансии оператора линии хромирования, которому предлагают от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, замыкает топ-5 вакансия аллерголога-иммунолога. Одна из частных клиник готова платить такому сотруднику от 100 тысяч рублей. По информации составителей рейтинга, высокие зарплаты предлагают в сферах здравоохранения, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также квалифицированным рабочим и водителям. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
18: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
19: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
20: Погода.
21: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет малооблачно и плюс 8, днем до плюс 13 и пасмурно. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
22: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
23: Валюта.
21: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 7 октября. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 80 копеек. Держитесь курса.
24: Компании и корпорации.
17: Нижегородской области Беларусь запустит производство транспорта в особой экономической зоне Кулибин. Губернатор региона Глеб Никитин и министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов договорились о расширении промышленной кооперации, сообщает пресс-служба правительства региона. Планируется заключение нового контракта на поставку 60 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Для расширения линейки продукции запустят роботизированное производство на площадке в Дзержинске. Помимо промышленного сектора, стороны договорились о развитии сотрудничества в сельском хозяйстве и судостроении. Так, например, Нижегородская область планирует закупить более 200 единиц белорусской техники, включая тракторы, зерные кормоуборочные машины. Кроме того, стороны проработают проект по восстановлению судоходства, который включает расчистку рек для поддержания глубин, развитие круизных маршрутов и логистического флота. Российский рынок акций начал день почти без изменений. На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос всего на 0,3%. Среди лидеров роста оказались акции Сургутнефтегаза, Татнефти, Т-технологии и X5. Сильнее всего подешевели бумаги НЛМК, Алросы и Северстали, а также Аэрофлоты и Норникеля. На фондовый рынок одновременно влияют геополитические риски, рост мировых цен на нефть, стоимости декабрьских фьючерсов на Brent более $101.5 за баррель, а нефть WTI сейчас торгуется выше $90. Погрузка на Горьковской железной дороге сократилась почти на 10% за три квартала. Наибольшее снижение наблюдалось в погрузке черных металлов. Она сократилась более чем на четверть. Погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась на 14,5%, промышленного сырья и формовочных материалов на 14%. При этом погрузка зерна увеличилась в 1,5 раза и составила 406,5 тысяч тонн. Лесных грузов на 5,5%, лома черных металлов на 1,5%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегород. Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Предложение ограничено.
4: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона» имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
20: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
25: Застройщик ООО Заворовского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
26: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 0202.
25: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
27: «Агат». Покупай выгодно.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: В истории с вакциной для животных «Мультикан-8» появилось первое уголовное дело. Столичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одной из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партией ранее возникли проблемы. После ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Перельчук продолжит.
28: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании «Ветбиохим» и, вероятно, о той самой партии вакцины «Мультикан-8», после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
29: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов, и ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая, ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть изнутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза глаза на вот это отличие, на то отличие. Все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
28: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины Multicon 8. Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретное физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело, и последуют новые. Скандал с Multicon заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто, и они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
0: Сейчас вообще кто-то делает Multicon прививки?
3: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
0: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не Multicon.
3: Отказываются. Кому-то сдаются врачам говорить.
0: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть Multicon дешевле?
3: Есть вакцины лучше, чем Multicon. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 000. Конечно, это деньги для многих людей. Multicon 2000. Самое вот большое. Потом, конечно, за Эуриканом нужно побегать. Она не в любой клинике есть. Допустим, в маленьких клиниках, которые по району, ее, как правило, не заказывают, потому что не все ей вакцинируют животных. Ну, в основном в крупных клиниках. Поэтому, конечно, люди идут в ближайшую клинику. Что есть, им прививают.
28: Multicon 8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает. А пострадавшим владельцам питомцев...
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 17:28 московское время. У микрофона Сардар Авлекулеев. Здравствуйте. Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинский телеканал «Общественное». Ранее в среду телеканал несколько раз сообщал о взрывах в украинской столице. Два самолета-разведчика провели почти 7 часов над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Речь идет о самолете радиолокационной разведки шведских ВВС «Гольфстрим» С-102B «Карпен». И зарегистрирован в Штатах самолете-разведчики НАТО «Бомбардье» «Артемис-2», которые курсировали с запада на восток и обратно над южной частью акватории Черного моря. Россия уже превзошла прошлогодний результат по сбору пшеницы. Окончательные итоги будут чуть позже, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании правительства, которое прошло в рамках выставки «Золотая осень-2026». Евразийская безопасность и евразийское экономическое пространство будут строиться постепенно, но уверенно, с учетом масштабов континента и многообразия его цивилизационных основ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Содружества независимых государств. Всероссийские проверочные работы в школах для учащихся 4, 8 и 10 классов пройдут с 19 апреля по 21 мая 2027 года, сообщили в Рособорнадзоре. Премьера нового фильма режиссера Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» прошла в рамках кинофестиваля «Маяк» в Геленджике. Премьера фильма запланирована в Москве на 17 октября в кинотеатре «Октябрь». В широкий прокат лента выйдет с 22 октября. К весне также планируется выход телевизионной версии фильма, которая будет состоять из 4 серий. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 17:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. До 5000 рублей. Такой будет плата за получение заявок на госуслуги и доставку документов через МФЦ и Почту России. Проект разработал Минцифры. Там объяснили, что это нужно для обеспечения доступности услуг для всех жителей страны. А кому подойдет такая доступность? Улыбнитесь, вас снимают, пока вы сдаете теоретический экзамен на водительские права. Несколько нововведений в правилах проведения экзаменов начнут действовать в марте 2027 года. А что еще нового, кроме съемки, появится на экзаменах? Скандал вокруг детского лагеря «Дружные ребята» под Сызранью. В соцсетях и СМИ появились видео, как 20-летний вожатый бил детей. Прокуратура и полиция проводят проверку. Возбуждено уголовное дело. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». До 5000 рублей. Такой будет плата за получение заявок на госуслуги и доставку документов через МФЦ и Почту России. Проект постановления разработали в Минцифры. Там объяснили, что это нужно для обеспечения доступности услуг для всех жителей страны. Почта России и МФЦ будут получать средства за две услуги: прием заявлений на получение госуслуг, их доставку адресатам, а также доставку и вручение готовых документов. Стоимость одной такой услуги не должна превышать 5000 рублей, указано в документе. РБК отмечает, что все это станет частью реформы Почты России. Она получит право выступать коммерческим аналогом МФЦ и сможет принимать заявления на госуслугах за плату. Как это будет работать и не будет ли такая плата слишком высокой для жителей отдаленных населенных пунктов, рассуждает член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой компании сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян.
8: Суть вопроса здесь заключается в том, что просто Почту России наделят такими же полномочиями, как МФЦ, который устанавливает вашу личность, чтобы вам указать ту или иную услугу. И Почта России имеет, конечно, критически большее количество отделений, подразделений там по всей России. Доступность его подразделений сильно выше, чем любых МФЦ. Столько МФЦ просто не построишь, так сказать, в каждом селе. И услуга двинулась к человеку. Идея в этом. Разговор о том, что это все будет до 5000. Сейчас тоже какие-то услуги, которые получает МФЦ, какие-то деньги платятся, исходя из того, как это регулируется государством на оказание той или иной услуги. Поэтому я, например, ничего плохого не вижу, даже вижу, что это хорошо, потому что все-таки добраться с какого-нибудь труднодоступного места до любого МФЦ – это целая история. Человек теряет там день, он тратит деньги, потому что что на своем транспорте добраться, что на общественном транспорте – это целая история. Поэтому это частичная компенсация транспортных затрат, почтовых затрат, все-таки то, что касается логистики. А само оказание услуги. Посмотрим, пока цена указана до 5000 рублей, это не говорит о том, что это точно будет именно 5000. Это все-таки до 5000.
7: Агван Микаэлян, Финэкспертиза. При этом электронная подача через госуслуги и личные обращения в МФЦ остаются бесплатными альтернативами. Новый механизм их не заменяет, а дополняет. Но предельная сумма в 5000 рублей может быть сопоставима с существенной частью пенсии или зарплаты, особенно если документов будет несколько, рассуждает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИАУ МИФИ Яков Якубович.
9: 5000 рублей не фиксированный тариф, но для жителя глубинки эта сумма, если она будет установлена в предельном формате, она ощутима. Она сопоставима с существенной частью, например, пенсии или зарплаты. Это создает риски. Человеку может оказаться дешевле потратить день на поездку в МФЦ, чем заплатить за удобство. И второй риск – это эти пакетные эффекты. Я уже о нем говорил, когда плата взимается за каждую услугу отдельно, прием заявления, доставка результата. А если еще это не одна услуга, а комплекс государственных услуг, за каждую услугу отдельно, естественно, эта сумма кратно вырастает. И если нужно сделать пакет документов, например, для продажи квартиры, оформления наследства, затраты могут легко перевалить за 15-20 тысяч рублей.
7: Яков Якубович, как отмечали в Минцифры, проект по превращению почты в коммерческий аналог МФЦ предоставит ей дополнительный источник дохода. Улыбнитесь, вас снимают, пока вы сдаете теоретический экзамен на водительские права. Несколько нововведений в правилах проведения экзаменов на водительские права начнут действовать в марте 2027 года. В частности, во время сдачи теории кандидатов будут фотографировать, а сам экзамен фиксировать в аудио- и видеоформате. Записи должны будут сохраняться, чтобы при необходимости можно было восстановить ход экзамена. Изменятся и правила с медицинскими справками. Сдать экзамен можно будет без бумажной справки. Данные о здоровье будут проверять в электронном реестре. Но если срок действия медзаключения закончится, месяца. Пока человек получает права, процедуру приостановят. Продолжить ее можно будет после того, как в системе появятся данные о новом заключении. Нововведения важные, но одно из основных проблем в отрасли пока не решают, говорит председатель правления Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева.
10: Аудио-видеофиксация сейчас действует на практическом этапе экзаменов. Это уже несколько лет существует, а в постановлении проекте в этом было введено еще и фотографирование и запись в экзамене теоретическом в классе. Мы только приветствуем это все, что способствует борьбе с коррупцией, скажем, на экзаменах. Все это хорошо. Положительный момент про медсправки тоже, что теперь заработает вот с марта месяца эта единая система в сфере здравоохранения, где будут уже вноситься медучреждениями реквизиты медицинских справок, потому что сейчас большая проблема с, опять же, с нашими учениками автошкол, которые вынуждены с этими бумажными медсправками бегать по разным диспансерам, а если человек приехал вообще из другого региона, то до полугода мы ждем подтверждения справки. ГИБДД отправляет по почте России письменные запросы в медучреждения, и несколько месяцев мы ждем ответа. Короче говоря, если будет эта электронная система федеральная, информационная, то это, конечно, такой положительный момент, он снимет вот эти все моменты проблемные. А учись все, понимаете, главная проблема-то не снимается. У нас по-прежнему во многих регионах большие очереди на экзамены, потому что не хватает просто сотрудников экзаменационных подразделений. По-прежнему не всех желающих после окончания автошколы могут какие-то разумные сроки принять на экзамены, пусть это даже прописанные 2 месяца, которые вступят в действие с марта. Но, представляете, человек закончил автошколу и 2 месяца ждет. Сейчас этот срок бывает и до полугода. И нехватка сотрудников подразделения, она очень сильно бьет по процедуре экзаменов в ГИБДД.
7: Елена Зайцева, председатель правления Национального союза ассоциации автошкол, ранее сообщалось и о других изменениях, которые заработают в марте следующего года, в частности, после сдачи теории на практический экзамен. Нужно будет попасть не позднее, чем через 60 дней, если за полгода практику сдать не удалось. Теорию придется проходить заново. На это дадут еще 30 дней. А кроме того, за использование телефона, наушников и другой техники могут удалить с экзамена, аннулировать его результаты. Пересдать его в таком случае можно будет только через год. Скандал вокруг детского лагеря «Дружные ребята» под Сызранью. В соцсетях и СМИ появились видео, как 20-летний вожатый бил детей. Среди пострадавших, по данным прессы, 2 братьев с расстройством аутистического спектра. Прокуратура и полиция проводят проверку, возбуждено уголовное дело. На одной из записей вожатый бьет тапком мальчика по голове, ссылаясь на то, что подростки не давали ему спать. А когда другой ребенок побежал в сторону вожатого, пытаясь то ли ударить его, то ли вмешаться, тот ударил его, и мальчик упал на пол. На видео это снимала другая вожатая. Это было выложено в чат сотрудников лагеря. На другом видео вожатый пинает ребенка ногой, говоря, что тот не умеет себя нормально вести. Как пишет «Комсомольская правда», вожатый студент Самарского социально-педагогического университета. В самом лагере ситуацию пока не комментировали. Вожатый применил физическую силу к ребенку, а это уголовное преступление, вне зависимости от контекста, считает директор лагерей «Позитив» и «Смекайка» Надежда Кириченко. Но, по ее мнению, здесь целая цепочка нарушений, начиная с того, почему его вообще допустили к работе с детьми с аутизмом.
11: В моем понимании здесь цепочка вообще соучастников, получается, что кто-то снимал на видео, не сообщил. Он понимает, что он не справляется, потому что у него нет компетенции работать с детьми с аутистическим расстройством. Потому что у него нет ни права, ни квалификации работать с такими детьми. Потому что это особенный подход. В нашем работе тоже такие детки бывают. Родители звонят и просят их. И мы всегда на рынке труда сначала ищем специалиста, тьютора, который с такими детьми будет работать, помогать, будет приставлен к таким детям. Здесь много всего, здесь цепочка целая. От приема на работу до наблюдения съемок видео. У меня вопросы к родителям, насколько там серьезные расстройства, когда отдают детей. Я понимаю, многие родители устают и хотят передышку от особенных деток, и это тоже, наверное, где-то объяснимо.
12: Что вожатый нарушил с точки зрения устава лагеря, с точки зрения педагогической этики, если мы не уголовным кодексом сейчас оперируем? Почему его надо сразу уволить или применить ему дисциплинарные меры директору лагеря?
11: Как минимум, должны быть правила внутри лагеря, которые обсуждаются с каждым вожатым, и это раздражение, даже сначала идет раздражение, раздражение, его директор лагеря, руководство лагеря может заметить. Если коллеги заметили, правила должны обсуждаться, что никакого раздражения. И физическую силу тоже нужно обсуждать при приеме на работу. Объяснять уголовную ответственность за применение физической силы к ребенку.
7: Надежда Кириченко отмечает и системную проблему. Из прессы известно, что родители писали заявление на вожатого, но оно ничем не увенчалось, он продолжал работать. По ее словам, часто в лагерях есть четкая процедура. Если вожатый не справляется, например, не может договориться с ребенком, который не дает другим спать, он должен сообщить руководителю о ситуации. Именно руководитель принимает решение, как действовать дальше. Число слотов в испанский визовый центр в Москве упало в несколько раз. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров. Официально консульство Испании и визовый центр причины пока не комментировали, а туроператоры говорят, сама выдача виз не прекращена, записаться можно, но теперь это стало гораздо сложнее. Испанский шенген после подачи документов выходит примерно за 4-5 недель, так что успеть получить визу до Нового года вполне реально, добавили в ассоциации. Число слотов действительно упало, подтверждает гендиректор компании BSP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Он связывает это с двумя событиями.
1: Сейчас вышло две основные позиции после консультации, которые проходили с сентября. Первая позиция это выпустила официально от МВД. Это Эстония, которая призывает полностью ограничить россиян от выдачи виз. И вторая позиция от TLC Контакт, центр, который принимает непосредственно документы. Да, доля в России его не так велика, скажем так, но тем не менее, они обрабатывают более 2 миллионов заявлений на шенгенские визы для 9 европейских правительств. А ключевое предложение самого оператора – это вернуть визовый кодекс с именно параметр мощности. Это фиксированное число заявителей, которое консульство может принять за неделю или месяц. А в контексте того, что 11 стран выступают за значительное ограничение выдачи виз, плюс Эстония сейчас уже начала говорить о том, что давайте полностью запретим эти визы. То есть, скорее всего, после инициативы, которая будет происходить 15-16 числа этого месяца, скорее всего, Испания в этом контексте, у них всегда так получается, что инициатива какая-то, она еще не дошла, но уже начинает применяться практика. Испания одна из первых, которая фактически мы не можем утверждать на 100%, но тем не менее, уже начинает применять эту практику, отталкиваясь от предложения TLC контакта, чтобы было какое-то определенное количество ограниченных мест.
7: Михаил Абасов, эксперт Российского союза туриндустрии. Пересмотр требований и визовой политики в отношении граждан России включен в проект вывода Европейского совета, заседание которого пройдет 15-16 октября в Брюсселе.
13: Реклама. Гаражная распродажа возвращается и в этом году с королевским размахом. С 15 по 18 октября аутлет Внуково превращается в настоящее королевство гаражной распродажи. Здесь есть король, королева и даже настоящий конь. Специальные предложения от магазинов и 4 дня, чтобы охотиться за тем, что не найдешь в обычном магазине. Более 200 брендов. Дизель, Фурла, Пинка, ГЭС, Тумут, Аш, Манго и другие. Все это под открытым небом с уникальным ассортиментом и скидками до 90%. Гаражная распродажа с 15 по 18 октября в Утлете Внуково. Охота началась.
14: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 19 октября. Москва. Ежегодная конференция о рекламе и маркетинге «День бренда». Тема этого года – современная пирамида ценностей. В программе 6 тематических потоков и более 150 спикеров из крупных российских компаний. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитика в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на сайте denebrenda.rf. 18+.
15: Первые в деле. Первым в мире торговым центром сегодня считают построенный в 112 году нашей эры рынок Траяна в Риме. В пятиэтажном здании полукруглой формы на нижних уровнях находились лавки и таверны, на верхнем заседала администрация. Останки рынка обнаружили в ходе раскопок в 30-х годах прошлого века. Сейчас это музей.
16: Первые в деле.
2: на Business FM.
4: Кстати, от Москвы до Нижнего Новгорода в 107,8 раза дальше, чем от Токио до Якогамы. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Нижний Новгород 107,8, Москва 87,5. Business FM.
16: Компании и корпорации.
18: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
19: Сделки.
18: Госкорпорация «Росатом» выкупила у бизнесмена Сергея Шишкарева его долю в размере 51% группе компаний «Дело». Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и подтвердил Сергей Шишкарев. Их заявление приводится в сообщениях компании 7 октября. Сумма сделки, по словам источника «Ведомостей», близкого к сторонам, составила около 77 миллиардов рублей. Таким образом, «Росатом» консолидировал все 100% логистической компании. Для выкупа использовали заемные средства, которые предлагается заместить партнерскими деньгами.
19: Отчеты и планы.
18: Wildberries снизил штрафы для продавцов, работающих по модели ФБС. Продажа товаров со склада продавца. Изменения будут действовать до конца этого года, сообщили в телеграм-канале Ассоциации участников рынка электронной коммерции. Речь идет о штрафе за долгую отгрузку. Раньше штраф мог достигать 9% от стоимости товара при сильных задержках. По новым правилам, при задержке от 48 до 52 часов сумма штрафа теперь будет расти на 0,2% от цены товара за каждый час вместо прежних 0,3%. Российские аграрии в этом году обработали с помощью беспилотников более 1 миллиона гектаров сельхозземель. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарной сессии выставки «Золотая осень». По ее словам, Минсельхоз изначально ожидал, что с применением беспилотников будет обработано около 1 миллиона гектаров. Однако фактический показатель оказался выше прогнозного. Об этом пишут «Ведомости». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
7: В Москве. Во Франции, где протесты школьников и работников образования вновь переросли в уличные столкновения, задержано 6 тысяч человек. Такого в Париже, Страсбурге, Рене не было со времен студенческих бунтов конца 60-х. Полиция применяет водометы, митингующие отвечают петардами. То, что происходит во Франции, это не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция, написал в своих соцсетях Дональд Трамп. А пресса указывает, что за нынешними протестами скрывается сразу несколько кризисов – экономический, социальный и миграционный.
19: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
20: Газета «Фигаро» обращает внимание, что первопричина протестов – плохое финансирование французских школ – это весьма упрощенное понимание проблемы. На бумаге образование получает все больше денег – за год плюс 200 миллионов евро. Однако государственные средства не всегда превращаются непосредственно в проведенные уроки и нормальные условия для учителей и учеников. Также издание обращает внимание, что одним из символов протеста стал мэр Сен-Дени Бали Багаяко, чернокожий политик с малийскими корнями. Он регулярно выходит к протестующим и встает между ними и полицией. Журналисты отмечают, основной актив среди митингующих – это также французы, чьи предки приехали в республику из африканских стран. Все чаще нынешние школьные протесты сравнивают с майскими событиями 1968 года, когда студенческие бунты переросли в общенациональную забастовку с участием 10 миллионов человек. Однако ни по масштабу шествия, ни по влиянию на большинство французов их сопоставить нельзя, пишет газета «Паризьен». И подобные сравнения – лишь часть удобной риторики для некоторых политиков крайне левого толка. А вот CNN пишет, что студенческие протесты подсветили другую проблему – долгового кризиса во Франции. Вторая по величине экономика ЕС пытается обуздать растущий дефицит бюджета. В июне госдолг Франции превысил 4 триллиона долларов, что больше размеров самой экономики республики. Вместе с тем растет нагрузка на бюджет. Население стареет, пенсионные выплаты увеличиваются, расходы на оборону тоже растут. На этом фоне требование добавить денег еще и на образование может стать критическим для французской экономики.
2: Аналитики Wall Street Journal называют Францию долговой бомбой Европы. Годовой дефицит бюджета страны составляет около 6% ВВП, что вдвое превышает установленный Евросоюзом лимит в 3%. И прогнозы экспертов выглядят весьма тревожно. В Организации экономического сотрудничества и развития предупреждают, без жестких реформ и сокращения расходов госдолг Франции может вырасти до 200% ВВП. А это ставит под удар уже весь Евросоюз. Между тем, через полгода во Франции пройдут президентские выборы, напоминает Axios, и кандидаты уже успели высказаться насчет протестов. Лидер крайне правых сил Марин Ле Пен считает, что основные участники митингов – это вовсе не школьники, а профессионалы под наблюдением кураторов от левопопулистских движений. А представитель левых Жан-Люк Меланшон, напротив, призывает продолжать уличные шествия.
17: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
7: Приветствую, Алексей.
21: Добрый вечер.
7: Вот среда, как будто бы заканчивается день. Смотрим на показатели нашего рынка, и настроение вроде бы неплохое. 2344 пункта. Растем понемножечку?
21: Растем, причем 3 дня подряд растем уже. Ну, посмотрим, что будет к закрытию. Вряд ли что-то изменится, хотя не раз мы были свидетелями того, что приходили новости, которые резко меняли настроение в ту или иную сторону. Но пока рынок настроен все-таки вверх смотрит, и пока приближаемся к уровням 2350. Ну, посмотрим, 2360, там аналитики говорили, неплохой уровень, который позволит пойти повыше. Но здесь вновь ситуация изменилась внешне, во всяком случае, да и внутренне. Если брать рыночную, конечно, ситуацию, то цены на нефть стали вновь расти, и рубль стал снижаться. Но, во всяком случае, в последнее время, все-таки вторник, среда, если брать, то на валютном рынке консолидация наблюдается, но не будем забывать, что в Китае выходные дни, так что здесь рынок остается довольно тонким, но таким, скажем, не особо поворотливым. Ну и плюс геополитика, все-таки рынок следит за геополитикой в первую очередь. И, наверное, здесь заявления президента США Дональда Трампа сказались тоже на настроениях. Президент США заявил о том, что продолжает работать над разрешением конфликта на Украине и приближается вроде урегулирования, и помимо всего прочего, Трамп заявил, что в скором времени намерен провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ну вот, посмотрим, будет ли этот телефонный разговор и чем он завершится, какие будут итоговые комментарии. Конечно, если вспомнить первый телефонный разговор лидеров России и США, ну тогда рынок просто взлетал в небеса, но потом привык к этим телефонным разговорам. Ну, во всяком случае, всех будут интересовать результаты. Что касается рынка нефти, то почти $102 баррель смеси Brent. Я напомню, накануне уходили ниже 100, но там было много новостей. То, что и в Саудовской Аравии нефтепровод починили почти, и достиг он почти тех мощностей, которые были до атак на этот нефтепровод Восток-Запад. И вроде как через Ормуз проходят танкеры, но вот сегодня, допустим, в корпусе стражей Исламской революции заявляют о том, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив и планирует перекрыть несогласованный с Тегераном маршрут. Ну, вот агентство Фарс об этом сообщает. Так что не все так просто с поставками. Могут они в любой момент прекратиться. Рынок по этому поводу, естественно, не то чтобы нервничает, но реагирует правильным образом. Ну и вышли запасы нефти и нефтепродуктов в США. В середине часа поступила эта информация. Коммерческие запасы нефти за неделю снизились на 3 200 000 баррелей.
17: «Капитал» на «Бизнес ФМ». Реклама.
22: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реест – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
23: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 120-570-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, улон 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
17: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего».
0: прежнего. Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. Симфония Нижнего. Живите на высокой ноте.
23: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. Во времена Первой русско-турецкой войны на территории Молдавии командование русской Дунайской армии использовало молдавско-русские монеты. Их чеканили в Санкт-Петербурге из серебра низкой пробы и использовали только для снабжения армии.
24: История денег на Business FM.
25: Между делом с Кирой Альтман.
26: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель, показывала мне свое технологическое детище по прозвищу «ГРО». Предприниматели – это те, кого Катя понимает, сама такая. И на них она ориентировалась, создавая свою платформу «ГРО». Но потребность в тренировке навыков оказалась шире. И жизнь это подтверждает.
27: У меня изначальная идея была, давайте это сделаем для предпринимателей. А потом я поняла, что есть огромный рынок, для которого на самом деле нет качественного продукта, который связан именно вот с сопровождением вот этого процесса роста. Причем не вообще ради чего-то, а когда тебе нужно порешать какую-то очень конкретную задачу. Ну, например, вот меня давным-давно не повышали. Что мне сделать, чтобы меня повысили? Чтобы меня заметили, например. Или я вот хочу с одного проекта на другой перейти, а я не знаю как. Или, а вот я уже решил вроде менять работу, а ты точно уверен, что ты здесь исчерпал свои перспективы как бы роста? И так далее. Сейчас вот, например, очень популярна тема портфельной карьеры. И вот со всеми моими изысканиями я понимаю, что мы точно идем в точку, когда профессия не одна, а может быть 3-6, когда ты каждые несколько лет должен

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:58 московское время. У микрофона Сердар Гликулиев. Правительство России сделает все необходимое для реализации национальных целей развития страны, повышения качества жизни россиян. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Турист из России погиб в Турции во время полета с парапланом, сообщает CNN Turk. Отправной точкой была гора Бабадаг на курорте Аль-Денис высотой примерно в 1900 метров. Что пошло не так во время полета, пока не ясно, отмечает РИА Новости. Местные службы начали расследование. Советник Корпуса Стражи Исламской Революции Мохаммед Реза Нагди заверил, что Иран полностью контролирует Армузский пролив и планирует перекрыть несогласованные с Тегераном маршруты, сообщает информационное агентство «Фарс» в среду. Нагди подчеркнул, что Иран полностью контролирует Армузский пролив. Эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока законные требования Тегерана не будут выполнены. Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе сократились на 3 миллиона 186 тысяч баррелей, говорится в еженедельном докладе американского Минэнергетики. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 1 700 000 баррелей. Минфин Таиланда рассматривает возможность введения нового налога на выезд из страны, в том числе для иностранцев, сообщает газета Nation со ссылкой на законопроект. Первоначальный размер налога 1000 батов за один выезд. Это 2500 рублей. Однако он может вырасти до 5000 батов, пишет газета. Как отмечает Nation, на первом этапе налог планируют взимать только с путешественников, покидающих Таиланд на самолете. В дальнейшем меру планируется распространить на сухопутные и морские поездки за рубеж. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Профилактические мероприятия в области организованы в исчерпывающем объеме. Риски для населения отсутствуют, добавили в Роспотребнадзоре. Все подробности буквально через минуту. На Украину впервые за 8 лет прибыли военные представители всех 32 стран НАТО. Комитет в полном составе приехал в Киев, чтобы послать четкий сигнал, что связь между НАТО и Украиной крепнет, заявили в военном крыле Альянса. А на кого в первую очередь рассчитан этот сигнал? В аптеках уже несколько дней не достать препарата «Атаракс». Это рецептурное средство для борьбы с симптомами тревожности. Аптеки сообщают, что «Атаракса» нет в наличии, а когда он появится, пока неизвестно. А куда подевался препарат? Эти и другие темы на Бизнес FM. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Профилактические мероприятия в области организованы в исчерпывающем объеме. Эпидемические риски для населения отсутствуют, добавили в службе. Санитарно-эпидемическая обстановка в Иркутской области и городах и Иркутске, и Шелихове спокойная. Ранее Рейтер писала, что ВОЗ запросил у Москвы дополнительную информацию в связи с сообщениями СМИ о во втором случае пневмонии среди сотрудников Иркутского противочумного института. Москва проинформировала ВОЗ по ситуации в Приангарии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что публикации СМИ по ситуации в Приангарии в основном ложные.
3: Я такой информации не располагаю. Здесь, конечно, нужно ориентироваться, еще раз повторяю, на заявление и информацию нашего головного ведомства Анны Поповой, которая, кстати, вчера разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой. Послушайте, СМИ сообщают очень много. Это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора, заявление Поповой и заявление ее представителей.
2: Ранее Роспотребнадзор заявил, что ситуация стабильная и у заболевшей сотрудницы Иркутского противочумного института не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. А, впрочем, официальный диагноз по-прежнему не называется, лишь пневмония, не установлены этимологии. Хотя губернатор региона Игорь Кобзев

0: Ранее сообщил, что в Приангарье выявлено опасное инфекционное заболевание. Опасения вокруг заболевания в Иркутске сильно преувеличены, говорит доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Вячеслав Жемчугов.
1: Если вы откроете, там есть все документы на сайте ВОЗ. Это называется, что происходит, карантинные инфекции. Карантинные инфекции – это те, вот которых страна, где это возникло, должна сообщать тем, с кем граничит этот очаг, образованный, и ВОЗ. Это называется карантинные инфекции. Вся процедура расписана. Потому что, например, Эбола – это карантинные инфекции в Африке. Гораздо страшнее, чем то, что в Иркутске в 1000 раз. Эта сама Африка волнует гораздо больше, чем в Иркутске. Потому что в Иркутске все в порядке. А вот с Эболой это действительно, если это разойдется, то будет труба.
2: Вы говорите, там все в порядке. Почему вы так думаете? Потому что, видите, тут очень многих опасений, что все-таки это был случай чумы реальный.
1: Даже если это был случай чумы, что неудивительно. А что такого? Тут у нас на территории страны несколько очагов природных. Чума – природно-очаговые занозные заболевания. В природе есть носители и переносчики. Носители – это всякие грызуны, зависит от географии, где это находится. На Алтае какие-нибудь горные суслики, в Монголии где-нибудь. Пустынные суслики в Казахстане, я не знаю, кто там их, эти самые хомяки. То есть это природно-очаговая инфекция, которая 1000 лет. И те люди болеют, вот буквально, ну, несколько, там, 2-3 года там назад на Алтае был случай, мальчик погиб. И что-то никакой такой паники-то не было, потому что вся процедура, она отлажена. Кроме чумы, у нас на территории еще очаги есть особо опасных инфекций. Сибирская язва, в частности, там, где еще от монгол-татар, от Александра Македонского и от Тамерлана. А так наблюдают 2 инкубационных периода, для чумы это 2 недели. 2-3 недели наблюдают, если больше там никто не заболел, соответственно, все это снимается на карантин, и люди живут дальше спокойно.
0: Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям. Американские СМИ на главной странице помещают обзор ситуации в Иркутске, а также заявление Дональда Трампа, что вскоре ему предстоит разговор с Владимиром Путиным, где в том числе может быть затронута тема неустановленного заболевания в Иркутске. США направили России официальное дипломатическое обращение, так называемый демарш, сообщают Wall Street Journal и CNN. Мы официально запросили у российского правительства дополнительных данных, заявил CNN представитель Госдепартамента. Комментирует Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал «Бовт знает».
3: Как минимум будет политическая кампания, которая будет построена на недоверии ко всему, что говорят российские власти, вне зависимости от того, говорят ли они все, правду, неправду или частичную правду. Эта кампания будет развиваться сама по себе, поскольку отношения враждебные, уровень доверия нулевой. К тому же есть недавний опыт китайский. Когда начался ковид, все правды мы о том, как он начался, так и не узнали. И никакой такой информации китайцы особенно не делились в течение первых недель. Особенно этой пандемии. Поэтому все шарахаются, и если так дальше будет развиваться ситуация, начнут закрывать авиасообщения. Чего, собственно, некоторые добивались недавно.
2: Позиция России, как вы думаете?
3: Полной прозрачности в такой ситуации мы ни от какой страны не дождемся. Поскольку исследования опасные на грани научных достижений, на фоне того, что еще обвиняют, что вы там создаете биологическое оружие, ну, кто будет доверять какой-то иностранной инспекции, заходить с сверхсекретную биологическую лабораторию. Я не знаю такой страны. Ни Пентагон не будет это позволять, ни китайцы вообще никак не будет. Тем более, что у российских властей есть свое скептическое отношение ко всему, что говорят на Западе. Что не сделай, все равно не поверят.
0: Георгий Бовт, политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Специалисты по вопросам здравоохранения из Госдепартамента США связались с МИДом России еще в пятницу, и контакты продолжились на этой неделе. На Украину впервые за 8 лет прибыли военные представители всех 32 стран НАТО. Комитет в полном составе приехал в Киев, чтобы послать четкий сигнал, что связь между НАТО и Украиной крепнет, заявили в военном крыле Альянса. Евросоюз одновременно объявил о выделении Украине более 1 миллиард евро на производство дронов, средств борьбы с ними, боеприпасов и ракет. Всего в этом году ЕС планирует направить на военную поддержку Украины около 28 миллиардов евро. Трамп, в свою очередь, накануне сообщил о скором разговоре со Владимиром Путиным. По его словам, конфликт на Украине Украине уже близок к завершению, хотя сейчас это может быть не очевидно. А в Кремле заявили, что предметно разговор президентов России и США не согласовывали, но могут оперативно это сделать по запросу американской стороны. В российском Минобороны утром заявили о ночных массированных ударах по предприятиям ВПК Украины, связанных с ранением и производством ракет «Фламинго» и дронов большой и средней дальности. Удары наносились в Киеве и 6 областях Украины. Также поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Удары по предприятиям, связанным с компанией «Файрпоинт» и ракетами «Фламинго», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Крылатая ракета FP-5 «Фламинго» — это крылатая ракета компании «Файрпоинт» украинской, вероятно, с зарубежным участием, но тем не менее. Это, наверное, единственная крылатая ракета, которая применяется сейчас Украиной по целям в глубине территории Российской Федерации. Дальность действия до 3000 километров, скорость полета 700-800 километров в час. То есть это полноценная скоростная крылатая ракета. Дальше нюансы начинаются. Это достаточно крупная ракета для того, чтобы нести мощную боевую часть, масса боевой части 1150 килограмм. По сути, это фугасная бомба массой 1 тонна. Это боевая часть этой ракеты. Достаточно крупный летательный аппарат получился. 10 метров длиной крылатая ракета «Фламинго». То есть это большой, мощный аппарат с реактивным двигателем от учебных самолетов. Производят эти ракеты, судя по тем пускам, которые мы отбиваем, их производят несколько уже десятков ракет в месяц. Применяют обычно сериями. Наша противовоздушная оборона, как правило, достаточно успешно сбивает эти ракеты. Одна из приоритетных целей для вооруженных сил Российской Федерации — это прекращение применения крылатых ракет «Фламинго». Соответственно, любая инфраструктура, связанная с производством этих ракет, связанная с хранением компонентов, с логистикой, с хранением готовой продукции, это приоритетнейшие цели для поражения нашими войсками. Создание крылатой ракеты — это достаточно сложный процесс. Там есть и металлообработка, и сборка, и работа с электроникой, работа с пластиками, с материалами самыми разными. Все заводы, которые так или иначе участвуют в этом процессе, но очень хотелось бы надеяться, что будут поражены. И таким образом мы можем решить вопрос отсутствия ракет «Фламинго» в нашем небе.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Открытое горение в акватории Черного моря после атаки без экипажного катера на танкер ликвидировано. Угрозы береговой линии нет, сообщили в Минтрансе. Власти ликвидируют последствия атаки. Напомню, накануне дрон атаковал танкер под флагом Либерии. Экипаж, состоявший из 23 граждан Индии, вовремя эвакуировали. Танкер вместимостью более 100 тысяч тонн вез сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти полностью. По словам очевидцев, на месте возник сильный пожар, а жителям рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и не открывать окна. Но с утра ситуация кардинально изменилась, рассказала житель Сочи Александр.
5: Обстановка спокойная, набережные открыты, пляжи еще либо не открыли, потому что рано, либо уже холодно. В целом люди гуляют, запаха гари нет, судно уже не видно. То есть вчерашнего происшествия как будто и не было. Вчера было видно с разных сторон, я ехал по дороге, видел открытое горение в море. Единственное, конечно, не знаю, по чистоте в воде, но с виду смотрел на воду, море тоже без каких-то масляных пятен. Сегодня, говорю, пляжи и набережные открыты. Также было заявление от властей, что сегодня с утра частота воздуха в норме, ниже допустимых показателей, ничего страшного нет.
0: Житель Сочи Александр. За последние сутки в Черном море произошло еще 2 инцидента с торговыми судами. У берегов Болгарии атаковали судно «Альфа Ватана», которое затонуло, а судно «Абел» загорелось, экипаж эвакуировали. Зеленский заявил, что Украина не проводила операции в этом районе, обвинил Россию, в то время как Болгария сообщила, что доказательств происхождения дронов пока нет. За ночь силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 311 беспилотников над регионами России. В ДНР один человек получил ранение, в Белгородской области после атаки погиб ребенок, 4 ранены. Украинские СМИ сообщили о попадании по предприятию в Кировоградской области, а также на Трипольской ТЭС и повреждениях гражданской инфраструктуры и жилых домов в Прилуках и Кременчуге. 12 человек погибли, более 40 ранены.
6: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов. Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
8: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
7: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
6: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
9: Максидом. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Госкомпаниям разрешили закупать некоторые технологии без торгов. По данным газеты «Коммерсант», новое правило распространяется на продукцию, разработка которой велась по инициативе госкомпании, получила финансирование из бюджета. Информация о технологии также должна быть размещена на государственной базе стартапов. Механизм может применяться при закупке оборудования, программного обеспечения и комплектующих для нефтегазовой отрасли, транспорта, машиностроения, химии, энергетики и IT. Власти рассчитывают, что новые правила упростят доступ технологических компаний к крупным заказчикам. 156 единиц коммунальной техники для уборки улиц зимой закупили для Нижнего Новгорода. Машины продемонстрировали мэру Юрию Шалабаеву. Техника приобретена в лизинг. Общая стоимость составляет около 1 миллиарда рублей. В числе новых машин – грейдеры, трактора, погрузчики и многое другое. Минэкономразвития России и Агентство стратегических инициатив включили 7 нижегородских решений в перечень управленческих практик для внедрения в других регионах, чтобы ускорить реализацию инвестпроектов и упростить работу бизнеса. Нижегородские решения охватывают сопровождение инвесторов, подключение к инженерным сетям, самопроверку бизнеса и муниципальные закупки. Среди отобранных инструментов – сервис «Электронный инспектор», который позволяет бизнесу анонимно проверить соблюдение обязательных требований, и практика получения предварительных технических условий подключения к инженерным сетям. В перечень также включили инвестиционные профили муниципалитетов, региональную платформу управления инвестпроектами, муниципальные офсетные контракты и другие решения. Тиражирование практик должно помочь сократить инвестиционный цикл и повысить качество сопровождения предпринимателей. Новый квартал с храмом и спортзалом планируется построить в Ленинском районе. Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории вынесена на общественное обсуждение. Проект подготовила компания «Сфера» на основании обращения Нижегородской епархии. Проект касается участка площадью 18 гектаров в границах проспекта Ленина, улиц Новикова-Прибоя, Станкозаводская, Снежной и Херсонской. Там возведут 7 многоэтажек с магазинами, кафе, подземной стоянкой, комбинат бытового обслуживания, детский сад-гимназию на 250 мест, спортзал с помещениями для участкового полиции, а также одноэтажный храм. Всего в новых домах смогут поселиться 2500 человек. Строительство будет вестись в две очереди. Оно должно завершиться до 40-го года. Министерство культуры Нижегородской области учредит именные стипендии имени Евстигнеева для студентов одноименного Нижегородского театрального училища. Проект приказа ведомства опубликован на сайте правительства и проходит антикоррупционную экспертизу. Размер именной стипендии составит 40 тысяч рублей. Ежегодно Минкульт будет выплачивать из областного бюджета 5 стипендий. Стипендиатов определит комиссия из числа сотрудников Минкульта и ГБУ учебно-методический центр художественного образования. На Нижегородскую область надвигается магнитная буря. Она ожидается в пятницу 9 октября. Прогноз опубликовала лаборатория солнечной астрономии. С 6 до 9 утра ожидается первый всплеск активности, сила которого может достигнуть слабого уровня. С полудня до 3 часов дня прогнозируется вторая волна. Не исключено, что она будет сильнее. Подобное явление способно вызывать сбои в работе электроники и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода.
14: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром будет малооблачно, плюс 8, днем до плюс 13 и пасмурно.
13: Валюта.
14: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 октября. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 75 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
12: Предприниматели Сергачского и Бутурлинского округов приглашают принять участие во встречах в формате инвестиционного часа с территориальным управляющим корпорации развития Нижегородской области. Они состоятся 8 октября. Встреча в Бутурлино пройдет в 10 утра на улице Ленина, 106. Инвестиционный час в Сергаче состоится в 13.00 на улице Горького, 31. В рамках мероприятия представители бизнес-сообщества смогут получить бесплатные консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также ознакомиться с действующими мерами поддержки бизнеса, цифровыми сервисами для инвесторов и возможностями корпорации развития региона. В сентябре территориальные управляющие корпорации провели встречи в Чкаловском, Краснобаковском, Варнавинском и Уренском округах. Специалисты агентства проконсультировали предпринимателей по вопросам подбора мер господдержки земельных участков, подготовки проекта планировки и межевания территории, получения разрешительной документации и другим. Контакты управляющих и список закрепленных округов можно найти на инвестпортале Нижегородской области. DeepSeek привлечет как минимум 12 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования, пишет Bloomberg. Это значительно больше, чем китайский стартап рассчитывал изначально. В будущем году DeepSeek планирует выйти на биржу, и его IPO считается одним из самых ожидаемых среди размещений китайских компаний за последние годы, отмечает Forbes. Проект строительства завода синтеза реагентов различного назначения в Дзержинске прошел экспертизу. Предприятие намерено разместить на территории действующего индустриального парка АК «Полимер» на Восточном шоссе. Проектную документацию, результаты инженерных изысканий проверяла промаш-тест-экспертиза и выдала положительное заключение. Заказчик – компания «Синтаген», а проект подготовила компания «3+ Инжиниринг». Российско-белорусское предприятие «Нижекотранс» намерено в декабре представить главной образец троллейбуса с увеличенным автономным ходом, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона напомнил, что правительство области готовит контракт на поставку 60 троллейбусов. В планах перезапуск производства в особой экономической зоне Кулибин в Дзержинске и расширение линейки продукции, отметил Никитин. Напомню, «Нижекотранс» поставил столице Приволжья троллейбусы и трамваи «Минин». После завершения этих заказов предприятие оптимизирует и переводит из города Ворсмы в особую экономическую зону Кулибин в Дзержинске. Власти Нижегородской области до конца 30-го года рассчитывают полностью обновить троллейбусный парк. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверят на знание ПДД. Обязательное тестирование запускает в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры и ждут ли подобных мер другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
15: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
16: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
15: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
17: Системы фото и видеофиксации фиксируют в основном номера государственных регистрационных знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
15: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор «Бизнес ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
18: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно из-за самих курьеров, из-за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
15: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьер не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
19: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решают проблемы на тротуарах.
15: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: В каналах Бизнес ФМ в Макс и Телеграм мы проводим опрос о том, готовы ли наши слушатели дольше ждать заказа, чтобы курьеры ездили по правилам.
21: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
22: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
23: Предложение ограничено.

0: машинных центрах «Линарис».
1: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 0202.
2: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Made in China.
6: В Китае есть легенда. Однажды простой крестьянин работал в поле, как вдруг порыв ветра сорвал с его головы бамбуковую шляпу. Успев ухватить ее за тесьму, крестьянин увидел, что шляпа продолжает парить высоко в воздухе. Так и был придуман воздушный змей. А произошло это еще во втором веке до нашей эры. Изначально летательное устройство, внешне напоминающее дракона, использовались китайской армией для устрашения противника, а позднее в качестве развлечения. Существует еще одна легенда о китайском чиновнике Ван Гу, который еще в 15 веке построил первый летательный аппарат из воздушных змеев с пороховыми ракетами. Но во время старта произошел взрыв, и Ван Гу погиб. В честь испытателя даже был назван кратер на обратной стороне Луны.
5: Бизнес FM.
7: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Гликулиев. Никаких предложений о помощи жителям Алешек в Херсонской области от международных организаций не поступало, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Представители таких организаций должны лично посетить Алешки и другие прифронтовые города области для оценки ситуации, добавил он. 27 сентября посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник заявил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал трибуны Генассамблеи ООН для распространения циничной лжи о ситуации в Алешках. В обезболивающем лекарстве кетаролак нашли примеси. На этот раз их обнаружили в партии, закупленном псковским онкологическим диспансером, пишет газета «Коммерсант». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил Южной Корее создать интегрированную промышленную зону в экономической зоне Суэцкого канала, заявил официальный представитель египетского президента Мохаммед Шеннави. Участок земли у станции метро «Рижская» в Москве, на котором располагаются Рижский рынок и универмаг «Крестовский», выставят на торги с целью реализации проекта комплексного развития территории. Оба здания подлежат сносу или реконструкции, говорится в распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы, опубликованном на сайте мэра и правительства российской столицы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Задержан подозреваемый в истязании детей в лагере «Дружные ребята» под Сызранью, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. Прокуратура и полиция проводят проверку. Возбуждено уголовное дело. Трудовой договор с воспитателем расторгнут. Все подробности буквально через минуту. Французские профсоюзы призывают поддержать старшеклассников и выйти на забастовку 8 октября во Франции, где протесты школьников и работников образования вновь переросли в уличные столкновения. Задержано 6 тысяч человек. Такого не было со времен студенческих бунтов конца 60-х. А что ждет страну дальше? Автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут исчезнуть или существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз-дилеры. Китай с 1 января 2027 ужесточит требования к экспорту таких машин. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Задержан подозреваемый в истязании детей в лагере «Дружные ребята» под Сызранью, сообщает пресс-служба регионального СК. Прокуратура и полиция проводят проверку. Возбуждено уголовное дело. Трудовой договор с воспитателем расторгнут. Ранее в соцсетях и СМИ появились видео, как 20-летний вожатый бил детей. Среди пострадавших, по данным прессы, двое братьев с расстройством аутистического спектра. На одной из записей вожатый бьет тапком мальчика по голове, ссылаясь на то, что подростки не давали ему спать, а когда другой ребенок подбежал в сторону вожатого, пытаясь то ли ударить, то ли вмешаться, тот ударил его, и мальчик упал на пол. На видео снимала другая вожатая. Это было выложено в чат сотрудников лагеря. На другом видео вожатый пинает ребенка ногой, говоря, что тот не умеет себя нормально вести. Как пишет «Комсомольская правда», вожатый студент Самарского социально-педагогического университета, в самом лагере ситуацию пока не комментировали. Вожатый применил физическую силу к ребенку. А это уголовное преступление вне зависимости от контекста, считает директора лагерей «Позитив» и «Смекайка» Надежда Кириченко. Но, по ее мнению, здесь целая цепочка нарушений, начиная с того, почему его вообще допустили к работе с детьми с аутизмом.
3: В моем понимании здесь цепочка вообще соучастников получается, что кто-то снимал на видео, не сообщил. Он понимает, что он не справляется, потому что у него нет компетенции работать с детьми с аутистическим расстройством. То, что у него нет ни права, ни квалификации работать с такими детьми. То, что это особенный подход. В нашем работе тоже такие детки бывают, родители звонят и просят их. И мы всегда на рынке труда сначала ищем специалиста, тьютора, который с такими детьми будет работать, помогать, будет приставлен к таким детям. Здесь много всего, здесь цепочка целая. От приема на работу до наблюдения съемок видео. У меня вопросы к родителям, насколько там серьезные расстройства, когда отдают детей. Я понимаю, многие родители устают и хотят передышку от особенных деток, и это тоже, наверное, где-то объяснимо.
4: Что вожатый нарушил с точки зрения устава лагеря, с точки зрения педагогической этики, если мы не уголовным кодексом сейчас оперируем? Почему его надо сразу уволить или применить ему дисциплинарные меры директору лагеря?
3: Как минимум должны быть правила внутри лагеря, которые обсуждаются с каждым вожатым. И это раздражение, даже сначала идет раздражение, его директор лагеря, руководство лагеря может заметить. Если коллеги заметили, правила должны обсуждаться, что никакого раздражения. И физическую силу тоже нужно обсуждать при приеме на работу. Объяснять уголовную ответственность за применение физической силы к ребенку.
2: Надежда Кириченко отмечает, что системную проблему из прессы известно, что родители писали заявление на вожатого, но оно не имело успеха. Он продолжал работать. А по ее словам, часто в лагерях есть четкая процедура. Если вожатый не справляется, например, не может договориться с ребенком, который не дает другим спать, он должен сообщить руководителю о ситуации. Именно руководитель принимает решение, как действовать дальше.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». В студии Иван Медведев, и сегодня вкусная тема. Говорим про устриц. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на днях предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и других морских деликатесов. И мы сегодня говорим с человеком, который глубоко в теме, с человеком, который устриц выращивает в Севастополе. С нами на связи Владислав Шинявский, директор предприятия «Марикультура». Владислав, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Предложение Валентины Ивановны Матвиенко. Она сказала, что только за счет повышения НДС с 10 до 22% бюджет может дополнительно получить около 6 миллиардов рублей. Но мы вот с участниками рынка разговаривали, и они немножечко цифрам этим удивились и сказали, что вот такую сумму оценивается скорее весь рынок вообще, а не разница в 12%. Как вы видите ситуацию? Какие цифры реальны?
6: Чтобы при повышении на 12% получить 6 миллиардов, нужны облагаемые продажи, по нашим подсчетам, около 50 миллиардов рублей в год. Но мы таких оборотов не знаем, не видим, и их, скорее всего, в действительности нет.
5: Тогда давайте поговорим непосредственно о вас. Как давно вы выращиваете устриц в Севастополе? Насколько крупная у вас ферма? И, собственно, сколько у вас сейчас устрица стоит на выходе с вашего предприятия? И сколько она потом стоит в ресторане в Севастополе, в Москве, ну или на прилавке, если они доходят до розницы?
6: Сейчас у нас на ферме содержится порядка 3 миллионов устриц. У нас небольшая ферма в городе Севастополь. Это 6,7 гектара. В реализации выглядит где-то как 200-300 тысяч штук. Мы пытаемся дойти до миллиона.
5: А вы в Севастополе такие одни? Много ли у вас конкурентов непосредственно в Севастополе и вообще на рынке?
6: До СВО у нас было заметно больше. Сейчас количество предприятий подобных заметно снизилось. В частности, в Севастополе было таких предприятий 3, на данный момент 1. Это мы. В Крыму было в районе 10, сейчас осталось где-то, наверное, 4.
5: А почему уходит с рынка с этого?
6: Когда-то у нас были налоговые льготы, мы все на едином сельхозналоге. В частности, по Севастополю у нас был доход минус расход 1%, сейчас его подняли до 6%. Сильно мешает логистика. У нас был открыт аэропорт в городе Симферополь в Крыму, на данный момент он закрыт, и это затрудняет логистику в города, удаленные от нас. Нам приходится вывозить устриц через мост, везти их до Сочи и только оттуда лететь. Вывести через мост, проехать тоже не так просто. Можно проехать только очень маленькой машиной, поэтому мы делаем только лишь маленькие партии, и это стоит определенных денег совершенно не тех, если бы мы вывозили бы, например, много.
5: А вот эта устрица, которая выезжает за ворота вашего предприятия, она стоит вот столько, X, и вот Y, она стоит, пока, как бы, когда доберется до Москвы, вот через все эти тернии.
6: Смотря докуда она доезжает. Вот мы, в частности, наши клиенты, это курорты Краснодарского края. Это вот весь Крым, и дальше пошел Краснодарский край. То есть это Анапа, Новороссийск, Геленджик, и дальше Лазаревская и Сочи. Для каждого из этих клиентов немножко оно отличается. Мы стараемся не задирать цены, а только на необходимое по логистике. Для Москвы эта стоимость вырастает уже серьезней там. Ну, в частности, мы продаем устрицу в зависимости от калибра и сорта. От 140 до 180 рублей она доходит клиенту, вот скажем так.
5: А у вас на выходе, вот у ворот она стоит?
6: У ворот она стоит примерно на 20-30 рублей дешевле.
5: Про выращивание устриц в Севастополе. В очень сложной обстановке, с учетом бензинового кризиса, с учетом проблем с логистикой, о которых вы уже упомянули. Как вам вообще сейчас там живется? И, собственно, возможное повышение НДС, самая ли большая для вас проблема сейчас?
6: Ну, дело в том, что конкретно наше предприятие безНДСное, и несмотря на то, что нам живется действительно не просто ввиду вот этих вот факторов, которые сейчас озвучили, нужно понимать, что устрицы выращиваются нами как фермерское хозяйство, это не дикое производство, то есть никакими водолазами мы не собираем, мы закупаем устрицу на стадии семечки, примерно 6 миллиметров, и затем в течение 3 лет доращиваем до большой устрицы, которая будет являться товарной.
5: А закупаете, кстати, где?
6: Мы всегда до СВО закупали во Франции, затем нам этот канал полностью перекрыли, и лишь недавно он появился в виде параллельного импорта, и со сложностями совершенно уже не за те деньги, а за гораздо большие, нам удается завозить, но это добавляет определенных прям конкретно сложностей. В России на данный момент отсутствуют промышленные питомники по выращиванию вот молоди, именно устриц для фермеров, но мы с Институтом биологии Южных морей занимаемся этим вопросом, уже несколько лет двигаемся, и уже, в общем-то, переходим от эксперимента к промышленным масштабам питомника. Поэтому мы надеемся, что мы дойдем успешно до реализации этой идеи и сможем обеспечивать наших фермеров вполне-таки доступной местной устрицей.
5: А пока вот в ресторанах ваша устрица, она конкурирует с французскими или с дальневосточными тоже? Как вообще этот рынок устроен? Это же все-таки очень разные продукты, насколько я понимаю.
6: Да, в действительности это разные продукты. Каждый продукт этот, нельзя сказать, что какой-то лучше или какой-то хуже. Они все, скажем так, имеют какие-то свои уникальные черты, и на каждую из этих вид устриц есть свои любители. В частности, сейчас конкретно нам мешает жить, конечно, импортная устрица, в частности дешевая устрица из Дубая и дешевая устрица из Китая. Они очень сильно демпингуют. Устрица завозится уже в Москву рублей по 80, а в нашем случае это составляет только себестоимость. Мы неоднократно просили ввести какие-то заградительные пошлины, чтобы поддержать аквакультуру России.
5: А за счет чего дубайским устрицам и китайским, за счет чего они получаются такими дешевыми?
6: Это очень теплые регионы, там очень большая кормовая база, и растут они, в отличие от нас, которые растим 2,5-3 года, примерно за год.
5: Вы знаете, когда вы говорите 80 рублей за устрицу, наступает такой диссонанс небольшой, да, потому что, ну как, есть такой стереотип, что устрица — это что-то очень дорогое, а вот тут 80 рублей за устрицу. Так вот, ваш потребитель — это кто?
6: Рынок устриц — это не только премиум-сегмент. Устрицы уже плотно вошли практически в каждый ресторан и почти в каждый дом к празднику. Если 10 лет назад рынок устриц был очень маленький, это было прям действительно какой-то нишевый рынок, сегодня уже обязательно каждый 100% попробовал устрицу, и некоторые стали потреблять это, ну, действительно, на какие-то праздники или знаковые события в ресторанах или даже дома.
5: Как вам видится рынок деликатесов морских на 10 лет вперед в России? К чему мы идем?
6: На данный момент, если вот ничего, никаких мер не принять, мы думаем, что рынок устриц займет полностью импортная устрица, задавив нас демпингом. Отечественные хозяйства, мы думаем, что в таких условиях будут закрываться и дальше. Импортеры, после того, как отрасль, скажем так, будет при смерти или уже совсем умрет, импортеры поднимут стоимость, и устрица останется дорогим привозным деликатесом. Если меры будут оказываться, то мы надеемся, надеемся, что предприятия наши российские смогут обеспечить, если не 100%, потому что разнообразие все-таки нужно, но мы думаем, что абсолютно большую часть мы смогли бы обеспечить фермерами Черноморского бассейна. Мы могли бы превратить, как мы мечтаем, Севастополь в устричную столицу России.
5: Ну и напоследок поинтересуюсь чисто гастрономически, с каким вином лучше раскрывается вкус крымской устрицы?
6: Мы, конечно же, считаем, что нужно употреблять устрицы обязательно с белым крымским вином, но я считаю, что устрица лучше всего с водкой. Это вкуснее всего и раскрывает больше всего свой вкус.
5: Ну что ж, спасибо огромное. И будем надеяться, что фермеры не будут уходить с этого рынка, а наоборот, чтобы на вашем рынке стало как можно больше людей, которые вместе с вами в этой теме. Спасибо.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на любых подкаст-платформах.
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
0: Сделки.
9: Госкорпорация «Росатом» выкупила у бизнесмена Сергея Шишкарева его долю в размере 51% в группе компаний «Дело». Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и подтвердил Шишкарев. Их заявление приводится в сообщении компании 7 октября. Сумма сделки, по словам источника «Ведомостей», составила около 77 миллиардов рублей. Таким образом, «Росатом» консолидировал все 100% логистической компании.
0: Отчеты и планы.
9: Wildberries снизил штрафы для продавцов, работающих по модели ФБС, продажи товаров со склада продавца. Изменения будут действовать до конца этого года, сообщили в телеграм-канале Ассоциации участников рынка электронной коммерции. Речь идет о штрафе за долгую отгрузку. Раньше штраф мог достигать 9% от стоимости товара при сильных задержках. По новым правилам, при задержке от 48 до 52 часов сумма штрафа будет расти на 0,2% от цены товара за каждый час вместо прежних 0,3%. Т-банк запускает новое поколение своего приложения в рамках концепции «Дофамин-банкинг». В банке сообщили, что ключевая идея суперапа заключается в простоте, легкости и уникальных для рынка продуктах. Теперь клиент новой версии приложения может управлять счетами и кредитами других банков, не переходя в сторонние приложения, пользоваться новыми сервисами и продуктами и анализировать свои траты в режиме реального времени благодаря аналитике финансов на базе ИИ. Также в рамках нового этапа банк тестирует возможность обращаться в поддержку с помощью голосовых сообщений. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Во Франции, где протесты школьников и работников образования вновь переросли в уличные столкновения, задержано 6 тысяч человек. Такого в Париже, Страсбурге, Ренне не было со времен студенческих бунтов конца 60-х. Полиция применяет водометы, митингующие отвечают петардами. То, что происходит во Франции, это не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция, написал в своих соцсетях Дональд Трамп. Пресса указывает, что за нынешними протестами скрывается сразу несколько кризисов – экономический, социальный и миграционный.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
10: Газета «Фигаро» обращает внимание, что первопричина протестов – плохое финансирование французских школ – это весьма упрощенное понимание проблемы. На бумаге образование получает все больше денег – за год плюс 200 миллионов евро. Однако государственные средства не всегда превращаются непосредственно в проведенные уроки и нормальные условия для учителей и учеников. Также издание обращает внимание, что одним из символов протеста стал мэр Сен-Дени Бали Багаяко, чернокожий политик с малийскими корнями. Он регулярно выходит к протестующим и встает между ними и полицией. Журналисты отмечают, основной актив среди митингующих – это также французы, чьи предки приехали в республику из африканских стран. Все чаще нынешние школьные протесты сравнивают с майскими событиями 1968 года, когда студенческие бунты переросли в общенациональную забастовку с участием 10 миллионов человек. Однако ни по масштабу шествия, ни по влиянию на большинство французов их сопоставить нельзя, пишет газета «Паризьен». И подобные сравнения – лишь часть удобной риторики для некоторых политиков крайне левого толка. А вот CNN пишет, что студенческие протесты подсветили другую проблему – долгового кризиса во Франции. Вторая по величине экономика ЕС пытается обуздать растущий дефицит бюджета. В июне госдолг Франции превысил 4 триллиона долларов, что больше размеров самой экономики республики. Вместе с тем растет нагрузка на бюджет. Население стареет, пенсионные выплаты увеличиваются, расходы на оборону тоже растут. На этом фоне требование добавить денег еще и на образование может стать критическим для французской экономики. Аналитики Wall Street Journal называют Францию долговой бомбой Европы. Годовой дефицит бюджета страны составляет около 6% ВВП, что вдвое превышает установленный Евросоюзом лимит в 3%. И прогнозы экспертов выглядят весьма тревожно. В Организации экономического сотрудничества и развития предупреждают, без жестких реформ и сокращения расходов госдолг Франции может вырасти до 200% ВВП. А это ставит под удар уже весь Евросоюз. Между тем, через полгода во Франции пройдут президентские выборы, напоминает Axios, и кандидаты уже успели высказаться насчет протестов. Лидер крайне правых сил Марин Ле Пен считает, что основные участники митингов – это вовсе не школьники, а профессионалы под наблюдением кураторов от левопопулистских движений. А представитель левых Жан-Люк Меланшон, напротив, призывает продолжать уличные шествия.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Еще раз приветствую, Алексей.
11: Добрый вечер.
2: А теперь предлагаю обратить внимание, как ты часто говоришь, на наше все, на нефть. Брент вот прямо сейчас показывает опять рост, дорожает нефть.
11: Ну, в общем, потихонечку скатывается все это пока в консолидацию, но не так, как накануне, когда мы нефть наблюдали ниже $100 за баррель, даже в районе $98 за баррель, когда появились сообщения, что вроде как Саудовская Аравия потихонечку, да не то, что потихонечку, а практически восстановила весь свой нефтепровод Восток-Запад, 5,8 миллионов баррелей, по-моему, уже стали прокачивать. До этого 7 было, до атак беспилотников на этот нефтепровод. Ну и рынок так порадовался, да, поставки скоро возобновятся. Но не все так хорошо, на самом деле. И сегодня уже такого другого характера поступают новости. Но, во всяком случае, касаются они вновь Ормузского пролива. А совсем недавно мы помним, что, во всяком случае, в Белом доме США говорили о том, что поставки там идут, и причем чуть ли не до уровней довоенных поставки достигли вот таких уровней через вот так называемый Южный коридор. Но вот сегодня появились уже сообщения от корпуса стражи Исламской революции, и говорят они то, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив и планирует перекрыть вот эти несогласованные с Тегераном маршруты. Об этом агентство Фарс сегодня сообщило. Так что не все так просто, на самом деле. Рынок, ну, не то чтобы сильно беспокоиться, уже, наверное, привыкли все к такой ситуации, но, тем не менее, нефть падать перестала, даже немножко выросла, торгуется баррель смеси Brent выше $101. Ну и такой важный момент, о котором вот забыли, конечно, на фоне всех событий на Ближнем Востоке, это сезон ураганов в США. Вот каждый год случается осенью сезон ураганов в США, и это рынок тоже очень хорошо отыгрывает, за этим следят. И вот, наконец-то, первый атлантический ураган в текущем 2026 году формируется у побережья Мексиканского залива. И говорят о том, что этот шторм пока, который формируется в Мексиканском заливе, в течение 2 дней может усилиться до урагана и, вероятно, затронет объекты нефтяной добычи. Но на морские регионы залива приходится 15% нефтедобычи, 5% добычи природного газа. Ну, 15% это солидно, если это все остановится. Но если вспомнить предыдущие годы, когда бушевали ураганы в Мексиканском заливе, то да, рынок так довольно хорошо рос. Но тогда не было вот той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в регионе, ну, как минимум, Персидского залива, Аравийского полуострова. В общем, там день ото дня то вроде спокойно, то потом опять неспокойно. Но пока такой грандиозной эскалации не наблюдается, пока, можно сказать, цены на нефть остаются стабильными, чуть выше $100 за баррель. Ну, естественно, это сказывается и на российском рынке акций, хотя, ну, сложно сказать, что прям уж нефтегазовые бумаги суперлидеры, но, во всяком случае, если посмотреть на акции Лукойла, допустим, и акции Роснефти, то сегодня они занимают отчасти даже лидирующие позиции, но в целом ближе к закрытию рынок растет на 0,4%, значение индекса Московской биржи 2337 пунктов.
12: Капитал на бизнес FM. Реклама.
13: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реест – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
14: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1-26-2-2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
15: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
16: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
17: «Агат». Покупай выгодно.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Деньги. Деньги острова Яб – большие каменные диски с отверстием посередине. Они называются рай. Весить рай может до 5 тонн, а в длину бывает до 5 метров. На изготовление одной монеты уходило несколько месяцев, а иногда и лет. С 1931 года каменные деньги не выпускаются, но и не отменяются.
20: История денег на Business FM.
21: FM.
20: Business FM. Новости. Коротко.
1: 18:58, московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Мужчина и его 15-летняя дочь погибли в Херсонской области в результате удара со стороны ВСУ.

0: ближайших 2 лет, сообщил глава турецкой компании Aselsan Ahmet Akyol. Astralink должна обеспечить устойчивые связи Турцию и дружественные ей страны. Все ключевые элементы системы, спутниковые чипы, программные алгоритмы, антенны и собственный формат сигнала разрабатываются внутри страны. Проект также известен под названием Gökbaji и входит в стратегию технологической независимости Турции. Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер заявил, что жители республики должны привыкать к нехватке воды в реках. По его словам, местным властям придется адаптироваться, искать новые способы обеспечения населения водой. Парламент Молдавии 26 сентября утвердил решение правительства о введении в стране режима чрезвычайного положения в гидрологии сроком на 60 дней из-за обмеления Днестра и других рек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВОЗ заявил об отсутствии риска в связи со случаем небольничной пневмонии в Иркутске. Об этом же говорит Роспотребнадзор. А в Кремле заявляют, что публикация СМИ о рисках вспышки чумы в Приангарии в основном ложные. Что за этим стоит и почему темы вдруг озаботились в Госдеп США и лично президент Трамп? Росздравнадзор опроверг дефицит успокаивающего препарата Атаракс. В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок, еще столько же у аналогов с тем же действующим веществом. При этом в соцсетях уже несколько дней пишут, что Атаракс не купить в аптеках. И Почта России превратится в коммерческий аналог МФЦ. Через нее можно будет заказать и получить документы, например, выписку из ЕГРН. Однако плата составит до 5000 рублей. Кому это может быть полезно и как будет работать? Подробности на Business FM. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии риска в связи со случаем небольничной пневмонии в Иркутске. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Профилактические мероприятия области, организованные в исчерпывающем объеме, эпидемические риски для населения отсутствуют, добавили в службе. Санитарная эпидемическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутска и Шелихов спокойна. Ранее Рейтер писал, что ВОЗ запросил у Москвы дополнительную информацию в связи с сообщениями СМИ о втором случае пневмонии среди сотрудников Иркутского противочумного института. Москва проинформировала ВОЗ о ситуации в Приангарии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что публикации СМИ по ситуации в Приангарии в основном ложные.
3: Я такой информации не располагаю. Здесь, конечно, нужно ориентироваться, еще раз повторяю, на заявление и информацию нашего головного ведомства Анны Поповой, которая, кстати, вчера разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой. Послушайте, СМИ сообщают очень много. Это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора, заявление Поповой и заявление ее представителей.
2: Дмитрий Песков. Ранее Роспотребнадзор заявил, что ситуация стабильная. У заболевшей сотрудницы Иркутского противочумного института не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Впрочем, официальный диагноз по-прежнему не называется, лишь пневмония и не установлена этиология. Хотя губернатор региона Игорь Кобзев ранее сообщил, что в Приангарии выявлено опасное инфекционное заболевание. Опасения вокруг заболевания в Иркутске сильно преувеличены, считает доктор меднаук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
4: Если вы откроете, там есть все документы на сайте ВОЗ. Это называется, что происходит, карантинные инфекции. Карантинные инфекции – это те, вот которых страна, где это возникло, должна сообщать тем, с кем граничит этот очаг образованный, и ВОЗ. Это называется карантинные инфекции. Вся процедура расписана. Потому что, например, Эбола – это карантинные инфекции в Африке. Гораздо страшнее, чем то, что в Иркутске в 1000 раз. Эта сама Африка волнует гораздо больше, чем в Иркутске. Потому что в Иркутске все в порядке. А вот с Эболой это действительно, если это разойдется, то будет труба.
5: Вы говорите, там все в порядке. Почему вы так думаете? Потому что, видите, тут очень многих опасений, что все-таки это был случай чумы реальный.
4: Даже если это был случай чумы, все неудивительно. А что такого? Тут у нас на территории страны несколько очагов природных. Чума – природно-очаговые занозные заболевания. В природе есть носители и переносчики. Носители – это всякие грызуны, зависит от географии, где это находится. На Алтае, какие-нибудь горные суслики в Монголии, где-нибудь пустынные суслики в Казахстане, я не знаю, кто там их, эти самые хомяки. То есть это

0: природной очаговой инфекции, которая тысячи лет. И те люди болеют. Вот буквально, ну, несколько, там, 2-3 года там назад на Алтае был случай, мальчик погиб. И что-то никакой такой паники-то не было. Потому что вся процедура, она отлажена. Кроме чего, у нас на территории еще очаги есть особо опасных инфекций. Сибирская язва, в частности. Там, где еще от монгол-татар, от Александра Македонского и от Тамерлана. А так наблюдают два инкубационных периода. Для чумы это 2 недели. 2-3 недели наблюдают. Если больше там никто не заболел, соответственно, все это снимается на карантин, и люди живут дальше спокойно.
1: Владислав Жемчугов, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Американские СМИ на главные страницы помещают обзоры ситуации в Иркутске, а также заявление Дональда Трампа о том, что вскоре ему предстоит разговор с Владимиром Путиным, где в том числе может быть затронута тема неустановленного заболевания в Иркутске. США направили России официальное дипломатическое обращение, так называемый демарш, сообщает Wall Street Journal и CNN. «Мы официально запросили у российского правительства дополнительных данных», заявил CNN представитель Госдепа. Комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
2: Как минимум будет политическая кампания, которая будет построена на недоверии ко всему, что говорят российские власти, вне зависимости от того, говорят ли они все, правду, неправду или частичную правду. Эта кампания будет развиваться сама по себе, поскольку отношения враждебные, уровень доверия нулевой. К тому же есть недавний опыт китайский. Когда начался ковид, все правды мы о том, как он начался, так и не узнали. И никакой такой информации китайцы особенно не делились в течение первых недель. Особенно этой пандемии. Поэтому все шарахаются, и если так дальше будет развиваться ситуация, начнут закрывать авиасообщения. Чего, собственно, некоторые добивались недавно.
3: Позиция России, как вы думаете?
2: Полной прозрачности в такой ситуации мы ни от какой страны не дождемся. Поскольку исследования опасные на грани научных достижений, на фоне того, что еще обвиняют, что вы там создаете биологическое оружие, ну, кто будет доверять какой-то иностранной инспекции, заходить сверхсекретную биологическую лабораторию. Я не знаю такой страны. Ни Пентагон не будет это позволять, ни китайцы вообще никогда не будет. Тем более, что у российских властей есть свое скептическое отношение ко всему, что говорят на Западе. Что не сделай, все равно не поверят.
1: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Специалисты по вопросам здравоохранения из Госдеп США связались с МИДом России еще в пятницу, и контакты продолжились на этой неделе. Автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут исчезнуть или существенно подорожать. К этому выводу пришли опрошенные автоньюз-дилеры. Китай с 1 января ужесточит требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Подробности на бизнес-фм. А сейчас Росздравнадзор опроверг дефицит препарата Атаракс. В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок аналогичных лекарств тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что Атаракс не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Евгений Перельчук продолжит.
4: О том, что дефицита популярного седативного препарата Атаракс в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, Атаракса и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик подтверждает, Атаракс закончился, но есть российские аналоги.
5: В России выпускается достаточно большое количество препаратов, эквивалентов. Действующее вещество совершенно одно и то же. И производителей у нас очень много. Канон Фарма, Фармпроект, Биохимики, Вертекс. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.
6: А вот вы можете с чем-то связать именно дефицит Атаракса?
5: Ну, это называется дефектура с точки зрения фармацевтики. Дефектура – это, значит, временное отсутствие на рынке лекарственного препарата, связанное с различными причинами.
4: Последние годы спрос на Атаракс в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
7: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее, за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок Атаракса. Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер, может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
4: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок Атаракса и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение Атаракса и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно Атаракс, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
8: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осеннее и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
4: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса, других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии Пауэрбанк ПСБ. Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
10: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
11: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
12: Ого, красавец! Вот что значит порода.
13: А как зовут?
12: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
14: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 445 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
15: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
17: История денег на Бизнес FM.
18: Бизнес FM. Инструкция по применению.
19: Показания.
20: Потребность быть в курсе в любой момент.
19: Особые показания.
20: Дефицит времени.
19: Способ применения и дозы.
20: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
19: Передозировка.
20: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
19: и, очевидно, уже в курсе.
20: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
23: Здравствуйте, в студии Юлия Лутникова. В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права. По данным РИА Новости, норма заработает с 1 марта. После этого кандидатов будут фотографировать во время проверки знаний, а в экзаменационных помещениях установят системы аудио и видеозаписи. Записи будут вестись в реальном времени. В кадр должны попадать рабочие места как экзаменуемых, так и сотрудников, принимающих экзамен. Изменятся и правила предоставления медсправок. Если информация о медзаключении уже есть в единой базе, приносить бумажный документ не потребуется. Стадион «Нижний Новгород» объявил неконкурентную закупку, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на изготовление ворот на лестничные марши стадиона «Совкомбанк-Арена». Информация об этом появилась на сайте госзакупок 7 октября. Итоги подведут 8 октября, пишут «Нижний сейчас». Максимальная цена контракта – 1,2 миллиона рублей. В документации отмечается, что тип ворот распашные двустворчатые. Все работы необходимо выполнить в течение 30 дней после заключения контракта. Планы строительства двух станций метро на автозаводе могут актуализировать. Речь идет о станциях Мончегорская и Юго-Западная. К вопросу об их строительстве могут вернуться, когда появится площадь Свободы, Сенная и Сурмовская. При этом планы могут актуализировать, пишет Гипернен со ссылкой на городской Дептранс. Продление автозаводской линии метро в юго-западном направлении было предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года. В России сократились инвестиции в недвижимость. По данным IBC Real Estate, за первые 9 месяцев объем вложений упал примерно на треть и составил 565 миллиардов рублей. Эксперты связывают снижение с дорогими кредитами, высокой налоговой нагрузкой и нехваткой привлекательных объектов для покупки. Кроме того, банковские вклады сейчас могут приносить инвесторам большую доходность, чем недвижимость. Срок окупаемости проектов также вырос. Если раньше он составлял в среднем около 9 лет, то сейчас достигает 15 лет. Особенно заметно снизились вложения в гостиницы, инвестиции в офисы уменьшились на четверть. Валдая, до Градца, Балахны и Макарьева отправятся из Нижнего Новгорода 8, 10 и 11 октября. В воскресенье дополнительно организуют экскурсионно-прогулочный тур в Городец. Страницы прошлого и настоящего. Участники посетят город мастеров, музейный квартал и мемориальный комплекс имени Невского. 10 октября в рамках экскурсионной программы «Жемчужина Поволжья» Валдая отправится в Макарьево. Пассажиры смогут посмотреть Макарьевский монастырь, Свято-Троицкий собор, храм Воскресения Христова и Макарьевский храм. 11 октября судно отправится и в Балахну, где пройдет программа «Балахна. Родина Соливаров и кружевниц», в рамках которой запланирована пешеходная экскурсия, посещение музеев и комплекса «Солевая варница». Памятник Маргарите Назаровой хотят установить около Нижегородского цирка. Эту заявку рассмотрели на городском комитете по увековечиванию памяти. Монументы заслуженной и народной артистки РСФСР хотят установить к столетию со дня ее рождения. Маргарита Назарова родилась 26 ноября 1926 года в Ленинградской области. В Горьком она впервые выступила в 1955-м. В 1961-м дрессировщица прославилась, снявшись в фильме «Полосатый рейс». После завершения карьеры в 1983 году она жила в Нижнем Новгороде, похоронена на Федяковском кладбище. В 2016-м на фасаде дома на улице Совнаркомовской, где жила актриса, установили мемориальную табличку. В 2017 году Нижегородскому цирку присвоили имя Маргариты Назаровой. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
24: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
25: «Хавейл для бизнеса» в автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС, полный пакет документов, персональный менеджер, прозрачные условия, никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина» – ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
26: Погода.
27: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается ясное небо и +7 градусов. Завтра утром будет малооблачно, плюс 8, днем до плюс 13 и пасмурно.
0: Валюта.
27: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 8 октября. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 75 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
23: Предприниматели Сергачского и Бутурлинского округов приглашают принять участие во встречах в формате инвестиционного часа с территориальным управляющим корпорации развития Нижегородской области. Они состоятся 8 октября. Встреча в Бутурлино пройдет в 10 утра на улице Ленина, 106. Инвестиционный час в Сергаче состоится в 13.00 на улице Горького, 31. В рамках мероприятия представители бизнес-сообщества смогут получить бесплатные консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также ознакомиться с действующими мерами поддержки бизнеса, цифровыми сервисами для инвесторов и возможностями корпорации развития региона. В сентябре территориальные управляющие корпорации провели встречи в Чкаловском, Краснобаковском, Варнавинском и Уренском округах. Специалисты агентства проконсультировали предпринимателей по вопросам подбора мер господдержки земельных участков, подготовки проекта планировки и межевания территории, получения разрешительной документации и другим. Контакты управляющих и список закрепленных округов можно найти на инвестпортале Нижегородской области. Дипсик привлечет как минимум 12 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования, пишет Bloomberg. Это значительно больше, чем китайский стартап рассчитывал изначально. В будущем году Дипсик планирует выйти на биржу, и его IPO считается одним из самых ожидаемых среди размещений китайских компаний за последние годы, отмечает Forbes. Проект строительства завода синтеза реагентов различного назначения в Дзержинске прошел экспертизу. Предприятие намерено разместить на территории действующего индустриального парка АК «Полимер» на Восточном шоссе. Проектную документацию, результаты инженерных изысканий проверяла промаш-тест-экспертиза и выдала положительное заключение. Заказчик – компания «Синтаген», а проект подготовила компания «3+ Инжиниринг». Российско-белорусское предприятие «Нижекотранс» намерено в декабре представить главной образец троллейбуса с увеличенным автономным ходом, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона напомнил, что правительство области готовит контракт на поставку 60 троллейбусов. В планах перезапуск производства в особой экономической зоне Кулибин в Дзержинске и расширение линейки продукции, отметил Никитин. Напомню, «Нижекотранс» поставил столице Приволжья троллейбусы и трамваи «Минин». После завершения этих заказов предприятие оптимизирует и переводит из города Ворсмы в особую экономическую зону Кулибин в Дзержинске. Власти Нижегородской области до конца 30-го года рассчитывают полностью обновить троллейбусный парк. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверят на знание ПДД. Обязательное тестирование запускает в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры и ждут ли подобных мер другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
1: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
2: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
1: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
3: Системы фото- и видеофиксации фиксируют в основном номера государственных регистрационных знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
1: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор «Бизнес ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
4: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно и за самих курьеров, и за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
1: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьер не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
5: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решают проблемы на тротуарах.
1: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
23: В каналах Бизнес ФМ в Макс и Телеграм мы проводим опрос о том, готовы ли наши слушатели дольше ждать заказа, чтобы курьеры ездили по правилам.
22: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Проверено практикой.
9: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю. Но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут. Достаточно для высокой концентрации. В течение этого времени человек способен работать, не отвлекаясь. При этом важно делать перерывы. Специалисты по тайм-менеджменту советуют следовать такой схеме. 45 минут работы плюс 15 минут отдыха. А через каждые 90 минут следует брать 20 минут отдыха. Но все зависит от вас. Экспериментируйте и оценивайте результаты на долгом периоде времени. Недели или месяцы. Подберите для себя наиболее комфортный таймбокс для задач и оптимальное время перерывов. Как говорил Альберт Эйнштейн, чем больше вы узнаете, тем больше сможете сделать. Чем больше сделаете, тем больше достигнете. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
8: Проверено практикой на Бизнес ФМ.
10: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Графики почасовых отключений света ведут четверг в части регионов Украины на весь день. Сообщает во вторник Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Компания не уточнила, какие регионы затронут отключением. Еврокомиссия рассматривает новый механизм налогообложения крупных компаний, который позволит увеличить поступления от американских технологических корпораций, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Инфляция в России на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении против 6,26% на 28 сентября. Это следует из обзора Минэкономразвития текущей ценовой ситуации, отмечает РИА Новости. Также Росстат в среду сообщил, что инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября на фоне индексации тарифов составила 96% против 12% недели ранее. Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела нового гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева, который подозревается в получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее суд арестовал первого заместителя гендиректора «Патриота» Сергея Федосова и замдиректора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Кроме того, под домашний арест отправлен еще один фигурант дела Евгений Мариев. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На Украину впервые за 8 лет прибыли военные представители всех 32 стран НАТО, как заявлено, чтобы послать четкий сигнал об укреплении связи Украины и НАТО. А также Киеву выделят еще 1 миллиард евро на производство дронов и ракет. Трамп, в свою очередь, сообщил о скором разговоре с Путиным и вновь заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. Шенгена в следующем году на всех россиян не хватит. Пересмотр требований и ковизовой политики в отношении граждан России рассматривает Евросовет, сообщили в РСТ. Что это значит и какова сейчас ситуация в консульствах и визовых центрах европейских стран? И скандал вокруг детского лагеря «Дружные ребята» под Сызранью. По данным СМИ, 20-летний вожатый бил детей. Видео появилось и в соцсетях. Возбуждено уголовное дело. Подробности на Бизнес FM. На Украину впервые за 8 лет прибыли военные представители всех 32 стран НАТО. Комитет в полном составе приехал в Киев, чтобы послать четкий сигнал о том, что связь между НАТО и Украиной крепнет, заявили в военном крыле Альянса. Евросоюз одновременно объявил о выделении Украине более 1 миллиард евро на производство дронов, средств борьбы с ними, боеприпасов и ракет. Всего в этом году ЕС планирует направить на военную поддержку Украины около 28 миллиардов евро. Трамп, в свою очередь, накануне сообщил о скором разговоре с Путиным. По его словам, конфликт на Украине уже близок к завершению, хотя сейчас это может быть не очевидно. В Кремле заявили, что предмет на разговор президентов России и США не согласовывали, но могут оперативно это сделать по запросу американской стороны. В российском Минобороны утром заявили о ночных массированных ударах по предприятиям ВПК Украины, связанных с хранением и производством ракет «Фламинго» и дронов большой и средней дальности. Удары наносились в Киеве и 6 областях Украины. Также поражены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Удары по предприятиям, связанным с компанией «Файрпойнт» и ракетами «Фламинго», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Крылатая ракета FP-5 «Фламинго» — это крылатая ракета компании «Файрпойнт» украинской, вероятно, с зарубежным участием, но тем не менее. Это, наверное, единственная крылатая ракета, которая применяется сейчас Украиной по целям в глубине территории Российской Федерации. Дальность действия до 3000 километров, скорость полета 700-800 километров в час. То есть это полноценная скоростная крылатая ракета. Дальше нюансы начинаются. Это достаточно крупная ракета для того, чтобы нести мощную боевую часть, масса боевой части 1150 килограмм. По сути, это фугасная бомба массой 1 тонна. Это боевая часть этой ракеты. Достаточно крупный летательный аппарат получился. 10 метров длиной крылатая ракета «Фламинго». То есть это большой, мощный аппарат с реактивным двигателем от учебных самолетов. Производят эти ракеты, судя по тем пускам, которые мы отбиваем, их производят несколько уже десятков миллионов ракет в месяц. Применяют обычно сериями. Наша противовоздушная оборона, как правило, достаточно успешно сбивает эти ракеты. Одна из приоритетных целей для вооруженных сил Российской Федерации – это прекращение применения крылатых ракет «Фламинго». Соответственно, любая инфраструктура, связанная с производством этих ракет, связанная с хранением компонентов, с логистикой, с хранением готовой продукции, это приоритетнейшие цели для поражения нашими войсками. Создание крылатой ракеты – это достаточно сложный процесс. Там есть и металлообработка, и сборка, и работа с электроникой, работа с пластиками, с материалами самыми разными. Все заводы, которые так или иначе участвуют в этом процессе, но очень хотелось бы надеяться, что будут поражены. И таким образом мы можем решить вопрос отсутствия ракет «Фламинго» в нашем небе.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Открытое горение в акватории Черного моря после атаки без экипажного катера на танкер ликвидировано. Угрозы береговой линии нет, сообщили в Минтрансе. Власти ликвидируют последствия атаки. Напомню, накануне дрон атаковал танкер «Афрамакс» Риу под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, вовремя эвакуировали. Танкер вместимостью более 100 тысяч тонн вез сырую нефть из Новороссийска в Индию, был загружен почти полностью. По словам очевидцев, на месте возник сильный пожар, жители рекомендовали без необходимости не выходить на улицу и не открывать окна. Но с утра ситуация кардинально изменилась, будто ничего и не было, говорит житель Сочи Александр.
4: Обстановка спокойная, набережные открыты, пляжи еще либо не открыли, потому что рано, либо уже холодно. В целом люди гуляют, запаха гари нет, судно уже не видно. То есть вчерашнего происшествия как будто и не было. Вчера было видно с разных сторон, я ехал по дороге, видел открытое горение в море. Единственное, конечно, не знаю, по чистоте в воде, но с виду смотрел на воду, море тоже без каких-то масляных пятен. Сегодня, говорю, пляжи и набережные открыты. Также было заявление от властей, что сегодня с утра частота воздуха в норме, ниже допустимых показателей, ничего страшного нет.
2: Александр, житель Сочи. За последние сутки в Черном море произошло еще два инцидента с торговыми судами. У берегов Болгарии атаковали судно «Альфа-Ватан», которое затонуло. Судно загорелось, экипаж эвакуировали. Зеленский заявил, что Украина не проводила операций в этом районе. Обвинил на Россию, в то время как в Болгарии сообщили, что доказательств происхождения дронов пока нет. За ночь силы ПВО, по данным Минобороны, сбили 311 беспилотников над регионами России. А в ДНР один человек получил ранение. В Белгородской области после ракетного обстрела погиб ребенок и четверо ранены. Украинские СМИ сообщили о попадании по предприятию в Кировоградской области, так и на Трипольскую ТЭС, и о повреждениях гражданской инфраструктуры и жилых домов в Прилуках и Кременчуге. 12 человек погибло и более 40 ранено. Шенгена в следующем году на всех не хватит. Пересмотр требований о визовой политике в отношении граждан России включен в проект выводов Европейского совета, заседание которого пройдет 15-16 октября в Брюсселе, сообщает Российский союз туриндустрии. Пока речь идет о проекте документа, новых решений, меняющих порядок выдачи шенгенских виз российским туристам, не принято, отмечает руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт РСТ Михаил Абасов.
5: Единственное, что можно уже говорить точно, что если раньше была инициатива ограничения въезда для военнослужащих, то сейчас официально появилась трактовка для ограничения туристических виз. С 15 по 16 там у них проходит саммит. Эта инициатива будет выходить на повестку дня, будут приниматься решения. Но здесь вот какой момент есть очень интересный. Там есть 4 страны, которые имеют право наложить вето. Это у нас Франция, Италия, Испания и Греция. По законодательству ЕС, чтобы отклонить данное прошение, достаточно 4 стран, и чтобы население было больше 35%. Так вот, вот эти 4 страны, они в целом попадают под эти рамки, и эти же 4 страны, они крайне не заинтересованы в том, чтобы прекратить выдачу шенгенских виз. Но с другой стороны, естественно, раз уж эта инициатива прошла, здесь на предварительных дебатах, и уже речь заходит о том, чтобы сокращать туристические визы, то, скорее всего, да, будут приниматься какие-то определенные решения, и, скорее всего, это будет прежде всего касаться сокращения квотных мест. Это мужчины до 30 лет. Это первое. Второе, будут, конечно же, внимательно смотреть на документальную базу и может повысить процент отказа. Конечно, сравнивать, допустим, к тому же 2012 году, когда было выдано порядка 6 миллионов виз, сейчас это сокращение в 10 раз и выдается порядка 640 тысяч виз. Но, с другой стороны, Россия по-прежнему занимает 4 место по количеству выданных виз.
2: Михаил Набасов, эксперт РСТМ. Как сообщил Ассоциация туроператоров, число слотов испанский визовый центр в Москве упало несколько раз. И хотя сама выдача виз не прекращена, записаться можно, но теперь это сделать гораздо сложнее. Официальное консульство Испании и визовый центр причины пока не комментировали. Испанский шенген после подачи документов оформляется 4-5 недель. Успеть получить визу до Нового года еще вполне реально, отмечает директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Ерва Резидент». Изи Виза София Дефасе Аксютина.
6: Мы живем в тенденции уменьшения количества заявителей на шенгенские визы, количества выдаваемых виз, количества туристов из России, которые едут в Европу. Это искусственное уменьшение, которое проводится странами-членами Евросоюза для того, чтобы уменьшить количество россиян, которые приезжают в Европу. И в рамках этой тенденции мы видим, что и количество слотов, то есть возможности запросить визу, тоже уменьшается. Это не только случай с Испанией, другие страны тоже уменьшают потихоньку количество слотов. То есть в данном случае, обращаю внимание, это не количество желающих получить шенгенскую визу уменьшилось, испанскую, а именно пропускная способность консульства, то есть количество заявок, которые консульство перерабатывает, принимает от заявителей ежедневно, вот это количество было уменьшено самим консульством. Поэтому общее количество слотов, соответственно, уменьшилось. Это не только касается испанского консульства, это касается и других консульств, и мы это видим, и это также касается резидентных документов, которые они оформляют. Пока еще возможность оформить визу есть. Дорогу осилит идущие, если вы запланировали поездку в Европу на каникулы зимние или на осенние праздники, то еще есть возможность оформить визу. В краткосрочной перспективе, я думаю, что будет все сложнее и дольше, и труднее получить шенгенскую визу. Поэтому, если заявители планируют часто выезжать в Европу, разумно оформлять резидентные документы, так называемые визы D и виды на жительство, которые наши агентство оформляет в данный момент.
2: София Дефасе Аксютина, агентство «Еврорезидент» из «Виза». Российские туристы в Европе по статистике относятся к премиальным путешественникам. Например, если средний европеец, посещая Грецию, тратит около 500 евро в день, то россиянин тратит около 1000. И туротрасли ряда европейских стран пострадают в случае введения жестких ограничений для россиян. При этом уже год действует запрет на выдачу россиянам мультивиз. Этим летом ряд стран ужесточили выдачу шенгена. Франция отменила нотариальную доверенность, только личное присутствие. Италия увеличила сроки рассмотрения, Испания повысила консульский сбор, а Венгрия остановил прием документов в 3 центрах. Но количество обращений за шенгеном в этом году даже выросло на 15-20%. Скандал вокруг детского лагеря «Дружные ребята» под Сызранью. В соцсетях и СМИ появились видео, как 20-летний вожатый бил детей. Среди пострадавших, по данным прессы, двое братьев с расстройством аутистического спектра. А прокуратура и полиция проводят проверку, возбуждено уголовное дело. На одной из записей вожатый бьет тапком мальчика по голове, ссылаясь на то, что подростки не давали ему спать. А когда другой ребенок побежал в сторону вожатого, пытаясь то ли ударить его, то ли мешаться, тот ударил его, и мальчик упал на пол. На видео это снимала другая вожатая, это было выложено в чат сотрудников лагеря. На другом видео вожатый пинает ребенка ногой, говоря, что тот не умеет себя нормально вести. Как пишет «Комсомольская правда», вожатый студент Самарского социально-педагогического университета, а в самом лагере ситуацию пока не комментировали. А вожатый применил физическую силу к ребенку – это уголовное преступление, вне зависимости от контекста, считает директор лагерей «Позитив» и «Скамейка» Надежда Кириченко. По ее мнению, здесь целая цепочка нарушений, начиная с того, а почему его вообще допустили к работе с детьми с аутизмом.
7: В моем понимании здесь цепочка вообще соучастников, получается, что кто-то снимал на видео, не сообщил, он понимает, что он не справляется, потому что у него нет компетенции работать с детьми с аутистическим расстройством, потому что у него нет ни права, ни квалификации работать с такими детьми, потому что это особенный подход. В нашем работе тоже такие детки бывают, родители звонят и просят их, и мы всегда на рынке труда сначала ищем специалиста, тьютора, который с такими детьми будет работать, помогать. помогать, будет приставлен к таким детям. Здесь много всего, здесь цепочка целая. От приема на работу до наблюдения съемок видео. У меня вопросы к родителям, насколько там серьезные расстройства, когда отдают детей. Я понимаю, многие родители устают и хотят передышку от особенных деток. И это тоже, наверное, где-то объяснимо.
8: Что вожатый нарушил с точки зрения устава лагеря, с точки зрения педагогической этики, если мы не уголовным кодексом сейчас оперируем? Почему его надо сразу уволить или применить ему дисциплинарные меры директору лагеря?
7: Как минимум должны быть правила внутри лагеря, которые обсуждаются с каждым вожатым. И это раздражение, даже сначала идет раздражение, его директор лагеря, руководство лагеря может заметить. Если коллеги заметили, правила должны обсуждаться, что никакого раздражения. И физическую силу тоже нужно обсуждать при приеме на работу. Объяснять уголовную ответственность за применение физической силы к ребенку.
2: Надежда Кириченко, директор лагерей «Позитив» и «Смекайка». Кириченко отмечает и системную проблему. Из прессы известно, что родители писали заявление на вожатого, но оно ничем не увенчалось. Он продолжал работать. По ее словам, часто в лагерях есть четкая процедура. Если вожатый не справляется, например, не может договориться с ребенком, который не дает другим спать, он должен сообщить руководителю о ситуации. Именно руководитель принимает решение, как действовать дальше.
0: Реклама. Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
9: Застройщик ООО Заворовского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
9: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
11: «Агат». Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM». Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы.
0: Деньги к деньгам. На «Бизнес FM». Компании и корпорации.
13: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
0: Сделки.
13: Госкорпорация «Росатом» выкупила у бизнесмена Сергея Шишкарева его долю в размере 51% в группе компаний «Дело». Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и подтвердил Шишкарев. Их заявление приводится в сообщении компаний 7 октября. Сумма сделки, по словам источника «Ведомостей», составила около 77 миллиардов рублей. Таким образом, «Росатом» консолидировал все 100% логистической компании.
0: Отчеты и планы.
13: Wildberries снизил штрафы для продавцов, работающих по модели ФБС. Продажи товаров со склада продавца. Изменения будут действовать до конца этого года, сообщили в телеграм-канале Ассоциации участников рынка электронной коммерции. Речь идет о штрафе за долгую отгрузку. Раньше штраф мог достигать 9% от стоимости товара при сильных задержках. По новым правилам, при задержке от 48 до 52 часов сумма штрафа будет расти на 0,2%. От цены товара за каждый час вместо прежних 0,3%. Т-банк запускает новое поколение своего приложения в рамках концепции «Дофамин банкинг». В банке сообщили, что ключевая идея суперапа заключается в простоте, легкости и уникальных для рынка продуктах. Теперь клиент новой версии приложения может управлять счетами и кредитами других банков, не переходя в сторонние приложения, пользоваться новыми сервисами и продуктами и анализировать свои траты в режиме реального времени благодаря аналитике финансов на базе ИИ. Также в рамках нового этапа банк тестирует возможность обращаться в поддержку с помощью голосовых сообщений. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 19:48 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Илон Маск идет за микрочипами и большими долгами. SpaceX планирует привлечь 40 миллиардов долларов для покупки чипов NVIDIA. 10 миллиардов долларов придется на банковские кредиты, еще 30 миллиардов – это долговые обязательства. Почему компанию раскритиковали за желание совершить подобную сделку, рассуждают журналисты Financial Times.
14: Как ожидается, возглавит размещение и поможет продать долги SpaceX, инвестиционная компания Apollo. На ее счету уже многомиллиардные сделки для Intel и Bayer, а в июне Apollo возглавила сделку на 35 миллиардов долларов по финансированию закупки чипов у Broadcom, конкурента NVIDIA. Нынешние планы SpaceX по привлечению финансирования демонстрируют, насколько огромные средства необходимы для инвестиций в центре обработки данных, чипы и прочую и инфраструктуру. Между тем, сделка укрепит и без того тесные связи между SpaceX и NVIDIA. После объединения XAI со SpaceX, NVIDIA получила долю в последней, которую оценивают примерно в 21 миллиард долларов. Таким образом, NVIDIA фактически может стать поставщиком, инвестором и финансовым участником AI-экосистемы. У экспертов это уже вызывает опасения. Если бум ИИ замедлится, то компании могут одновременно столкнуться с падением спроса, снижением стоимости активов и долговой нагрузкой. Сам SpaceX располагает сейчас кредитным рейтингом BBB, вторым снизу в инвестиционной категории. При этом облигации компании со сроком погашения в 2056 году торгуются примерно по 85 центов за 1 доллар, и это сопоставимо с уровнем мусорных облигаций.
2: Досталось из-за SpaceX и правительства США. Ученые Кембриджского университета раскритиковали власти за чрезмерную зависимость от Илона Маска и его компании. В частности, доля SpaceX в общем объеме космических грузоперевозок достигает почти 80%. Это даже больше, чем влияние Остинской компании на экономику Британии в начале 19 века. Из-за отсутствия жестких международных правил и альтернативных провайдеров SpaceX ведет себя уже не как частная фирма, а как суверенное государство, подытожили ученые.
15: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
16: Добрый вечер.
2: Ну что ж, очередной день роста на российском фондовом рынке. Индекс Мосбиржи сегодня преодолевал отметку в 2350 пунктов, но к вечеру рост замедлился, а после объявления данных по инфляции снизился еще больше.
16: На самом деле данные оказались впечатляющими. Инфляция взлетела, но взлетела ожидаемо. Все-таки повышение тарифов ЖКХ или индексация тарифов ЖКХ с 1 октября прошла. И все это, в принципе, рынок ждал. Ну, ситуация чем-то похожа на начало января. Правда, тогда инфляция недельная зашкалила за процент. Сейчас оказалось 96%. Это с 29 сентября по 5 октября. В принципе, ну, может быть, для кого-то это стало сюрпризом, но в целом это было для рынка ожидаемо. И за счет того, что в прошлом году индексации 1 октября не было тарифов, то, соответственно, и годовая инфляция заметно ускорилась, превысила аж 7%. 7,8% на 5 октября, если ее рассчитывать из недельных показателей. Была 6,25. Но вспомним начало года, тогда все быстро стабилизировалось в плане инфляции. Будем надеяться, что и сейчас получится так же. Во всяком случае, до заседания Банка России еще есть время. Ну и посмотрим, что будет еще в следующие две недели. Что нам покажет Росстат.

0: Он в ближайшем будущем. Но посмотрим, состоится разговор или нет, и что будет уже по итогам разговора, какие будут выводы сделаны. Но пока рынок надеется на лучшее, как обычно, и продолжает потихонечку подрастать. Что касается рубля, то он сегодня не сильно все-таки, но снизился. В принципе, пока остается китайский юань в районе 12 рублей 75 копеек. И такой коридор вновь мы наблюдаем, как обычно, 12.50 нижняя граница, 13 рублей верхняя граница. Пока к верхней границе, как мы видим, китайский юань не особо приближается, но и от нижней границы тоже находится далековато. Но здесь дождемся уже второй половины месяца, когда начнется так называемая подготовка к выплате налогов, единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, и не исключено, что здесь рубль все-таки придет к нижней границе, к вот этому значению 12.50, а может уйдет даже пониже. Цены на нефть, почти $1, были 102. Здесь, в принципе, ситуация вновь зависит полностью от того, как она развивается на Ближнем Востоке. Пока геополитика здесь тоже остается на первом месте, хотя не будем забывать и про сезон ураганов. В последнее время рынок, видимо, не особо все это реагирует на все это, но сезон ураганов тоже никто не отменял, и в прошлые годы, конечно, это тоже было в центре внимания инвесторов обычно, участников торгов. Но приближается ураган, во всяком случае, в США заявляет соответствующая структура о том, что шторм формируется в Мексиканском заливе, в течение 2 дней может усилиться до урагана и, вероятно, затронет объекты нефтедобычи. Это будет, соответственно, первый ураган в 2026 году. И не будем забывать, что на морские регионы залива Мексиканского приходится 15% нефтедобычи США и 5% добычи природного газа. И это все вот на пути шторма. Посмотрим, будет ли это все, перерастет ли это серьезный ураган, либо это все останется в разряде тропического шторма. Такое тоже было в предыдущие годы. Ну и, соответственно, рынок тоже за этим внимательно следит. И помимо Ближнего Востока есть еще вот такая интересная ситуация с ураганами.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+.
1: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
3: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы. Для путешествий, мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
6: Успеть за 10 секунд на Business FM.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Мужчина и женщина погибли при атаке украинского беспилотника в селе Спартак в городском округе Донецк, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Россия уже превзошла прошлогодний результат по сбору пшеницы. Окончательные итоги будут чуть позже, заявил премьер Михаил Мишустин.

0: западе Стамбула пострадали 3 ученика. Это уже второй за неделю подобный эпизод в мегаполисе. Напавший на учеников 16-летний подросток задержан. 10-летняя ученица религиозной школы в Стамбуле погибла во вторник в результате нападения с ножом, сообщал ранее министр образования Юсуф Текин. Напавшая на детей в районе Башак-Шахир 15-летняя девочка, ученица другой школы, задержана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВОЗ заявила об отсутствии риска в связи со случаем небольничной пневмонии в Иркутске. Об этом же говорит Роспотребнадзор. А в Кремле заявляют, что публикации СМИ о рисках вспышки чумы при Ангаре в основном ложные. Что за ними стоит и почему темы вдруг озаботились в Госдепе США и сам президент Трамп? Росздравнадзор опроверг дефицит успокаивающего препарата Атаракс. В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок, еще столько же российских аналогов с тем же действующим веществом. При этом в соцсетях уже несколько дней пишут, что бельгийский Атаракс не купить в аптеках. И Почта России превратится в коммерческий аналог МФЦ. Через нее можно будет заказать и получить документы, например, выписку из ЕГРН. Однако плат составит до 5000 рублей. Кому это будет полезно и как будет работать, подробности на Бизнес FM. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии риска в связи со случаем небольничной пневмонии в Иркутске. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Профилактические мероприятия области, организованные в исчерпывающем объеме, эпидемические риски для населения отсутствуют, добавили в службе. Санитарная и эпидемическая обстановка в Иркутской области, в городах Иркутска и Шелихов спокойна. Ранее Рейтер писал, что ВОЗ запросил у Москвы дополнительную информацию в связи с сообщениями СМИ о втором случае пневмонии среди сотрудников Иркутского противочумного института. Москва проинформировала ВОЗ о ситуации в Приангаре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что публикации СМИ по ситуации в Приангаре в основном ложные.
3: Я такой информации не располагаю. Здесь, конечно, нужно ориентироваться, еще раз повторяю, на заявление и информацию нашего головного ведомства Анны Поповой, которая, кстати, вчера разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой. Послушайте, СМИ сообщают очень много. Это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора, заявление Поповой и заявление ее представителей.
2: Дмитрий

0: сильно преувеличены, считает доктор меднаук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
1: Если вы откроете, там есть все документы на сайте ВОЗ. Это называется, что происходит, карантинные инфекции. Карантинные инфекции – это те, вот которых страна, где это возникло, должна сообщать тем, с кем граничит этот очаг образованный, и ВОЗ. Это называется карантинные инфекции. Вся процедура расписана. Потому что, например, Эбола – это карантинные инфекции в Африке. Гораздо страшнее, чем то, что в Иркутске в 1000 раз. Эта самая Африка волнует гораздо больше, чем в Иркутске. Потому что в Иркутске все в порядке. А вот с Эболой – это действительно, если это разойдется, то будет труба.
2: Вы говорите, там все в порядке. Почему вы так думаете? Потому что, видите, тут очень многих опасений, что все-таки это был случай чумы реальный.
1: Даже если это был случай чумы, еще не удивительно. А что такого? Тут у нас на территории страны несколько очагов природных. Чума – природно-очаговые занозные заболевания. В природе есть носители и переносчики. Носители – это всякие грызуны, зависит от географии, где это находится. На Алтае, какие горные суслики в Монголии, где-нибудь. Пустынные суслики на Казахстане, я не знаю, кто там, их эти самые хомяки. То есть это природно-очаговая инфекция, которая 1000 лет. И те люди болеют, вот буквально, ну, несколько, там, 2-3 года там назад на Алтае был случай, мальчик погиб. И что-то никакой такой паники-то не было, потому что вся процедура, она отлажена. Кроме чумы, у нас на территории еще очаги есть особо опасных инфекций. Сибирская язва, в частности, там, где еще от монгол-татар, от Александра Македонского и от Тамерлана. А так наблюдают 2 инкубационных периода, для чумы это 2 недели. 2-3 недели наблюдают, если больше там никто не заболел, соответственно, все это снимается на карантин, и люди живут дальше спокойно.
0: Владислав Жемчугов, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Американские СМИ на главные страницы помещают обзор ситуации в Иркутске, а также заявление Дональда Трампа о том, что вскоре ему предстоит разговор с Владимиром Путиным, где в том числе может быть затронута тема неустановленного заболевания в Иркутске. США направили России официальное дипломатическое обращение, так называемый демарш, сообщает Wall Street Journal и CNN. Мы официально запросили у российского правительства дополнительных данных, заявил CNN представитель Госдепа. Комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает» Георгий Бофт.
3: Как минимум будет политическая кампания, которая будет построена на недоверии ко всему, что говорят российские власти, вне зависимости от того, говорят ли они все, правду, неправду или частичную правду. Эта кампания будет развиваться сама по себе, поскольку отношения враждебные, уровень доверия нулевой. К тому же есть недавний опыт китайский. Когда начался ковид, все правды мы о том, как он начался, так и не узнали. И никакой такой информации китайцы особенно не делились. В течение первых недель, особенно этой пандемии. Поэтому все шарахаются, и если так дальше будет развиваться ситуация, начнут закрывать авиасообщения, чего, собственно, некоторые добивались недавно.

пришли опрошенные автоньюз-дилеры. Китай с 1 января ужесточит требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Подробности на бизнес и помощь. Сейчас Росздравнадзор опроверг дефицит препарата Атаракс. В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок.

0: В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок от Аракса. Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
1: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок от Аракса и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение Таракса, и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно Атаракс, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
2: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осеннее и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
1: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса, других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте А7-Дефис-Агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии Паубанк ПСБ.
4: Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Деньги. В древнерусском языке слово «векша» имело два смысловых значения. Первый – белка или мех белки, как денежная единица. Второй – мелкая монета. В этом значении слово употреблялось вплоть до 19 века. История денег на Business FM.
9: Business FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
9: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5

0: Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Наизусть. Лев Ландау.
1: Все, что есть в химии научного, это физика, а остальное – кухня.
0: Наизусть. На Бизнес FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сартар Влекулеев. Объем фонда национального благосостояния в сентябре сократился на 210 миллиардов 280 миллионов рублей после роста на 474 миллиарда рублей в августе, сообщает Минфин России. Размер фонда на 1 октября составил 12 триллионов 984 миллиарда 600 миллионов рублей. Это эквивалент 153 миллиардов 795 миллионов долларов или 5,5% ВВП. Месяцем ранее он был на уровне 13 триллионов 194 миллиардов 880 миллионов рублей, эквивалент 154 миллиардов 145 миллионов долларов или 5,6% ВВП. Объем международных золотовалютных резервов России в сентябре уменьшился на 37 миллиардов 262 миллиона долларов или на 4,8% до 731 миллиарда 760 миллионов долларов, сообщает Центробанк России. В январе-сентябре этого года резервы снизились на 23 миллиарда долларов и 93 миллиона или на 3,1% с 754 миллиардов 853 миллионов долларов на 1 января. Стоимость монетарного золота в резервах в сентябре стала меньше на 31 миллиард 877 миллионов долларов или на 9,6%. Кабмин в ближайшее время рассмотрит возможность пролонгации льготного кредитования для аграриев на срок до 1 года в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что такая же возможность должна быть предоставлена и тем предпринимателям ВПК, которые в результате техногенной чрезвычайной ситуации был нанесен существенный ущерб из-за ограничения производства, реализации и транспортировки агропродукции. Финансирование программы господдержки спроса на российскую сельхозтехнику через субсидирование скидок на ее приобретение, так называемая программа 1432, в 2027 году сохранится на уровне 10 миллиардов рублей. В 2028-2029 годах планируется увеличить ежегодный лимит до 12 миллиардов рублей. Об этом говорится в презентации главы Минпромторга Антона Алиханова, представленной им на пленарной сессии агропромышленной выставки «Золотая осень». Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Погода в Москве.
4: В Москве сейчас плюс 13 градусов, осадки сегодня не ожидается ночью плюс 6, завтра днем до 14 градусов, облачно, но без осадков, вот небольшие дожди ожидаются уже в пятницу, при этом температура повысится до плюс 17. 20.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Почта России превратится в коммерческий аналог МФЦ. Через нее можно будет заказать документы, например, выписку из ЕГРН, и потом получить их по почте, но не бесплатно. Предельная плата за услугу составит до 5000 рублей. Кому это будет полезно и как будет работать, продолжит Наталья Шашина.
5: Новая масштабная реформа Почты России. С марта она может стать фактически платным посредником между гражданами и государством. Для тех, кому удобно подавать все заявления электронно на портале госуслуг или идти в МФЦ, ничего не меняется. Речь о дополнительной опции. Для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет МФЦ и плохой интернет, отделение почты станет своего рода мини-МФЦ. После реформы подавать и получать многие документы от ФНС, МВД, Росимущества и так далее можно будет через отделение почты. А плата за прием заявлений и доставку станет для нее дополнительным доходом, комментирует член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян.
6: суть вопроса здесь заключается в том, что просто почту России наделят такими же полномочиями, как МФЦ, который устанавливает вашу личность, чтобы вам указать ту или иную услугу. И почта России имеет, конечно, критически большее количество отделений, подразделений там по всей России. Доступность его подразделений сильно выше, чем любых МФЦ. Столько МФЦ просто не построишь, так сказать, в каждом селе. И услуга двинулась к человеку. Идея в этом. Разговор о том, что это все будет до 5000, все-таки добраться с какого-нибудь труднодоступного места до любого МФЦ, это целая история. Человек теряет там день, он тратит деньги, потому что что на своем транспорте добраться, что на общественном транспорте, это целая история. Поэтому это частичная компенсация транспортных затрат, почтовых затрат.
5: Непонятно, будет ли массовый спрос на эту услугу. Возможно, ею воспользуются юридические лица, которым сложно добираться до МФЦ «Мой бизнес», расположенных в основном в региональных центрах, рассуждает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса «Обучение служением МИФИ» Яков Якубович. А вот для физлиц предельная сумма в 5000 рублей сопоставима с существенной частью пенсии или зарплаты, особенно если документов будет несколько.
7: 5000 рублей не фиксированный тариф, но для жителей глубинки эта сумма, если она будет установлена в предельном формате, она ощутима. Она сопоставима с существенной частью, например, пенсии или зарплаты. Это создает риски. Человеку может оказаться дешевле потратить день на поездку в МФЦ, чем заплатить за удобство. И второй риск – это эти пакетные эффекты, когда плата взимается за каждую услугу отдельно, прием заявления, доставка результата. А если еще это не одна услуга, а комплекс государственных услуг, за каждую услугу отдельно, естественно, эта сумма кратно вырастает. И если нужно сделать пакет документов, например, для продажи квартиры, наследства, затраты могут легко перевалиться 15-20 тысяч рублей.
5: В Минцифры пояснили, полученные деньги будут направляться на зарплату сотрудников и содержание почтовых отделений. Часть средств могут получить и МФЦ, например, если там будет стоять почтомат. А в соцсетях комментируют, что почта давно перестала быть просто почтой, став и магазином, и пунктом выдачи маркетплейсов. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
8: Booking.com пытается через суд вернуть своих сотрудников в офис. Об этом сообщают местные СМИ. Дело рассматривает районный суд Амстердама.
9: Подробности. Речь в этом разбирательстве идет всего о двух очных рабочих днях в неделю. Один из этих двух обязательных дней в офисе будет устанавливать администрация, а второй сотрудник сможет выбрать самостоятельно. Как пишут местные СМИ, такая рекомендация о минимальном присутствии в офисе в компании действует еще с 2022 года, когда в Нидерландах отменили большую часть ковидных ограничений. Но все эти годы сотрудники компании к пожеланиям руководства попросту не прислушивались, и многие из них не появляются на рабочем месте в принципе. По мнению руководства компании, это отрицательно сказывается на взаимодействии в коллективе и производительности труда. Теперь Booking пытается ввести запрет на полную удаленку, однако совет сотрудников с этим не соглашается. Среди аргументов, которые они приводят, отсутствие такой производственной необходимости и нехватка мест. Из 7 тысяч сотрудников в головном офисе в Амстердаме есть рабочие места только для 3 тысяч. При этом, согласно сложившейся в Нидерландах судебной практике, правила удаленной работы относятся к фактическим условиям труда, изменения которых требуют согласия совета сотрудников. Ранее с подобными судебными разбирательствами столкнулись тайваньская компания Asus и американская Caterpillar. И в обоих случаях суд признал, что изменение порядка удаленной работы должно согласовываться с объединениями сотрудников.
8: В России подобное разбирательство – редкость, говорят эксперты, но если дело все-таки доходит до суда, как правило, он встает на сторону сотрудника. Объясняет руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
10: С точки зрения российского трудового законодательства, работодатель, в принципе, имеет право требовать от удаленного работника возвращения в офис. Но при условии наличия законных оснований и соблюдения определенных процедур. Единственное законное основание – это изменение организационных или технологических условий труда. Если работодатель не может доказать наличие такого изменения, он не имеет права, в принципе, в одностороннем порядке отменить удаленный режим работы. Изменение любых условий трудового договора требует письменного согласия обеих сторон. Единственное временные исключения, когда происходят изменения организационных или технологических условий труда, и первоначальные условия договора не могут быть сохранены. Тогда работодатель вправе в одностороннем порядке изменить эти условия. Если начальник просто хочет, чтобы все сидели в офисе, это незаконно. А вот изменение технологических условий привело к невозможности продолжения удаленной работы. Это законно. Есть дела, которые работодатели выиграли, есть, которые проиграли. Естественно, которые работодатель проиграл, таких дел гораздо больше. Удаленка в настоящее время еще все разводят. В России это не так часто используется, но всегда в основном суд склоняется в сторону работника.
8: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». По данным РИА Новости, в прошлом году в России удаленно работали менее 1 000 000 человек. Число таких сотрудников сократилось примерно на 20% год к году. Таиланд хочет ввести налог на выезд. Сбор составит 1000 бат, примерно $30, сообщает местная газета The Nation, ссылаясь на соответствующий законопроект. Сумма будет взиматься со всех лиц, покидающих страну, как с иностранцев, так и с тайцев. Первоначально такая мера коснется только пассажиров авиатранспорта, и, вероятнее всего, налог будет зашит в стоимость авиабилета. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент тур по вопросам международного туризма Артур Мародян.
11: Таиланд о нем говорит уже не первые годы, и надо понимать, что они действительно анонсировали давно, несколько раз при смене правительства откладывали, и действительно много вопросов возникало, а как же все-таки взимать, чтобы уравнять самостоятельных путешественников с туроператорами, и пришли к варианту взывать его с перевозчиков, которые, по сути, будут собирать этот сбор. Если говорить о сумме, разные суммы, и 1000 батов, и 430 батов, ну, грубо говоря, сумма, с одной стороны, для Таиланда это процента 3 где-то от стоимости среднего путешествия. Туристы, как правило, если не сами платят, абсолютно нечувствительны. Напомню, что на тех же Мальдивах совокупные налоги составляют до 40% от стоимости наземного размещения, и никто по этому поводу не ругается, потому что оно изначально включено в стоимость. Также во многих странах, включая Арабские Эмираты, есть туристические сборы, которые оплачивают путешественники, кстати, самостоятельно, и тоже это не вызывает, потому что именно фактор уравнивание всех по единым правилам делает это неизбежной тратой, которую по факту избежать, наверное, никак нельзя. К цене путешествия, на мой взгляд, это не будет иметь никакого значения. Та же индексация в год стоимости, топливные сборы гораздо выше, чем предполагаемый размер сбора.
8: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Также сообщает, что в первом квартале следующего года Таиланд планирует начать взимание туристического сбора в размере 450 батов, это около $13.5. А с иностранцев, по данным газеты «Бангкок Пост», на первом этапе решение затронет путешественников, прибывающих воздушным транспортом. Ожидает, что мера будет приносить бюджет около $239 миллионов ежегодно. Часть полученных средств направят на медстрахование путешественников, что позволит сэкономить госсредства ежегодно, выделяемые на эти цели. Оставшиеся средства будут поступать в специальный фонд развития и модернизации туристической инфраструктуры. Как отмечают власти Таиланда, практика покрытия расходов на туристов уже применяется более чем в 80 странах мира.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: Утверждение, что самые лучшие вещи мы получаем даром, не бесспорно, но недалеко от истины. Одна из таких вещей – приложение Merlin Bird ID, которое дарит нам Корнеллская лаборатория орнитологии. Программа для распознавания птиц по пению и снимку. Крутил ее и так, и эдак, и никаких платных функций не обнаружил. Для получения доступа к полному функциональному набору достаточно зарегистрироваться, указав актуальный адрес электронной почты. Bird Watching – одно из самых популярных хобби в мире. Дальше буду оперировать данными американского рынка. Российской статистики не нашел, видимо, она просто не ведется. 96 миллионов американцев наблюдают за птицами. Вклад бёрдвотчинга в экономику страны – $279 миллиардов в год. Бёрдвотчер не охотится на птиц, он наблюдает, записывает голоса, делает фотографии. Все эти задачи помогает решить приложение. Merlin Bird ID русифицировано, но первое, что стоит сделать – после установки. Зайти в настройки и указать в разделе «Название птиц» русский язык в качестве основного, после чего перезагрузить приложение. Программа привязывается к локации. Рекомендуют ближайшие места, где можно посмотреть на птиц, сезонность и время их появления. При подключении микрофона по пению определяет птицу. Есть возможность отправить на распознавание снимок. Заявленная точность выше 90%. Здесь же энциклопедическая статья о найденной птичке. Возможность вести дневник наблюдений. Сказав, что приложение бесплатное, я был не совсем точен. Фотографии и записи голосов, которые пользователи отправляют в приложение, пополняют библиотеку лаборатории и помогают обучать их системы искусственного интеллекта. Прогулка с Merlin Bird ID – это и небольшой вклад в орнитологию, лишний повод одеться потеплее и выйти из дома пораньше.
2: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Мужчина и его 15-летняя дочь погибли в Херсонской области в результате удара со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Погибший отец 13 детей. Супруга мужчины сейчас ждет 14-го ребенка. Ранее она была награждена орденом «Мать-героиня». Два самолета-разведчика провели почти 7 часов над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Речь идет о самолете радиолокационной разведки шведских ВВС и зарегистрированном в штате самолете-разведчики НАТО, которые курсировали с запада на восток и обратно над южной частью акватории Черного моря. Соединенные Штаты призывают Европу очнуться от долгого сна, резко увеличить военные расходы и укреплять трансатлантический альянс. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Афинах, где он находится с визитом, с обращенной к Европе программной речью. Рубио считает, что коллективный Запад стоит на перепутье, он или начнет решительно действовать на международной арене, или обречет себя, цитата, на рабство и упадок. Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил участник процесса. Ранее в правоохранительных органах агентству сообщили, что Васильеву вменяется получение взятки в размере 18 миллионов рублей. Минюст России внес песню «Выключите гимн, скомкайте флаг» группы «Порнофильмы» в реестр экстремистских материалов. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства. Министерство уточняет, что трек внесли в перечень по решению Санкт-Петербургского городского суда от 24 сентября 2025 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 20.30 в Москве. У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инфляция в России на 5 октября подскочила выше 7% в годовом выражении против 6,26% на 28 сентября. При этом недельная инфляция составила почти процент на фоне роста тарифов, подсчитал Росстат. Как эксперты комментируют такие скачки? Во Франции разгораются протесты школьников, студентов и преподавателей. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Здания не ремонтируются, классы переполнены, учителей не хватает. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику? И Шенгена в следующем году на всех россиян не хватит. Пересмотр требований к визовой политике в отношении граждан России рассматривает Евросовет, сообщили в РСТ. Что это значит и какова сейчас ситуация в консульствах и визовых центрах европейских стран? Подробности на Business FM. Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне в 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,8%. Если рассчитывать ее из недельной динамики, такой методики придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат публикует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к недельной инфляции 0,75% пункта. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
13: Главным драйвером роста цен, безусловно, стала индексация тарифов ЖКХ. Сама по себе она была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложенные были величины роста 9-10%, то по факту в цифрах стоимость услуг водоотведения, водоснабжения, отопления, электроэнергии показала рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, просто потому что неделя – это урезанные данные по урезанной корзине, так что, возможно, при расширении данных на всю страну мы увидим поправку. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и, на самом деле, выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин после нескольких спокойных недель, вернулись к небольшому росту. Но на дизель остаются все так же на стабильном уровне. Поэтому действительно пока основная история этой недели — это действительно ЖКХ.
14: Скажите, пожалуйста, влияние вот этих тарифов — это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
13: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. У каждого свой тайминг. Кто-то заплатит в середине месяца, кто-то в конце, кто-то, может быть, даже в следующем. Но они уже с нами, да, это в ценах, и это будет в платежках. Другое дело, что вопрос всегда стоит, не будет ли некоторых вторичных эффектов. В потребительской сфере такого вторичного эффекта нет. Ну, просто мы с вами немножко потеряем из своего платежеспособного спроса. Где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий. Но там мы не знаем масштаба роста. Еще раз, в целом она закладывалась на уровне 10%.
8: Софья Донец, главный экономист инвестиций, ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора. А во Франции не утихает протест школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей им все равно не хватает. Платят им недостаточно, здания не ремонтируют, а классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода пройдут президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики, Валерий Бадоев продолжит.
15: Как Бизнес ФМ рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улицы вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму, левую кисть пришлось ампутировать. Le Monde сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием F-SON. Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница Ниццы, основательница международной школы этикета Лора Эванс.
16: Абсолютно очевидно, что без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Ле Пен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания, Испания. Пока на границе Италии спокойно.
15: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей РН, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, дуэль между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившей за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает завсектором отдела европейских политических исследований ММО РАН Павел Тимофеев.
17: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиции будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона — это, как правило, небогатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
15: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представила конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Шенгена в следующем году на всех не хватит. Пересмотр требований визовой политики в отношении граждан России включен в проект выводов Европейского совета, заседание которого пройдет 15-16 октября в Брюсселе, сообщает Российский союз туриндустрии. Пока речь идет о проекте документа новых решений, меняющих порядок выдачи шенгенских виз российским туристам, не принято, отмечает руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт РСТ Михаил Абасов.
18: Единственное, что можно уже говорить точно, что если раньше была инициатива ограничения въезда для военнослужащих, то сейчас официально появилась трактовка для ограничения туристических виз. С 15 по 16 там у них проходит саммит. Эта инициатива будет выходить на повестку дня, будут приниматься решения. Но здесь вот какой момент есть очень интересный. Там есть 4 страны, которые имеют право наложить вето. Это у нас Франция, Италия, Испания и Греция. По законодательству ЕС, чтобы отклонить данное прошение, достаточно 4 стран, и чтобы население было больше 35%. Так вот, вот эти 4 страны, они в целом попадают под эти рамки, и эти же 4 страны, они крайне не заинтересованы в том, чтобы прекратить выдачу шенгенских виз. Но, с другой стороны, естественно, раз уж эта инициатива прошла, здесь на предварительных дебатах, и уже речь заходит о том, чтобы сокращать туристические визы, то, скорее всего, да, будут приниматься какие-то определенные решения, и, скорее всего, это будет прежде всего касаться сокращения квотных мест. Это мужчины до 30 лет. Это первое. Второе, будут, конечно же, внимательно смотреть на документальную базу и может повыситься процент отказа. Конечно, сравнивать, допустим, к тому же 2012 году, когда было выдано порядка 6 миллионов виз, сейчас это сокращение в 10 раз и выдается порядка 640 тысяч виз. Но, с другой стороны, Россия по-прежнему занимает 4 место по количеству выданных виз.
4: Михаил Абасов, эксперт РСТ. Как сообщил Ассоциация туроператоров, число слотов испанской визовой центра в Москве упало в несколько раз, и хотя сама выдача виз не прекращена, записаться можно, но теперь это сделать гораздо сложнее. Официальное консульство Испании и визовый центр причины пока не комментировали. Испанский шенген после подачи документов оформляется. 4-5 недель успеть получить визу до Нового года еще вполне реально, отмечает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Гера Резидент Изи Виза София Дефасе Аксютина.
19: Мы живем в тенденции уменьшения количества заявителей на шенгенские визы, количества выдаваемых виз, количества туристов из России, которые едут в Европу. Это искусственное уменьшение, которое проводится странами-членами Евросоюза для того, чтобы уменьшить количество россиян, которые приезжают в Европу. И в рамках этой тенденции мы видим, что и количество слотов, то есть возможности запросить визу, тоже уменьшается. Это не только случай с Испанией. Другие страны тоже уменьшают потихоньку количество слотов. То есть в данном случае, обращаю внимание, это не количество желающих получить шенгенскую визу уменьшилось, испанскую, а именно пропускная способность консульства, то есть количество заявок, которые консульство перерабатывает, принимает от заявителей ежедневно. Вот это количество было уменьшено самим консульством. Поэтому общее количество слотов, соответственно, уменьшилось. Это не только касается испанского консульства, это касается и других консульств. И мы это видим, и это также касается резидентных документов, которые они оформляют. Пока еще возможность оформить визу есть. Дорогу осилит идущие, если вы запланировали поездку в Европу на каникулы зимние или на осенние праздники, то еще есть возможность оформить визу. В краткосрочной перспективе, я думаю, что будет все сложнее и дольше, и труднее получить шенгенскую визу. Поэтому, если заявители планируют часто выезжать в Европу, разумно оформлять резидентные документы, так называемые визы D и виды на жительство, которые наше агентство оформляет в данный момент.
4: София Тафаса-Ксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Российские туристы в Европе по статистике относятся к премиальным путешественникам. Например, если средний европеец, посещая Грецию, тратит около 500 евро в день, то россиянин тратит около 1000. И туротрасли ряда европейских стран пострадает в случае введения жестких ограничений для россиян. При этом уже год действует запрет на выдачу россиянам мультивиз. Этим летом ряд стран ужесточили выдачу шенгена. Франция отменила нотариальную доверенность, только личное присутствие. Италия увеличила сроки рассмотрения, Испания повысила консульский сбор, а Венгрия приостановила прием документов в трех центрах. Но количество обращений за шенгеном в этом году подскочило почти на четверть.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Легко ушло. Ранним июньским утром 2017 года полицию и пожарных американского города Эверетт срочно вызвали к отделению местного банка. Горел банкомат, расположенный в окошке для автомобилистов. Предварительное следствие показало, что возгорание стало результатом неудачного ограбления. То ли преступники плохо подготовились, то ли это было спонтанным решением, но главным инструментом взлома оказалась паяльная лампа. Чтобы добраться до контейнера с деньгами, злоумышленники прожгли дыру в корпусе банкомата. А когда купюры были уже практически в руках, загорелись и они. По словам сотрудников банка, в пепел обратилось все содержимое аппарата, а лежало там около 35 тысяч долларов. Преступников нашли быстро, буквально по их горячим следам. И, несмотря на провал ограбления, приговорили к серьезным срокам. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ. Теории заговора. В 2009 году, спустя 10 лет после старта работ на границе Швейцарии и Франции, наконец достроили большой адронный коллайдер. Тогда как, впрочем, и сейчас мало кто из обывателей по-настоящему понимал, зачем нужна эта гигантская установка стоимостью в 5 миллиардов евро. Слова о том, что коллайдер поможет ученым больше узнать о мироздании, о материи и о том, из чего она состоит, в сознании рядового европейца оставались просто словами. А вот теория о том, что персоны, определяющие будущее человечества, стали искать пути в параллельные миры, оказалась людям и понятнее, и ближе. Желтая пресса в Старом Свете и сейчас находит бывших сотрудников Центра европейских ядерных исследований, которому принадлежит коллайдер, ставших очевидцами открытия порталов в неизведанные вселенные. Теории заговора на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
20: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
2: Сделки.
20: Госкорпорация «Росатом» выкупила у бизнесмена Сергея Шишкарева его долю в размере 51% в группе компаний «Дело». Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и подтвердил Шишкарев. Их заявление приводится в сообщении компаний 7 октября. Сумма сделки, по словам источника «Ведомостей», составила около 77 миллиардов рублей. Таким образом, «Росатом» консолидировал все 100% логистической компании.
0: Отчеты и планы.
20: Wildberries снизил штрафы для продавцов, работающих по модели ФБС, продажи товаров со склада продавца. Изменения будут действовать до конца этого года, сообщили в телеграм-канале Ассоциации участников рынка электронной коммерции. Речь идет о штрафе за долгую отгрузку. Раньше штраф мог достигать 9% от стоимости товара при сильных задержках. По новым правилам, при задержке от 48 до 52 часов сумма штрафа будет расти на 0,2%. От цены товара за каждый час вместо прежних 0,3%. Т-банк запускает новое поколение своего приложения в рамках концепции «Дофамин банкинг». В банке сообщили, что ключевая идея суперапа заключается в простоте, легкости и уникальных для рынка продуктах. Теперь клиент новой версии приложения может управлять счетами и кредитами других банков, не переходя в сторонние приложения, пользоваться новыми сервисами и продуктами и анализировать свои траты в режиме реального времени благодаря аналитике финансов на базе ИИ. Также в рамках нового этапа банк тестирует возможность обращаться в поддержку с помощью голосовых сообщений. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
21: Двадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
22: Добрый вечер. Очередной день роста на российском рынке акций уже третий подряд. Хотя растем медленно, но пока растем 0,4% прибавил индекс Московской биржи. И закрытие основной торговой сессии 2337 пунктов. Были, конечно, попытки уйти выше уровня 2350, но пока не очень удачно. И предпосылок рынок не находит для того, чтобы пойти гораздо выше. Но здесь отчасти и геополитика влияет. Во всяком случае, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над разрешением конфликта на Украине. И помимо этого сказал, что в скором времени намерен провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Посмотрим. Может быть, действительно что-то сдвинется в ближайшем будущем. Ну, во всяком случае, мы помним первый разговор лидеров России и США. Тогда была бурная реакция на российском рынке акций, но это был первый разговор телефонный. Потом реакция была все скромнее и скромнее. Так что рынок будет ждать, во-первых, факты разговора, во-вторых, конечно же, результатов. Ну, а результаты по инфляции оказались действительно сильными. То есть инфляция зашкалила, рост был заметный. С одной стороны, это все ожидалось, потому что с 1 октября индексация тарифов ЖКХ прошла. И, конечно, рынок ждал скачка инфляции. Мы все помним начало января, когда тоже инфляция, во всяком случае, недельная, годовая резко выросли. Но вот если брать уже ситуацию текущую, то с 29 сентября по 5 октября инфляция составила 96%. Вот такой рост потребительских цен. Ну, наверное, не стоит сравнивать с неделей ранее, когда там цены росли на 12%. Но, тем не менее, все-таки заметный скачок. И, кстати, цифра оказалась выше прогнозов, выше ожиданий. Там среднерыночный прогноз был около 0,7%. Ну и годовые темпы роста тоже оказались существенными. На 5 октября годовая инфляция составила 7,8%. Это если ее рассчитывать из недельной инфляции. 6% с четвертью была на 28 сентября. Ну, посмотрим, насколько это будет продолжительный период такой повышенной недельной инфляции. Все-таки в январе, ну, скажем так, довольно быстро все стабилизировалось. Все это, кстати, не так далеко от заседания Банка России. Так что еще два релиза будет перед заседанием. Посмотрим, насколько там стабилизация все-таки будет актуальна. Но, тем не менее, пока вот такой скачок инфляции. Посмотрим, кстати, как завтра рынок откроется на всем этом. Ну, во всяком случае, вечером ничего страшного на рынке акций не произошло. Рубль остается более-менее стабильным. Если брать вторник, среду, то во вторник рубль немножко подрос, в среду немножко снизился. Таким образом, китайская валюта на закрытии среды 12 рублей 75 копеек. Что касается американского доллара, то если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то, ну, в районе 85,5, как торговался доллар сегодня, так, в принципе, и торгуется вблизи этого значения. Ну, на рубль не будем забывать, что, конечно же, оказывает серьезнейшее давление покупки валюты Банком России на объем около 12, чуть больше 12 миллиардов рублей в день. Очень высокий объем, на самом деле, для текущего валютного рынка России. Нефть росла до начала американской торговой сессии. Потом небольшое снижение наблюдается. Но в целом консолидация пока в районе $100 за баррель, если рассматривать смесь Brent. На рынке нефти не все так однозначно. С одной стороны, есть поставки нефти все-таки через Армузский пролив по так называемому Южному коридору, и эти поставки чуть ли не достигли уровня довоенных. Ну, во всяком случае, об этом писали американской прессе в первую очередь. Но вот сегодня поступило сообщение от Корпуса Стражи Исламской Революции, что они это все могут закрыть. Во всяком случае, говорится о том, что маршруты прохода судов через Армуз, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты. Ну, посмотрим, как это получится. Ну, во всяком случае, рынок тоже это все внимательно отслеживает. Ну, и плюс сезон ураганов начался в США. Во всяком случае, первый атлантический ураган в текущем году формируется. Пока это шторм в районе Мексиканского залива. Но не исключено, что в течение 2 дней ускорится он до урагана. И, вероятно, затронет объемы нефтедобычи в Мексиканском заливе.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
1: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Слово и деньги. Важно не то, сколько денег вы зарабатываете, а то, сколько денег у вас остается, как они работают на вас и сколько поколений вы сможете ими обеспечить. Роберт Киосаки, американский предприниматель, писатель, создатель онлайн-игр для обучения взрослых и детей финансам и бизнесу. Слово и деньги на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: В последнее время, как из рога изобилия, сыплются предложения о реформировании работы УК в жилом сегменте. От полного раскрытия сведений о доходах управляющих организаций и их расходах по видам работ и услуг с указанием подрядчиков и сумм выплат до сокращения летних отключений горячей воды до нескольких дней. Профессионалы сегмента признают, что среди обсуждаемых и уже принятых нововведений есть разумные и полезные, а есть как минимум спорные. К последним, в частности, собеседники Бизнес ФМ относит беспрепятственный доступ провайдеров в МКД. Управляющая компания отвечает за сохранность общего имущества и безопасность дома, но теряет возможность контролировать, кто, как и в каком объеме размещает оборудование. Возникают риски для инженерных сетей и пожарной безопасности. А спрашивать за последствия будут все равно с УК, поясняют свою позицию эксперты. Увеличение штрафов за ненадлежащее содержание общедомового имущества до 500 тысяч рублей. Тоже, по их мнению, так себе предложение. Это не улучшит качество работы, а приведет к банкротству УК. Обязательное введение общедомовых чатов и информирование в МАКС – избыточная мера, которая ведет к дополнительным организационным расходам, но не повышает информированность собеседников, особенно в крупных городах, где мессенджер не так легко приживается. И уж совсем никуда идея ликвидировать все коммерческие УК и объединить их в одну государственную компанию. Впрочем, такого законопроекта до сих пор нет, и навряд ли мы его увидим. Монополия не становится эффективной только потому, что она государственная. Зданию все равно нужны инженер, сантехник, электрик, подрядчик, запчасти, аварийная служба и деньги. И табличка на двери их не материализует. Таково мнение профессионалов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: 20 часов 58 минут, московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Графики почасовых отключений света ведут четверг в части регионов Украины на весь день, сообщает Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Компания не уточнила, какие регионы затронут отключением. Еврокомиссия рассматривает новый механизм налогообложения крупных компаний, который позволит увеличить поступления от американских технологических корпораций, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Брюссель обсуждает введение ежегодного фиксированного взноса для всех компаний, работающих в ЕС и имеющих годовую выручку более 100 миллионов евро. Большинство, 80% россиян, считают президента России Владимира Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров. 71% респондентов уверены, что во время президентства Путина страна стала сильнее. Это следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованного на его сайте. Путин отмечает день рождения в среду, 7 октября. Глава государства исполнилось 74 года. Правительство России учредило для студентов две новые стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Размер стипендий составляет 30-50 тысяч рублей, заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин. Как отметили в пресс-службе Кабмина, назначать стипендии будет Миноборнауки ежегодно по результатам конкурсных отборов. Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер заявил, что жители республики должны привыкать к нехватке воды в реках. По его словам,

0: Шишки чумы при Ангаре в основном лужные. Что за ними стоит и почему темы вдруг озаботились в Госдепе США и сам президент Трамп? Фейковые заказы на Озоне. А продавцы снова жалуются на злоумышленников, которые заказывают товары большими партиями с доставкой в отдаленные пункты Сибири, где их просто никто не забирает. Результат – большие убытки у селлера. Помогает ли решать такую проблему сам Озон? Автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз дилера. Китай с 1 января ужесточит требования к экспорту таких машин. В группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Подробности на Business FM. ВОЗ опубликовала оппозицию об отсутствии риска в связи со случаем небольничной пневмонии в Иркутске. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Профилактические мероприятия в области организованы в исчерпывающем объеме. Эпидемические риски для населения отсутствуют, добавили службе. Санитарная эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, в городах Иркутск и Шелихов спокойная. Ранее Рейтер писал, что ВОЗ запросил у Москвы дополнительную информацию в связи с сообщениями СМИ о втором случае пневмонии среди сотрудников Иркутского противочумного института. Москва проинформировала ВОЗ по ситуации в Приангаре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что публикации СМИ по ситуации в Приангаре в основном ложные.
1: Я такой информации не располагаю. Здесь, конечно, нужно ориентироваться, еще раз повторяю, на заявление и информацию нашего головного ведомства Анны Поповой, которая, кстати, вчера разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте. Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения в соответствии с существующей практикой. Послушайте, СМИ сообщают очень много. Это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора. Потребнадзора, заявление Поповой и заявление ее представителей.
0: Дмитрий Песков. Ранее Роспотребнадзор заявил, что ситуация стабильная. У заболевшей сотрудницы Иркутского противочумного института не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. Впрочем, официальный диагноз по-прежнему не называется, лишь пневмония, не установленная этиология. Хотя губернатор региона Игорь Кобзев ранее сообщил, что в Приангарии выявлено опасное инфекционное заболевание. Опасения вокруг заболевания в Иркутске сильно преувеличены, считает доктор меднаук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
2: Если вы откроете, там есть все документы на сайте ВОЗ. Это называется, что происходит, карантинные инфекции. Карантинные инфекции – это те, вот которых страна где-то возникла, должна сообщать тем, с кем граничит этот очаг образованный, и ВОЗ. Это называется карантинные инфекции. Вся процедура расписана. Потому что, например, Эбола – это карантинные инфекции в Африке. Гораздо страшнее, чем то, что в Иркутске в 1000 раз. Эта сама Африка волнует гораздо больше, чем в Иркутске. Потому что в Иркутске все в порядке. А вот с Эболой – это действительно, если это разойдется, то будет труба.
3: Вы говорите, там все в порядке. Почему вы так думаете? Потому что, видите, тут очень многих опасений, что все-таки это был случай чумы реальный.
2: Даже если это был случай чумы, все неудивительно. А что такого? Тут у нас на территории страны несколько очагов природных. Чума – природно-очаговые занозные заболевания. В природе есть носители и переносчики. Носители – это всякие грызуны, зависит от географии, где это находится. На Алтае, какие-нибудь горные суслики в Монголии, где-нибудь пустынные суслики в Казахстане. Я не знаю, кто там, их эти самые хомяки. То есть это природно-очаговые инфекции, которые 1000 лет. И те люди болеют. Вот буквально, ну, несколько, там, 2-3 года там назад на Алтае был случай, мальчик погиб. И что-то никакой такой паники-то не было, потому что вся процедура, она отлажена. Кроме чумы, у нас на территории еще очаги есть особо опасных инфекций. Сибирская язва, в частности. Там, где еще от монгол-татар, от Александра Македонского и от Тамерлана. А так наблюдают 2 инкубационных периода. Для чумы это 2 недели. 2-3 недели наблюдают. Если больше там никто не заболел, соответственно, все это снимается на карантин, и люди живут дальше спокойно.
0: Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям. Американские СМИ и на главной странице помещают обзоры ситуации в Иркутске, а также заявление Дональда Трампа о том, что вскоре ему предстоит разговор с Владимиром Путиным, где в том числе может быть затронута тема неустановленного заболевания в Иркутске. США направили России официальное дипломатическое обращение, так называемый демарш, сообщает Wall Street Journal и CNN. Мы официально запросили у российского правительства дополнительных данных, заявил CNN представитель Госдепа. Комментирует политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
4: Как минимум будет политическая кампания, которая будет построена на недоверии ко всему, что говорят российские власти, вне зависимости от того, говорят ли они все, правду, неправду или частичную правду. Эта кампания

0: будет развиваться сама по себе, поскольку отношения враждебные, уровень доверия нулевой. К тому же есть недавний опыт китайский. Когда начался ковид, все правды мы о том, как он начался, так и не узнали. И никакой такой информации китайцы особенно не делились. В течение первых недель, особенно этой пандемии. Поэтому все шарахаются, и если так дальше будет развиваться ситуация, начнут закрывать авиасообщения. Чего, собственно, некоторые добивались недавно.
1: Позиции России, как вы думаете?
0: Полной прозрачности в такой ситуации мы ни от какой страны не дождемся. Поскольку исследования опасные на грани научных достижений, на фоне того, что еще обвиняют, что вы там создаете биологическое оружие, ну, кто будет доверять какой-то иностранной инспекции, заходить в сверхсекретную биологическую лабораторию. Я не знаю такой страны. Ни Пентагон не будет это позволять, ни китайцы вообще никак не будет. Тем более, что у российских властей есть свое скептическое отношение ко всему, что говорят на Западе. Что не сделай, все равно не поверят.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Специалисты по вопросам здравоохранения из Госдепа США связались с МИДом России еще в пятницу, и контакты продолжались на этой неделе. Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс». В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства, еще столько же упаковок аналогичных лекарств тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что «Атаракс» не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Евгений Перенчук продолжит.
3: О том, что дефицита популярного седативного препарата «Атаракс» в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, «Атаракса» и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик подтверждает, «Атаракс» закончился, но есть российские аналоги.
4: В России выпускается достаточно большое количество препаратов, эквивалентов. Действующее вещество совершенно одно и то же. И производителей у нас очень много. Канон Фарма, Фармпроект, Биохимик и Вертекс. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.
5: А вот вы можете с чем-то связать именно дефицит «Атаракса»?
4: Ну, это называется дефектура с точки зрения фармацевтики. Дефектура – это, значит, временное отсутствие на рынке лекарственного препарата, связанное с различными причинами.
3: Последние годы спрос на «Атаракс» в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
6: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок «Атаракса». Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
3: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок «Атаракса» и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение «Атаракса» и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно «Атаракс», говорит клинический психолог Михаил Хорс.
7: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога «Атаракса». Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осенние обострения, повышение тревожности осенней и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
3: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса, других противотревожных препаратов, на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Таиланд хочет ввести налог на выезд. Сбор составит 1000 бат, примерно $30, сообщает местная газета The Nation, ссылаясь на соответствующий законопроект. Сумма будет взиматься со всех лиц, покидающих страну, как с иностранцев, так и с тайцев. Первоначально такая мера коснется только пассажиров авиатранспорта, и, вероятнее всего, налог будет зашит в стоимость авиабилета. Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТУР по вопросам международного туризма Атур Мурадян.
8: Таиланд о нем говорит уже не первые годы, и надо понимать, что они действительно анонсировали давно, несколько раз при смене правительства откладывали, и действительно много вопросов возникало, а как же все-таки взимать, чтобы уравнять самостоятельных путешественников с туроператорами, и пришли к варианту взывать его с перевозчиков, которые, по сути, будут собирать этот сбор. Если говорить о сумме, разные суммы, и 1000 батов, и 430 батов, ну, грубо говоря, сумма, с одной стороны, для Таиланда это процента 3 где-то от стоимости среднего путешествия. Туристы, как правило, если не сами платят, абсолютно нечувствительны. Напомню, что на тех же Мальдивах совокупные налоги составляют до 40% от стоимости наземного размещения, и никто по этому поводу не ругается, потому что оно изначально включено в стоимость. Также во многих странах, включая Арабские Эмираты, есть туристические сборы, которые оплачивают путешественники, кстати, самостоятельно, и тоже это не вызывает, потому что именно фактор уравнивание всех по единым правилам делает это неизбежной тратой, которую по факту избежать, наверное, никак нельзя. К цене путешествия, на мой взгляд, это не будет иметь никакого значения. Та же индексация в год стоимости, топливные сборы гораздо выше, чем предполагаемый размер сбора.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТУР. Также сообщает, что в первом квартале следующего года Таиланд планирует начать взимание туристического сбора в размере 450 бат, это около $13.5 с иностранцев. По данным газеты «Бангкок Пост», на первом этапе решение затронет путешественников, прибывающих воздушным транспортом. Ожидает, что мера будет приносить бюджет около $239 миллионов ежегодно. Часть полученных средств направит на медстрахование путешественников, что позволит сэкономить госсредства, ежегодно выделяемые на эти цели. Оставшиеся средства будут поступать в специальный фонд развития и модернизации туристической инфраструктуры. Как отмечают власти Таиланда, практика покрытия расходов на туристов уже применяется более чем в 80 странах мира.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сартар Влекулеев. Объем фонда национального благосостояния в сентябре сократился на 210 миллиардов 280 миллионов рублей после роста на 474 миллиарда рублей в августе, сообщает Минфин России. Размер фонда на 1 октября составил 12 триллионов 984 миллиарда 600 миллионов рублей. Это эквивалент 153 миллиардов 795 миллионов долларов или 5,5% ВВП. Месяцем ранее он был на уровне 13 триллионов 194 миллиардов 880 миллионов рублей, эквивалент 154 миллиардов 145 миллионов долларов или 5,6% ВВП. Объем международных золотовалютных резервов России в сентябре уменьшился на 37 миллиардов 262 миллиона долларов или на 4,8% до 731 миллиарда 760 миллионов долларов, сообщает Центробанк России. В январе-сентябре этого года резервы снизились на 23 миллиарда долларов и 93 миллиона или на 3,1% с 754 миллиардов 853 миллионов долларов на 1 января. Стоимость монетарного золота в резервах в сентябре стала меньше на 31 миллиард 877 миллионов долларов или на 9,6%. Кабмин в ближайшее время рассмотрит возможность пролонгации льготного кредитования для аграриев на срок до 1 года в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что такая же возможность должна быть предоставлена и тем предпринимателям ВПК, которые в результате техногенной чрезвычайной ситуации был нанесен существенный ущерб из-за ограничения производства, реализации и транспортировки агропродукции. Финансирование программы господдержки спроса на российскую сельхозтехнику через субсидирование скидок на ее приобретение, так называемая программа 1432, в 2027 году сохранится на уровне 10 миллиардов рублей. В 2028-2029 годах планируется увеличить ежегодный лимит до 12 миллиардов рублей. Об этом говорится в презентации главы Минпромторга Антона Алиханова, представленной им на пленарной сессии агропромышленной выставки «Золотая осень». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 11 градусов, осадки сегодня не ожидается, ночью плюс 6, завтра днем до 14 градусов, облачно, но без осадков, однако осадки ожидаются уже в пятницу, но потеплеет до 17 градусов. А 21.17 в Москве, вы слушаете «Бизнес FM». Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменений китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных Бизнес FM, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой, но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
11: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
12: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились, не стояли на учете в Китае, их как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти послепродажное обслуживание автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
11: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
13: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
11: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Почта России превратится в коммерческий аналог МФЦ. Через нее можно будет заказать документы, например, выписку из ЕГРН, и потом получить их по почте, но не бесплатно. Предельная плата за услугу составит до 5000 рублей. Кому это будет полезно и как будет работать, продолжит Наталья Шашна.
14: Новая масштабная реформа Почты России. С марта она может стать фактически платным посредником между гражданами и государством. Для тех, кому удобно подавать все заявления электронно на портале госуслуг или идти в МФЦ, ничего не меняется. Речь о дополнительной опции. Для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет МФЦ и плохой интернет, отделение почты станет своего рода мини-МФЦ. После реформы подавать и получать многие документы от ФНС, МВД, Росимущества и так далее, можно будет через отделение почты. А плата за прием заявлений и доставку станет для нее дополнительным доходом, комментирует член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агван Микаэлян.
15: Суть вопроса здесь заключается в том, что просто почту России наделят такими же полномочиями, как МФЦ, который устанавливает вашу личность, чтобы вам указать ту или иную услугу. И Почта России имеет, конечно, критически большее количество отделений, подразделений там по всей России. Доступность его подразделений сильно выше, чем любых МФЦ. Столько МФЦ просто не построишь, так сказать, в каждом селе. И услуга двинулась к человеку. Идея в этом. Разговор о том, что это все будет до 5000, все-таки добраться с какого-нибудь труднодоступного места до любого МФЦ, это целая история. Человек теряет там день, он тратит деньги, потому что что на своем транспорте добраться, что на общественном транспорте, это целая история. Поэтому это частичная компенсация транспортных затрат, почтовых затрат.
14: Непонятно, будет ли массовый спрос на эту услугу. Возможно, ею воспользуются юридические лица, которым сложно добираться до МФЦ «Мой бизнес», расположенных в основном в региональных центрах, рассуждает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса «Обучение служением МИФИ» Яков Якубович. А вот для физлиц предельная сумма в 5000 рублей сопоставима с существенной частью пенсии или зарплаты, особенно если документов будет несколько.
16: 5000 рублей не фиксированный тариф, но для жителя глубинки эта сумма, если она будет установлена в предельном формате, она ощутима. Она сопоставима с существенной частью, например, пенсии или зарплаты. Это создает риски. Человеку может оказаться дешевле потратить день на поездку в МФЦ, чем заплатить за удобство. И второй риск – это эти пакетные эффекты. Когда плата взимается за каждую услугу отдельно, прием заявления, доставка результата. А если еще это не одна услуга, а комплекс государственных услуг, за каждую услугу отдельно, естественно, эта сумма кратно вырастает. И если нужно сделать пакет документов, например, для продажи квартиры, наследства, затраты могут легко перевалить за 15-20 тысяч рублей.
14: В Минцифры пояснили, полученные деньги будут направляться на зарплату сотрудников и содержание почтовых отделений. Часть средств могут получить и МФЦ, например, если там будет стоять почтомат. А в соцсетях комментируют, что почта давно перестала быть просто почтой, став и магазином, и пунктом выдачи маркетплейсов. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Booking.com пытается через суд вернуть своих сотрудников в офис. Об этом сообщают местные СМИ. Дело рассматривает районный суд Амстердама.
9: Подробности
14: Речь в этом разбирательстве идет всего о двух очных рабочих днях в неделю. Один из этих двух обязательных дней в офисе будет устанавливать администрация, а второй сотрудник сможет выбрать самостоятельно. Как пишут местные СМИ, такая рекомендация о минимальном присутствии в офисе в компании действует еще с 22 года, когда в Нидерландах отменили большую часть ковидных ограничений. Но все эти годы сотрудники компании к пожеланиям руководства попросту не прислушивались, и многие из них не появляются на рабочем месте в принципе. По мнению руководства компании, это отрицательно сказывается на взаимодействии в коллективе и производительности труда. Теперь Booking пытается ввести запрет на полную удаленку, однако совет сотрудников с этим не соглашается. Среди аргументов, которые они приводят, отсутствие такой производственной необходимости и нехватка мест. Из 7 тысяч сотрудников в головном офисе в Амстердаме есть рабочие места только для 3 тысяч. При этом, согласно сложившейся в Нидерландах судебной практике, правила удаленной работы относятся к фактическим условиям труда, изменения которых требуют согласия совета сотрудников. Ранее с подобными судебными разбирательствами столкнулись тайваньская компания ASUS и американская Caterpillar. И в обоих случаях суд признал, что изменение порядка удаленной работы должно согласовываться с объединениями сотрудников.
2: В России подобное разбирательство – редкость, говорят эксперты, но если дело все-таки доходит до суда, как правило, он встает на сторону сотрудника. Объясняет руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
17: С точки зрения российского трудового законодательства, работодатель, в принципе, имеет право требовать от удаленного работника возвращения в офис, но при условии наличия законных оснований и соблюдения определенных процедур. Единственное законное основание – это изменение организационных или технологических условий труда. Если работодатель не может доказать наличие такого изменения, он не имеет права, в принципе, в одностороннем порядке отменить удаленный режим работы. Изменение любых условий трудового договора требует письменного согласия обеих сторон. Единственное исключение, когда происходит изменение организационных или технологических условий труда, и первоначальные условия договора не могут быть сохранены, тогда работодатель вправе в одностороннем порядке изменить эти условия. Если начальник просто хочет, чтобы все сидели в офисе, это незаконно. А вот изменение технологических условий привело к невозможности продолжения удаленной работы, это законно. Есть дела, которые работодатели выиграли, есть, которые проиграли. Естественно, которые работодатель проиграл, таких дел гораздо больше. Удаленка в настоящее время еще в серой зоне. В России это не так часто используется, но всегда в основном суд склоняется в сторону работника.
2: Наргиз Мамажанова, «Интеллектуальный капитал». По данным РИА Новости, в прошлом году в России удаленно работали менее 1 000 000 человек. Число таких сотрудников сократилось примерно на 20% год к году.
9: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 21:28 московское время. У микрофона Сардар Валикулиев. Российское ПВО в среду с 8 до 20 часов уничтожило 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 9 регионами и Черным морем, сообщает Минобороны России. Экстренное отключение электроэнергии начались в среду в Киеве и области, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Причину отключения не уточняют. Ранее в среду мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что Киев частично остался без света и воды. Украинское издание «Телеграф» сообщило в своем телеграм-канале, что перебои со светом и водой в Киеве произошли после взрыва. В Киеве фиксируются также перебои в работе интернета. США призывает Европу очнуться от долгого сна, резко увеличить военные расходы и укреплять трансатлантический альянс. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Афинах, где он находится с визитом с обращенной к Европе программной речью. Рубио считает, что коллективный Запад стоит на перепутье. Он или начнет решительно действовать на международной арене, или обречет себя, цитата, «на рабство и упадок». Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил участник процесса. Ранее в правоохранительных органах агентству сообщили, что Васильеву вменяется получение взятки в размере 18 миллионов рублей. Минюст России внес песню «Выключите гимн, скомкайте флаг» группы «Порнофильмы» в реестр экстремистских материалов. Следует из данных на сайте ведомства. В министерстве уточнили, что трек внесли в перечень по решению Санкт-Петербургского городского суда 24 сентября 2025 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инфляция в России на 5 октября подскочила выше 7% в годовом выражении против 6.26 недели ранее. При этом недельная инфляция составила почти процент на фоне роста тарифов, подсчитал Росстат. Как эксперты комментируют такие скачки? Во Франции разгораются протесты школьников, студентов и преподавателей. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей, здания не ремонтируют, классы переполнены, учителей не хватает. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику? Шенгена в следующем году на всех россиян не хватит. Пересмотр требований рассматривает Евросовет, сообщили в РСТ. Что это значит и какова сейчас ситуация в консульствах и визовых центрах европейских стран? Подробности на Business FM. Инфляция пошла вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне в 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,8%. Если высчитывать ее из недельной динамики, такой методики придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к недельной инфляции 75% пункта. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
19: Главным драйвером роста цен, безусловно, стала индексация тарифов ЖКХ. Сама по себе она была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложенные были величины роста 9-10%, то по факту в цифрах стоимость услуг водоотведения, водоснабжения, отопления, электроэнергии показала рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, просто потому что неделя – это урезанные данные по урезанной корзине, так что, возможно, при расширении данных на всю страну мы увидим поправку. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и, на самом деле, выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений, немножко подросли цены на бензин после нескольких спокойных недель вернулись к небольшому росту. Но на дизель остаются все так же на стабильном уровне. Поэтому действительно пока основная история этой недели это действительно ЖКХ.
20: Скажите, пожалуйста, влияние вот этих тарифов это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
19: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. У каждого свой тайминг. Кто-то заплатит в середине месяца, кто-то в конце, кто-то, может быть, даже в следующем. Но они уже с нами, да, это в ценах и это будет в платежках. Другое дело, что вопрос всегда стоит, не будет ли некоторых вторичных эффектов. В потребительской сфере такого вторичного эффекта нет. Ну, просто мы с вами немножко потеряем из своего платежеспособного спроса. Где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий. Но там мы не знаем масштаба роста. Еще раз, в целом она закладывалась на уровне 10%.
2: Софья Донец, главный экономист и инвестиции, ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7 процентного пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора. Во Франции не утихают протесты школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей все равно не хватает. Платят им недостаточно, здания не ремонтируют и классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода пройдут президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики, Валерий Убадоев продолжит.
1: Как бизнес-ФМ рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улицы вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму, левую кисть пришлось ампутировать. Лемон сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием «Эфсон». Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница Ниццы, основательница международной школы этикета Лора Эванс.
21: Абсолютно очевидно, что без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Лю Пен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания, пока на границе Италии спокойно.
1: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей RN, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, дуэль между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившись за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает завсектором отдела европейских политических исследований ММО РАН Павел Тимофеев.
22: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиции будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона – это, как правило, небогатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
1: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций Федерации запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представило конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после двух смертельных инъекций. Об этом PBS News сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
0: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за два столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
4: Фактически возможно три исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное. Тут включается полномочия губернатора. Третий вариант. В любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации государства. Сначала пыталась ее убить, потом спасти, потом опять.
0: Примечательно, что адвокаты Кристы Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
5: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию, прежде всего, оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жестко республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет губернатором, поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов к этой форме смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
0: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Жизнь полна сюрпризов, и Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 449 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
23: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
24: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
23: Сделки.
24: Госкорпорация «Росатом» выкупила у бизнесмена Сергея Шишкарева его долю в размере 51% в группе компаний «Дело». Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и подтвердил Шишкарев. Их заявление приводится в сообщении компаний 7 октября. Сумма сделки, по словам источника «Ведомостей», составила около 77 миллиардов рублей. Таким образом, «Росатом» консолидировал все 100% логистической компании.
23: Отчеты и планы.
24: Wildberries снизил штрафы для продавцов, работающих по модели ФБС. Продажи товаров со склада продавца. Изменения будут действовать до конца этого года, сообщили в телеграм-канале Ассоциации участников рынка электронной коммерции. Речь идет о штрафе за долгую отгрузку. Раньше штраф мог достигать 9% от стоимости товара при сильных задержках. По новым правилам, при задержке от 48 до 52 часов сумма штрафа будет расти на 0,2% от цены товара за каждый час вместо прежних 0,3%. Т-банк запускает новое поколение своего приложения в рамках концепции «Дофамин банкинг». В банке сообщили, что ключевая идея суперапа заключается в простоте, легкости и уникальных для рынка продуктах. Теперь клиент новой версии приложения может управлять счетами и кредитами других банков, не переходя в сторонние приложения, пользоваться новыми сервисами и продуктами и анализировать свои траты в режиме реального времени благодаря аналитике финансов на базе ИИ. Также в рамках нового этапа банк тестирует возможность обращаться в поддержку с помощью голосовых сообщений. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете Business FM. Шенгена в следующем году на всех не хватит. Пересмотр требований визовой политики в отношении граждан России включен в проект выводов Европейского совета, заседание которого пройдет 15-16 октября в Брюсселе, сообщает Российский союз туриндустрии. Пока речь идет о проекте документа новых решений, меняющих порядок выдачи шенгенских виз российским туристам, не принято, отмечает руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт РСТ Михаил Абасов.
25: Единственное, что можно уже говорить точно, что если раньше была инициатива ограничения въезда для военнослужащих, то сейчас официально появилась как для ограничения туристических виз. С 15 по 16 там у них проходит саммит. Эта инициатива будет выходить на повестку дня, будут приниматься решения. Но здесь вот какой момент есть очень интересный. Там есть 4 страны, которые имеют право наложить вето. Это у нас Франция, Италия, Испания и Греция. По законодательству ЕС, чтобы отклонить данное прошение, достаточно 4 стран, и чтобы население было больше 35%. Так вот, вот эти 4 страны, они в целом попадают под эти рамки, и эти же 4 страны, они крайне не заинтересованы в том, чтобы прекратить выдачу шенгенских виз. Но с другой стороны, естественно, раз уж эта инициатива прошла, здесь на предварительных дебатах, и уже речь заходит о том, чтобы сокращать туристические визы, то, скорее всего, да, будут приниматься какие-то определенные решения, и, скорее всего, это будет прежде всего касаться сокращения квотных мест. Это мужчины до 30 лет. Это первое. Второе, будут, конечно же, внимательно смотреть на документальную базу и может повысить процент отказа. Конечно, сравнивать, допустим, к тому же 2012 году, когда было выдано порядка 6 миллионов виз, сейчас это сокращение в 10 раз и выдается порядка 640 тысяч виз. Но с другой стороны, Россия по-прежнему занимает 4-е место по количеству выданных виз.
2: Михаил Аббасов, эксперт РСТ. Как сообщила Ассоциация операторов, число слотов испанской и визовый центр Москвы упало в несколько раз, и хотя сама выдача виз не прекращена, записаться можно, но теперь это сделать гораздо сложнее. Официальное консульство Испании и визовый центр причины пока не комментировали. Испанский шенген после подачи документов оформляется. 4-5 недель успеть получить визу до Нового года еще вполне реально, отмечает директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Евро-резидент Изи-Виза София Дефасе-Аксютина.
8: Мы живем в тенденции уменьшения количества заявителей на шенгенские визы, количества выдаваемых виз, количества туристов из России, которые едут в Европу. Это искусственное уменьшение, которое проводится странами-членами Евросоюза для того, чтобы уменьшить количество россиян, которые приезжают в Европу. И в рамках этой тенденции мы видим, что и количество слотов, то есть возможности запросить визу, тоже уменьшается. Это не только случай с Испанией, другие страны тоже уменьшают потихоньку количество слотов. То есть в данном случае, обращаю внимание, это не количество желающих получить шенгенскую визу уменьшилось, испанскую, а именно пропускная способность консульства, то есть количество заявок, которые консульство перерабатывает, принимает от заявителей ежедневно, вот это количество было уменьшено самим консульством. Поэтому общее количество слотов, соответственно, уменьшилось. Это не только касается испанского консульства, это касается и других консульств, и мы это видим, и это также касается резидентных документов, которые они оформляют. Пока еще возможность оформить визу есть. Дорогу осилит идущие, если вы запланировали поездку в Европу на каникулы зимние или на осенние праздники, то еще есть возможность оформить визу. В краткосрочной перспективе, я думаю, что будет все сложнее и дольше, и труднее получить шенгенскую визу. Поэтому, если заявители планируют часто выезжать в Европу, разумно оформлять резидентные документы, так называемые визы D и виды на жительство, которые наши агентство оформляет в данный момент.
2: София Дефасе-Аксютина, агентство Еврорезидент Изи-Виза. Российские туристы в Европе по статистике относятся к премиальным путешественникам. Например, если средний европеец, посещая Грецию, тратит около 500 евро в день, то россиянин тратит около 1000. И туротрасли ряда европейских стран пострадают в случае введения жестких ограничений для россиян. При этом уже год действует запрет на выдачу россиянам мультивиз. Этим летом ряд стран ужесточили выдачу шенгена. Франция отменила нотариальную доверенность, только личное присутствие. Италия увеличила сроки рассмотрения, Испания повысила консульский сбор, а Венгрия приостановила прием документов в трех центрах. Но количество обращений за шенгеном в этом году подскочило почти на четверть.
23: Капитал с Алексеем Завьяловым.
10: Добрый вечер. Очередной день роста на российском рынке акций уже третий подряд. Хотя растем медленно, но пока растем 0,4% прибавил индекс Московской биржи. И закрытие основной торговой сессии 2337 пунктов. Были, конечно, попытки уйти выше уровня 2350, но пока не очень удачно. И предпосылок рынок не находит для того, чтобы пойти гораздо выше. Но здесь отчасти и геополитика влияет. Во всяком случае, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над разрешением конфликта на Украине. И помимо этого сказал, что в скором времени намерен провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Посмотрим, может быть, действительно что-то сдвинется в ближайшем будущем. Но, во всяком случае, мы помним первый разговор лидеров России и США. Тогда была бурная реакция на российском рынке акций, но это был первый разговор телефонный. Потом реакция была все скромнее и скромнее. Так что рынок будет ждать, во-первых, факта разговора, во-вторых, конечно же, результатов. Ну, а результаты по инфляции оказались действительно сильными. То есть инфляция зашкалила, рост был заметный. С одной стороны, это все ожидалось, потому что с 1 октября индексация тарифов ЖКХ прошла. И, конечно, рынок ждал скачка инфляции. Мы все помним начало января, когда тоже инфляция, во всяком случае, недельная, годовая резко выросли. Но вот если брать уже ситуацию текущую, то с 29 сентября по 5 октября инфляция составила 96%. Вот такой рост потребительских цен. Ну, наверное, не стоит сравнивать с неделей ранее, когда там цены росли на 12%. Но, тем не менее, все-таки заметный скачок. И, кстати, цифра оказалась выше, выше прогнозов, выше ожиданий. Там среднерыночный прогноз был около 0,7%. Ну и годовые темпы роста тоже оказались существенными. На 5 октября годовая инфляция составила 7,8%. Это если ее рассчитывать из недельной инфляции. 6% с четвертью была на 28 сентября. Ну, посмотрим, насколько это будет продолжительный период такой повышенной недельной инфляции. Все-таки в январе, ну, скажем так, довольно быстро все стабилизировалось. Все это, кстати, не так далеко от заседания Банка России. Так что еще два релиза будет перед заседанием. Посмотрим, насколько там стабилизация все-таки будет актуальна. Но, тем не менее, пока вот такой скачок инфляции. Посмотрим, кстати, как завтра рынок откроется на всем этом. Ну, во всяком случае, вечером ничего страшного на рынке акций не произошло. Рубль остается более-менее стабильным. Если брать вторник, среду, то во вторник рубль немножко подрос, в среду немножко снизился. Таким образом, китайская валюта на закрытии среды 12 рублей 75 копеек. Что касается американского доллара, то если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то, ну, в районе 85,5, как торговался доллар сегодня, так, в принципе, и торгуется вблизи этого значения. Ну, на рубль не будем забывать, что, конечно же, оказывает серьезнейшее давление покупки валюты Банком России на объем около 12, чуть больше 12 миллиардов рублей в день. Очень высокий объем, на самом деле, для текущего валютного рынка России. Нефть росла. Росла до начала американской торговой сессии. Потом небольшое снижение наблюдается. Но в целом консолидация пока в районе $100 за баррель, если рассматривать смесь Brent. На рынке нефти не все так однозначно. С одной стороны, есть поставки нефти все-таки через Армузский пролив по так называемому южному коридору, и эти поставки чуть ли не достигли уровня довоенных. Ну, во всяком случае, об этом писали в американской прессе в первую очередь. Но вот сегодня поступило сообщение от Корпуса Стражи Исламской Революции, что они это все могут закрыть. Во всяком случае, говорится о том, что маршруты прохода судов через Армуз, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты. Ну, посмотрим, как это получится. Ну, во всяком случае, рынок тоже это все внимательно отслеживает. Ну, и плюс сезон ураганов начался в США. Во всяком случае, первый ураган, первый атлантический ураган в текущем году формируется. Пока это шторм в районе Мексиканского залива, но не исключено, что в течение 2 дней ускорится он до урагана и, вероятно, затронет объемы нефтедобычи в Мексиканском заливе.
23: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
11: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель, показывала мне свое технологическое детище по прозвищу «Гро». Предприниматели – это те, кого Катя понимает, сама такая. И на них она ориентировалась, создавая свою платформу «Гро». Но потребность в тренировке навыков оказалась шире, и жизнь это подтверждает.
12: У меня изначальная идея была, давайте это сделаем для предпринимателей. А потом я поняла, что есть огромный рынок, для которого на самом деле нет качественного продукта, который связан именно вот с сопровождением вот этого процесса роста. Причем не вообще ради чего-то, а когда тебе нужно порешать какую-то очень конкретную задачу. Ну, например, вот меня давным-давно не повышали. Что мне сделать, чтобы меня повысили? Чтобы меня заметили, например. Или я вот хочу с одного проекта на другой перейти, а я не знаю как. Или, а вот я уже решил вроде менять работу, а ты точно уверен, что ты здесь исчерпал свои перспективы как бы роста? И так далее. Сейчас вот, например, очень популярна тема портфельной карьеры. И вот со всеми моими изысканиями я понимаю, что мы точно идем в точку, когда профессия не одна, а может быть 3-6, когда ты каждые несколько лет должен себя пересобирать, так или иначе. То есть если ты не готов смиряться с какой-то позицией линейной, такой супероперационной, да, то есть если ты хочешь хоть куда-то двигаться, то вот это вот история. И третье, ты можешь, и скорее всего, у тебя будет такой запрос на то, чтобы жить несколько жизней разных. То есть если я там условный, не знаю, HR, то я еще хочу быть немножко коучем, а еще у меня может быть какая-нибудь идея, какой-нибудь продукт сделать, который бы помогал для HR-аналитики, а еще я могла бы, не знаю, менторить детей, ну и так далее. То есть сейчас есть гораздо больше выбора, но в этом выборе очень сложно обеспечить навигацию.
11: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
23: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. В Белгородской области беспилотники в среду вечером атаковали Яковлевский ГОК «Северстали», сообщает компания. В результате налета повреждения получила электроподстанция предприятия. Пострадавших нет. Весь персонал шахты оперативно был поднят на поверхность, сообщили в «Северстали». Графики по часовых отключений электричества введут в четверг в части регионов Украины на весь день, сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Компания не уточнила, какие регионы затронут отключение. Россия уже превзошла прошлогодний результат по сбору пшеницы. Окончательные итоги будут чуть позже, заявил премьер Михаил Мишустин на пленарном заседании в рамках выставки «Золотая осень-2026». Китай отверг просьбу Европейского Союза добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два дипломатических источника. Ввиду отказа Пекина пойти навстречу, пишет газета, Еврокомиссия обсуждает применение временных защитных механизмов. Они могут быть введены даже без доказательства нарушения рыночных условий и позволят ввести новые высокие дополнительные пошлины на часть автомобильного экспорта. Премьера нового фильма режиссера Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» прошли в рамках

0: Там Сочи, а также два сухогруза близ берегов Болгарии. Каковы потери и как дальше может развиваться ситуация? Фейковые заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на злоумышленников, которые заказывают товары большими партиями с доставкой в отдаленные пункты Сибири, где их никто не забирает. Результат – большие убытки у селлера. А помогает ли решать такую проблему сам Озон? И автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз-дилеры. Китай с 1 января ужесточит требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Подробности на Business FM. Торговый флот вновь атакует дроны. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза недалеко от берегов Болгарии. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афрамакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Последний несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
2: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностно горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается, потому что кроме нефти, огромные грузы, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичность и будет отбуксировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
1: Власти Сочи и руководство федеральной территории «Сириус» закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. «Афрамакс Рио» может перевозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афрамакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефти» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. «Альфа-Ватан» под флагом «Тога» следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономической зоне Болгарии шло под флагом Палау из Румынии в Турцию. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Очевидно, что ни о каком морском перемирии речи сейчас не идет, продолжает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Позиция России достаточно четко прозвучала. Мы считаем, что у нас аргументов вот в этой войне на истощение до сегодняшний день больше. Поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров с Российской Федерацией, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море, пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной, и если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
1: После новой эскалации в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Business FM.

0: Аномальные заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них большими партиями по несколько раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ. В самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области за товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему сам Озон, выясняла Диана Чубанова.
1: «Бизнес говорит».
2: В редакцию «Бизнес-ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
3: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. И если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар теплолен. Думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. В самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2.5 миллиона. С этого я уже должна заплатить, буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
2: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторение таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец, даже если он скупает все. Получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес-ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
4: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. И покупатели с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 килограмм и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей, слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
2: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке. А также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай маркетплейс признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне в 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,8%, если высчитывать ее из недельной динамики. Такой методике придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к недельной инфляции 0,75% пункта, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
5: Главным драйвером роста цен, безусловно, стала индексация тарифов ЖКХ. Сама по себе она была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложены были величины роста 9-10%, то по факту в цифрах стоимость услуг водоотведения, водоснабжения, отопления, электроэнергии показала рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, просто потому что неделя – это урезанные данные по урезанной корзине. Так что, возможно, при расширении данных на всю страну мы увидим поправку. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и, на самом деле, выше. И выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин после нескольких спокойных недель вернулись к небольшому росту. Ну, на дизель остаются все так же на стабильном уровне. Поэтому действительно пока основная история этой недели это действительно ЖКХ.
6: Скажите, пожалуйста, влияние вот этих тарифов это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
5: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. У каждого свой тайминг. Кто-то заплатит в середине месяца, кто-то в конце, кто-то, может быть, даже в следующем. Но они уже с нами, да, это в ценах и это будет в платежках. Другое дело, что вопрос всегда стоит, не будет ли некоторых вторичных эффектов. В потребительской сфере такого вторичного эффекта нет. Ну, просто мы с вами немножко потеряем из своего платежеспособного спроса. Где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий. Но там мы не знаем масштаба роста. Еще раз, в целом она закладывается на уровне 10%.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сардар Влекулеев. Минфин России после аукциона дополнительно разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26252 с даты погашения 12 октября 33 года на сумму 41 867 000 000 рублей. Об этом сообщается в материалах министерства. Цена размещения выпуска 85,5626% от номинала. Средневзвешенная доходность по цене размещения составила 16,63% годовых. Правительство перераспределит до 3 миллиардов рублей, чтобы скорее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам Влага-Наки, Волшебный Байкал и в Завидове. А решение объявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин. Это даст возможность сохранить набранный высокий темп возведения инфраструктуры гостеприимства, где будет в том числе продолжено строительство инженерных сетей и автомобильных дорог, указал премьер. Россия в июле-сентябре этого года экспортировала почти 7 миллионов тонн пшеницы против 11,3 миллиона тонн за аналогичный период 2025 года, сообщили Интерфаксу в аналитическом центре Русагротранса. Таким образом, отгрузки снизились в 1,6 раза. Экспорт пшеницы в сентябре центр оценивает на уровне почти в 2 миллиона 700 тысяч тонн. Из них около 80% пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии. Основными рынками сбыта для российской продукции агропромышленного комплекса к 2030 году будут Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан, Иран, Египет, Индия, Узбекистан, Саудовская Аравия и Азербайджан, заявил руководитель Федерального центра агроэкспорта Илья Ильюшин на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Также, по его словам, активно будут развиваться поставки в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных «Бизнес FM», эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой, но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
8: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
9: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились, не стояли на учете в Китае, как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти после продажного обслуживания автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
8: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
10: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
8: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
0: Рижский рынок снести нельзя оставить. Участок земли у станции метро Рижская в Москве, на котором располагается Рижский рынок и универмаг Крестовский, выставят на торги. Цель реализации проекта комплексного развития территории – оба здания подлежат сносу или реконструкции. Торги поручено организовать и провести в течение 90 дней, сообщают власти Москвы. При этом рынок работает, продавцы не в курсе возможного сноса. Эксперты считают предложение города, на первый взгляд, привлекательным для инвесторов, но дьявол кроется в деталях. Обо всем подробнее Светлана Чередникова.
11: 7 октября появились новости о продаже городом потенциальному инвестору со строительным опытом права развивать территорию у метро Рижская с объектами капстроительства. Согласно официальным картам, в границы этой территории попадает земля, на которой стоят универмаг Крестовский и Рижский рынок, место, где горожане покупают цветы фактически по оптовым ценам. В документе четко не прописано, обязан ли инвестор реконструировать эти объекты или может их снести. Ранее власти уже снесли небольшое здание цветочной базы на задах рынка. На просьбу прокомментировать новые вводные директор Рижского рынка Павел Быков заявил Бизнес-ФМ, что у него нет никакой информации о продаже или о закрытии объекта. А вот что рассказала продавщица цветов Кристина Владимирова.
12: Никакого открытия. В ближайшие 2-3 года даже не близится. Да, ведутся строительные работы по открытию метро с задней стороны Рижского рынка. Естественно, обязуют оформить красивый фасад. Ну, то есть сделать реконструкцию более цивильный и современный вид рынку. Но сам Рижский рынок работает в обычном режиме.
13: Если снос будет, то куда переселят?
12: Мы каждый раз задаем начальству эти вопросы. Нам говорят, что мы работаем. И ближайший год, это прям 2-100%, нас, говорят, не снесут. У нас штат там 400 человек, как минимум, а то и больше, да, работает на рынке. Естественно, я думаю, что нас просто так не оставят на улице и не распустят такой огромный коллектив.
13: Все-таки вот если страшная реализация, рынок, значит, да, вас куда-то переселяют. О каких убытках тогда можно говорить?
12: Я вам скажу, о 100%.
11: В распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы говорится о двух участках общей площадью почти 23 гектара, на которых планируется возвести масштабный транспортный пересадочный узел, объединяющий МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также две линии метро Калужско-Рижскую и БКЛ и инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Если говорить конкретно на Рижском рынке, то около него уже идут работы по созданию ТПУ. Согласно распоряжению, начальная цена лота за землю под рынком составляет более 155 миллионов рублей с шагом 2%, то есть более 3 миллионов. Сумма задатка за участие в аукционе превышает 31 миллион. Это 20% от стартовой цены предложения. Насколько это привлекательные условия? Мнение управляющего партнера консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова.
14: Здесь надо понимать, что 155 миллионов – это не стоимость земельного участка, а возможность права заключить договор на КРТ и уже в дальнейшем с учетом провести исследовательские работы и достаточно большой объем. Тут надо понимать, какой объем задач лежит на потенциальном инвесторе. Тогда уже можно говорить о насколько эта цена адекватна и насколько она может вырасти. Несколько направлений, метро и другие элементы городской инфраструктуры нужно все связать в единый ТПУ-контур – теплыми переходами и тому подобное. Плюс, насколько я помню, раньше фигурировал в этом проекте гостиница на 380 номеров, не знаю, есть ли она в текущих обязательствах. Но в любом случае, участок очень привлекательный, видовой, около станции метро, и явно будет спрос, цена может вырасти, возможно, несколько раз, но опять же, надо смотреть ограничения. А с точки зрения лучшего использования, я думаю, что здесь доминирующая функция будет офисный центр класса А, может быть, даже выше. Это общественная функция, с ритейлом, гастрономией, со спортом. Ну, как традиционно сейчас в многофункциональных центрах интегрируется. Возможно, останется место под исторический цветочный рынок уже в новом формате.
11: Эксперт уверен, что инвестор возведет на полученном от города участке высотные здания. Ранее в СМИ циркулировали слухи о возможном появлении там двух небоскребов в виде парусов. Примечательно, что буквально через дорогу от рынка расположен Рижский вокзал, который не реализован после уже четвертых торгов из-за отсутствия желающих. Однако это другая история. Это памятник архитектуры, имеющий множество ограничений, который продается за гораздо большие деньги. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Нобелевскую премию по химии присудили французскому и японскому ученым за разрешение загадки, которой уже больше века. Открытие играет решающую роль для ученых, которые разрабатывают фармацевтические препараты, отметили в Нобелевском комитете. Официальные ученые удостоены премии за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Ученые победили благодаря работе, посвященной гомохиральности, свойству природы использовать молекулы только одной определенной пространственной ориентации. Их открытие позволит снизить общие затраты на производство лекарств и сделает их более эффективными, говорит ректор РХТУ имени Менделеева, доктор химнаук, профессор Сергей Филатов.
15: В процессе органического синтеза молекулы могут быть получены зеркальными парами, как правая и левая рука. На первый взгляд они практически одинаковые, но для организма эта разница может быть принципиальной. Например, для достижения лечебного эффекта может подходить только одна форма молекулы, тогда как другая способна оказаться токсичной. Анри Каган и Кен Сосоуи внесли важный, весомый вклад в развитие асимметрического органического синтеза, методов, позволяющих получать преимущественно одну из двух зеркальных форм молекулы, что является критически важным в получении активных, действующих компонентов лекарственных средств.
0: Сергей Филатов, ректор РХТУ имени Менделеева. 8 октября в Стокгольме вручат Нобелевскую премию по литературе.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Увлекулиев. Никаких предложений о помощи жителям Алешек в Херсонской области от международных организаций не поступало, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Представители международных организаций должны лично посетить Алешки, другие прифронтовые города Херсонской области для оценки ситуации, добавил он. 27 сентября посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник заявил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал трибуну Генассамблеи ООН для распространение циничной лжи о ситуации в Алешках. Евразийская безопасность и евразийское экономическое пространство будут строиться постепенно, но уверенно, с учетом масштаба континента и многообразия его цивилизационных основ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Содружества независимых государств. Хуситы движения Ансар Аллах заявили, что восстановили контроль над важнейшими точками в прибрежной зоне на юго-западе Йемена после того, как правительственные войска добились ряда успехов в ходе контрнаступления на этот район, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Скончалась 87-летняя Мари Кармен Абаскаль, выселение которой из квартиры в Мадриде стало поводом для массовых протестов из-за жилищного кризиса по всей Испании, сообщил профсоюз арендаторов жилья. Выселение пенсионерки вызвало широкий общественный резонанс. Через несколько дней после него в Мадриде прошла массовая демонстрация, участники которой разбили палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль в центре испанской столицы. Затем акции с требованиями изменить жилищную политику прошли в десятках городов Испании. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВОЗ сообщила об отсутствии риска в связи со случаем внебольничной пневмонии. Об этом же говорит Роспотребнадзор, потому что в Кремле заявляют, что публикации СМИ о рецепте, что мы лекарян горели в основном нужны, однако темы добытились в основном нужны, где отвечает даже сам президент Трамп. Во Франции разгорается протест школьников, которые преподаватели основные предприятия неэффективности финансирования школы и колледжей. Здания не ремонтируют, классы переполнены, учителей не хватает. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику? И в США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайка, выжившая после двух смертельных инъекций. Теперь сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок. Есть ли шанс? Подробности на Business FM. Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует действительности. Как развивается ситуация? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала. В том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 – запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычно верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ может созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. На этом фоне алармистская реакция Вашингтона выглядит парадоксальной. США сами вышли из ВОЗ в январе. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета Mirror со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Попытка представить единичную смерть как доказательство создания биологического оружия без каких-либо внятных оснований похожа на информационную атаку. А тут еще и Трамп заявляет об очень серьезных обсуждениях с разведкой. Однако стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в Запад реакции есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что случаи бубонной чумы на Алтае в 14-16 годах Роспотребнадзор признавал публично и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 19-20 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 2014 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс». В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок у аналогичных лекарств с тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что «Атаракс» не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Евгений Перельчук продолжит.
18: О том, что дефицита популярного седативного препарата «Атаракс» в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, «Атаракса» и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик подтверждает, «Атаракс» закончился, но есть российские аналоги.
19: В России выпускается достаточно большое количество препаратов, эквивалентов. Действующее вещество совершенно одно и то же. И производителей у нас очень много. Канон Фарма, Фармпроект, Биохимик и Вертекс. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.
20: А вот вы можете с чем-то связать именно дефицит «Атаракса»?
19: Ну, это называется дефектура с точки зрения фармацевтики. Дефектура – это, значит, временное отсутствие на рынке лекарственного препарата, связанное с различными причинами.
18: Последние годы спрос на «Атаракс» в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
21: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок «Атаракса». Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
18: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок «Атаракса» и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение «Атаракса» и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно «Атаракс», говорит клинический психолог Михаил Хорс.
22: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога «Атаракса». Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осеннее и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
18: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно «Атаракса», но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов «Атаракса» других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после двух смертельных инъекций. Об этом PBS News сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Сторона защиты будет добиваться замены на приговоры на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
2: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за два столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
3: Фактически возможно три исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное. Тут включается полномочия губернатора. Третий вариант. В любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение о смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации. Государство сначала пыталась ее убить, потом спасти, потом опять.
2: Примечательно, что адвокаты Кристы Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
4: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию, прежде всего, оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жесткий республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет губернатором, поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов к этой форме смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
2: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
23: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум». Застройщик ОСЗ «Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города?
25: Новодвинск, Архангельская область, 37 тысяч человек. В 1924 году на берегу Северной Двины брат и сестра по фамилии Карельские основали коммуну «Красная Заря». Через 12 лет на базе коммуны началось строительство целлюлезного комбината «Арбумстрой». Официально стал городом в 1977.
9: Как появлялись города? На «Бизнес FM».
26: Компании и корпорации.
27: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
27: Производитель молочной продукции, детского питания и растительных напитков «Логика молока», бывший «Данон России», запустил производство сыров, сообщает издание «Шоперс». Под брендом «Простоквашино» компания будет выпускать творожные сыры, натуральные с зеленью, а также полутвердый. В дальнейшем планируется ежегодно расширять ассортимент за счет новых видов и вкусов. Компания намерена войти в топ-3 производителей творожных сыров и в топ-5 производителей полутвердых сыров в России.
26: Бизнес и власть.
27: Wildberries подписала с властями Узбекистана инвестсоглашение о строительстве логистического комплекса класса А. Ранее сообщалось, что Marketplace планирует реализовать в Ташкентской области Узбекистана в 2027-28 годах проект по строительству логистического комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров и стоимостью 140 миллионов долларов. Американский автопроизводитель Tesla оказывает масштабное давление на европейских регуляторов для скорейшего одобрения системы автономного вождения Full Self-Driving, FSD, опираясь на исследования с недостоверными данными, утверждает агентство Reuters. Для утверждения технологии на всей территории ЕС автопроизводителю необходимо было получить первоначальное одобрение хотя бы от одной страны-участницы. Ключевую оценку провело нидерландское ведомство, которое признало систему безопасной при правильном использовании и рекомендовала разрешить ее на территории всего ЕС. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Во Франции не утихают протесты школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей все равно не хватает. Платят им недостаточно, здания не ремонтируют, а классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода пройдут президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики, Валерию Бадоев продолжит.
28: Как Бизнес FM рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улицы вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму, левую кисть пришлось ампутировать. Le Monde сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием F-SON. Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница Ниццы, основательница международной школы этикета Лора Эванс.
29: Абсолютно очевидно, что
8: без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Ле Пен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания пока на границе Италии спокойно.
28: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей РН, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, дуэль между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившись за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает завсектором отдела европейских политических исследований MMO RAN Павел Тимофеев.
10: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиции будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона – это, как правило, небогатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
28: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представила конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Индекс Мосбиржи в среду преодолел отметку в 2350 пунктов, но вечером сократил темпы роста. Рубль немного подешевел к юаню, цены на нефть скатились в консолидации на фоне сохраняющихся опасений в отношении поставок из стран Персидского залива и угрозы урагана в США. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций продолжил рост, растет уже третью торговую сессию подряд и даже достигал в среду уровней 2350 пунктов по индексу Московской биржи, но не удержали пока 2337 пунктов закрытия основной торговой сессии, рост около 0,4%. Ну, отчасти геополитика влияет на настроение, во всяком случае, президент США Дональд Трамп накануне заявил о том, что может состояться телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вечером же вышли данные по инфляции, сильный скачок инфляции, но, с одной стороны, ожидаемый, то, что все-таки с 1 октября повышение тарифов, индексация тарифов ЖКХ прошла, и, соответственно, это все сказалось на недельной, в первую очередь, инфляции, но сама цифра оказалась выше прогнозов. На 96% выросли потребительские цены с 29 сентября по 5 октября, соответственно, это отразилось и на годовой инфляции, которая на 5 октября, если ее рассчитывать из недельной, ускорилась до 7,8%. На 28 сентября была 6,25%. Рубль немножко подешевел в китайской валюте на 4 копейки, юань на закрытие 12 рублей 75 копеек. Доллар США также немножко вырос к рублю в район 85 рублей 50 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер среды. Цены на нефть, которые довольно заметно росли днем, все-таки уже вечером скатились в консолидацию, даже немножко снизились, но тем не менее смесь Brent остается в районе $100 за баррель. Противоречивые новости приходят. С одной стороны, как мы уже слышали, в Саудовской Аравии потихонечку наращивают поставки нефти через нефтепровод «Восток-Запад», и почти там 6 миллионов баррелей уже прокачивают. С другой стороны, корпус стражи Исламской революции предупреждает о том, что маршруты прохода судов через Ормузский пролив, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты. Это что касается ситуации на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове, но есть еще и сезон ураганов, его никто не отменял, и вот первый ураган в текущем году формируется, во всяком случае, в Мексиканском заливе шторм, который сейчас там присутствует, может в течение 2 дней усилиться до урагана, и не исключено, что затронет объекты нефтедобычи. Ну, на район Мексиканского залива приходится 15% нефтедобычи в США и 5% добычи природного газа. Ну и по традиции уже вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США в среду. Показали они снижение коммерческих запасов нефти на 3 200 000 баррелей. И, соответственно, общий уровень запасов на 2 октября в США чуть выше 424 миллионов.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. И отмечу, официальные курсы в валют на четверг: юань 12.75, доллар 85.48 и евро 96 рублей 33 копейки.
12: Другим наука. Сергеем Корзуном.
13: Бертран Рассел был прежде всего философом-логиком. Он обнаружил противоречие в наивной теории множеств, знаменитый парадокс Рассела, и для преодоления подобных противоречий разработал теорию типов. Но и в собственной его жизни парадоксов было не меньше, чем в размышлениях. Воспитывался религиозной бабушкой, но позже пришел к атеизму. Был внуком графа и премьер-министра Великобритании, в 58 лет сам унаследовал графский титул. При этом с юности увлекался коммунистическими идеями, в 1920 году посетил Россию, час проговорил с Лениным, веру в коммунизм не потерял, но большевистскую версию категорически не принял из-за догматизма и насилия. Потом поехал в Китай, там болел пневмонией и прочитал собственный некролог в японской прессе. В 76 лет пережил авиакатастрофу и был спасен из воды. Был 4 раза женат, последний раз в 80 лет, и славился романами на стороне. Еще до Первой мировой Рассел защищал права женщин, за антивоенное выступление был уволен из Тринити-колледжа, а в 1918-м попал в тюрьму почти на 5 месяцев. Во второй раз загремел в заключение в возрасте 89 лет на неделю за антиядерную протестную деятельность. Через 5 лет инициировал общественный трибунал по войне во Вьетнаме, а до этого вместе с Эйнштейном подписал манифест, давший жизнь Пагвожскому движению ученых за мир. В 1950-м Бертран Рассел получил Нобелевскую премию по литературе, а Нобелевскую лекцию посвятил психологии политики, в которой выделил 4 основных побуждения к ней – приобретательство, соперничество, тщеславие и любовь к власти.
12: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулей. В Белгородской области беспилотники в среду вечером атаковали Яковлевский ГОК «Северстали», сообщает компания. В результате налета повреждения получила электроподстанция предприятия. Пострадавших нет. Весь персонал шахты оперативно был поднят на поверхность, сообщили в «Северстали». Графики по часовых отключений электричества введут в четверг в части регионов Украины на весь день, сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Компания не уточнила, какие регионы затронут отключение. Россия уже превзошла прошлогодний результат по сбору пшеницы. Окончательные итоги будут чуть позже, заявил премьер Михаил Мишустин на пленарном заседании в рамках выставки «Золотая осень-2026».
3: Китай отверг просьбу Европейского Союза добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два дипломатических источника. Ввиду отказа Пекина пойти навстречу, пишет газета, Еврокомиссия обсуждает применение временных защитных механизмов. Они могут быть введены даже без доказательства нарушения рыночных условий и позволят ввести новые высокие дополнительные пошлины на часть автомобильного экспорта. Премьера нового фильма режиссера Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» прошли в рамках кинофестиваля «Маяк» в Геленджике. Премьера фильма запланирована в Москве на 17 октября в кинотеатре «Октябрь». Широкий прокат ленты выйдет с 22 октября. К весне также планируется выход телевизионной версии фильма, которая будет состоять из 4 серий. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Торговый флот под атаками дронов. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза близ берегов.

0: Торговый флот вновь атакуют дроны. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза недалеко от берегов Болгарии. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афрамакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Последний несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
2: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностно горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается, потому что огромная нефть, кроме груза, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичности, будет отбуксировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
1: Власти Сочи и руководство федеральной территории «Сириус» закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. «Афрамакс Рио» может перевозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афрамакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефть» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. «Альфа-Ватан» под флагом «Тога» следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономической зоне Болгарии шло под флагом Палау из Румынии в Турцию. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Очевидно, что ни о каком морском перемирии речи сейчас не идет, продолжает гендиректор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Позиция России достаточно четко прозвучала. Мы считаем, что у нас аргументов вот в этой войне на истощение на сегодняшний день больше. Поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров Российской Федерации, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море, пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной, и если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
1: После новой эскалации в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Аномальные заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них большими партиями по несколько раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ. В самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области за товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему сам Озон, выясняла Диана Чубанова.
4: «Бизнес говорит».
5: В редакцию «Бизнес ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон.

0: он каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
1: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они разблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолента, думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. Самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2.5 миллиона. С этого я уже должна заплатить, буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
0: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторение таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец. Даже если он скупает все, получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
2: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. И покупателю с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 кг и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей. Слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
0: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил 100 000 подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке. А также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай Marketplace признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне в 0,12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,08%, если высчитывать ее из недельной динамики. Такой методики придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к ней недельной инфляции 0,75% пункта, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
4: Главным драйвером роста цен, безусловно, стала индексация тарифов ЖКХ. Сама по себе она была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложенные были величины роста 9,10%, то по факту в цифрах стоимость услуг водоотведения, водоснабжения, отопления, электроэнергии показала рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, просто потому что неделя — это урезанные данные по урезанной корзине, так что, возможно, при расширении данных на всю страну мы увидим поправку. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и, на самом деле, выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин, после нескольких спокойных недель вернулись к небольшому росту. Но на дизель остаются все так же на стабильном уровне. Поэтому действительно пока основная история этой недели – это действительно ЖКХ.
5: Скажите, пожалуйста, влияние вот этих тарифов – это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
4: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. У каждого свой тайминг. Кто-то заплатит в середине месяца, кто-то в конце, кто-то, может быть, даже в следующем. Но они уже с нами, да, это в ценах, и это будет в платежках. Другое дело, что вопрос всегда стоит, не будет ли некоторых вторичных эффектов. В потребительской сфере такого вторичного эффекта нет. Ну, просто мы с вами немножко потеряем из своего платежеспособного спроса. Где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаб роста. Еще раз, в целом она закладывалась на уровне 10%.
3: София Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сардар Авликулеев. Минфин России после аукциона дополнительно разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 33 года на сумму 41 миллиард 867 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах министерства. Цена размещения выпуска 85,5626% от номинала. Средневзвешенная доходность по цене размещения составила 16,63% годовых. Правительство перераспределит до 3 миллиардов рублей, чтобы скорее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам Влага-Наки, Волшебный Байкал и в Завидове. А решение объявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин. Это даст возможность сохранить набранный высокий темп возведения инфраструктуры гостеприимства, где будет в том числе продолжено строительство инженерных сетей и автомобильных дорог, указал премьер. Россия в июле-сентябре этого года экспортировала почти 7 миллионов тонн пшеницы против 11,3 миллиона тонн за аналогичный период 2025 года, сообщили Интерфаксу в аналитическом центре Русагротранса. Таким образом, отгрузки снизились в 1,6 раза. Экспорт пшеницы в сентябре центр оценивает на уровне почти в 2 миллиона 700 тысяч тонн, из них около 80% пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии. Основными рынками сбыта для российской продукции агропромышленного комплекса к 2030 году будут Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан, Иран, Египет, Индия, Узбекистан, Саудовская Аравия и Азербайджан, заявил руководитель Федерального центра агроэкспорта Илья Ильюшин на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Также, по его словам, активно будут развиваться поставки в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных бизнес-ФМ, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой, но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
8: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
9: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились, не стояли на учете в Китае, как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти после продажного обслуживания автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
8: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
9: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
8: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: Рижский рынок снести нельзя оставить. Участок земли у станции метро «Рижская» в Москве, на котором располагается «Рижский рынок» и универмаг «Крестовский», выставят на торги. Цель реализации проекта комплексного развития территории – оба здания подлежат сносу или реконструкции. Торги поручено организовать и провести в течение 90 дней, сообщают власти Москвы. При этом рынок работает, продавцы не в курсе возможного сноса. Эксперты считают предложение города, на первый взгляд, привлекательным для инвесторов, но дьявол кроется в деталях. Обо всем подробнее Светлана Чередникова.
10: 7 октября появились новости о продаже городом потенциальному инвестору со строительным опытом права развивать территорию у метро «Рижская» с объектами капстроительства. Согласно официальным картам, в границы этой территории попадает земля, на которой стоят универмаг «Крестовский» и «Рижский рынок», место, где горожане покупают цветы фактически по оптовым ценам. В документе четко не прописано, обязан ли инвестор реконструировать эти объекты или может их снести. Ранее власти уже снесли небольшое здание цветочной базы на задах рынка. На просьбу прокомментировать новые вводные директор Рижского рынка Павел Быков заявил Бизнес ФМ, что у него нет никакой информации о продаже или о закрытии объекта. А вот что рассказала продавщица цветов Кристина Владимирова.
11: Никакого закрытия. В ближайшие 2-3 года даже не близится. Да, ведутся строительные работы по открытию метро с задней стороны Рижского рынка. Естественно, обязуют оформить красивый фасад. Ну, то есть сделать реконструкцию более цивильный, современный вид рынку. Но сам Рижский рынок работает в обычном режиме.
12: Если снос будет, то куда переселят?
11: Мы каждый раз задаем начальству эти вопросы. Нам говорят, что мы работаем. И ближайший год, это прям 2%, нас, говорят, не снесут. У нас штат там 400 человек, как минимум, а то и больше, да, работает на рынке. Естественно, я думаю, что нас просто так не оставят на улице и не распустят такой огромный коллектив.
12: Все-таки вот если страшное реализуется, рынок сносит, да, вас куда-то переселяют. О каких убытках тогда можно говорить?
11: Я вам скажу, о 100%.
10: В распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы говорится о 2 участках общей площадью почти 23 гектара, на которых планируется возвести масштабный транспортный пересадочный узел, объединяющий МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также 2 линии метро Калужско-Рижскую и БКЛ и инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Если говорить конкретно о Рижском рынке, то около него уже идут работы по созданию ТПУ. Согласно распоряжению, начальная цена лота за землю под рынком составляет более 155 миллионов рублей с шагом 2%, то есть более 3 миллионов. Сумма задатка за участие в аукционе превышает 31 миллион. Это 20% от стартовой цены предложения. Насколько это привлекательные условия? Мнение управляющего партнера консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова.
13: Здесь надо понимать, что 155 миллионов – это не стоимость земельного участка, а возможность права заключить договор на КРТ и уже в дальнейшем с учетом провести исследовательские работы и достаточно большой объем. Тут надо понимать, какой объем задач лежит на потенциальном инвесторе. Тогда уже можно говорить о насколько эта цена адекватна и насколько она может вырасти. Несколько направлений, метро и другие элементы городской инфраструктуры нужно все связать в единый ТПУ-контур – теплыми переходами и тому подобное. Плюс, насколько я помню, раньше фигурировал в этом проекте гостиница на 380 номеров, не знаю, есть ли она в текущих обязательствах. Но в любом случае, участок очень привлекательный, видовой, около станции метро, и явно будет спрос, цена может вырасти, возможно, несколько раз, но опять же, надо смотреть ограничения. А с точки зрения лучшего использования, я думаю, что здесь доминирующая функция будет офисный центр класса А, может быть, даже выше. Какая-то общественная функция, связанные с ритейлом, гастрономией, со спортом. Ну, как традиционно сейчас в многофункциональных центрах интегрируются. Возможно, останется место под исторический цветочный рынок уже в новом формате.
10: Эксперт уверен, что инвестор возведет на полученном от города участке высотные здания. Ранее в СМИ циркулировали слухи о возможном появлении там 2 небоскребов в виде парусов. Примечательно, что буквально через дорогу от рынка расположен Рижский вокзал, который не реализован после уже 4-х торгов из-за отсутствия желающих. Однако это другая история. Это памятник архитектуры, имеющий множество ограничений, который продается за гораздо большие деньги. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Нобелевскую премию по химии присудили французскому и японскому ученым за разрешение загадки, которой уже больше века. Открытие играет решающую роль для ученых, которые разрабатывают фармацевтические препараты, отметили в Нобелевском комитете. Официальные ученые удостоены премии за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Ученые победили благодаря работе, посвященной гомохиральности, свойству природы использовать молекулы только одной определенной пространственной ориентации. Их открытие позволит снизить общие затраты на производство лекарств и сделает их более эффективными, говорит ректор РХТУ имени Менделеева, доктор химнаук, профессор Сергей Филатов.
14: В процессе органического синтеза молекулы могут быть получены зеркальными парами, как правая и левая рука. На первый взгляд они практически одинаковые, но для организма эта разница может быть принципиальной. Например, для достижения лечебного эффекта может подходить только одна форма молекулы, тогда как другая способна оказаться токсичной. Анри Каган и Кен Сосоуэй внесли важный, весомый вклад в развитие асимметрического органического синтеза, методов, позволяющих получать преимущественно одну из двух зеркальных форм молекулы, что является критически важным в получении активных, действующих компонентов лекарственных средств.
3: Сергей Филатов, ректор РХТУ имени Менделеева. 8 октября в Стокгольме вручат Нобелевскую премию по литературе.
6: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Увлекулиев. Никаких предложений о помощи жителям Алешек в Херсонской области от международных организаций не поступало, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Представители международных организаций должны лично посетить Алешки, другие прифронтовые города Херсонской области для оценки ситуации, добавил он. 27 сентября посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник заявил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал трибуну Генассамблеи ООН для распространение циничной лжи о ситуации в Алешках. Евразийская безопасность и евразийское экономическое пространство будут строиться постепенно, но уверенно, с учетом масштаба континента и многообразия его цивилизационных основ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Содружества независимых государств. Хуситы движения Ансар Аллах заявили, что восстановили контроль над важнейшими точками в прибрежной зоне на юго-западе Йемена после того, как правительственные войска добились ряда успехов в ходе контрнаступления на этот район, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Скончалась 87-летняя Мари Кармен Абаскаль, выселение которой из квартиры в Мадриде стало поводом для массовых протестов из-за жилищного кризиса по всей Испании, сообщил профсоюз арендаторов жилья. Выселение пенсионерки вызвало широкий общественный резонанс. Через несколько дней после него в Мадриде прошла массовая демонстрация, участники которой разбили палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль в центре испанской столицы. Затем акции с требованиями изменить жилищную политику прошли в десятках городов Испании. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВОЗ сообщила об отсутствии риска в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом же говорит Роспотребнадзор. А в Кремле заявляют, что публикации СМИ о рисках вспышки чумы при Ангаре в основном ложные, однако темой озаботились Госдеп США и даже сам президент Трамп. Комментарии Георгия Буфта. Во Франции разгораются протесты школьников, студентов и преподавателей. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Здания не ремонтируют, классы переполнены, учителей не хватает. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику? И в США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайка, выжившая после двух смертельных инъекций. Теперь сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок. Есть ли шанс? Подробности на Business FM. Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует действительности. Как развивается ситуация? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала. В том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычно верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ может созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. На этом фоне алармистская реакция Вашингтона выглядит парадоксальной. США сами вышли из ВОЗ в январе. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета Mirror со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Попытка представить единичную смерть как доказательство создания биологического оружия без каких-либо внятных оснований похожа на информационную атаку. А тут еще и Трамп заявляет об очень серьезных обсуждениях с разведкой. Однако стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в Запад реакции есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что случаи бубонной чумы на Алтае в 2014-2016 годах Роспотребнадзор признавал публично и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 2019-2020 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 2014 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс». В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок у аналогичных лекарств с тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что Атаракс не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Евгений Перенчук продолжит.
17: О том, что дефицита популярного седативного препарата Атаракс в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, Атаракса и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик, подтверждает, Атаракс закончился, но есть российские аналоги.
18: В России выпускается достаточно большое количество препаратов эквивалентов. Действующее вещество совершенно одно и то же. И производителей у нас очень много. Канон Фарма, Фармпроект, Биохимики, Вертекс. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.
19: А вот вы можете с чем-то связать именно дефицит Атаракса?
18: Ну, это называется дефектура с точки зрения фармацевтики. Дефектура – это, значит, временное отсутствие на рынке лекарственного препарата, связанное с различными причинами.
17: Последние годы спрос на Атаракс в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
20: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок Атаракса. Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
17: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок Атаракса и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение Атаракса и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно Атаракс, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
21: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осеннее и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
17: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса, других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: В США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после 2 смертельных инъекций. Об этом PBS News сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
10: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за два столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
1: Фактически возможно три исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное. Тут включается полномочия губернатора. Третий вариант. В любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации государственной. Сначала пыталась ее убить, потом спасти, потом опять.
10: Примечательно, что адвокаты Кристы Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
2: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию прежде всего оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жесткий республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет губернатором, поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов к этой форме смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
10: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. С появлением звукового кинематографа многие звезды немого кино остались не у дел. Однако Грета Гарбо не входила в их число. Ее первый звуковой фильм, драма «Анна Кристи», вышел на экраны со слоганом «Гарбо говорит» и имел бешеный успех у публики. Ее низкий голос с легким шведским акцентом пришелся зрителям по вкусу. Хотя к тому моменту актриса уже успела покорить Голливуд своими немыми ролями в десятке кинокартин. За нордическую красоту и неприступность Гарбо называли «Снежной королевой» и «Шведским сфинксом». Актриса не любила бывать на виду, не общалась с журналистами и избегала папарацци. Однако такая замкнутость лишь сыграла на руку ее популярности. Сегодня портрет Греты Гарбо можно найти на купюре достоинством в 100 шведских крон.
22: Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
10: Производитель молочной продукции, детского питания и растительных напитков «Логика молока», бывший «Данон России», запустил производство сыров, сообщает издание «Шоперс». Под брендом «Простоквашино» компания будет выпускать творожные сыры, натуральные с зеленью, а также полутвердый. В дальнейшем планируется ежегодно расширять ассортимент за счет новых видов и вкусов. Компания намерена войти в топ-3 производителей творожных сыров и в топ-5 производителей полутвердых сыров в России.
22: Бизнес и власть.
10: Wildberries подписала с властями Узбекистана инвестсоглашение о строительстве логистического комплекса класса А. Ранее сообщалось, что Marketplace планирует реализовать в Ташкентской области Узбекистана в 2027-2028 годах проект по строительству логистического комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров и стоимостью 140 миллионов долларов. Американский автопроизводитель Tesla оказывает масштабное давление на европейских регуляторов для скорейшего одобрения системы автономного вождения Full Self-Driving, FSD, опираясь на исследования с недостоверными данными, утверждает агентство Reuters. Для утверждения технологии на всей территории ЕС автопроизводителю необходимо было получить первоначальное одобрение хотя бы от одной страны-участницы. Ключевую оценку провело нидерландское ведомство, которое признало систему безопасной при правильном использовании и рекомендовала разрешить ее на территории всего ЕС. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Во Франции не утихают протесты школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей все равно не хватает, платят им недостаточно, здания не ремонтируют, а классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода пройдут президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики, Валерий Убадоев продолжит.
0: Как Бизнес FM рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улицы вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму. Левую кисть пришлось ампутировать. Лемон сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием «Эфсон». Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница Ниццы, основательница международной школы этикета Лора Эванс.
4: Абсолютно очевидно, что без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Лю Пен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания пока на границе Италии спокойно.
0: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей RN, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, дуэль между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившись за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает зав. Сектором отдела европейских политических исследований ММО РАН Павел Тимофеев.
5: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиций будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона — это, как правило, небогатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
0: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представила конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Индекс Мосбиржи в среду преодолел отметку в 2350 пунктов, но вечером сократил темпы роста. Рубль немного подешевел к юаню, цены на нефть скатились в консолидацию на фоне сохраняющихся опасений в отношении поставок из стран Персидского залива и угрозы урагана в США. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций продолжил рост, растет уже третью торговую сессию подряд и даже достигал в среду уровни 2350 пунктов по индексу Московской биржи, но не удержали пока 2337 пунктов закрытия основной торговой сессии, рост около 0,4%. Ну, отчасти геополитика влияет на настроение, во всяком случае, президент США Дональд Трамп накануне заявил о том, что может состояться телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вечером же вышли данные по инфляции, сильный скачок инфляции, но, с одной стороны, ожидаемый то, что все-таки с 1 октября повышение тарифов, индексация тарифов ЖКХ прошла, и, соответственно, это все сказалось на недельной, в первую очередь, инфляции, но сама цифра оказалась выше прогнозов. На 96% выросли потребительские цены с 29 сентября по 5 октября, соответственно, это отразилось и на годовой инфляции, которая на 5 октября, если ее рассчитывать из недельной, ускорилась до 7,8%. На 28 сентября была 6,25%. Рубль немножко подешевел в китайской валюте на 4 копейки, юань на закрытие 12 рублей 75 копеек. Доллар США также немножко вырос к рублю в район 85 рублей 50 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер среды. Цены на нефть, которые довольно заметно росли днем, все-таки уже вечером скатились в консолидацию, даже немножко снизились, но, тем не менее, смесь Brent остается в районе $100 за баррель. Противоречивые новости приходят. С одной стороны, как мы уже слышали, в Саудовской Аравии потихонечку наращивают поставки нефти через нефтепровод «Восток-Запад», и почти там 6 миллионов баррелей уже прокачивают. С другой стороны, корпус стражи Исламской революции предупреждает о том, что маршруты прохода судов через Армузский пролив, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты. Ну, это что касается ситуации на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове, но есть еще и сезон ураганов, его никто не отменял, и вот первый ураган в текущем году формируется, во всяком случае, в Мексиканском заливе шторм, который сейчас там присутствует, может в течение 2 дней усилится до урагана, и не исключено, что затронет объекты нефтедобычи. Ну, на район Мексиканского залива приходится 15% нефтедобычи в США и 5% добычи природного газа. Ну, и по традиции уже вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США в среду. Показали они снижение коммерческих запасов нефти на 3 200 000 баррелей. И, соответственно, общий уровень запасов на 2 октября в США чуть выше 400 324 миллионов.
3: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. И отмечу, официальные курсы валют на четверг: юань 12.75, доллар 85.48 и евро 96 рублей 33 копейки.
22: Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: У многих компаний инновации прописаны в стратегии, но от сотрудников при этом ждут прежде всего выполнения текущих задач. Иногда для реальных прорывов нужно нечто большее, чем просто призывы к креативности. Давайте обсудим это на примерах. Еще в 1948 году компания 3M официально закрепила правило 15%. Сотрудникам разрешили посвящать часть рабочего времени собственным проектам, даже если они не входили в их прямые обязанности. Условие было простым – согласовать идею с руководителем и не проваливать основные задачи. Именно эта культура самостоятельности помогла появиться новым продуктам. Самый известный пример здесь – это стикеры Post-It. Ученый Спенсер Сильвер вообще-то искал новый сверхпрочный клей, а получил странный результат – состав, который держится, но легко отклеивается. Несколько лет было непонятно, зачем он вообще нужен, а потом другой сотрудник 3M вспомнил об этом клее, когда ему понадобилась закладка для нот в церковном хоре. Так постепенно и появилась идея, для которой изначально не было никакой очевидной задачи. Компания просто дала людям возможность ее не бросить. И вот тут я посмотрела на свежую аналитику рынка труда. В сентябре Korn Ferry опубликовала исследование, согласно которому 62% сотрудников говорят, что за последние два года их нагрузка заметно выросла, а 45% признаются, что настолько заняты, что им не хватает времени на работу, которая действительно может создавать рост. Получается парадокс. Все хотят инноваций, проактивных сотрудников и новых идей. Но если у человека расписан каждый час, когда же именно он должен придумать что-то новое? Мы часто говорим сотруднику: будь инициативнее. А может быть, сначала стоит спросить себя, а есть ли у него пространство для инициативы? Инновации иногда начинаются не с большого бюджета и даже не с мозгового штурма. Они начинаются с очень простого управленческого решения. Дать человеку немного времени подумать не только о том, что ему поручили, но и о том, что ему самому кажется интересным.
22: Карьера на бизнес FM. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
9: У микрофона Сердар Влекулиев. В Белгородской области беспилотники в среду вечером атаковали Яковлевский ГОК «Северстали», сообщает компания. В результате налета повреждения получила электроподстанция предприятия, пострадавших нет. Весь персонал шахты оперативно был поднят на поверхность, сообщили в «Северстали». Графики почасовых отключений электричества введут в четверг в части регионов Украины на весь день, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Компания не уточнила, какие регионы затронут отключение. Россия уже превзошла прошлогодний результат по сбору пшеницы. Окончательные итоги будут чуть позже, заявил премьер Михаил Мишустин на пленарном заседании в рамках выставки «Золотая осень-2026». Китай отверг просьбу Европейского Союза добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два дипломатических источника. Ввиду отказа Пекина пойти навстречу, пишет газета, Еврокомиссия обсуждает применение временных защитных механизмов. Они могут быть введены даже без доказательства нарушения рыночных условий и позволят ввести новые высокие дополнительные пошлины на часть автомобильного экспорта. Премьера нового фильма режиссера Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» прошли в рамках кинофестиваля «Маяк» в Геленджике. Премьера фильма запланирована в Москве на 17 октября в кинотеатре «Октябрь». Широкий прокат ленты выйдет с 22 октября. К весне также планируется выход телевизионной версии фильма, которая будет состоять из 4 серий. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Торговый флот под атаками дронов. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза близ берегов Болгарии. Каковы потери и как дальше может развиваться ситуация? Фейковые заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на злоумышленников, которые заказывают товары большими партиями с доставкой в отдаленные пункты Сибири, где их никто не забирает. Результат – большие убытки у селлера. А помогает ли решать такую проблему сам Озон? И автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз-дилеры. Китай с 1 января ужесточит требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Подробности на Business FM. Торговый флот вновь атакуют дроны. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза недалеко от берегов Болгарии. Подробности у Михаила Задорожного.
11: Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях

0: На любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, и вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичности, будет обуксировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
1: Власти Сочи и руководство федеральной территории Сириуса закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. Афрамакс Рио может привозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афрамакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефть» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. «Альфа-Ватан» под флагом Того следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономической зоне Болгарии шло под флагом Палау из Румынии в Турцию. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Очевидно, что ни о каком морском перемирии речи сейчас не идет, продолжает гендиректор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
2: Позиция России достаточно четко прозвучала. Мы считаем, что у нас аргументов вот в этой войне на истощение на сегодняшний день больше. Поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров с Российской Федерацией, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море, пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной, и если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
1: После новой скалы в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Аномальные заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них большими партиями по несколько раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ. В самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области за товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему сам Озон, выясняла Диана Чубанова.
4: «Бизнес говорит».
5: В редакцию «Бизнес ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
6: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолен. клиента. Думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали.

0: в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. Самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8,5 тысяч штук товара на 2,5 миллиона. С этого я уже должна заплатить, буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
1: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторения таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец, даже если он скупает все. Получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
2: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. Для покупателей с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 килограмм и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей. Слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
1: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке. А также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай Marketplace признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне в 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,8%, если высчитывать ее из недельной динамики. Такой методики придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к неделе инфляции 0,75% пункта, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
4: Главным драйвером роста цен, безусловно, стала индексация тарифов ЖКХ. Сама по себе она была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложены были величины роста 9,10%, то по факту в цифрах стоимость услуг в водоотведения, водоснабжения, отопления, электроэнергии показало рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, просто потому что неделя — это урезанные данные по урезанной корзине, так что, возможно, при расширении данных на всю страну мы увидим поправку. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и, на самом деле, выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин, после нескольких спокойных недель вернулись к небольшому росту. Но на дизель остаются все так же на стабильном уровне. Поэтому действительно пока основная история этой недели это действительно ЖКХ.
5: Скажите, пожалуйста, влияние вот этих тарифов это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
4: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. У каждого свой тайминг, кто-то кто-то заплатит в середине месяца, кто-то в конце, кто-то, может быть, даже в следующем. Но они уже с нами, да, это в ценах, и это будет в платежках. Другое дело, что вопрос всегда стоит, не будет ли некоторых вторичных эффектов. В потребительской сфере такого вторичного эффекта нет. Ну, просто мы с вами немножко потеряем из своего платежеспособного спроса. Где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаба роста. Еще раз, в целом она закладывалась на уровне 10%.
3: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращении эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сардар Авликулеев. Минфин России после аукциона дополнительно разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 1933 года на сумму 41 миллиард 867 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах министерства. Цена размещения выпуска 85,5626% от номинала. Средневзвешенная доходность по цене размещения составило 16,63% годовых. Правительство перераспределит до 3 миллиардов рублей, чтобы скорее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам в Лагнаке, Волшебный Байкал и в Завидове. А решение объявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин. Это даст возможность сохранить набранный высокий темп возведения инфраструктуры гостеприимства, где будет в том числе продолжено строительство инженерных сетей и автомобильных дорог, указал премьер. Россия в июле-сентябре этого года экспортировала почти 7 миллионов тонн пшеницы против 11,3 миллиона тонн за аналогичный период 2025 года, сообщили Интерфаксу в аналитическом центре Русагротранса. Таким образом, отгрузки снизились в 1,6 раза. Экспорт пшеницы в сентябре центр оценивает на уровне почти в 2 миллиона 700 тысяч тонн, из них около 80% пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии. Основными рынками сбыта для российской продукции агропромышленного комплекса к 2030 году будут Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан, Иран, Египет, Индия, Узбекистан, Саудовская Аравия и Азербайджан, заявил руководитель Федерального центра агроэкспорта Илья Ильюшин на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Также, по его словам, активно будут развиваться поставки в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных «Бизнес-ФМ», эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой, но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
8: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
9: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти после продажного обслуживания автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
8: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
10: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
8: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
3: Рижский рынок снести нельзя оставить. Участок земли у станции метро Рижская в Москве, на котором располагается Рижский рынок и универмаг Крестовский, выставят на торги. Цель реализации проекта комплексного развития территории – оба здания подлежат сносу или реконструкции. Торги поручено организовать и провести в течение 90 дней, сообщают власти Москвы. При этом рынок работает, продавцы не в курсе возможного сноса. Эксперты считают предложение города, на первый взгляд, привлекательным для инвесторов, но дьявол кроется в деталях. Обо всем подробнее Светлана Чередникова.
11: 7 октября появились новости о продаже городом потенциальному инвестору со строительным опытом права развивать территорию у метро Рижская с объектами капстроительства. Согласно официальным картам, в границы этой территории попадает земля, на которой стоят универмаг Крестовский и Рижский рынок, место, где горожане покупают цветы фактически по оптовым ценам. В документе четко не прописано, обязан ли инвестор реконструировать эти объекты или может их снести. Ранее власти уже снесли небольшое здание цветочной базы на задах рынка. На просьбу прокомментировать новые вводные директор Рижского рынка Павел Быков заявил Business FM, что у него нет никакой информации о продаже или о закрытии объекта. А вот что рассказала продавщица цветов Кристина Владимирова.
12: Никакого закрытия. В ближайшие 2-3 года даже не близится. Да, ведутся строительные работы по открытию метро с задней стороны Рижского рынка. Естественно, обязуют оформить красивый фасад. Ну, то есть делать реконструкцию более цивильный, современный вид рынку. Но сам рижский рынок работает в обычном режиме.
13: Если снос будет, то куда переселят?
12: Мы каждый раз задаем начальству эти вопросы. Нам говорят, что мы работаем. И ближайший год, это прям 2%, нас говорят, не снесут. У нас штат там 400 человек, как минимум, а то и больше, да, работает на рынке. Естественно, я думаю, что нас просто так не оставят на улице и не распустят такой огромный коллектив.
13: Все-таки вот если страшное реализуется, рынок сносит, да, вас куда-то переселяют. О каких убытках тогда можно говорить?
12: Я вам скажу, о 100%.
11: В распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы говорится о 2 участках общей площадью почти 23 гектара, на которых планируется возвести масштабный транспортный пересадочный узел, объединяющий МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также 2 линии метро Калужско-Рижскую и БКЛ и инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Если говорить конкретно о рижском рынке, то около него уже идут работы по созданию ТПУ. Согласно распоряжению, начальная цена лота за землю под рынком составляет более 155 миллионов рублей с шагом 2%, то есть более 3 миллионов. Сумма задатка за участие в аукционе превышает 31 миллион. Это 20% от стартовой цены предложения. Насколько это привлекательные условия? Мнение управляющего партнера консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова.
14: Здесь надо понимать, что 155 миллионов – это не стоимость земельного участка, а возможность права заключить договор на КРТ и уже в дальнейшем за свой счет там провести исследовательские работы и достаточно большой объем. Тут надо понимать, какой объем задач лежит на потенциальном инвесторе. Тогда уже можно говорить о насколько эта цена адекватна и насколько она может вырасти. Несколько направлений, метро и другие элементы городской инфраструктуры нужно все связать в единый ТПУ-контур – теплыми переходами и тому подобное. Плюс, насколько я помню, раньше фигурировал в этом проекте гостиница на 380 номеров, не знаю, есть ли она в текущих обязательствах. Но в любом случае, участок очень привлекательный, видовой, около станции метро, и явно будет спрос, цена может вырасти, возможно, несколько раз, но опять же, надо смотреть ограничения. А с точки зрения лучшего использования, я думаю, что здесь доминирующая функция будет офисный центр класса А, может быть, даже выше. Это общественная функция, с ритейлом, гастрономией, со спортом. Ну, как традиционно сейчас в многофункциональных центрах интегрируется. Возможно, останется место под исторический цветочный рынок уже в новом формате.
11: Эксперт уверен, что инвестор возведет на полученном от города участке высотные здания. Ранее в СМИ циркулировали слухи о возможном появлении там 2 небоскребов в виде парусов. Примечательно, что буквально через дорогу от рынка расположен Рижский вокзал, который не реализован после уже 4-х торгов из-за отсутствия желающих. Однако это другая история. Это памятник архитектуры, имеющий множество ограничений, который продается за гораздо большие деньги. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Нобелевскую премию по химии присудили французскому и японскому ученым за разрешение загадки, которой уже больше века. Открытие играет решающую роль для ученых, которые разрабатывают фармацевтические препараты, отметили в Нобелевском комитете. Официальные ученые удостоены премии за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Ученые победили благодаря работе, посвященной гомохиральности, свойству природы использовать молекулы только одной определенной пространственной ориентации. Их открытие позволит снизить общие затраты на производство лекарств и сделает их более эффективными, говорит ректор РХТУ имени Менделеева, доктор химнаук, профессор Сергей Филатов.
15: В процессе органического синтеза молекулы могут быть получены зеркальными парами, как правая и левая рука. На первый взгляд они практически одинаковые, но для организма эта разница может быть принципиальной. Например, для достижения лечебного эффекта может подходить только одна форма молекулы, тогда как другая способна оказаться токсичной. Анри Каган и Кен Сосоуэй внесли важный, весомый вклад в развитие асимметрического органического синтеза, методов, позволяющих получать преимущественно одну из 2 зеркальных форм молекулы, что является критически важным в получении активных, действующих компонентов лекарственных средств.
3: Сергей Филатов, ректор РХТУ имени Менделеева. 8 октября в Стокгольме вручат Нобелевскую премию по литературе.
16: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Продолжение разговора о том, что надо переналадить в работе управляющих компаний жилого сегмента, игроки рынка называют несколько ключевых проблем. Дисбаланс прав и обязанностей управляющих организаций, критическая нехватка кадров, значительно растущая доля расходов на цифровые сервисы. По прогнозам, она может доходить до 10% в тарифе УК. Сами тарифы тоже острая проблема. Как поясняет гендиректор группы компаний М-сервис Денис Троценко, невозможно бесконечно расширять перечень требований к УК и одновременно делать вид, что итоговая стоимость определяется исключительно желанием собственников платить. В феврале 26 года на площадке РСПП проблему сформулировали почти буквально. Плата за содержание жилья всегда становится предметом торга, а не экономического расчета. Лифты, насосы, пожарная автоматика, кровля, инженерные системы – все они имеют регламент эксплуатации и цену ремонта, но не знают, какую сумму жители готовы утвердить на собрании. Необходимо провести классификацию МКД, определить обязательный набор услуг для каждого типа объекта и только после этого говорить о качестве управления. Основатель и гендиректор УК группы «Комфорт» Алексей Яценко напоминает, что подведомственный Минстрою Фонд развития территорий разработал документ, который предусматривает для УК новые механизмы ценообразования и новый порядок получения права применять экономически обоснованную стоимость услуг, подтверждая целевое использование средств собственников. Мы выступаем с инициативой провести в одном из субъектов РФ пилотный проект, реализовать комплексные изменения в соответствии с концепцией ФРТ. Рассчитываем на поддержку Минстроя и правительства региона. Какого именно, пока не называю. Переговоры продолжаются, ставит многоточие Алексей Яценко. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Увлекулиев. Никаких предложений о помощи жителям Алешек в Херсонской области от международных организаций не поступало, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Представители международных организаций должны лично посетить Алешки, другие прифронтовые города Херсонской области для оценки ситуации, добавил он. 27 сентября посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник заявил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал трибуну Генассамблеи ООН для распространение циничной лжи о ситуации в Алешках. Евразийская безопасность и евразийское экономическое пространство будут строиться постепенно, но уверенно, с учетом масштаба континента и многообразия его цивилизационных основ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Содружества независимых государств. Хуситы движения Ансар Аллах заявили, что восстановили контроль над важнейшими точками в прибрежной зоне на юго-западе Йемена после того, как правительственные войска добились ряда успехов в ходе контрнаступления на этот район, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Скончалась 87-летняя Мари Кармен Абаскаль, выселение которой из квартиры в Мадриде стало поводом для массовых протестов из-за жилищного кризиса по всей Испании, сообщил профсоюз арендаторов жилья. Выселение пенсионерки вызвало широкий общественный резонанс. Через несколько дней после него в Мадриде прошла массовая демонстрация, участники которой разбили палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль в центре испанской столицы. Затем акции с требованиями изменить жилищную политику прошли в десятках городов Испании. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВОЗ сообщила об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом же говорит Роспотребнадзор. А в Кремле заявляют, что публикации СМИ о рисках вспышки чумы при Ангаре в основном ложные, однако темой заботились Госдеп США и даже сам президент Трамп. Комментарии Георгия Буфта. Во Франции разгораются протесты школьников, студентов и преподавателей. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Здания не ремонтируют, классы переполнены, учителей не хватает. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику? И в США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайка, выжившая после двух смертельных инъекций. Теперь сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок. Есть ли шанс? Подробности на Business FM. Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует действительности. Как развивается ситуация? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
20: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала. В том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычно верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ может созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. На этом фоне алармистская реакция Вашингтона выглядит парадоксальной. США сами вышли из ВОЗ в январе. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета Mirror со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Попытка представить единичную смерть как доказательство создания биологического оружия без каких-либо внятных оснований похожа на информационную атаку. А тут еще и Трамп заявляет об очень серьезных обсуждениях с разведкой. Однако стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в Запад реакции есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что в случае бубонной чумы на Алтае в 14-16 годах Роспотребнадзор признавал публично и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 19-20 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 2014 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
19: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс».
0: В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок у аналогичных лекарств с тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что Атаракс не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Евгений Перенчук продолжит.
21: О том, что дефицита популярного седативного препарата Атаракс в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, Атаракса и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик, подтверждает, Атаракс закончился, но есть российские аналоги.
22: В России выпускается достаточно большое количество препаратов эквивалентов. Действующее вещество совершенно одно и то же. И производителей у нас очень много. Канон Фарма, Фармпроект, Биохимик и Вертекс. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.
23: А вот вы можете с чем-то связать именно дефицит Атаракса?
22: Ну, это называется дефектура с точки зрения фармацевтики. Дефектура – это, значит, временное отсутствие на рынке лекарственного препарата, связанное с различными причинами.
21: Последние годы спрос на Атаракс в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
24: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок Атаракса. Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
21: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок Атаракса и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение Атаракса и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно Атаракс, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
25: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осенней и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
21: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после 2 смертельных инъекций. Об этом PBS News сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Страна защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
11: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за два столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридически поверенный Константин Тропаидзе.
1: Фактически возможно три исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное. Тут включается полномочия губернатора. Третий вариант. В любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации. Государство сначала пыталась ее убить, потом спасти, потом опять.
11: Примечательно, что адвокаты Кристи Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
2: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию прежде всего оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жесткий республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет губернатором, поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов к этой форме смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
11: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева. Бизнес FM.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
11: Производитель молочной продукции, детского питания и растительных напитков «Логика молока», бывший «Данон России», запустил производство сыров, сообщает издание «Шоперс». Под брендом «Простоквашино» компания будет выпускать творожные сыры, натуральные с зеленью, а также полутвердый. В дальнейшем планируется ежегодно расширять ассортимент за счет новых видов и вкусов. Компания намерена войти в топ-3 производителей творожных сыров и в топ-5 производителей полутвердых сыров в России.
16: Бизнес и власть.
11: Wildberries подписала с властями Узбекистана инвестсоглашение о строительстве логистического комплекса класса А. Ранее сообщалось, что Marketplace планирует реализовать в Ташкентской области Узбекистана в 2027-2028 годах проект по строительству логистического комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров и стоимостью 140 миллионов долларов. Американский автопроизводитель Tesla оказывает масштабное давление на европейских регуляторов для скорейшего одобрения системы автономного вождения Full Self-Driving, FSD, опираясь на исследования с недостоверными данными, утверждает агентство Reuters. Для утверждения технологии на всей территории ЕС автопроизводителю необходимо было получить первоначальное одобрение хотя бы от одной страны-участницы. Ключевую оценку провело нидерландское ведомство, которое признало систему безопасной при правильном использовании и рекомендовала разрешить ее на территории всего ЕС. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Во Франции не утихают протесты школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей все равно не хватает, платят им недостаточно, здания не ремонтируют, а классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода пройдут президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики, Валерий Убадоев продолжит.
4: Как Бизнес FM рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улицы вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму. Левую кисть пришлось ампутировать. Le Monde сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием F-SON. Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница Ниццы, основательница международной школы этикета Лора Эванс.
5: Абсолютно очевидно, что без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Лю Пен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания пока на границе Италии спокойно.
4: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей RN, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, дуэль между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившей за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает завсектором отдела европейских политических исследований ММО РАН Павел Тимофеев.
6: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиции будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона — это, как правило, небогатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
4: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представила конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Индекс Мосбиржи в среду преодолел отметку в 2350 пунктов, но вечером сократил темпы роста. Рубль немного подешевел к юаню, цены на нефть скатились в консолидацию на фоне сохраняющихся опасений в отношении поставок из стран Персидского залива и угрозы урагана в США. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций продолжил рост, растет уже третью торговую сессию подряд и даже достигал в среду уровни 2350 пунктов по индексу Московской биржи, но не удержали пока 2337 пунктов закрытия основной торговой сессии, рост около 0,4%. Ну, отчасти геополитика влияет на настроение, во всяком случае, президент США Дональд Трамп накануне заявил о том, что может состояться телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вечером же вышли данные по инфляции, сильный скачок инфляции. Ну, с одной стороны, ожидаемый то, что все-таки с 1 октября повышение тарифов, индексация тарифов ЖКХ прошла, и, соответственно, это все сказалось на недельной, в первую очередь, инфляции. Но сама цифра оказалась выше прогнозов. На 96% выросли потребительские цены с 29 сентября по 5 октября, соответственно, это отразилось и на годовой инфляции, которая на 5 октября, если ее рассчитывать из недельной, ускорилась до 7,8%. На 28 сентября была 6,25%. Рубль немножко подешевел в китайской валюте на 4 копейки, юань на закрытие 12 рублей 75 копеек. Доллар США также немножко вырос к рублю в район 85 рублей 50 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер среды. Цены на нефть, которые довольно заметно росли днем, все-таки уже вечером скатились в консолидацию, даже немножко снизились, но, тем не менее, смесь Brent остается в районе $100 за баррель. Противоречивые новости приходят. С одной стороны, как мы уже слышали, в Саудовской Аравии потихонечку наращивают поставки нефти через нефтепровод Восток-Запад, и почти там 6 миллионов баррелей уже прокачивают. С другой стороны, корпус стражи исламской революции предупреждает о том, что маршруты прохода судов через Ормузский пролив, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты. Это что касается ситуации на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове, но есть еще и сезон ураганов, его никто не отменял, и вот первый ураган в текущем году формируется, во всяком случае, в Мексиканском заливе шторм, который сейчас там присутствует, может в течение двух дней усилится до урагана, и не исключено, что затронет объекты нефтедобычи. Ну, на район Мексиканского залива приходится 15% нефтедобычи в США и 5% добычи природного газа. Ну и по традиции уже вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США в среду. Показали они снижение коммерческих запасов нефти на 3 200 000 баррелей. И, соответственно, общий уровень запасов на 2 октября в США чуть выше 424 миллионов.
0: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов. И отмечу, официальный курс валют на четверг: юань 12.75, доллар 85.48 и евро 96 рублей 33 копейки.
16: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: сделать устройство менее социально разрушительное, чем iPhone. Так, по словам журналиста New York Times, описал свою новую задачу Джонатан Айв, дизайнер, когда-то, собственно, iPhone и придумавший. Речь о новом форм-факторе. Устройстве без экрана, с которым общаются голосом, отвечает оно также голосом, движется, возможно, реагирует жестами, как конкретно, еще предстоит придумать. Поле битвы за право диктовать новые форм-факторы больше похоже на кладбище. Стартап Human выпустил в 2024 году брошь с искусственным интеллектом, запал охватило менее чем на год, остатки компании выкупила HP. Карманный гаджет Rabbit Air One собрал около 100 тысяч предзаказов. Через 5 месяцев им ежедневно пользовалось около 5 тысяч человек. Создатель кулона Friend потратил на рекламу в нью-йоркском метро более миллиона долларов, а продал, по данным Fortune, не более 3000 устройств. Относительный успех один. Компания Plaud не стала заменять смартфон, но переизобрела диктофон, создав маленькую карточку или значок, который записывает разговоры, пересылают их в облако и сразу после встречи присылают summary. По данным компании, продано больше 2 миллионов устройств. Тем временем IVE продал стартап I.O. компании OpenAI за 6,5 миллиардов долларов. До конца года они планируют показать еще одну вещь. На вопрос, почему IVE не было на недавней конференции компании, Сэм Альтман ответил, что не хочет портить сюрприз, но это будет что-то, чего стоит подождать. По данным Bloomberg, первым устройством станет колонка без экрана с камерой и подвижными деталями. Последнее важно, чтобы устройство казалось живым, меняя пользовательский опыт, судя по утечкам. В продаже новое, пока не совсем понятно что, появится в феврале следующего года. Вот тогда и оценим степень его социальной разрушительности.
16: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Влекулиев. В Белгородской области беспилотники в среду вечером атаковали Яковлевский ГОК «Северстали», сообщает компания. В результате налета повреждения получила электроподстанция предприятия. Пострадавших нет. Весь персонал шахты оперативно был поднят на поверхность, сообщили в «Северстали». Графики почасовых отключений электричества введут в четверг в части регионов Украины на весь день, сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Компания не уточнила, какие регионы затронут отключение. Россия уже превзошла прошлогодний результат по сбору пшеницы. Окончательные итоги будут чуть позже, заявил премьер Михаил Мишустин на пленарном заседании в рамках выставки «Золотая осень-2026». Китай отверг просьбу Европейского Союза добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на 2 дипломатических источника. Ввиду отказа Пекина пойти навстречу, пишет газета, Еврокомиссия обсуждает применение временных защитных механизмов. Они могут быть введены даже без доказательства нарушения рыночных условий и позволят ввести новые высокие дополнительные пошлины на часть автомобильного экспорта. Премьера нового фильма режиссера Павла Лунгина «Четыре жизни» Петра Мамонова прошли в рамках кинофестиваля «Маяк» в Геленджике. Премьера фильма запланирована в Москве на 17 октября в кинотеатре «Октябрь». Широкий прокат лента выйдет с 22 октября. К весне также планируется выход телевизионной версии фильма, которая будет состоять из 4 серий. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Торговый флот под атаками дронов. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом в Сочи, а также 2 сухогруза близ берегов Болгарии. Каковы потери и как дальше может развиваться ситуация? Фейковые заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на злоумышленников, которые заказывают товары большими партиями с доставкой в отдаленные пункты Сибири, где их никто не забирает. Результат – большие убытки у селлера. А помогает ли решать такую проблему сам Озон? И автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз дилеры. Китай с 1 января ужесточит требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Подробности на Business FM. Торговый флот вновь атакуют дроны. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза недалеко от берегов Болгарии. Подробности у Михаила Задорожного.
3: Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афромакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Мне несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
10: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностное горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается, потому что огромная нефть, кроме груза, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичности, будет

0: Фаватан. В результате атаки беспилотников сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. Аль-Фаватан под флагом Того следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономической зоне Болгарии шло под флагом Палау из Румынии в Турцию. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Очевидно, что ни о каком морском перемирии речи сейчас не идет, продолжает гендиректор Фонда национэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
1: Позиция России достаточно четко прозвучала. Мы считаем, что у нас аргументов вот в этой войне на истощение на сегодняшний день больше. Поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров с Российской Федерацией, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море, пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной, и если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
0: После новой эскалации в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Аномальные заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них большими партиями по несколько раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ. В самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области за товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему сам Озон, выясняла Диана Чубанова.
3: «Бизнес говорит».
4: В редакцию «Бизнес ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
5: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолент. Думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. Самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2.5 миллиона. С этого я уже должна заплатить, буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
4: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторения таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец, даже если он скупает все. Получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
6: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. И покупатели с частыми возвратами постоплаты

0: Оплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 килограмм и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифруд-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей, слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
1: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке, а также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай маркетплейс признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне в 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,8%, если высчитывать ее из недельной динамики. Такой методике придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к неделе инфляции 0,75% пункта, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: Главным драйвером роста цен, безусловно, стала индексация тарифов ЖКХ. Сама по себе она была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложены были величины роста 9,10%, то по факту в цифрах стоимость услуг водоотведения, водоснабжения, отопления, электроэнергии показало рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, просто потому что неделя – это урезанные данные по урезанной корзине, так что, возможно, при расширении данных на всю страну мы увидим поправку. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и, на самом деле, выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин, после нескольких спокойных недель вернулись к небольшому росту. Но на дизель остаются все так же на стабильном уровне. Поэтому действительно пока основная история этой недели – это действительно ЖКХ.
4: Скажите, пожалуйста, влияние вот этих тарифов – это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
3: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. У каждого свой тайминг. Кто-то заплатит в середине месяца, кто-то в конце, кто-то, может быть, даже в следующем. Но они уже с нами, да, это в ценах, и это будет в платежках. Другое дело, что вопрос всегда стоит, не будет ли некоторых вторичных эффектов. В потребительской сфере такого вторичного эффекта нет. Ну, просто мы с вами немножко потеряем из своего платежеспособного спроса. Где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаб роста. Еще раз, в целом она закладывалась на уровне 10%.
2: София Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сардар Авликулеев. Минфин России после аукциона дополнительно разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 33 года на сумму 41 миллиард 867 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах министерства. Цена размещения выпуска 85,5626% от номинала. Средневзвешенная доходность по цене размещения составило 16,63% годовых. Правительство перераспределит до 3 миллиардов рублей, чтобы скорее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам Влага-Наки, Волшебный Байкал и в Завидове. А решение объявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин. Это даст возможность сохранить набранный высокий темп возведения инфраструктуры гостеприимства, где будет в том числе продолжено строительство инженерных сетей и автомобильных дорог, указал премьер. Россия в июле-сентябре этого года экспортировала почти 7 миллионов тонн пшеницы против 11,3 миллиона тонн за аналогичный период 2025 года, сообщили Интерфаксу в аналитическом центре Русагротранса. Таким образом, отгрузки снизились в 1,6 раза. Экспорт пшеницы в сентябре центр оценивает на уровне почти в 2 миллиона 700 тысяч тонн. Из них около 80% пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии. Основными рынками сбыта для российской продукции агропромышленного комплекса к 2030 году будут Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан, Иран, Египет, Индия, Узбекистан, Саудовская Аравия и Азербайджан, заявил руководитель Федерального центра агроэкспорта Илья Ильюшин на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Также, по его словам, активно будут развиваться поставки в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных Бизнес FM, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой, но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
7: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
8: В
3: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились, не стояли на учете в Китае как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти после продажного обслуживания автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
7: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
8: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
7: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Рижский рынок снести нельзя оставить. Участок земли у станции метро Рижская в Москве, на котором располагается Рижский рынок и универмаг Крестовский, выставят на торги. Цель реализации проекта комплексного развития территории – оба здания подлежат сносу или реконструкции. Торги поручено организовать и провести в течение 90 дней, сообщают власти Москвы. При этом рынок работает, продавцы не в курсе возможного сноса. Эксперты считают предложение города, на первый взгляд, привлекательным для инвестора, но дьявол кроется в деталях. Обо всем подробнее Светлана Чередникова.
9: 7 октября появились новости о продаже городом потенциальному инвестору со строительным опытом права развивать территорию у метро Рижская с объектами капстроительства. Согласно официальным картам, в границы этой территории попадает земля, на которой стоят универмаг Крестовский и Рижский рынок, место, где горожане покупают цветы фактически по оптовым ценам. В документе четко не прописано, обязан ли инвестор реконструировать эти объекты или может их снести. Ранее власти уже снесли небольшое здание цветочной базы на задах рынка. На просьбу прокомментировать новые вводные директор Рижского рынка Павел Быков заявил Бизнес FM, что у него нет никакой информации о продаже или о закрытии объекта. А вот что рассказала продавщица цветов Кристина Владимирова.
10: Никакого закрытия. В ближайшие 2-3 года даже не близится. Да, ведутся строительные работы по открытию метро с задней стороны Рижского рынка. Естественно, обязуют оформить красивый фасад. Ну, то есть сделать реконструкцию более цивильный, современный вид рынку. Но сам Рижский рынок работает в обычном режиме.
7: Если снос будет, то куда переселят?
10: Мы каждый раз задаем начальству эти вопросы. Нам говорят, что мы работаем. И ближайший год, это прям 2%, нас говорят, не снесут. У нас штат там 400 человек, как минимум, а то и больше, да, работает на рынке. Естественно, я думаю, что нас просто так не оставят на улице и не распустят такой огромный коллектив.
7: Все-таки вот если страшная реализация,
11: ликвидируется рынок, значит, да, вас куда-то переселяют. О каких убытках тогда можно говорить?
10: Я вам скажу, о 100%.
9: В распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы говорится о двух участках общей площадью почти 23 гектара, на которых планируется возвести масштабный транспортный пересадочный узел, объединяющий МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также две линии метро Калужско-Рижскую и БКЛ и инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Если говорить конкретно о рижском рынке, то около него уже идут работы по созданию ТПУ. Согласно распоряжению, начальная цена лота за землю под рынком составляет более 155 миллионов рублей с шагом 2%, то есть более 3 миллионов. Сумма задатка за участие в аукционе превышает 31 миллион. Это 20% от стартовой цены предложения. Насколько это привлекательные условия? Мнение управляющего партнера консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова.
12: Здесь надо понимать, что 155 миллионов – это не стоимость земельного участка, а возможность права заключить договор на КРТ и уже в дальнейшем с учетом провести исследовательские работы и достаточно большой объем. Тут надо понимать, какой объем задач лежит на потенциальном инвесторе. Тогда уже можно говорить о насколько эта цена адекватна и насколько она может вырасти. Несколько направлений, метро и другие элементы городской инфраструктуры нужно все связать в единый ТПУ-контур – теплыми переходами и тому подобное. Плюс, насколько я помню, раньше фигурировал в этом проекте гостиница на 380 номеров, не знаю, есть ли она в текущих обязательствах. Но в любом случае, участок очень привлекательный, видовой, около станции метро, и явно будет спрос, цена может вырасти, возможно, несколько раз, но опять же, надо смотреть ограничения. А с точки зрения лучшего использования, я думаю, что здесь доминирующая функция будет офисный центр класса А, может быть, даже выше. Это общественная функция, с ритейлом, гастрономией, со спортом. Ну, как традиционно сейчас в многофункциональных центрах интегрируется. Возможно, останется место под исторический цветочный рынок уже в новом формате.
9: Эксперт уверен, что инвестор возведет на полученном от города участке высотные здания. Ранее в СМИ циркулировали слухи о возможном появлении там двух небоскребов в виде парусов. Примечательно, что буквально через дорогу от рынка расположен Рижский вокзал, который не реализован после уже четвертых торгов из-за отсутствия желающих. Однако это другая история. Это памятник архитектуры, имеющий множество ограничений, который продается за гораздо большие деньги. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: Между делом с Кирой Альтман.
14: Я слушаю Екатерину Лапшину, основателя Эра Капитал, инвестора, сооснователя ОКО, серийного предпринимателя. Мы обсуждаем ее платформу Grow. И я прямо ловлю себя на мысли, как хорошо, что ее техническое решение направлено на укрепление достоинства меня как человека. Вот вам элементарный пример работы симулятора. Тренажер Grow.
15: Ну, прикольно же с начальником поговорить до того, как ты пришел, и у тебя язык прилип к нему. Потому что ты на него смотришь и думаешь, блин, так все было хорошо, вот ровно до этого момента, пока я дверь не открыл. Или ты знаешь, что тебе сложно дается переговоры о деньгах. Или ты знаешь, что тебе сложно дается, например, изменение каких-то договоренностей, которых ты достиг. Вот ты идешь к поставщику или, неважно, к клиенту, да, или к своему, например, заказчику. И говоришь, вы знаете, вот мне нужно, чтобы дедлайн проекта был подвинут. Много разных таких ситуаций, в которых нам кажется иногда, что ситуативное стеснение и так далее, но, как правило, за этим лежит установка. И когда ты попробовал в симуляторе, все, тебе уже проще. Симулятор, например, продаж в переписке. Симулятор переговоров о повышении цены. Симулятор разговора сложного, например, с начальником на тему того, почему вы меня не замечаете. Понятно, что это не так работает, да, то есть ты не можешь прийти там к начальнику, открыть дверь и сказать, скажите, почему вы меня не замечаете? Это будет, ну, как бы по меньшей мере глупо и очень уязвимо. И вот как выстроить разговор, как сформировать переговорную позицию, как услышать вторую сторону, хотя бы ее проиграть до того, как ты пойдешь туда и услышишь, возможно, совершенно неожиданные для тебя вещи. А для того, чтобы к моменту, когда тебе нужно действительно выходить на какую-то задачу, там, хоть ты выходишь на конференцию и презентуешь там годовой отчет, хоть ты идешь на какой-то разговор, например, с клиентом, хоть ты, например, тестируешь свою идею какую-то, обкатываешь ее. Вот в каждом таком сценарии мы предлагаем некоторый трек.
14: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
13: Между делом на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
5: Усолье Сибирское, Иркутская область, 75 тысяч жителей. 1669 году енисейские казаки Анисим и Гавриил Михалевы нашли на берегу реки Ангары соляной источник и поставили первую варницу. Поселок Соливаров к началу 20 века развился в полноценный город. Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Увлекулиев. Никаких предложений о помощи жителям Алешек в Херсонской области от международных организаций не поступало, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Представители международных организаций должны лично посетить Алешки, другие прифронтовые города Херсонской области для оценки ситуации, добавил он. 27 сентября посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник заявил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал трибуну Генассамблеи ООН для распространение циничной лжи о ситуации в Алешках. Евразийская безопасность и евразийское экономическое пространство будут строиться постепенно, но уверенно, с учетом масштаба континента и многообразия его цивилизационных основ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Содружества независимых государств. Хуситы движения Ансар Аллах заявили, что восстановили контроль над важнейшими точками в прибрежной зоне на юго-западе Йемена после того, как правительственные войска добились ряда успехов в ходе контрнаступления на этот район, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Скончалась 87-летняя Мари Кармен Абаскаль, выселение которой из квартиры в Мадриде стало поводом для массовых протестов из-за жилищного кризиса по всей Испании, сообщил профсоюз арендаторов жилья. Выселение пенсионерки вызвало широкий общественный резонанс. Через несколько дней после него в Мадриде прошла массовая демонстрация, участники которой разбили палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль в центре испанской столицы. Затем акции с требованиями изменить жилищную политику прошли в десятках городов Испании. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВОЗ сообщила об отсутствии риска в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом же говорит Роспотребнадзор. А в Кремле заявляют, что публикации СМИ о рисках вспышки чумы при Ангаре в основном ложные, однако темой заботились Госдеп США и даже сам президент Трамп. Комментарии Георгия Буфта. Во Франции разгораются протесты школьников, студентов и преподавателей. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Здания не ремонтируют, классы переполнены, учителей не хватает. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику? И в США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайка, выжившая после двух смертельных инъекций. Теперь сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок. Есть ли шанс? Подробности на Бизнес-ФМ. Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует действительности. Как развивается ситуация? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала, в том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычно верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ может созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. На этом фоне алармистская реакция Вашингтона выглядит парадоксальной. США сами вышли из ВОЗ в январе. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета Mirror со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Попытка представить единичную смерть как доказательство создания биологического оружия без каких-либо внятных оснований похожа на информационную атаку. А тут еще и Трамп заявляет об очень серьезных обсуждениях с разведкой. Однако стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в западной реакции есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что случаи бубонной чумы на Алтае в 2014-2016 годах Роспотребнадзор признавал публично и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 2019-2020 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 2014 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс». В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок у аналогичных лекарств с тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что «Атаракс» не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Евгений Перенчук продолжит.
18: О том, что дефицита популярного седативного препарата «Атаракс» в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, «Атаракса» и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик, подтверждает, «Атаракс» закончился, но есть российские аналоги.
19: В России выпускается достаточно большое количество препаратов-эквивалентов, действующее вещество США на одно одно и то же. И производителей у нас очень много. Канон Фарма, Фармпроект, Биохимики, Вертекс. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.
20: А вот вы можете с чем-то связать именно дефицит Атаракса?
19: Ну, это называется дефектура с точки зрения фармацевтики. Дефектура – это, значит, временное отсутствие на рынке лекарственного препарата, связанное с различными причинами.
18: Последние годы спрос на Атаракс в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
21: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок Атаракса. Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
18: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок Атаракса и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение Атаракса и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно Атаракс, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
22: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осенней и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
18: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после 2 смертельных инъекций. Об этом PBS News сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Страна защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
23: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 2 столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
0: Фактически возможно три исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное, тут включается полномочия губернатора. Третий вариант, в любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации. Государство сначала пыталось ее убить, потом спасти, потом опять.
23: Примечательно, что адвокаты Кристы Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
1: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию, прежде всего, оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жесткий республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет губернатором. Поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов к этой форме смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
23: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
6: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
4: Дефицит времени.
6: Способ применения дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
4: Компании и корпорации.
24: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
24: Производитель молочной продукции, детского питания и растительных напитков «Логика молока», бывший «Данон России», запустил производство сыров, сообщает издание «Шоперс». Под брендом «Простоквашино» компания будет выпускать творожные сыры, натуральные с зеленью, а также полутвердый. В дальнейшем планируется ежегодно расширять ассортимент за счет новых видов и вкусов. Компания намерена войти в топ-3 производителей творожных сыров и в топ-5 производителей полутвердых сыров в России.
4: Бизнес и власть.
24: Wildberries подписала с властями Узбекистана инвестсоглашение о строительстве логистического комплекса класса А. Ранее сообщалось, что Marketplace планирует реализовать в Ташкентской области Узбекистана в 2027-28 годах проект по строительству логистического комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров и стоимостью 140 миллионов долларов. Американский автопроизводитель Tesla оказывает масштабное давление на европейских регуляторов для скорейшего одобрения системы автономного вождения Full Self-Driving, FSD, опираясь на исследования с недостоверными данными, утверждает агентство Reuter. Для утверждения технологии на всей территории ЕС автопроизводителю необходимо было получить первоначальное одобрение хотя бы от одной страны-участницы. Ключевую оценку провело нидерландское ведомство, которое признало систему безопасной при правильном использовании и рекомендовало разрешить ее на территории всего ЕС. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Во Франции не утихают протесты школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей все равно не хватает, платят им недостаточно, здания не ремонтируют, а классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода пройдут президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики, Валерий Убадоев продолжит.
3: Как Бизнес FM рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улицы вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму. Левую кисть пришлось ампутировать. Le Monde сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием «Эфсон». Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница Ниццы, основательница международной школы этикета Лора Эванс.
7: Абсолютно очевидно, что без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Ле Пен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии, но сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания пока на границе Италии спокойно.
3: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей RN, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, дуэль между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившись за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает завсектором отдела европейских политических исследований ММО РАН Павел Тимофеев.
8: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французского французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиции будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона – это, как правило, небогатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
3: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представило конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Индекс Мосбиржи в среду преодолел отметку в 2350 пунктов, но вечером сократил темпы роста. Рубль немного подешевел к юаню, цены на нефть скатились в консолидацию на фоне сохраняющихся опасений в отношении поставок из стран Персидского залива и угрозы урагана в США. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций продолжил рост, растет уже третью торговую сессию подряд и даже достигал в среду уровни 2350 пунктов по индексу Московской биржи, но не удержали пока 2337 пунктов закрытия основной торговой сессии, рост около 0,4%. Ну, отчасти геополитика влияет на настроение, во всяком случае, президент США Дональд Трамп накануне заявил о том, что может состояться телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вечером же вышли данные по инфляции, сильный скачок инфляции, но, с одной стороны, ожидаемый то, что все-таки с 1 октября повышение тарифов, индексация тарифов ЖКХ прошла, и, соответственно, это все сказалось на недельной, в первую очередь, инфляции, но сама цифра оказалась выше прогнозов. На 0,96% выросли потребительские цены с 29 сентября по 5 октября, соответственно, это отразилось и на годовой инфляции, которая на 5 октября, если ее рассчитывать из недельной, ускорилась до 7,08%. На 28 сентября была 6,25%. Рубль немножко подешевел в китайской валюте на 4 копейки, юань на закрытие 12 рублей 75 копеек. Доллар США также немножко вырос к рублю в район 85 рублей 50 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер среды. Цены на нефть, которые довольно заметно росли днем, все-таки уже вечером скатились в консолидацию, даже немножко снизились, но, тем не менее, смесь Brent остается в районе $100 за баррель. Противоречивые новости приходят. С одной стороны, как мы уже слышали, в Саудовской Аравии потихонечку наращивают поставки нефти через нефтепровод «Восток-Запад», и почти там 6 миллионов баррелей уже прокачивают. С другой стороны, корпус стражи исламской революции предупреждает о том, что маршруты прохода судов через Ормузский пролив, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты. Это что касается ситуации на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове, но есть еще и сезон ураганов, его никто не отменял, и вот первый ураган в текущем году формируется, во всяком случае, в Мексиканском заливе шторм, который сейчас там присутствует, может в течение двух дней усилится до урагана, и не исключено, что затронет объекты нефтедобычи. Ну, на район Мексиканского залива приходится 15% нефтедобычи в США и 5% добычи природного газа. Ну и по традиции уже вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США в среду. Показали они снижение коммерческих запасов нефти на 3 200 000 баррелей. И, соответственно, общий уровень запасов на 2 октября в США чуть выше 424 миллионов.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов. И отмечу, официальный курс валют на четверг: юань 12.75, доллар 85.48 и евро 96 рублей 33 копейки.
13: Другим наука с Сергеем Корзуном.
10: Среди важнейших изобретений человечества очки далеко не последние. Без них благо письменности, бумаги и печати были бы недоступны для значительной части людей. Использование очков в виде двух линз в оправе, соединенных заклепкой, относят к концу 13 века в Италии. Об авторстве спорят. Удерживающие дужки придумали уже в 18 веке. Бенджамину Франклину приписывают изобретение бифокальных линз. А вот китайцы претендуют на первые затемненные очки из дымчатого кварца. Это 12 век. Надевали их придворные судьи, чтобы скрывать свою реакцию при вынесении приговора. Более темные линзы не обязательно лучше защищают от ультрафиолета. Светлые могут работать не хуже. Очки сварщика спасают и от ультрафиолета, и от инфракрасного излучения. А при дуговой сварке необходима полная защита лица непрозрачной маской или щитком. Поляризационные очки ослабляют блики от воды и мокрой дороги, но их не рекомендуют авиапилотам, поскольку они могут ухудшить видимость через остекление кабины или на бортовых мониторах. Обычные фотохромные очки гораздо хуже темнеют в автомобиле, поскольку активируются ультрафиолетом, а лобовое стекло его почти не пропускает. Для вождения лучше приобретать специальные модели, которые реагируют на видимый свет. Часто думают, что постоянное ношение очков делает глаза слабее. Это не так. Намеренно слабые очки не останавливают близорукость, а в некоторых исследованиях у детей недокоррекция даже ускоряла ее развитие. Правильно подобранные очки позволяют ясно видеть, но не устраняют анатомическую причину миопии. При этом специальные очковые линзы способны замедлять ее прогрессирование у детей.
13: Другим наука. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Павликулиев. В Белгородской области беспилотники в среду вечером атаковали Яковлевский ГОК «Северстали», сообщает компания. В результате налета повреждения получила электроподстанция предприятия. Пострадавших нет. Весь персонал шахты оперативно был поднят на поверхность, сообщили в «Северстали». Графики по часовых отключений электричества введут в четверг в части регионов Украины на весь день, сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Компания не уточнила, какие регионы затронут отключение. Россия уже превзошла прошлогодний результат по сбору пшеницы. Окончательные итоги будут чуть позже, заявил премьер Михаил Мишустин на пленарном заседании в рамках выставки «Золотая осень-2026». Китай отверг просьбу Европейского Союза добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два дипломатических источника. Ввиду отказа Пекина пойти навстречу, пишет газета, Еврокомиссия обсуждает применение временных защитных механизмов. Они могут быть введены даже без доказательства нарушения рыночных условий и позволят ввести новые высокие дополнительные пошлины на часть автомобильного экспорта. Премьера нового фильма режиссера Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» прошли в рамках кинофестиваля «Маяк» в Геленджике. Премьера фильма запланирована в Москве на 17 октября в кинотеатре «Октябрь». В широкий прокат лента выйдет с 22 октября. К весне также планируется выход телевизионной версии фильма, которая будет состоять из 4 серий. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Торговый флот под атаками дронов. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза близ берегов Болгарии. Каковы потери и как дальше может развиваться ситуация? Фейковые заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на злоумышленников, которые заказывают товары большими партиями с доставкой в отдаленные пункты Сибири, где их никто не забирает. Результат – большие убытки у селлера. А помогает ли решать такую проблему сам Озон? И автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз-дилеры. Китай с 1 января ужесточит требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Подробности на Business FM. Торговый флот вновь атакует дроны. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также два сухогруза недалеко от берегов Болгарии. Подробности у Михаила Задорожного.
5: Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афромакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Мне несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
12: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностное горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается, потому что кроме нефти, кроме груза, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, и вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичности, будет обуксировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
5: Власти Сочи и руководство федеральной территории «Сириус» закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. «Афромакс Рио» может перевозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афромакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефти» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты.

0: поскольку перемирие не состоялось, то вот в данный момент это не на руку Украине. Для того, чтобы вновь зайти на какой-то раунд переговоров Российской Федерации, ей нужна поддержка других влиятельных игроков, той же Турции, Брюсселя. Собственно, поэтому можно и предположить, что она вот такого рода действиями создает дополнительные сложности в Черном море, пытается показать европейским странам и Турции, что акватория Черного моря становится небезопасной, и если они не будут давить на Россию, то вообще там судоходство может оказаться полностью парализованным, и они вне этого конфликта остаться не могут.
1: После новой скалы в Черном море Болгария и Турция призвали немедленно прекратить атаки на торговый флот, а международные страховые компании отреагировали на это очередным повышением военных премий. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Аномальные заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на оформление фейковых заказов у них большими партиями по несколько раз подряд. Злоумышленники намеренно выкупают всю партию товара и в доставке указывают адреса ПВЗ. В самых отдаленных населенных пунктах Улан-Удэ или Иркутской области за товаром никто не приходит. Результат – убытки у селлера. Помогает ли решить проблему сам Озон, выясняла Диана Чубанова.
3: «Бизнес говорит».
4: В редакцию «Бизнес ФМ» написала продавец на Озон из Санкт-Петербурга Юлия. Она торгует хозяйственными товарами по системе ФБО, то есть со складов маркетплейса. И с 18 сентября все ее товары начали вдруг скупать оптом, будто для перепродажи. Скоро выяснилось, что это фейковые заказы, которые стали оформлять на Озон каждый раз с новых аккаунтов. Десятки заказов подряд, большими партиями товаров разного назначения. Пробки для рассады, пленка на окна, новогодние пакеты. Иногда скупался весь доступный остаток на складе. Заказы оформляли на адреса как можно дальше от Петербурга и Москвы. Когда они приезжали в какое-нибудь отдаленное село, за товаром никто не приходил. Озон забирал его обратно на склад, а логистику оплачивал продавец. Он же продолжал платить за рекламу товара, карточка которого в это же время теряла позиции, потому что склад пуст. Потери большие, и понятно, что этим промышляют недобросовестные конкуренты. Но Озон не может их остановить, рассказала Юлия.
5: У нас было 6 атак на один магазин и 3 атаки на другой. Заказано сразу 4163 единицы на 1 128 000. И Озон посчитал, что это не мошенничество. Мы им написали, они сказали, что ничего подозрительного не видят, пока не дойдет заказ до места выдачи. Если там не заберут, тогда они заблокируют покупателя. После этого у нас произошла атака через день с другого уже аккаунта. У нас сезонный товар, теплолен. Думали, что вот конкурент именно по ней был. Весь товар полностью забронировали в Красноярск. Это все было по ночам. По мере того, как поступал товар на склад, он весь опять бронировался и отправлялся в Хабаровск, Мурманск, Иркутск. Самые дальние какие-нибудь деревни заказывалось. Большие издержки, то у меня забронировано 8 500 штук товара на 2.5 миллиона. С этого я уже должна заплатить, буду около 500 000 за логистику туда-обратно.
4: Только после серии атак Marketplace, как говорит Юлия, в итоге признал мошеннические действия и заблокировал подозрительные аккаунты. При этом не исключил повторения таких действий со стороны третьих лиц. Дело в том, что новый пользователь не вызывает вопросов у системы, говорит продавец, даже если он скупает все. Получается, с нового аккаунта можно продолжать атаки и перемещать товар по отдаленным селам. В пресс-службе Озон Бизнес ФМ сказали, что активно противодействуют недобросовестной конкуренции на их площадке.
6: У нас уже работает ряд инструментов для борьбы с аномальными заказами. С апреля 2025 года действуют лимиты на заказы с постоплатой. Если у клиента нет истории заказов, он не может приобрести дорогие товары с оплатой при получении. И покупателю с частыми возвратами постоплата может быть полностью недоступна. Также ограничена продажа через постоплату для товаров тяжелее 10 килограмм и объемом больше 30 литров. Это напрямую влияет на схемы, когда конкурент заказывает крупные партии на вымышленные аккаунты, чтобы заморозить сток. В основе защиты лежит антифрод-система на базе машинного обучения. Она анализирует поведение покупателей. Слишком быстрые заказы без сравнения товаров, однотипные корзины, возвраты сразу после получения, повторяющиеся отмены с одного аккаунта. Если система фиксирует аномалию, заказ может быть остановлен до проверки.
4: Но, судя по истории селлера, система фиксирует аномальную активность не всегда. Хотя Озон отчитался, что остановил сотни тысяч подозрительных покупок. А кроме того, уточнил, что в личном кабинете ограничить продажу можно только кругом проверенных покупателей. Однако в комментарии так и не пояснили, почему

0: только что с созданных аккаунтов можно скупить все у одного продавца. О таких ситуациях мы уже писали ранее. Была история с огромными партиями кроличьего помета в качестве удобрения, которые перемещались с одного ПВЗ в Сибири на другой на Дальнем Востоке. А также про ПВЗ, заваленные сотнями автомобильных шин. По словам нашей собеседницы, некоторые пункты выдачи просто закрываются, потому что не могут работать после поступления таких заказов, которые еще и не выкупают. И самое обидное, говорит селлер, что даже если случай маркетплейс признает мошенничеством, все издержки все равно несет продавец. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Инфляция пошла вверх вслед за тарифами ЖКХ. Цены в России за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 96%, следует из данных Росстата. Предыдущий показатель был на уровне в 12%. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,8%, если высчитывать ее из недельной динамики. Такой методике придерживается ЦБ. Точные данные по годовой инфляции Росстат опубликует 9 октября. Главным драйвером роста цен стала индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэкономразвития, это добавило к неделе инфляции 0,75% пункта, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Главным драйвером роста цен, безусловно, стала индексация тарифов ЖКХ. Сама по себе она была ожидаемой, плановой, с 1 октября. При этом масштаб, который сейчас виден в данных Росстата, он, честно говоря, удивил в более высокую сторону. При том, что на год по планам Минэкономразвития заложены были величины роста 9,10%, то по факту в цифрах стоимость услуг в отведения, водоснабжения, отопления, электроэнергии показало рост на 12-17%. Возможно, где-то мы еще увидим в дальнейшей неделе какой-то пересмотр или уточнение по цифрам, просто потому что неделя — это урезанные данные по урезанной корзине, так что, возможно, при расширении данных на всю страну мы увидим поправку. Но пока это действительно много. Годовую инфляцию отправляет к уровню 7% и, на самом деле, выше, и выглядит не очень приятно. В остальном ценовая картина не претерпела больших изменений. Немножко подросли цены на бензин. После нескольких спокойных недель вернулись к небольшому росту. Но на дизель остаются все так же на стабильном уровне. Поэтому действительно пока основная история этой недели это действительно ЖКХ.
3: Скажите, пожалуйста, влияние вот этих тарифов это уже в текущих ценах или будет отложенный эффект еще?
2: Мы с вами увидим это, когда будем получать наши платежки. У каждого свой тайминг. Кто-то заплатит в середине месяца, кто-то в конце, кто-то, может быть, даже в следующем. Но они уже с нами, да, это в ценах, и это будет в платежках. Другое дело, что вопрос всегда стоит, не будет ли некоторых вторичных эффектов. В потребительской сфере такого вторичного эффекта нет. Ну, просто мы с вами немножко потеряем из своего платежеспособного спроса. Где-то на другие вещи, возможно, не сможем потратить. И в этом смысле дополнительного инфляционного эффекта это не несет. Может быть, это повлияет на активность бизнеса, потому что для бизнеса тоже проведена индексация услуг естественных монополий, но там мы не знаем масштаба роста. Еще раз, в целом она закладывалась на уровне 10%.
1: София Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ прогнозировал, что октябрьская индексация тарифов добавит годовой инфляции 0,7% пункта, что приблизит ее к верхней границе июльского прогноза регулятора.
4: Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного. И основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, куньи. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Наизусть. О Генри. Счастье – это приз, которого нужно добиться. Приключения – дорога, ведущая к нему. Случай – это то, что подчас маячит из тени по краям дороги. Наизусть. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сардар Эвлекулиев. Минфин России после аукциона дополнительно разместил облигацию федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26252 с даты погашения 12 октября 33 года на сумму 41 миллиард 867 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах министерства. Цена размещения выпуска 85,5626% от номинала. Средневзвешенная доходность по цене размещения составило 16,63% годовых. Правительство перераспределит до 3 миллиардов рублей, чтобы скорее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам Лагонаки, Волшебный Байкал и в Завидове. А решение объявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин. Это даст возможность сохранить набранный высокий темп возведения инфраструктуры гостеприимства, где будет в том числе продолжено строительство инженерных сетей и автомобильных дорог, указал премьер. Россия в июле-сентябре этого года экспортировала почти 7 миллионов тонн пшеницы против 11,3 миллиона тонн за аналогичный период 2025 года, сообщили Интерфаксу в аналитическом центре Русагротранса. Таким образом, отгрузки снизились в 1,6 раза. Экспорт пшеницы в сентябре центр оценивает на уровне почти в 2 миллиона 700 тысяч тонн. Из них около 80% пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии. Основными рынками сбыта для российской продукции агропромышленного комплекса к 2030 году будут Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан, Иран, Египет, Индия, Узбекистан, Саудовская Аравия и Азербайджан, заявил руководитель Федерального центра агроэкспорта Илья Ильюшин на российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Также, по его словам, активно будут развиваться поставки в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменения китайских правил экспорта. По словам экспертов, опрошенных Бизнес FM, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой, но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
6: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
7: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти после продажного обслуживания автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
6: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
7: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
6: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Рижский рынок снести нельзя оставить. Участок земли у станции метро «Рижская» в Москве, на котором располагается «Рижский рынок» и универмаг «Крестовский», выставят на торги. Цель реализации проекта комплексного развития территории – оба здания подлежат сносу или реконструкции. Торги поручено организовать и провести в течение 90 дней, сообщают власти Москвы. При этом рынок работает, продавцы не в курсе возможного сноса. Эксперты считают предложение города, на первый взгляд, привлекательным для инвесторов, но дьявол кроется в деталях. Обо всем подробнее Светлана Чередникова.
8: 7 октября появились новости о продаже городом потенциальному инвестору со строительным опытом права развивать территорию у метро «Рижская» с объектами капстроительства. Согласно официальным картам, в границы этой территории попадает земля, на которой стоят универмаг «Крестовский» и «Рижский рынок» – место, где горожане покупают цветы фактически по оптовым ценам. В документе четко не прописано, обязан ли инвестор реконструировать эти объекты или может их снести. Ранее власти уже снесли небольшое здание цветочной базы на задах рынка. На просьбу прокомментировать новые вводные директор Рижского рынка Павел Быков заявил Бизнес ФМ, что у него нет никакой информации о продаже или о закрытии объекта. А вот что рассказала продавщица цветов Кристина Владимирова.
9: Никакого закрытия. В ближайшие 2-3 года даже не близится. Да, ведутся строительные работы по открытию метро с задней стороны Рижского рынка. Естественно, обязуют оформить красивый фасад. Ну, то есть сделать реконструкцию более цивильный, современный вид рынку. Но сам Рижский рынок работает в обычном режиме.
10: Если снос будет, то куда переселят?
9: Мы каждый раз задаем начальству эти вопросы. Нам говорят, что мы работаем. И ближайший год, это прям 2%, нас говорят, не снесут. У нас штат там 400 человек, как минимум, а то и больше, да, работает на рынке. Естественно, я думаю, что нас просто так не оставят на улице и не распустят такой огромный коллектив.
10: Все-таки вот если страшная реализуется, рынок сносит, да, вас куда-то переселяют. О каких убытках тогда можно говорить?
9: Я вам скажу, о 100%.
8: В распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы говорится о 2 участках общей площадью почти 23 гектара, на которых планируется возвести масштабный транспортный пересадочный узел, объединяющий МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также 2 линии метро Калужско-Рижскую и БКЛ и инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Если говорить конкретно о Рижском рынке, то около него уже идут работы по созданию ТПУ. Согласно распоряжению, начальная цена лота за землю под рынком составляет более 155 миллионов рублей с шагом 2%, то есть более 3 миллионов. Сумма задатка за участие в аукционе превышает 31 миллион. Это 20% от стартовой цены предложения. Насколько это привлекательные условия? Мнение управляющего партнера консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова.
11: Здесь надо понимать, что 155 миллионов – это не стоимость земельного участка, а возможность права заключить договор на КРТ и уже в дальнейшем за свой счет там провести исследовательские работы и достаточно большой объем. Тут надо понимать, какой объем задач лежит на потенциальном инвесторе. Тогда уже можно говорить о том, насколько эта цена адекватна и насколько она может вырасти. Несколько направлений, метро и другие элементы городской инфраструктуры нужно все связать в единый ТПУ-контур с теплыми переходами и тому подобное. Плюс, насколько я помню, раньше фигурировала в этом проекте гостиница на 380 номеров, не знаю, есть ли она в текущих обязательствах. Но в любом случае, участок очень привлекательный, видовой, около станции метро, и явно будет спрос, цена может вырасти, возможно, несколько раз, но опять же надо смотреть ограничения. А с точки зрения лучшего использования, я думаю, что здесь доминирующая функция будет офисный центр класса А, может быть, даже выше. Какая-то общественная функция, связанная с ритейлом, гастрономией, со спортом. Ну, как традиционно сейчас в многофункциональных центрах интегрируется. Возможно, останется место под исторический цветочный рынок уже в новом формате.
8: Эксперт уверен, что инвестор возведет на полученном от города участке высотные здания. Ранее в СМИ циркулировали слухи о возможном появлении там двух небоскребов в виде парусов. Примечательно, что буквально через дорогу от рынка расположен Рижский вокзал, который не реализован после уже четвертых торгов из-за отсутствия желающих. Однако это другая история. Это памятник архитектуры, имеющий множество ограничений, который продается за гораздо большие деньги. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Нобелевскую премию по химии присудили французскому и японскому ученым за разрешение загадки, которой уже больше века. Открытие играет решающую роль для ученых, которые разрабатывают фармацевтические препараты, отметили в Нобелевском комитете. Официальные ученые удостоены премии за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Ученые победили благодаря работе, посвященной гомохиральности, свойству природы использовать молекулы только одной определенной пространственной ориентации. Их открытие позволит снизить общие затраты на производство лекарств и сделает их более эффективными, говорит ректор РХТУ имени Менделеева, доктор химнаук, профессор Сергей Филатов.
12: В процессе органического синтеза молекулы могут быть получены зеркальными парами, как правая и левая рука. На первый взгляд они практически одинаковые, но для организма эта разница может быть принципиальной. Например, для достижения лечебного эффекта может подходить только одна форма молекулы, тогда как другая способна оказаться токсичной. Анри Каган и Кен Сосоуи внесли важный, весомый вклад в развитие асимметрического органического синтеза, методов, позволяющих получать преимущественно одну из двух зеркальных форм молекулы, что является критически важным в получении активных, действующих компонентов лекарственных средств.
1: Сергей Филатов, ректор РХТУ имени Менделеева. 8 октября в Стокгольме вручат Нобелевскую премию по литературе.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Скажите честно, когда вы ищете работу, вы подсчитываете, на какое количество вакансий успели откликнуться? Кажется, некоторые путают активность с продуктивностью и даже хвастаются потом в соцсетях, что с помощью искусственного интеллекта разослали свои резюме вообще всем на рынке труда. Давайте обсудим, почему такая стратегия поиска работы провальная. За первое полугодие 2026 года компания Джун проанализировала около 800 тысяч откликов. И релевантными оказались только 20% из них. То есть в среднем подходит примерно один кандидат из пяти. А в рекламе, маркетинге и HR ситуация еще интереснее. Релевантными оказались всего 10% откликов. При этом количество откликов в этих сферах выросло более чем вдвое. И я вот о чем подумала. Сейчас искусственный интеллект может за нас очень быстро искать вакансии, адаптировать резюме и отправлять их десятками, а то и сотнями. И возникает новая карьерная ловушка. Человек начинает считать: сегодня я отправил 20 резюме, а завтра отправлю еще 30. Но разве это и есть поиск работы? Мне кажется, хороший поиск начинается вообще с другого вопроса. Куда я хочу прийти? Какая роль мне нужна? Что я хочу делать через 2-3 года? Какие задачи мне действительно интересны? Какая компания и какой руководитель мне подходят? Потому что если карьерного плана нет, очень легко начать откликаться на все подряд. А искусственный интеллект в этом случае просто многократно ускорит этот процесс. Можно за неделю отправить 100 резюме и при этом ни на шаг не приблизиться к работе, которая действительно тебе нужна. И вот здесь мне кажется важным не перепутать активность с продвижением. Можно очень активно искать работу и совершенно не понимать, какую именно работу ты ищешь. Поэтому, прежде чем нажимать «откликнуться», я бы задала себе один простой вопрос. А действительно ли эта вакансия приближает меня к тому, куда я хочу прийти? Если нет, то, возможно, лучше потратить эти 10 минут не на очередной отклик, а на свой карьерный план.
13: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Увлекулиев. Никаких предложений о помощи жителям Алешек в Херсонской области от международных организаций не поступало, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Представители международных организаций должны лично посетить Алешки, другие прифронтовые города Херсонской области для оценки ситуации, добавил он. 27 сентября посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник заявил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал трибуну Генассамблеи ООН для распространение циничной лжи о ситуации в Алешках. Евразийская безопасность и евразийское экономическое пространство будут строиться постепенно, но уверенно, с учетом масштаба континента и многообразия его цивилизационных основ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран Содружества независимых государств. Хуситы движения Ансар Аллах заявили, что восстановили контроль над важнейшими точками в прибрежной зоне на юго-западе Йемена после того, как правительственные войска добились ряда успехов в ходе контрнаступления на этот район, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Скончалась 87-летняя Мари Кармен Абаскаль, выселение которой из квартиры в Мадриде стало поводом для массовых протестов из-за жилищного кризиса по всей Испании, сообщил профсоюз арендаторов жилья. Выселение пенсионерки вызвало широкий общественный резонанс. Через несколько дней после него в Мадриде прошла массовая демонстрация, участники которой разбили палаточный лагерь на площади Пуэрто-дель-Соль в центре испанской столицы. Затем акции с требованиями изменить жилищную политику прошли в десятках городов Испании. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВОЗ сообщила об отсутствии риска в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом же говорит Роспотребнадзор. А в Кремле заявляют, что публикации СМИ о рисках вспышки чумы при Ангарии в основном ложные, однако темой озаботились Госдеп США и даже сам президент Трамп. Комментарии Георгия Буфта. Во Франции разгораются протесты школьников, студентов и преподавателей. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Здания не ремонтируют, классы переполнены, учителей не хватает. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику? И в США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайка, выжившая после двух смертельных инъекций. Теперь сторона защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок. Есть ли шанс? Подробности на Business FM. Медицинский вопрос делают политическим. Кремль заявил 7 октября, что не располагает информацией о дипломатическом обращении США к российским властям с требованием предоставить разъяснение по поводу смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в соответствии с существующими международными процедурами. По словам Пескова, значительная часть сообщений, появившихся в СМИ вокруг этого инцидента, не соответствует действительности. Как развивается ситуация? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: В рамках ВОЗ действуют международные медико-санитарные правила 2005 года. Они обязательны для всех государств-членов. Статья 6 требует уведомить ВОЗ в течение суток после события, способного стать чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Легочная чума входит в перечень, при котором уведомление обязательно. Формально Москва это и сделала. В том числе описала ВОЗ принятые меры, а также заверила, что тестирование контактных не выявило опасных патогенов. Спор, однако, идет о полноте информации. Статья 9 разрешает ВОЗ учитывать сообщения из неофициальных источников, включая СМИ, а статья 10 – запрашивать у государства верификацию. Государство обязано ответить в течение суток. ВОЗ вправе предложить направить экспертов, но страна может отказаться. Обычно верификационные запросы остаются конфиденциальными, но мы имеем публичное заявление гендиректора ВОЗ с перечнем вопросов, включая сообщение о втором сотруднике с пневмонией, что само по себе уже является эскалацией. Дальше ВОЗ сможет созвать комитет по чрезвычайной ситуации и объявить таковую международного значения даже без согласия страны. Но для единичного случая это маловероятно. На этом фоне алармистская реакция Вашингтона выглядит парадоксальной. США сами вышли из ВОЗ в январе. Элементы искусственного нагнетания очевидны. Первый, а якобы второй смерти сообщила британская газета «Mirror» со ссылкой на неназванные российские СМИ. Однако Рейтер, опубликовав новость, не нашел таких публикаций, да и признаков второй смерти тоже. На этом фоне призыв посольства США в Москве к американцам немедленно покинуть страну звучит драматично, но у Госдепа и так с 22 года действует для России высший, четвертый уровень предупреждения. Не ездить в страну. Попытка представить единичную смерть как доказательство создания биологического оружия без каких-либо внятных оснований похожа на информационную атаку. А тут еще и Трамп заявляет об очень серьезных обсуждениях с разведкой. Однако стоит все же напомнить, что весь исходный материал, включая слухи и домыслы, изначально выдали российские СМИ и паблики, включая заявления чиновников об опасной инфекции, а также факт закрытых больниц и паническую скупку гражданами антибиотиков. Предвзятость в Западной реакции есть, но и она опирается на реальный дефицит доверия. И единственный действенный ответ – публикация полных данных. При том, что случай бубонной чумы на Алтае в 2014-2016 годах Роспотребнадзор признавал публично и очень быстро. Есть, конечно, и чисто политический, токсичный контекст. Москва ведь давно обвиняет США в военно-биологической деятельности на Украине и Грузии. Международные примеры, как правило, не свидетельствуют о безграничной открытости. В 2019-2020 годах Пекин задерживал данные по лаборатории в Ухане и отверг независимое расследование происхождения ковида. США в 2014 году сами скрыли инцидент о возможном заражении сотрудников одной лаборатории сибирской язвой и находку забытых флаконов с оспой, после чего последовали слушания в Конгрессе. Теперь надо дождаться, назовет ли Роспотребнадзор возбудитель и опубликует ли первичные лабораторные данные. Если это чума, решающим станет секвенирование. Геном позволяет отличить штамм из природного очага от лабораторного. Пока же Роспотребнадзор заявил о спокойной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутске и Шелихове. Более 90% людей, контактировавших с умершей сотрудницей Иркутского противочумного института, уже отпустили. Опасные патогены не найдены. Это может стать самым убедительным аргументом в пользу Москвы. Пока же мы видим, что чисто медицинский вопрос стремительно превращается в политический.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Антаракс». В аптеках по всей стране находится более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок у аналогичных лекарств с тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что «Антаракс» не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Евгений Перенчук продолжит.
17: О том, что дефицита популярного седативного препарата «Антаракс» в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, «Антаракса» и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик, подтверждает, «Антаракс» закончился, но есть российские аналоги.
18: В России выпускается достаточно большое количество препаратов, эквивалентов, действующего вещества США, на одно и то же. И производителей у нас очень много. Canon Pharma, Фармпроект, Биохимик и Vertex. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.
19: А вот вы можете с чем-то связать именно дефицит «Антаракса»?
18: Ну, это называется дефектура с точки зрения фармацевтики. Дефектура – это, значит, временное отсутствие на рынке лекарственного препарата, связанное с различными причинами.
17: Последние годы спрос на «Антаракс» в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
20: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок «Антаракса». Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер, может быть, какие-то сбои перебои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это, с точки зрения натурального объема продаж, абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
17: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок Атаракса и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение Атаракса и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно Атаракс, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
0: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осенней и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
17: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса других противотревожных препаратов на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В США в сознание пришла приговоренная к казни Криста Пайк, выжившая после 2 смертельных инъекций. Об этом PBS News сообщили адвокаты женщины. Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси, где пытались казнить Пайк, ушел в отставку. Страна защиты будет добиваться замены приговора на пожизненный срок, продолжит Ольга Кашинская.
21: 30 сентября Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 2 столетия. В 95 году 18-летняя Пайк и ее бойфренд с особой жестокостью убили свою однокурсницу. В 96 году девушку приговорили к смертной казни. Следующие 30 лет ее адвокаты оспаривали это решение в различных инстанциях. Окончательное решение о приведении приговора в исполнение было принято всего за несколько часов до начала казни. По регламенту проведения смертной казни, предусмотренному в штате Теннесси, у палачей должна быть вторая доза смертельной инъекции, на случай, если препарат не убьет заключенного с первого раза. Что делать, если не удастся и вторая попытка, в инструкции не указано. Таких случаев в истории попросту не было. Пайк ввели обе дозы. Долгое время она оставалась в сознании. Когда стало понятно, что логического завершения казни не случится, свидетелей вывели, а женщину госпитализировали. Неделю она провела без сознания в критическом состоянии, а сейчас, по словам адвокатов, очнулась и может говорить. Но ее ждет долгий процесс восстановления. Будущее Пайк туманно. Защита будет добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением без права УДО. Отказаться от попыток казнить женщину власти Теннесси призвали и в ООН. Но приговор пока остается в силе, объясняет председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
22: Фактически возможно 3 исхода. Новая дата казни, второй вариант помилования с заменой на пожизненное. Тут включается полномочия губернатора. Третий вариант. В любом случае могут запретить повторное наказание. Хотя решение смертной казни было до того, как ввели запрет повторного наказания. Это создает беспрецедентную юридическую и этическую коллизию. С одной стороны, власти обязаны оказывать медицинскую помощь любому человеку в критическом состоянии. С другой стороны, это прямо противоречит цели приговора, то есть убить человека. Вот я бы на месте адвокатов сосредоточился на этом, чтобы подчеркнуть жестокость ситуации. Государство сначала пыталась ее убить, потом спасти, потом опять.
21: Примечательно, что адвокаты Кристы Пайк изначально просили казнить ее через повешение или расстрел из-за противопоказаний к инъекции и трудностей доступа к венам. Но суд к этим предостережениям не прислушался. В Теннесси, как и в большинстве штатов, смертельная инъекция считается основным способом казни. Произошедшее эксперты называют беспрецедентным с точки зрения медицины случаем. И с политической точки зрения случившееся тоже будет важным маркером, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
2: Несомненно, такие проколы вызывают активизацию, прежде всего, оппонентов смертной казни. Но Теннесси – это жестко республиканский штат, сторонники смертной казни. Они тоже активизируются. Все это происходит на фоне выборов, в том числе выборов губернатора штата Теннесси. И ожидается, что очень консервативный кандидат Марша Блэкберн станет губернатором. Поэтому обе стороны рассматривают это в качестве решающего для себя дела, которое должно продемонстрировать их победу и их принципиальность в этом вопросе. Было очень много вопросов к этой форме смертной казни, но дело в том, что ни один из видов смертной казни не является, так сказать, чистым.
21: Пока из однозначных решений, принятых после случившегося, есть только одно. Действующий губернатор штата Билл Ли распорядился отложить все запланированные в Теннесси смертные казни до начала следующего года. Поспособствовал такому решению и другой инцидент, произошедший в Теннесси в мае этого года. Тогда медперсонал не смог найти вену у приговоренного к смертной казни мужчины и ввести ему смертельную инъекцию. В итоге казнь отложили до лучших времен. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
13: Культ наличности. Лица на банкнотах. Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу буквально в смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов.
3: Культ наличности на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Производитель молочной продукции, детского питания и растительных напитков «Логика молока», бывший «Данон России», запустил производство сыров, сообщает издание «Шоперс». Под брендом «Простоквашино» компания будет выпускать творожные сыры, натуральные с зеленью, а также полутвердый. В дальнейшем планируется ежегодно расширять ассортимент за счет новых видов и вкусов. Компания намерена войти в топ-3 производителей творожных сыров и в топ-5 производителей полутвердых сыров в России.
3: Бизнес и власть.
4: Wildberries подписала с властями Узбекистана инвестсоглашение о строительстве логистического комплекса класса А. Ранее сообщалось, что Marketplace планирует реализовать в Ташкентской области Узбекистана в 2027-28 годах проект по строительству логистического комплекса площадью 180 тысяч квадратных метров и стоимостью 140 миллионов долларов. Американский автопроизводитель Tesla оказывает масштабное давление на европейских регуляторов для скорейшего одобрения системы автономного вождения Full Self-Driving, FSD, опираясь на исследования с недостоверными данными, утверждает агентство Reuters. Для утверждения технологии на всей территории ЕС автопроизводителю необходимо было получить первоначальное одобрение хотя бы от одной страны-участницы. Ключевую оценку провело нидерландское ведомство, которое признало систему безопасной при правильном использовании и рекомендовала разрешить ее на территории всего ЕС. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Во Франции не утихают протесты школьников, студентов и работников в сфере образования. Основные претензии – неэффективное финансирование школ и колледжей. Деньги выделяются, причем немалые, но учителей все равно не хватает, платят им недостаточно, здания не ремонтируют, а классы переполнены. Между тем, во Франции уже через полгода пройдут президентские выборы. Как нынешние протесты могут повлиять на внутреннюю политику Пятой Республики, Валерий Убадоев продолжит.
5: Как Бизнес ФМ рассказывали жители Франции, осенние протесты в стране – дело уже абсолютно привычное. По оценкам МВД, во вторник на улице вышли более 250 тысяч человек во всей стране. Организаторы заявляли о 450 тысячах. Но нынешние демонстрации выделяются тем, что основная часть протестующих – это школьники и студенты, то есть дети и подростки. Следовательно, и пострадавшие – это в основном несовершеннолетние. 215 школьников и еще более 80 работников в сфере образования. Весь мир уже облетела история о том, как 15-летний мальчик в городе Ленс лишился руки из-за гранаты, брошенной французскими силовиками. До сих пор пока не до конца понятно, либо он сам подобрал ее, чтобы, например, кинуть обратно, либо он просто не успел отбежать. В любом случае, мальчик получил тяжелую травму, левую кисть пришлось ампутировать. Лемон сообщает, что силовики использовали светошумовую гранату французского производства под названием «Эфсон». Она была принята на вооружение всего год назад. Если человек находится слишком близко к такой гранате во время детонации, или если он держит ее в руках, то она действительно может нанести серьезные травмы. Глава французского МВД Лоран Нуньес уже запретил использовать конкретно эти гранаты, из-за чего силовики перейдут на GM2L, а она тоже печально известна своей травматичностью, пишет газета. СМИ, в частности журнал «Политико», обращают внимание на то, что к продолжению протестов призывает крайне левый кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон. И это не случайно, говорит жительница Ниццы, основательница международной школы этикета Лора Эванс.
6: Абсолютно очевидно, что без какой-то поддержки невозможно такой хаос создать. Это такое заигрывание с левыми силами. Я думаю, что возможно очень даже, что таким образом делается политика. Назрела очень острая политическая ситуация. Очень многие топят за Лю Пен, конечно же. Выборы на носу и подтверждение то, что происходит в Германии, но сейчас на данный момент параллельно с политикой Мерца тоже же это. У нас же все параллельно в Европе происходит. У нас беда не приходит одна. Полыхает все. Испания пока на границе Италии спокойно.
5: Сейчас в СМИ циркулирует версия того, как могут разворачиваться политические события во Франции. Очередные президентские выборы запланированы на апрель следующего года. Многие уверены в том, что второй тур состоится, а пройдут туда левый Жан-Люк Меланшон со своей партией LFI, непокоренная Франция, и правая Марин Ле Пен со своей RN, национальное объединение. И в таком столкновении, скорее всего, победит Ле Пен, причем почти с двукратным перевесом – 67% против 33%. Это усредненные данные на конец сентября, представленные французским агрегатором опросов Sondax. Еще в начале августа французские центристы выражали обеспокоенность, что, как они это назвали, дуэль между Ле Пен и Меланшоном допустить нельзя. Поэтому нужно представить сильного кандидата от центристов, чтобы тот противостоял Ле Пен. А сделать это можно путем запрета партии Меланшона, зацепившись за его призывы к протестам и обвинив его в организации восстания и других грехах. В начале октября такую идею выдвинул еще один кандидат в президенты, правоцентрист Бруно Ретайо. Сам Меланшон это отверг и высмеял. Так что пока это все на уровне спекуляций, а протесты тем временем продолжаются. Для Эммануэля Макрона это, по сути, уже не угроза. Его срок и так уже истекает. А вот для выборов в апреле эти события крайне важны, указывает завсектором отдела европейских политических исследований ММО РАН Павел Тимофеев.
7: В целом, все эти протесты вскрывают несовершенство французской системы школьного образования. Естественно, каждый из оппозиции будет пытаться воспользоваться ситуацией, чтобы обвинить правящую команду макронистов. Что касается Меланшона, эти протесты, с одной стороны, Меланшону выгодны, потому что электорат Меланшона – это, как правило, небогатые молодые люди из городов. А с другой стороны, если эти протесты перейдут во что-то более радикальное, то, я думаю, это явно будет не на пользу Меланшону и другим левым силам. Условно, мирный протест уже явно становится не мирным, уже явно сопровождается ущербом, поджогами и чем угодно. И это, конечно, ударит по тем, кто их поддерживает. Эта история будет оказывать влияние, безусловно, на внутриполитическую ситуацию во Франции, но какие силы больше из нее извлекут политических очков, сейчас сказать затруднительно.
5: Как сообщает Фигаро, представители школьных и университетских студенческих организаций запросили встречу с премьер-министром Себастьяном Лекарню, так как правительство, по их мнению, так и не представила конкретных мер по разрешению кризиса. Встречу планируют организовать на следующей неделе. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Индекс Мосбиржи в среду преодолел отметку в 2350 пунктов, но вечером сократил темпы роста. Рубль немного подешевел к юаню, цены на нефть скатились в консолидации на фоне сохраняющихся опасений в отношении поставок из стран Персидского залива и угрозы урагана в США. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций продолжил рост, растет уже третью торговую сессию подряд и даже достигал в среду уровней 2350 пунктов по индексу Московской биржи, но не удержали пока 2337 пунктов закрытия основной торговой сессии, рост около 0,4%. Ну, отчасти геополитика влияет на настроение, во всяком случае, президент США Дональд Трамп накануне заявил о том, что может состояться телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вечером же вышли данные по инфляции, сильный скачок инфляции, но, с одной стороны, ожидаемый, то, что все-таки с 1 октября повышение тарифов, индексация тарифов ЖКХ прошла, и, соответственно, это все сказалось на недельной, в первую очередь, инфляции, но сама цифра оказалась выше прогнозов. На 96% выросли потребительские цены с 29 сентября по 5 октября, соответственно, это отразилось и на годовой инфляции, которая на 5 октября, если ее рассчитывать из недельной, ускорилась до 7,8%. На 28 сентября была 6,25%. Рубль немножко подешевел в китайской валюте на 4 копейки, юань на закрытие 12 рублей 75 копеек. Доллар США также немножко вырос к рублю в район 85 рублей 50 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер среды. Цены на нефть, которые довольно заметно росли днем, все-таки уже вечером скатились в консолидацию, даже немножко снизились, но, тем не менее, смесь Brent остается в районе $100 за баррель. Противоречивые новости приходят. С одной стороны, как мы уже слышали, в Саудовской Аравии потихонечку наращивают поставки нефти через нефтепровод «Восток-Запад», и почти там 6 миллионов баррелей уже прокачивают. С другой стороны, корпус стражи исламской революции предупреждает о том, что маршруты прохода судов через Ормузский пролив, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты. Это что касается ситуации на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове, но есть еще и сезон ураганов, его никто не отменял, и вот первый ураган в текущем году формируется, во всяком случае, в Мексиканском заливе шторм, который сейчас там присутствует, может в течение 2 дней усилиться до урагана, и не исключено, что затронет объекты нефтедобычи. Ну, на район Мексиканского залива приходится 15% нефтедобычи в США и 5% добычи природного газа. Ну и по традиции уже вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов США в среду. Показали они снижение коммерческих запасов нефти на 3 200 000 баррелей. И, соответственно, общий уровень запасов на 2 октября в США чуть выше 424 миллионов.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. И отмечу, официальный курс валют на четверг: юань 12.75, доллар 85.48 и евро 96 рублей 33 копейки.
13: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
10: Похоже, китайский бренд Cherry решил вывести на наш рынок все бюджетные суббренды, которые имеет в своей обойме автопроизводитель. На тест-драйв автомобиля LePass мы поехали на Урал, в город Пермь. В России бренд вышел под именем Tenet Plus. У нас в тесте модель L6. В начале октября погода здесь непредсказуема, и нам не повезло максимально. 3 градуса тепла, сильнейший ветер и дождь со снегом. О съемках не могло быть и речи. Но зато интерьер и работу климата мы изучили досконально. Нажимаю на педали, получаю хорошо узнаваемый рывок вперед на старте для создания у водителя ощущения очень динамичного автомобиля. Силовая установка 1,5 литра турбо мощностью 147 лошадиных сил с крутящим моментом 225 ньютон-метров идет в паре с 6-ступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Объем бака 57 литров. За день теста порадовал расход 7,5 литра в городе с пробками. На трассу мы не поехали, но у коллег за 300 километров пробега расход был был немного меньше. Ходовая часть жестковата, рулевое управление пустое, но все в рамках разумного, без перегибов. Если вы ездили на средних моделях Cherry, это будет именно оно. Сзади просторно, производитель заявляет 91 сантиметр между спинками переднего и заднего кресел. Пол в багажнике можно устанавливать на двух уровнях. Комплектации L6 называются Elegant и Ultra. 7 подушек безопасности, система обзора 540 градусов и набор водительских ассистентов. В максимальной версии появляются адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в пробке, панорамная крыша и электропривод двери багажника. Стоимость обеих комплектаций чуть ниже и чуть выше 3 миллионов рублей.
13: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. В Белгородской области беспилотники в среду вечером атаковали Яковлевский ГОК «Северстали», сообщает компания. В результате налета повреждения получила электроподстанция предприятия. Пострадавших нет. Весь персонал шахты оперативно был поднят на поверхность, сообщили в «Северстали». Графики почасовых отключений электричества введут в четверг в части регионов Украины на весь день, сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Компания не уточнила, какие регионы затронут отключение. Россия уже превзошла прошлогодний результат по сбору пшеницы. Окончательные итоги будут чуть позже, заявил премьер Михаил Мишустин на пленарном заседании в рамках выставки «Золотая осень-2026». Китай отверг просьбу Европейского Союза добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на 2 дипломатических источника. Ввиду отказа Пекина пойти навстречу, пишет газета, Еврокомиссия обсуждает применение временных защитных механизмов. Они могут быть введены даже без доказательства нарушения рыночных условий и позволят ввести новые высокие дополнительные пошлины на часть автомобильного экспорта. Премьера нового фильма режиссера Павла Лунгина «Четыре жизни» Петра Мамонова прошли в рамках кинофестиваля «Маяк» в Геленджике. Премьера фильма запланирована в Москве на 17 октября в кинотеатре «Октябрь». Широкий прокат лента выйдет с 22 октября. К весне также планируется выход телевизионной версии фильма, которая будет состоять из 4 серий. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Торговый флот под атаками дронов. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также 2 сухогруза близ берегов Болгарии. Каковы потери и как дальше может развиваться ситуация? Фейковые заказы на Озон. Продавцы снова жалуются на злоумышленников, которые заказывают товары большими партиями с доставкой в отдаленные пункты Сибири, где их никто не забирает. Результат – большие убытки у селлера. А помогает ли решать такую проблему сам Озон? И автомобили ушедших брендов, которые поставляют в Россию из Китая, могут существенно подорожать. К такому выводу пришли опрошенные автоньюз-дилеры. Китай с 1 января ужесточит требования к экспорту таких машин в группе риска Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Подробности на Business FM. Торговый флот вновь атакует дроны. С начала недели были нанесены удары по ряду судов в Черном море, включая танкер с российской нефтью рядом с Сочи, а также 2 сухогруза недалеко от берегов Болгарии. Подробности у Михаила Задорожного.
11: Танкер «Афромакс Рио» под флагом Либерии в момент удара находился примерно в 8 километрах от береговой линии федеральной территории «Сириус». Это можно достаточно точно установить по сервисам, отслеживающим передвижение морских судов. Сколько дронов и какого типа атаковали судно, точно неизвестно. В официальных сообщениях этого нет. По данным российского Минтранса, «Афромакс Рио» вез сырую нефть. Экипаж, 23 человека, был полностью индийским. Всех удалось спасти. По некоторым данным, танкер вышел из Новороссийска, направлялся в Индию и был залит нефтью, что называется, под завязку. Последние несложно поверить, если посмотреть кадры горящего танкера. Пожар и огромный столб черного дыма были видны с набережных центрального Сочи. В среду днем открытое горение нефти потушили, танкер остался на плаву. Но достоверной информации о случившемся крайне мало, продолжает гендиректор Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам Михаил Огнев.
12: Непонятно, вообще были какие-то меры тушения, то ли это поверхностное горело, или все-таки полностью. Поэтому тут трудно сказать что-нибудь. По идее, это если горит, бывает, взрывается. Потому что кроме нефти, кроме груза, на любом танкере есть огромное количество легких фракций, есть баллоны, есть дизельное топливо. Поэтому там могут произойти побочные явления, взрывы, пожары, и вплоть до полной гибели. Тогда, конечно, судно затонет и будет ущерб экологии. А если просто выгорит часть легкой фракции и не перейдет полностью на другие танки, и судно не потеряет герметичность и будет обуксировано, тогда откачает все это нефть, все будет благополучно.
11: Власти Сочи и руководство федеральной территории «Сириус» закрыли пляжи, хотя по официальным сообщениям разлива нефти не произошло. Росприроднадзор не обнаружил загрязнения моря в районе города-курорта. «Афрамакс Рио» может перевозить около 100 тысяч тонн нефти или примерно 120 миллионов литров. Из этого количества, по очень грубым прикидкам, можно получить около 50 тысяч тонн моторного топлива и еще порядка 25 тысяч тонн топочного мазута. Такого количества мазута хватит, чтобы обогреть зимой небольшой городок с населением до 20 тысяч человек в средней полосе России. Ну и для сравнения, груза на танкере «Афрамакс Рио» было примерно в 10 раз больше, чем на потерпевших крушение танкерах «Луганефть» в Керченском проливе. Также в Черном море в 130 километрах от берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников. Сухогруз ушел под воду за 3 минуты. На борту могли находиться до 20 членов экипажа. Предположительно, все они погибли. Поисково-спасательные работы прекращены. «Альфа-Ватан» под флагом «Тога» следовал из Египта в румынский порт Сулина, который используется как транзитный пункт для захода судов в речные порты Дуная. Это практически единственный работающий морской маршрут для украинского импорта и экспорта. Второе атакованное беспилотниками судно в исключительной экономике.